адаптация наша проходила спокойно. Было трудно всем. Язык знала только Нелли. Все лежало на ней. Ей было всех труднее. И у нее была радость и успокоение в Господе. Приглашала она и нас на собрание, но мы не ходили. Потом дочка решила сходить. Больше она не пропускала ни одного собрания. Стали они приглашать и сына. Он отказался. Один раз мы ему говорим: «Сходи, посмотри, не понравится, заставлять не будем». Пошел. С тех пор не пропустил ни одного собрания. Покаялись наши дети. В один день приняли крещение. Я не ходил с ними на собрание. Отвезу их к дому молитвы, погуляю пару часов или померзну в машине и везу домой. Этот труд я исполнял честно. Мы получили квартиру. Дети и жена учились, я работал. Все было хорошо. Сын получил права, и мне не надо было уже возить их в церковь. Один раз, собираясь на собрание, дочка мне говорит: «Пойдем, папа, с нами». Я отказался, а у нее навернулись слезки на глазах. И она говорит: «Мне тебя жалко». Было желание быть с ними, но был и тот, кто не хотел, чтобы я был в церкви. На Новый год, 31 декабря, вся церковь собирается в 22 часа на богослужение. Я тоже хотел поехать. Заехали к родителям Нелли. Вышли, машина не заводится. В общем, был повод не ехать в церковь. Я же знал, что сатана хотел оставить меня своим рабом, чтобы погубить душу мою. Почти год еще я служил ему. Но по милости Бога живого, по молитвам церкви и по молитвам моей семьи, Бог дал мне понимание моего безнадежного, мертвого состояния. Так написано в Библии, которую я читал почти 10 лет. «И вас, мертвых, по преступлениям вашим». Да, у нас было все хорошо. Господь опять дал нам все. Силу, здоровье, достаток. Лишнего не было, но и нужды острой ни в чем не было. Господь изменил моих домочадцев, изменился их внутренний мир. Дети выбросили из дома все непотребное, эту глупую мирскую музыку, никчемные картинки, побрякушки. Телевизор мы не покупали, и разговор о нем вообще не заходил. В общем, Бог такие изменения произвел в жене и детях, что мне оставалось только радоваться. Ну, все хорошо, как в Библии. Покойся, ешь, пей, веселись. Однако, читая Библию, свидетельства, слушая проповеди на кассетах, я понял, что я – ничто. Иисус Христос приходил на эту землю спасти меня от вечной муки. Он пришел пострадать вместо меня. Сколько плохого я делал против жены, против детей, против родителей, против знакомых. Я говорил плохие слова, проклинал, я желал зла людям, тем людям, за которых Христос умирал на кресте. Я был грешен, а в Библии сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи наше». Видя любовь Бога, явленную нам в Его Сыне, мне было стыдно перед Ним, что я прохожу мимо Его страданий, в которых я был больше всех виновен. «Прости меня, Иисус, прости! Это я причинил тебе столько боли! Ты вместо меня нес наказание за мои грехи! Где же я? Почему я не благодарю тебя? Почему же я не в церкви твоей? Почему я не служу тебе? Почему я трачу впустую жизнь, которая принадлежит тебе и которую я так бессовестно присвоил? У меня было все хорошо, потому что ты вел меня. Ты принимал на себя удары, которые я заслужил. Я не мог больше так жить. Я видел, как много дает Бог. А мир, в котором я жил, ничего не дает, хоть он вроде и красив внешне. Господь повел меня к себе, и я пошел, ничуть не сопротивляясь. Кто-то сказал:
что вовсе не глуп тот, кто меняет то, что нельзя сохранить, на то, что нельзя потерять. Как здорово это сказано! Это сказано о покаянии. И теперь я свободен. Я ничего не боюсь. Если Господь за нас, кто против нас? Римлянам 8:31. Бог продолжает вести нас Его путем. Сколько чудес Он совершает с нами, и сколько благословений мы получаем от Него. Обитель нам уготована на небесах. Бог открыл нам, что Он приготовил для нас. Мы уже здесь, на земле, это чувствуем и знаем. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Когда мы жили в мире, то были в страхе, так как кроме смерти нам ничего не предвиделось. Даже при самых благоприятных обстоятельствах, подумайте, мои друзья, стоит ли так сильно держаться за свою смерть? Ведь не она вас держит, вы за нее держитесь. Вот так Бог когда-то спас Нелли от физической смерти, а потом спас меня от вечной смерти, потому что я жил с верующей женой. Ибо неверующий муж освящается женой верующая. 1 Коринфянам 7:14. Не бросайте своих неверующих супругов, не оставляйте их, молитесь о них больше, любите их, как Христос любит каждого. Плоды ваших молитв вы обязательно увидите, может, и не на земле, но без Бога, без правильного хождения перед Ним, без принадлежности к Церкви Христа, ваши молитвы будут бездейственны. Иисус сказал: «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте». А верить в Иисуса значит соблюдать Его заповеди. Об этом просит сам Иисус в Иоанна 14:15. Давайте примем Его заповеди, пойдем и исполним их, и будем мы угодно Богу, и Он будет вести нас. Господь меня привел к себе, когда у меня было все хорошо. Дорогие мои друзья, Он и вас всех ждет и зовет, когда у вас все хорошо. Не думайте, что в церковь надо идти тогда, когда постигнет вас горе, беда или болезни. Приходите сейчас не для решения своих проблем, а служить Богу. Приходите к Богу получать прощение грехов и жизнь вечную. Не проходите мимо благодати, не ждите, когда вас сатана обхитрит и обманет. Вы не вырветесь из его сетей. Просите сейчас защиту у Иисуса. Пока вы в силе и в своем разуме, пока вы видите, ходите, слышите, призывайте имя Его. Исполните заповедь Его. И заповедь эта, как написано во Второзаконии, не на небе, не за морем. Она не недоступна для тебя и недалека, она совсем рядом. Второзаконие 30, 10 по 17. Бог дал каждому разум. Не пользуйтесь чьим-то. Вникайте, размышляйте, исследуйте. Не бойтесь и не ленитесь. Не смотрите на тех, кто назвал себя христианином, не зная Христа. Идите сами. Стучите, просите. Иисус ждет вас. Ради вас Он приходил на землю. Александр Макаренко.

Дорогие наши неписатели, о нас слагают страшные истории. Скоро будет год, как приходит в нашу семью эта газета. Читаем ее все – муж, я и дети. За это время она стала нам родной. Объединяет в одну семью многие судьбы людей. Заставляет задуматься, помолиться, поучаствовать в чьей-то скорби. Мне бы хотелось поблагодарить от всей нашей семьи дорогую сестру в Господе Эмму З. за годовую подписку на газету. Хотелось бы немного рассказать о нашей семье. Живем мы в данное время на Урале, в поселке Варшавка. По воле Божией приехали сюда в 2002 году из Казахстана. Даже еще не граждане России. Но главное, мы граждане у нашего Небесного Отца. До этого жили в Казахстане, в городе Алматы. Там же и услышали впервые благую весть от наших соседей, Виктора и Ларисы Кондратьевых. Мы очень благодарны этой семье. Они были нашими душепопечителями и многое сделали в нашем становлении на пути к Богу. Мы в 1992 году приняли вместе с мужем крещение в церкви Утешения. В 1993 году по воле Божьей мы переехали в Восточный Казахстан. В селе Большая речка прожили 8 лет, но дом молитвы от нас находился в 20 километрах. Автобусы рейсовые не ходят. Приходилось добираться на воскресное богослужение, полагаясь на милость Божью. И Господь всегда хранил в пути и посылал транспорт. Теперь, по милости Господней, мы проживаем здесь. Господни пути не наши пути. У нас трое детишек. Полагаемся только на нашего Спасителя Иисуса Христа. Он и здесь ведет нас своей любящей рукой. Мы здесь, в этом поселке, пока одни верующие. Бывает очень тяжело, особенно без общения с братьями и сестрами. Но мы думаем, и это Господь со временем усмотрит. Тяжело видеть, как люди, не задумываясь, идут в погибель. А о нас здесь слагают разные страшные истории, чтобы только люди не шли к нам на собрание и не услышали о Боге. Но это наш труд для Господа, на все Его святая воля. Хотим попросить братьев и сестер молиться за нашу домашнюю церковь, ибо многое может усиленная молитва праведного, чтобы и в этом поселке Варшавка умножилась церковь Христа, и чтобы наша семья возрастала духовно и была живым письмом для людей». Газета «Забытый алтарь» помогает свидетельствовать людям о Христе. Она проста в чтении и понимании для простых людей. Мы ее даем читать всем, кто желает узнать о Боге. Ко всем с любовью Христовой, вся наша домашняя церковь. И слава нашему Господу! Татьяна Решетникова, Россия.

Он очень слаб. Хотелось бы знать, кто выписал мне эти издания. Пусть Господь восполнит все ваши затраты и нужды. Через чтение сестры и забытого алтаря Господь укрепляет меня, утешает и обличает. Слава Ему! На богослужениях не могу теперь присутствовать. Болезнь прогрессирует. Может быть, по весне, когда потеплеет, то и даст Господь такую радость. А пока всегда дома, и Христос со мной рядом. Господь и сегодня совершает чудеса. Хочу поделиться с вами, друзья, свидетельством, которое произошло у нас в нашей семье. Мой отец в 1995 году обратился к Господу. В начале его христианской жизни он бодрствовал, но потом стал сильно хромать и упал, да так сильно, что оставил Господа в церковь. Мама, мы, трое его детей, верующие. Церковь очень скорбела, молилась о нем около 2 лет. Папа скатывался все ниже и ниже в пропасть. Потом он покаялся, начал ходить в церковь, но истинного покаяния не было, так как об этом свидетельствовали его дела, как учит нас Слово Божие. В декабре месяце у папы случился приступ боли в области печени. Скорая помощь увезла его в больницу. Операция. Удаление желчного пузыря. После операции вначале все было нормально, а потом, буквально через 2 суток, начались осложнения. Перестал работать кишечник, желудок. Папе было очень тяжело. Стремительно все органы начали сдавать. Мы весь день и ночь молились о нем. В первую очередь о покаянии папы. И отец покаялся прямо там, в реанимации. Все, кто присутствовали там, к папе нас пускали ненадолго. Свидетельствовали о том, что его покаяние исходило из сердца. Через короткое время у отца 2-я операция и кишечная непроходимость. После операции его состояние критически тяжелое и улучшений не было. Наоборот, его жизнь угасала, сердце начало сдавать, почки начало падать давление, и уже 18 декабря врачи сказали нам о том, что они бессильны. «Только чудо может сотворить Бог». Это их слова. И Господь совершил чудо. 19 декабря отцу стало легче. Его состояние начало стабилизироваться. 21-го уже отцу сняли зонд из кишечника и разрешили пить и чуть-чуть кушать. Организм принял пищу. Через 5 дней папа смог уже встать на ноги с помощью других и немного пройтись по палате. А уже 27 декабря его перевели из реанимации в хирургию. Когда он находился в хирургии, мои братья и сестры круглосуточно дежурили у него. Он, случалось, снова грешил ропотом, но Господь уже спас его и не оставлял. Он работал не только над его телом, но и над сердцем папы. Слава ему! В начале января отца выписали. Дома его силы росли на глазах. Теперь он много читает Слово Божие, молится. Духовно он еще очень слаб, но мы продолжаем его поддерживать в молитвах. Физически папа окреп. Уже и по хозяйству помаленьку что-то делает. Аппетит хороший. Вот как чудесно Господь все совершает. Слава Ему и благодарение! Очень прошу вас всех, кто любит Господа, молиться о моем папе Василии Ульяновиче Тукач, о его духовном состоянии. Наше желание быть всегда с Господом. Теперь папе уже не под силу возить меня в собрание верующих.
Он возил меня с радостью и регулярно в инвалидном кресле-коляске. Сам же и поднимал меня из коляски. По дому я хожу сама. Господь дает такую милость. Но я не отчаиваюсь, ибо Господь не оставляет меня и не оставит, по Его милости, навещают меня братья и сестры. Мы общаемся, молимся вместе. Господь так добр ко мне, ко всем нам. Он так сильно любит нас. Слава Ему! Да поможет Господь и нам любить Его так, как Он нас. В заключение письма хочу оставить стих из Библии. «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Псалом 30, 25. Роза Тукач,

когда детей Божиих постигают утраты или скорби, то наш Иисус Христос всегда знает, когда нам больно, и Он плачет вместе с нами. Иисус прослезился. Иоанна 11:35. Я верю, что только Бог может восполнить в духовном отношении эту потерю. Недостаточно слов сожаления, чтобы выразить или возместить эту утрату. Да даст Господь сил и укрепит твою веру в Него, чтобы преодолеть эту скорбь. Все же стоять на христианском тернистом пути. Этот путь прошел Иисус Христос. Как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Евреям 2:18. Постарайся не терять контакта с Богом. Будет тот день, когда сам Господь отрет всякую слезу. Откровение 21:4. Блаженны все, уповающие на Него. Псалом 2:12. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби. И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Псалом 9:10-11. Позволь Иисусу Христу понести вместе с Тобой эту тяжесть. Только в Боге есть Твое успокоение. Знаешь, в Библии Богом записаны правила для ежедневного следования за Христом. В Божьем источнике сокрыты ответы на вопросы каждого верующего в Него человека. Но ни в одной библиотеке мира ты не найдешь того елея, который тебе сейчас необходим. В земной жизни можно найти множество кратковременных утешителей, которые не принесут будущность и надежду. Есть много путей, которые привлекают людей, и люди идут по ним, не зная истины. А те, которые познали этот истинный путь, ведущий в небо, они счастливы, не правда ли? И весьма хорошо, когда в юности ты встретилась со Христом. У тебя есть Богом данная жизнь. Проживи ее всю без остатка для Христа, потому что помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 123:8. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Псалом 118:1. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим. Псалом 93:12. В Библии много раз написано «блаженны», а среди всех блаженств есть и блаженны плачущие, ибо они утешатся. Матфея 5:4. А ведь блаженны от того, что их будут не люди утешать, а сам Бог. Когда в моей жизни приходится решать нелегкие вопросы, я знаю, что есть уже на земле. Мои слезы вытирает Бог. И в твоей жизни я твердо верю, когда ты будешь читать Библию с молитвой, твои слезы будут осушены Богом. Пророк Исаия записал в 51 главе: «Господь Саваоф, имя Его, и я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя. Я сам утешитель ваш». Взрослым бывает трудно доверять все свои нужды и печали Богу по той лишь причине, что что-то они хотят сами перенести. А вот это трудное я с Богом разделю. Но ведь наш Создатель желает нести нас, а не только наши печали. Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Матфея 18:3. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Иоанна 3:7. Согласись с тем, что нелегко быть Детем Божиим, которого воспитывает сам Бог, потому что Он нас всегда понимает.

а мы его не всегда. Поэтому трудным кажется путь христианский, когда сам Бог говорит: «Пройди здесь и так, а потом поймешь». Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, и что не во власти идущего давать направление стопам своим. Иеремия 10:23. Дай, Господь, чтобы к тебе не пришло огорчение на Бога за то, что случилось в твоей жизни. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Исайя 46:4. Когда одного человека спросили, скольких человек на свете Бог знает имена, ответ был таков: всех, кто жил, живет и будет жить. И не только имена, но и адреса, происхождение и все нужды, горести и печали, и все, что происходит с каждым из нас на этой многомиллиардной планете. Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Псалом 8:5. Потому что ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Даниила 7:14. Прости, Господи Боже мой, что я иногда не замечаю, как ты уже давно борешься на моей стороне, чтобы мне победить мою скорбь. Прости меня, Господь, что мой язык огрубел, произнести достойные слова благодарности. А как хочется с псалмопевцем Давидом сказать: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Псалом 33:2. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Псалом 33:19. Татьяна Ликонина, Америка.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, наши дорогие друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Дорогой друг, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы хотим обратить наше внимание на Евангелие от Луки, 2 глава, стихи 25 по 35. Пророчество Симеона об Иисусе Христе. Пророчество старца Симеона о Христе. Луки, 2 глава, с 25 стиха по 35. Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И прошел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и мать его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его: «Вот, лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Пророчество Симеона о Христе. Каждый человек мечтает оставить после себя что-то хорошее, ценное, пребывающее и приносящее пользу грядущим поколениям. Другими словами, каждый из нас хочет участвовать в делах Божьих, в том, что Бог делает, потому что дела Божьи пребудут вовек. Но является ли это реальной мечтой для нас, простых и смертных людей? Каким способом мы можем стать соработниками у Бога и делать с Ним Его дело среди нашего народа и среди других народов? Мы можем подумать, читая газеты, что такие дела доступны лишь великим людям мира сего. Мечтаем о представителях Соединенных Штатов Америки, России и других стран, которые беспрерывно в поездках, стараясь создать мир во всем мире. Они являются представителями мощных и богатых стран, имеют в своем расположении средства, персонал и возможности, о которых мы, как верующие, и мечтать не смеем. Кто мы? Кто мы? Мы бедные, несчастные, грешники, спасенные любовью и милосердием Господним. Но Слово Божие напоминает нам, что мы можем быть соработники у Бога, что каждый из нас может участвовать в делах, которые Бог делает в нашем мире, делах вечных, делах, приносящих благословение всему человечеству, в делах, пребывающих вовек. Об этом напоминает нам старец Симеон, живший некогда в Иерусалиме. Мы хотим обратить наше внимание на него, но особенно на его пророчество об Иисусе Христе, которого он увидел в Иерусалимском храме, куда Иосиф и Мария принесли своего новорожденного младенца, чтобы посвятить его Господу. Прежде всего, евангелист Лука указывает нам на поведение старца Симеона. О Симеоне нигде больше в Новом Завете мы не читаем. Он является одной из тех таинственных личностей, с которыми Бог имел дело непосредственно.
Он, очевидно, не был особенно известным человеком в Иерусалиме. По крайней мере, никто, кроме Марии Иосифа, не обратил внимания на сказанное Симеоном о младенце Иисусе. Другими словами, Симеон не выделялся в толпе народа и жил спокойной и скромной жизнью. Лука отмечает четыре качества характера Симеона. Он был праведным. Другими словами, он отдавал кесарю кесарево, а Богу Божье. Он исполнял все свои обязанности и к Богу, и к человеку. Симеон был также благочестивым, то есть он отличался осторожностью в исполнении заповедей Божьих. Он был набожным и старался исполнить все так, как было предписано законом, все законы и обряды. Симеон также ожидал утешения Израилева. Весь Израиль ожидал избавления от Бога, которое должно было наступить с явлением Мессии. Некоторые, можно сказать, что большинство евреев не могли дождаться избавления Божия и часто прибегали к восстаниям, чтобы свергнуть с себя ярмо Рима. Но среди еврейского народа были так называемые «тихие земли», которые продолжали ожидать избавления от Господа, обещанного через пророков. Несмотря на безнадежность положения, они возлагали свою надежду на Бога. Одним из них был Симеон. Он полностью доверял Богу и ожидал его вмешательства в историю Израиля и всего человечества. Слово «ожидал» говорит о том, что он бодрствовал в молитве. Кто ожидает, тот не бездельничает, тот бодрствует. Это было активное ожидание, определяющее наше ожидание. Своими молитвами он ускорял явление Мессии. Что молитвы его были усердными, видно из того, что Бог показал ему ответ на его молитву. Симеон увидел своими собственными глазами то спасение, о котором он так ревностно и так долго молился. Сказано, что Симеон был исполнен Духом Святым. Жизнь Симеона была под полным владением Святого Духа. Это было еще до дня Пятидесятницы, и это положение говорит о чистоте души этого старца. Каким является наше поведение пред Богом и людьми? Нам дано гораздо больше, чем Симеону. Мы имеем полное откровение Бога в лице Иисуса Христа. Откровение Симеона было лишь частичным. Дух Святой пребывает в нас. Мы являемся членами Церкви Христовой. Но исполняем ли мы все обязанности перед Богом и перед людьми? Дальше евангелист Лука отмечает почесть, оказанную Богом Симеону. Бог обещал Симеону, что до своей смерти он увидит Христа Мессию. Тот, кто принесет утешение, ожидаемое всем Израилем. Это было предсказано Симеону через Духа Святого, что говорит о тесном общении этого старца с Богом. Предсказание это было ответом на его молитвы. Изо всех людей, находящихся в Иерусалиме, только Симеон и Анна, пророчица, узнали во младенце Иисусе, ожидаемого всеми израильтянами Мессию. Этому трудно поверить, особенно ввиду того, что в Иерусалиме находилось немало набожных евреев и вся религиозная иерархия Израиля. Это говорит о том, насколько их сердца ожесточились и стали неспособными слышать голос Божий. По сравнению
с религиозными вождями Израиля, Симеон мог показаться ничтожным в глазах народа, но он был великим в очах Господних. Когда Бог избирает себе сосуды для исполнения Его поручений, Он смотрит не на лицо, но на сердце человека. Симеон увидел Христа Господня, когда пришел в храм по вдохновению. Здесь не имеется в виду особые откровения, данные ему Богом. Он пришел в храм в духе, то есть он пришел поклониться Богу по своему обычаю. Его постоянство в поклонении Богу посодействовало исполнению обещанного ему Богом. Он не мог угадать, когда Мессия явится в храм, но его постоянство в служении Богу достигло своей цели. Он увидел своими глазами спасение Божье, искупителя не только Израиля, но искупителя всего человечества. Как часто мы теряем утешение, приготовленное нам Богом, потому что мы непостоянны в нашем служении и поклонении Богу. Сколько радости и благословения теряется теми, кто непостоянен в своем служении Господу. Есть гимн, в котором мы поем, что церковь — это небо преддверие, и воистину это так, потому что в общении с народом Божьим мы находимся на небесах. Обратим теперь наше внимание на пророчество Симеона об Иисусе. Во-первых, Симеон благословил Бога. Так часто мы забываем поблагодарить Бога за ответ на молитву. Симеон поблагодарил Бога за его верность обещанному. Нам невозможно представить себе радость Симеона, когда он увидел своими собственными глазами спасение, уготованное Богом пред лицом всех народов. Дух Святой открыл Симеону то, что ученики Иисуса Христа не могли понять долгое время, а именно то, что Мессия придет спасти не только израильский народ, но что Он будет спасителем всего человечества. Христос будет светом к просвещению язычников. Евреи не имели никакого желания просветить язычников духовно. Язычники должны были сами искать Бога, и некоторые из них посещали синагоги, где апостол Павел их встречал и проповедовал им Христа. Когда апостол Павел заявил евреям, что он идет проповедовать Евангелие язычникам, евреи были готовы побить его камнями. Но Симеон понимал миссию Христа и радовался о спасении язычников. Он также понимал, что только Мессия сможет возвратить Израилю его бывшую славу. Как важно помнить, что мы обязаны охватить все народы проповедью Евангелия. Как печально, что наши славянские народы еще не охвачены проповедью Евангелия, в то время как другие народы несут эту благую весть Евангелия другим. Симеону также было открыто Святым Духом, что Иисус Христос произведет разделение в израильском народе. Одни Его примут как Мессию, другие станут Его ярыми врагами. Христос будет камнем преткновения. Он будет причиной их падения. Другие восстанут через Христа к вечной жизни и славе. Он будет предметом пререканий, то есть споров. О нем будет много споров. И эти слова воистину оправдались. Никто не может остаться нейтральным в отношении личности Христа. Или мы его принимаем, или же отвергаем. Пастухи приняли его и возрадовались радостью великою. Религиозные вожди Израиля отвергли его, и их сердца были наполнены тревогой. Симеон также предсказывает Марии, что и она пострадает,
чтобы Христос мог открыть помышления многих. Все, кто связаны со Христом, должны быть готовы пострадать. Мария потеряла своего сына. Мы должны принести некоторую жертву и в нашем служении Господу. Явление Иисуса Христа воистину открыло человеку его сердце. Христос открыл лицемерие фарисеев и религиозных вождей Израиля. Он также открыл сердца грешников, стремящихся к истине. Христос открывает каждому из нас, к чему мы стремимся. Поэтому встреча со Христом так страшна для многих людей. Но Христос открывает нам наши греховные трудности и состояния для того, чтобы помочь нам. Пророчество Симеона об Иисусе Христе делает сильный намек на те трудности и сложности, которые мы встречаем сегодня в религиозном мире. Даже среди христиан есть споры о личности Иисуса Христа. Христос делит весь мир на два лагеря: на своих сторонников и на своих противников. Избежать выбора невозможно. Христос приносит или спасение, или же осуждение душе человека. Дорогой друг, я предлагаю вам Иисуса Христа как Спасителя от всех ваших грехов, которыми вы обременены и от которых вы сами не можете освободиться. Примите свидетельство Симеона о Христе, и через веру во Христа примите спасение Божие, которое Он предлагает всем людям, в том числе и вам. Сделав это, вы также благословите Бога подобно Симеону, и ваше сердце возрадуется в спасении Божьем, явившемся на землю в лице Иисуса Христа, Сына Божия. Да будет сей день днем вашего примирения с Богом, днем вашего спасения. Аминь.

Взглянув на часы, мы видим, что время нашего общения со всеми нашими слушателями этой программы «Новая жизнь» быстро пришло к концу. Вновь напоминаем вам, что, слушая нас, вы слушаете радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Приглашаем вас слушать нас вновь через неделю в это же время и на этих же волнах. А сейчас, говоря от имени нашего братства в Америке и в Канаде, говорим всем вам до свидания, храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 39 по 42. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко».
0: Неожиданно возле креста появился и Никодим. Он был вторым человеком, проголосовавшим против приговора, вынесенного членами совета. Он уже раньше пытался добиться отмены тайного решения Синедриона и требовал справедливого заседания для рассмотрения всех фактов. 7 глава, 51 стих. Теперь этот свидетель Иисуса принес 32 килограмма драгоценного благовонного масла и пелены для погребения. Он помог Иосифу снять тело Иисуса, завернуть его в пелены, смазать маслом и положить в гробницу, как обычно поступали со знатными покойниками. Они спешили, потому что была пятница, и приближался 6 вечера, когда начиналась суббота, и никому не разрешалось больше ничего делать. У них оставалось совсем немного времени. Отец Господа нашего Иисуса Христа вдохновил этих двух мужей прославить его умершего сына, чтобы исполнилось пророчество Исаии в 53 главе 9 стихе о том, что он будет погребен у богатого. Высечь гробницу в скале стоило больших денег, но для Иосифа было величайшей честью отдать Иисусу собственную гробницу, находившуюся невдалеке от места распятия, за городской стеной. Они внесли туда тело Христа и положили его на каменную плиту, завернув в погребальные пелены и помазав драгоценным маслом, принесенным Никодимом. Иисус воистину умер. Его земная жизнь закончилась в возрасте около 33 лет. Он родился для того, чтобы умереть, ибо, как он сам учил, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Молитва. Господь Иисус Христос, я так благодарен Тебе за то, что Ты умер за нас. Я вместе со всеми верующими люблю Тебя, ибо Твоя любовь спасла меня от Божьего гнева и утвердила в единстве с Богом. Прими мою жизнь в благодарность Тебе. Вопрос 118. Чему учит нас погребение Иисуса? Б. Воскресение и явление Христа. Евангелие от Иоанна с 20 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. 1. События воскресного пасхального утра. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 по 10 стих. А. Мария Магдалина у пустой гробницы. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 по 2 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи с 1 по 2. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его».
0: Ученики и женщины, следовавшие за Христом, были глубоко потрясены событиями той пятницы. Охваченные горем, они стояли вдалеке и смотрели, как тело Иисуса полагали в гробницу. После этого они поспешили домой, чтобы не оказаться виновными в нарушении субботы, которая начиналась в пятницу около 6 часа вечера. Эта великая суббота совпадала с праздником Пасхи, поэтому никто в тот день не мог пойти ко гробу. В то время как толпы народа шумно праздновали примирение с Богом через символическое заклание агнцев, ученики, собравшись вместе, плакали, пребывая в страхе и тревоге. Их надежды были погребены вместе с телом Господа. Когда же на следующий день настал вечер той великой субботы, женщины, согласно правил приличия, все еще не могли выйти за городские ворота, чтобы купить благовония и все необходимое для помазания. Они ждали рассвета воскресного дня. Повествуя об этом, евангелист Иоанн не упоминает имен женщин, бывших с Марией. Однако из того, что в своей речи Мария употребляет слово «мы», можно заключить, что она была не одна. Мать евангелиста Иоанна Соломия и остальные женщины, стоявшие у подножия креста, на котором в ту скорбную пятницу висел Иисус, все они вместе ранним воскресным утром поспешили ко гробу, чтобы помазать тело Иисуса и оплакать его. Светало, когда они, охваченные печалью, приближались к гробнице. Все их надежды были погружены во мрак и отчаяние, ведь свет воскресения еще не воссиял над ними, и вечная жизнь не озарила их умы. Подойдя ко гробу, они испугались. Огромный камень у входа в гробницу был отвален. В пути они еще беспокоились о том, что не смогут отодвинуть его, и вот это стало первым чудом этого светлого утра. Оно свидетельствует о том, что Христос силен убрать с нашего сердца всякий тяжелый камень озабоченности и неверия. Верующий находит помощь в Боге. Вера видит впереди великое будущее. Иоанн не упоминает о явлении ангелов, потому что все это уже было хорошо известно церквам. Возможно, Мария Магдалина, опередив всех, первой приблизилась к гробнице и заглянула вовнутрь. Тела там не было. В испуге она побежала назад к ученикам, желая немедленно сообщить Петру и остальным ученикам о совершившемся чуде. Другие же женщины остались у гроба, где им затем явился ангел. Прибежав к ученикам, Магдалина взволнованно воскликнула: «Тело Иисуса исчезло! Его верно украли?» Как видим, Магдалина и ученики все еще были духовно слепы. Им не приходило и в голову, что Господь мог воскреснуть из мертвых, потому что Он Господь. Б. Петр и Иоанн бегут к гробнице. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 3 по 10 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи с 3 по 5. «Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб».
0: Петр и Иоанн мчались на перегонки к гробнице Иисуса. Это было состязание в любви. Каждый хотел быть первым около Иисуса. Петр, как старший по возрасту, бежал вслед за молодым Иоанном, но не мог догнать его. Оба ученика, забыв о шпионах и страже, выбежали из городских ворот. Когда Иоанн добежал до гробницы, он не вошел туда, а с глубоким почтением остановился и осторожно заглянул вовнутрь. Во мраке он сумел разглядеть оставленные Иисусом пелены. Они лежали на том месте, где прежде было его тело. Это было третье чудо, связанное с воскресением Христа. Христос не разорвал пелен, Он просто вышел из них. А ангелы отодвинули камень вовсе не для того, чтобы Иисус мог выйти из гроба, а чтобы женщины и ученики могли войти в Него. Воскресший Господь вышел из гробницы, пройдя сквозь камень скалы. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за Твое воскресение из мертвых. Ты победил тьму и открыл нам путь к Богу. Ты сопровождаешь нас в долине смертной тени и никогда не оставляешь. Твоя жизнь — наша жизнь, и Твоя сила проявляется в нашей немощи. Мы преклоняемся перед Тобой и любим Тебя, ибо Ты даровал всем верующим в Тебя победоносную надежду. Вопрос 119. Какие три ясных свидетельства подтверждают воскресение Христа?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Христос воскрес! Воистину воскрес! Приближался праздник Пасхи. В магазинах прилавки были заполнены плюшевыми зайцами, шоколадными кроликами и яйцами в блестящих цветных обертках разного размера. От совсем маленьких, помещающихся в ладошки, до больших, величиной со школьный рюкзак. Родители спешили купить плюшевые игрушки и шоколадные изделия, чтобы подарить их на Пасху своим детям. В каждой семье хозяйка готовилась к празднику. Пекла пасхальный кулич и красила яйца, чтобы украсить ими праздничный стол. В семье Лиды тоже готовились к празднику Пасхи, только несколько иначе. Вернувшись из школы домой в пятницу, за 2 дня до Пасхи, Лида прямиком побежала на кухню, где мама готовила обед, и обратилась к ней с вопросом. «Мама, ты знаешь, что в воскресенье будет праздник Пасхи?» «Конечно, моя дорогая», — повернувшись к дочери, с улыбкой ответила мама. «Я жду этого праздника». Мама подошла к дочке и задала ей встречный вопрос. «Доченька, а ты знаешь, что это за праздник? Ведь крашеные яйца и куличи, а также плюшевые и шоколадные зайчики не имеют ничего общего с праздником Пасхи. Это традиции, придуманные людьми, и нам не надо им следовать. Так значит, мы не будем красить яйца, печь куличи и дарить друг другу зайчиков? Но тогда у нас не будет Пасхи», — печально произнесла Лида и опустила голову. «Да, доченька, мы не будем делать этих бесполезных вещей. Но ты не огорчайся», — погладив девочку по голове, продолжала мама. «Мы будем праздновать Пасху не по человеческим обычаям, а так, как этому учит Божье Слово. Пасха – это важный библейский праздник, который сам Господь повелел людям не забывать. Ты хочешь знать, что такое Пасха на самом деле и каким образом надо ее праздновать?» «Да, мамочка, хочу», — ободрившись, произнесла Лида. Усадив девочку за стол, мама села рядом с ней и начала свой рассказ. В Библии говорится, что много лет тому назад Господь Бог пришел на землю в образе человека Иисуса Христа, чтобы спасти всех людей, в том числе и тебя, и меня, от греха и смерти. Для этого ему пришлось умереть за наши грехи на кресте, но в третий день он воскрес.

недели, в которой Христос воскрес. И как раз в это воскресенье мы всей семьей пойдем в церковь, чтобы вместе с другими верующими праздновать Пасху, то есть воскресение нашего Господа Иисуса Христа. «Мама, а как надо праздновать воскресение Господа Иисуса Христа?» – спросила Лида. «Самое лучшее празднование Пасхи – это поверить в то, что Господь умер за твои грехи и в третий день воскрес», – ответила дочери мать. Когда мама закончила говорить, Лида радостно воскликнула: «Ой, мамочка, это так интересно! Спасибо, что ты мне все объяснила! Теперь я буду знать, что праздник Пасхи – это праздник воскресения Господа Иисуса Христа. И я верю, что Он умер за мои грехи и в третий день воскрес. И не могу дождаться, когда мы с тобой пойдем в воскресенье в церковь». В воскресенье на праздник Пасхи Лида вместе с родителями пошла в церковь на торжественное богослужение. В этот день все верующие поздравляли друг друга с воскресением Господа и Спасителя Иисуса Христа, говоря: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Дорогие детки, теперь и вы знаете, что праздновать Пасху нужно с верою в то, что Иисус Христос умер за наши грехи и в третий день воскрес. «Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас». 1 Коринфянам 5:7. Подготовила Бадрак. Национальный вопрос или «Все во всем Христос». В мировой истории национальный вопрос своей точкой отсчета берет момент, когда Бог в наказании за непомерную гордыню строителей Вавилонской башни рассеял их, дав разные языки. Бытие 11, стихи 8 и 9. С этой исторической точки люди разделились на народы с различными языками, обычаями и отличным друг от друга менталитетом. Как видно из Библии, такое разделение людей на народы было сделано в наказании жителям земли за грех. И наивно человеку в самомнении думать, что он сможет соединить то, что Бог разделил. В истории человечества мы находим примеры, что некогда многонациональные империи не могли устоять, но разрушались и исчезали со сцены мировой истории, распадаясь на небольшие локальные государства. Пропали Медяне, Ассирия, Вавилон, и даже Австро-Венгерская империя имела печальный конец. Все человеческие эксперименты на объединение разных народов в единую империю заканчивались крахом, так как краеугольным камнем своего объединения они не ставили Бога живого. Из известных нам империй дольше всех просуществовала Византийская, возраст которой перевалил за 12 веков, но и она распалась. И надо заметить, что ее расцвет длился 10 веков, которые эта разноязычная империя имела единодушие в Боге, исполняя заповедь. Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3, стихи 10 и 11. Но как только в Византийской империи началась толерантность, что по сути своей есть блуд духовный, как ее могущество пало. Из печального опыта Византийской империи мы видим, что только при одном условии возможно существование многонациональной империи как государственного строя, если жителей такой страны объединяет духовное начало в Боге. В Библии мы видим, как Бог разделил некогда единое человечество на народы, и также видим, как Господь наш Иисус Христос в себе объединил то, что было враждебно друг другу. По сути своей, всякая империя, основанная не на духовном рождении разных народов в Боге, имеет сатанинское начало.
Самой мощной такой империей древности является

0: Римская, которая просуществовала 8 веков, но в итоге уступила место Византийской империи. Но надо отметить, что если в основе Римской империи стояла жестокость меча римского легионера и привилегии правящего класса, то в Византийской империи мы видим совершенно иное объединяющее начало – единая вера в Бога. И все было благополучно до тех пор, пока не начался духовный блуд в империи. В наши дни мы видим иной пример имперского насилия под властью сатаны – это Евросоюз. Здесь нет жестокости меча, здесь властвует жестокость финансовой зависимости. Люди ради материального благополучия или, по-библейски, чечевичной похлебки, продают свое первородство в Боге, позволяя творить над собой духовное насилие. И такое насилие является гораздо тяжелее, чем физическое, ибо последствия будут непоправимыми. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16:26. Это магическое слово «толерантность» с агрессивным оскалом сатаны превращает людей в рабов всех тех пороков, которые жестко осуждает Библия. В Евросоюзе христианин имеет право жить в удовольствии плоти, но не имеет права подать свой голос против насилия, гомосексуализма, порнографии, магии и поклонения силам зла. Но вот эти самые гомосексуалисты, практикующие магические ритуалы и колдовство в поклонении сатане, имеют все права унижать, уничижать и презирать христиан. По сути своей, Евросоюз является империей сатаны, где на духовном основании зла, тления души и поклонения золотому тельцу, уживаются разные нации. Но у этой империи сатаны не будет долгий век. Ибо бесы в одной упряжке не способны тянуть в одну сторону. Они обязательно перегрызутся, и Евросоюзу придет конец. Ведь там, где сатана, там разлад, духовное страдание и пустота души. Соединенные Штаты Америки, где вроде бы в согласии уживаются разные народы, зарождались на духовных началах соблюдения Божьей воли. Вот и устояла страна, окрепла материально. Но это было начало. Сейчас мы видим иную картину, которая будет усугубляться по мере отвращения общества от Божьих истин. Если народ не покается перед Творцом, мы увидим еще одно крушение многонациональной империи. Рассматривая вопрос межнациональных конфликтов в более узком плане, мы всегда увидим, что во вражде решаются не проблемы рядового обывателя, а амбиции вождей и политических движений. Политика современного мира есть оружие вражды и ненависти сатаны. Народ идет за вождем, не осознавая, что является собой разменную монету в политической борьбе интересов тех, кому нужна власть и материальная прибыль. Болезненные вопросы, возникшие после распада Советского Союза во взаимоотношениях Прибалтики с Россией, имеют под собой ясно открытую борьбу за влияние умов людей разных политических сил. Спроси у встречного латыша на улице, за что он не любит русского парня, и что он ответит? Ничего, или набор политических лозунгов. Ведь не за что ненавидеть конкретно взятого соседа. Но когда вопрос касается государственных дел, тут уж много обидного друг на друга наговорят. И опять, если все взаимные упреки политических вопросов беспристрастно разобрать, тогда окажется, что все они по-настоящему касаются только тех, кто имеет власть денег, то есть тех, кто несет ярмо сатаны, ибо там, где власть от золотого тельца, а не от Творца, там прослеживается оскал сатаны. У латышей есть старая песенка, где в припеве звучат слова: «Зачем нам воевать, если мы любим мир? Ведь мир нас кормит, а война несет разруху. Войны от Бога не бывает, как и ненависти. Следовательно, национальный вопрос не от Бога поднимается, ибо во Христе мы все едины. Вот только нужно для Бога сердце открыть. Это у сатаны формула власти гласит: разделяй и властвуй».
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава вторая. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот 2 еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было 7 дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсан, потому что говорил он: «Я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Глава третья. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Подойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есть сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: «А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не явился тебе Господь?» И сказал ему Господь: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Господь сказал: «Брось его на землю». Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. «Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Еще сказал ему Господь: «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. «Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше». И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать». И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: иди с миром. И сказал Господь Моисею в земле Мадианской: пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего. Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны! Поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Глава 6. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен, и говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их. Сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми – это семейство Рувимовы. Сыны Симеона – и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохин, и Цахар, и Саул, сын Ханиньянки – это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их – Герсон и Кааф, и Мерарий. А лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона – Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы – Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерари – Махли и Муши. Это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы – Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы – Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыны Корея – Асир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен. Как же послушает меня фараон?»

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Известно, что вся политическая и социальная структура Древнего Египта покоилась на теологической идее. Основателем династии фараонов считался бог Осирис. Его сын Хор, занимавший трон, согласно египетской мифологии, после смерти вернулся к отцу, богу мертвых. Поэтому с самого своего рождения египетский фараон почитался одновременно и как божество, и как верховный правитель. И хотя у каждого города, как и у каждого государства, были свои особо чтимые культы, фараон выступал единственным посредником между миром и богами Египта. Благодаря фараону молитвы и жертвоприношения египтян должны были достигать богов. При его посредничестве боги способствовали разливу Нила, который и сам, в свою очередь, почитался как божество. Фараон обеспечивал полноводность Нильского разлива, от которого зависели урожаи, то есть благосостояние Египта, так как Нил был главным источником оросительной системы страны. Фараон держал в руках власть над существованием своих подданных. Он гарантировал и регулировал их социальные отношения. Он возглавлял армию, авторитет его был непререкаем. И хотя в Египте существовало множество мелких богов и богинь, религия Египта в целом была едина. Фараон – бог земли, единственный представитель людей пред богами, он же – бог жизни и смерти, беспрерывно почитаемый по смерти и возрождающийся вновь и вновь. Смысл египетских пирамид заключался в том, что они – место собрания богов на земле, место диалога между землею и небом. Само слово «фараон» означает «сын солнца». Колоссальные статуи и сфинксы – это изображения фараонов, которым поклонялись, возле которых несли почетную сторожевую службу, охраняя их от злых духов и возможных грабителей фараоновых усыпальниц. Вот в таком религиозном окружении израильтяне жили в течение 400 лет. В нем жил 40 лет и Моисей, будучи приближенным ко двору фараона. И вот, наконец, Моисей оказался в доме священника Мадиамского, чей род происходил от Хитуры, жены Авраама по смерти Сары. В 25 главе книги «Бытие» говорится, что Авраам отослал потомков Мадиана в землю восточную, еще при жизни Исаака. Мадианитяне жили в юго-восточной части Синая и на северо-западе Аравийского полуострова по обе стороны Акабского залива. Здесь, в этой пустыне, значительно отличавшейся от земли Гесем в Египте, и предстояло Моисею встретиться с Богом. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход» и приступим к чтению третьей главы этой книги. Из второй главы мы узнали, что Бог уже готовился избавить детей Израилевых, и Моисей был готов стать их избавителем. Заметим, что Бог решил избавить израильтян не потому, что они были лучше египтян, и не потому, что они были верны и преданы Ему. Они-то как раз оказались очень неверны Ему. И поклонялись они не Ему, а идолам. Вспомним хотя бы, как под предводительством Моисея после своего ухода из Египта в пустыню израильтяне никак не могли дождаться момента, когда смогут сделать себе золотого тельца. Бог пожелал избавить их, потому что они оказались в тяжелейшем, безнадежном положении, в рабстве. Если бы Он не вмешался, они все, без сомнения, погибли бы. У Бога было два основания для избавления израильтян. Первое. Он услышал их стенание. Второе. Он вспомнил свой завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Сердце Бога дрогнуло при виде отчаянных страданий израильского народа. Он вспомнил свое обещание вернуть через 400 лет семя Авраамова на родину и знал, как осуществить его. «А почему Бог искупил вас или меня?» Он спас нас по той же причине, что и Израиль. Бог не находит в человеке ничего, что было бы достойно спасения. И Он ясно дает понять, что спасает нас совсем не из-за каких-то наших достоинств. В 23 и 24 стихах 3 главы послания к Римлянам апостол Павел пишет: «Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Даром здесь значит без каких-либо заслуг и оснований. Мы спасены от наказания за наши грехи без всякого на то основания. Просто Бог видит, что все мы безнадежно заблудились и не можем сами спасти себя. Любовь Бога дала нам Спасителя. Бог так возлюбил нас, что наказал вместо нас Своего Единородного Сына. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. «Однако нас спасла не столько любовь Бога, сколько Его благодать. Мы спасены без всякого основания. Мы спасены Его благодатью через искупление, которое осуществилось благодаря жертве Иисуса Христа». Многим кажется, будто Бог нашел в нас что-то весьма достойное спасения. Людям кажется, что Бог спас нас как грешников, потому что увидел, какими чудесными людьми мы станем. Позвольте заметить, что эта мысль совершенно ошибочна. Мы никогда не станем чудесными людьми. В каждом из нас сидит ветхая природа, в которой нет ничего хорошего. В 18 стихе 7 главы послания к Римлянам апостол Павел говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». В нас никогда не было и никогда не будет ничего хорошего. Вот почему Бог дает нам новую духовную природу, когда спасает нас. И вот почему наша старая природа должна быть уничтожена. Бог не нашел в Израиле ничего хорошего, достойного спасения. Но Он услышал крик порабощенных израильтян и избавил их от рабства. Бог увидел и наше отчаянное положение и спас нас в Иисусе Христе. При этом Бог не спрашивал человечества, что оно думает о Его плане спасения. Бог не сказал нам: «Вот мой план вашего спасения. Если он вам нравится, то я приступлю к его исполнению». Нет и еще раз нет. Бог Отец не спрашивал совета у грешных людей. Он просто очень сильно возлюбил мир так, что послал Своего Сына Иисуса Христа умереть за грехи мира. Отец решил спасти каждого, кто поверит в спасение через Иисуса Христа. Бог говорит: «Вот спасение, которое я вам приготовил. Если хотите, спасайтесь». Бог хочет, чтобы мы спаслись, но выбор остается за нами. Вот что говорит Бог человечеству: «В детях Израилевых не было ничего привлекательного, но Он услышал их мольбы. В нас тоже нет ничего хорошего, что могло бы заставить Его спасти нас. Бог заключил завет с Авраамом, Исааком и Иаковом и обещал искупить Израиль. Он также согласился спасти любого, кто поверит в Иисуса Христа как Спасителя. Благодать – это любовь в действии. Бог спасает нас своей благодатью, и по Его великой любви мы получаем искупление». А сейчас мы с вами начинаем изучение 3 главы книги «Исход». В ней говорится о воззвании Бога к Моисею, о горящем терновом кусте, об откровении Бога, который сказал, что Он есть Сущий и Иегова, о божественном избавлении, о том, как колебался Моисей, не зная, чем ответить на призыв Бога. 40 лет, проведенные Моисеем в земле Мадиамской, подходят к концу. Как мы уже знаем, первые 40 лет его жизни, посвященные обучению в Египте, не смогли должным образом подготовить его к великой миссии избавления Израиля от рабства. Тогда Бог и послал Моисею еще 40 лет, которые тот провел в пустыне Мадиамской. Читаем 1 и 2 стихи 3 главы. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Одним из величайших доказательств точности Писания является существование израильского народа. Много лет назад немецкий император спросил одного своего священника: «Какое самое надежное доказательство того, что Библия действительно Слово Божье?» «Такое доказательство должно быть где-то в моем королевстве». Священник без всякого колебания тут же ответил: «Евреи, Ваше Величество, они и есть это самое доказательство». Народ Израиля и есть тот самый горящий куст, на который должен внимательно посмотреть сегодня каждый неверующий. Поразительно, как народ Израиля выжил на протяжении всех этих столетий со времен Моисея до наших дней. Другие народы появлялись и исчезали. Народ же Израиля всегда присутствовал на их похоронах, но сам оставался жить. И что интересно, Израиль непрерывно подвергался жестокому преследованию еще со времен рабства. Но, как и горящий терновый куст, он не сгорал. Когда вы в последний раз видели живого мадианитянина? Или, может быть, вы когда-нибудь видели флаг мадиамского государства? Что вы знаете о правительстве этого государства? Ни вы, ни я ничего о нем не знаем, потому что Мадиама больше нет, он исчез. А евреи остались и являют собой доказательство истинности слов Писания. Ангел Господень, который явился Моисею, это никто иной, как предвоплощенный Христос. Некоторые, конечно, начнут здесь со мной спорить, но это мое убеждение. И к нему я пришел после долгих лет изучения Слова Божия. Прочтем теперь стихи с 3 по 5. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Ошеломленный Моисей подошел посмотреть, как этот куст мог гореть, но не сгорать. И Богу пришлось поучить Моисея хорошим манерам. Он хоть и был воспитан при дворе фараона, но не знал, что в присутствии святого Бога надо снимать обувь. Боюсь, что сегодня многие люди слишком фамильярно обращаются с Богом. Бог дает Моисею урок примерного поведения, который нам отнюдь не помешает. Прочтем теперь стих 6. «И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Моисей не посмотрел на Бога. Если бы он был в состоянии взглянуть на Него, то он увидел бы божественное откровение. Он увидел бы Господа Иисуса Христа в человеческом образе. Так сказано в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Бога вы можете познать только через Господа Иисуса Христа». Прочтем теперь 7 и 8 стихи. «И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев». Когда Бог спасает, то спасает Он не только от чего-то. Он всегда спасает для чего-то. Мы спасены для святости и небесной жизни. Апостол Павел объясняет это в 5 и 6 стихах 2 главы своего послания к Ефесянам. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Бог воскресил нас, и во Христе дал нам место на небесах. Если вы сегодня спасены, то вы спасены полностью. И через миллион лет вы будете также спасены, потому что вы теперь во Христе. Вы ушли от греха Адама и приведены теперь ко Христу. Вы избавлены от власти смерти. Христос отдал за вас свою жизнь. Вас забрали из тьмы и поместили в свет. Вас забрали из ада, если хотите, и привели в рай. Вот оно искупление. Вы выходите из старого и приходите в новое. Бог сказал, «Выведу детей Израилевых из рабства и приведу их в землю родную». Это спасение Божье, это искупление. Прочтем стихи с 9 по 11. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди». Я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Вы видите, что произошло с Моисеем. 40 лет назад он был готов спасти Израиль. Он был самоуверен и самонадеян. Он тогда убил египтянина и спас одного из своих соотечественников, так как был уверен, что они поймут этот его поступок. Он был уверен, что сам спасет Израиль. Однако оказалось, что сделать это он не в состоянии. И Бог отправил его далеко в пустыню, обучил его и подготовил к этому тяжелому служению. Там Моисей понял, насколько он слаб. Он понял, что не может один без Бога избавить Израиль. И вот Моисей говорит Богу, «Кто я такой? Я не могу этого сделать». Друзья мои, как раз теперь Бог и может его использовать. Именно так Бог готовит всех своих служителей. Богу пришлось забрать на обучение Давида, который мог поразить великана Голиафа и отправить его жить в пещерах. На Давида охотились, как на дикого зверя, и он понял, насколько он слаб. Только после этого

как этот ручей. И он был прав. А еще через некоторое время Илия оказался в зависимости от птиц, которые приносили ему еду. Тогда он окончательно понял, что он ничто, а Бог все. И вот когда Илия понял это, Бог послал его к пророкам Ваала, а затем дал ему возможность низводить огонь с небес. Апостол Павел так пишет об этом парадоксе в 10 стихе 12 главы 2 послания к Коринфянам. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Это поистине парадокс, но именно этому Бог учил Моисея. И когда Моисей понял, что сам он ни за что не избавит Израиль, но через него это может сделать Бог, вот тогда Бог стал в состоянии использовать его. И сегодня Бог не использует многих из нас как раз потому, что мы чересчур сильны. Вы никогда об этом не задумывались? Наша сила оказывается нашей слабостью. Когда мы сильны, Бог не может нас использовать. Апостол Павел пишет в 27 стихе 1 главы 1 послания к Коринфянам. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И Моисей, и Павел поняли, что Бог только тогда смог полностью войти в их жизнь, когда они стали слабы. Посредством слабых людей Бог может творить поразительные вещи. Прочтем 12 и 13 стихи. «И сказал Бог, «Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им?» Вполне естественный вопрос. Уверен, каждый на его месте спросил бы то же самое. Моисей боялся, что дети Израилевы не примут его. Он не знал, как рассказать им о Боге. Он понятия не имел, как привести израильтян к этой Божьей горе. Как видим, перед Моисеем стояли серьезные проблемы. Посмотрим, как Бог ответил ему в 14 стихе. «Бог сказал Моисею, «Я есть сущий и Иегова», и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Это имя «Я есмь сущий» включает в себя гораздо больше, чем кто-либо когда-либо мог объяснить. Но я, тем не менее, хотел бы затронуть сейчас несколько важнейших моментов. «Сущий» — это перевод имени Иегова или Яхве. Как произносить это древнееврейское имя? Для детей Израиля оно стало священным до такой степени, что они попросту забыли, как его произносить. Чтобы случайно не осквернить имени великого Бога, они решили не употреблять его вообще. Так какое же имя правильно? Иегова или Яхве? Никто этого не знает. Однако то, что имя Бога «Я есмь», это точно. В книге «Бытие» Бог является Творцом, Он – Элохим, всемогущий, самодостаточный Бог. Он – вечно сущий. И этот Бог посылает Моисея избавить детей Израилевых от рабства. В 13 стихе 134-го псалма сказано: «Господи, имя Твое вовек! Господи, память о Тебе из рода в род!»

0: В этом стихе слово «Господи» можно перевести «Я есмь сущий». И оно прямо свидетельствует о том, что Бог существует вечно. Бог есмь сущий, существующий вечно. С этой мыслью мы закончим сегодняшнее занятие и в следующий раз продолжим изучение третьей главы книги «Исход».
1: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о том, как Моисей в пустыне встретился с Богом, говорившим ему из горящего куста. Впервые Моисей осознал реальность и святость единого Бога. Впервые услышал он обращенные лично к нему слова. Интересно, что Моисей спрашивает имя Бога. Вероятно, в представлении Моисея Бог был неким далеким властелином, не имеющим никаких личностных качеств. И вот Бог открывается ему. Моисей узнает, что вечный Бог неизменен и что он заботится об избранных своих и любит их. Не так ли и в наше время, встречаясь с Богом, человек поражается тому, что Бог не просто творец вселенной, который не проявляет интереса к своему творению. Он — Бог, который неизменно любит нас, людей, заботится о каждом из нас и желает общения с нами.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Андрей Бичукин. Андрей, здравствуй.
4: Здравствуй, Наташа.
3: Андрей не впервые у нас на студии. Кто-то его слышал однажды. Судьба тоже из непростых. Но я знаю, что сейчас Бог дал новую жизнь, дал новое видение, но мы чуть позже к этому подойдем, да? А сейчас, Андрей, немного напомни о себе.
4: Так, ну, общая картина такая. Мне 37 лет сейчас. Уверовал я в тюрьме, об этом подробнее, конечно, расскажу. Расскажу, наверное, в двух словах о том, как я, как говорят, до этого докатился. До тюрьмы, как мне казалось, я был таким достаточно человеком прагматичным, ну, вроде бы, как мне казалось, интеллектуальным, который может все одолеть, если чего, все выучить там и как-то чего-то достичь. Даже я пренебрег учебой в институте, я так подумал, что, ну, я и сам как-то сейчас все одолею. Мол, я такой рубахый парень. Была склонность к коммерции, и, в общем-то, этой коммерцией я потихонечку занимался. Занимался и докатилось, ну, в принципе, стремление к удовольствиям, к обогащению, оно где-то рядышком очень ходит с следующей стадии, это приобретение денег легким путем. И, в общем-то, так как я немножко с хай-теком связан где-то внутри, я пришел к тому, что начал торговать всякими пиратскими программообеспечением на митинском рынке. И было, что где-то до 60% всего пиратского программного обеспечения в России проходило через меня, то есть я был производителем. То есть я заказывал в Сингапуре, в Корее заказывал, в Болгарии заказывал, в Китае диски. Достаточно серьезно этим занимался. Так вот, что касается веры, то, наверное, здесь я был каким-то, ну, никаким. Более того, я изначально не высказывал никаких мнений о Боге вообще никогда, и, в общем-то, меня даже вообще это не интересовало. Но как-то был такой эпизод, у меня был один друг, юрист. Он как-то очень... Он еврей, к сожалению. Причем не к сожалению, что он еврей, а к сожалению, что вот у евреев такие штуки случаются. Он как-то очень иронично высказывался относительно Бога, относительно веры. И мне это как-то затронуло, меня вдруг заинтересовало. Не его именно высказывание, меня вдруг заинтересовал вопрос. И когда моя жизнь начала катиться кувырком, ведь воровством жить долго не будешь нормально, ты неизбежно придешь к тому, что духовные законы действуют. Веришь ты в них, не веришь, как бы ты к ним ни относился, они действуют. Грешник обязательно будет наказан. И, в общем-то, жизнь моя потихонечку начала вот в каком-то таком блески вянуть, и все начало из рук выпадать. Бизнес начал катиться вниз, бизнес жены начал катиться вверх. Все это дружно задело мужское самолюбие. Близки уже были те планы, чтобы выйти, как говорят, на большую дорогу. Вот, я помню, что в тот момент, я не знаю, почему это произошло, а сейчас, вернее, тогда я не знал, почему меня это побудило, но тогда я почему-то сел у компьютера и написал стих. Мне, с одной стороны, этот стих вспоминать больно, а с другой стороны, он, наверное, очень показателен для того, чтобы отразить вот то состояние, в каком я был перед тем, когда все вообще рухнуло. Я могу его сейчас, да, прочитать?
3: Да.
4: Стих я этот назвал «Странник». Вот вообще я стихов мало очень писал в жизни, может быть, там, ну, 5-6, не больше. И вот этот, наверное, был первым. Называется «Странник». «Гонимый ветром в поле странник, иду, влача в себе постыдный бред. То глупой совести мои признание, что в странствиях моих покоя нет. Покоя нет мне и к земле приросши, покоя нет, летая в небесах. Тогда, испив напиток горший, уйти бы в твердь, воспетую в веках. В ту твердь, которая землей назвавшись, нас родила и стала палачом, поскольку вкратце смысл жизни нашей – родись, живи, умри, растерзанный бичом. Бичом страданий и переживаний, бичом предательства и лжи. Господь не сделает тебе признание, что партию он проиграл. Дыши. Дыши, покуда можешь шевелиться. Дыши, покуда в этой шахматной игре Господь и дьявол будут биться, глумясь над комбинацией пике. И вот трудно мне сейчас объяснить, как это, почему это было. Но я думаю, что Бог на самом деле вот на тот момент меня побудил это вскрыть, чтобы сейчас я мог подводить итоги. В каком состоянии ужасном я был и в каком состоянии сейчас я есть. То есть любое состояние в Боге, оно настолько диаметрально противоположно, настолько больше того, что было со мной тогда, что ну, вот мне сейчас даже это описать словами сложно. Итак, депрессия, упадок, отсутствие денег, дела катятся вниз.
3: Сам в пике.
4: Сам в пике, в конкретном...
3: А дьявол и Бог теоретически бьются за тебя, за твою душу. Или ты еще тогда не задумывался? Ценен ты для кого-то, нет?
4: Скорее даже не задумывался. Это, даже это стихотворение, оно было по большей части тщеславием и гордыней для того, чтобы показать, насколько я хорошо разбираюсь в этой жизни. Вот, ну... Сатана же имеет право после таких заявлений с нами что-то делать. Это духовные незыблемые законы. Впрочем, как и Господь все время бодрствует и ждет нашего, что ли, обращения к Нему за помощью, нашего признания собственной беспомощности на самом деле. Ведь человек без Бога беспомощен, он вообще не полон, он неполноценен. Скорее, где-то в Библии говорится, что человек без Бога подобен вообще животному. И трудно это признать, покуда не познаешь жизнь с Богом. Не хочу говорить какими-то высокопорными словами, просто ну, расскажу я, что было дальше. Дальше был выход, собственно, на большую дорогу буквально. Получилось так, что одни мои знакомые обратились ко мне как к предпринимателю за услугами. Я, в общем-то, отчасти, как, ну, вроде как был удачным предпринимателем, авантюрным, молодым, энергичным, и у меня какие-то вещи получались. Попросили реализовать там какие-то там товары народного потребления. Я уже не помню, в детали вдаваться не хочу, но помню, что товары были достаточно дешевые, даже нереально дешевые и качественные, и в таких объемах, как вот фуры, фургоны для незнающих, то есть машины, на которых доставляют различные экспортные товары, достаточно дорогие, из-за рубежа. Вот, раз-два у меня получилось, и, в принципе, где-то там внутри я догадывался, что это не совсем честный товар, что он каким-то образом или там мимо налогов прошел, или он вообще украден. Впоследствии, в общем-то, и всплыло, и никто особенно скрывать-то и не хотел, особенно когда ты продаешь там какие-то документы еще подделываешь, чтобы легализовать как-то товар. Я увидел, что, ну, я-то зарабатывать с их товаров начал много, а я видел, что они-то уносят гораздо больше, и мне стало завидно. Захотелось больше, и мало того, ко всему прочему, мой отец начал... Ну, даже не он один виноват. Картина в целом сложилась дома достаточно печальная, так что жить стало вообще трудно, и встал где-то вопрос о том, чтобы какое-то жилье отцу найти, купить, предоставить. А тут вдруг вот такое вот решение. Ну, выйти на большую дорогу, украсть достаточно много, чтобы купить ему там какую-то комнату или квартиру, и вот. И чтобы он жил как-то отдельно. Ну, мало того, еще у меня родилось две дочки. Это первый брак, замечу. Родилось две дочки. И вот эти вот беспорядки дома, ну, естественно, что это как-то, ну, как-то мне хотелось детей оградить, какой бы я ни был там хороший и нехороший, но, тем не менее, каждый где-то внутри эти вещи понимает, и мне хотелось их оградить. Вот, совокупностью обстоятельств я подошел к тому, что я начал искать решение вопроса, ну, вопрос-то правильный, прийти к миру, но средства, которые увидел я, они были неправильными.
3: Они были ложными, то есть цели правильные, а средства ложные. Андрей, буквально несколько минут прозвучит для всех нас песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Андрей Бичугин. То есть реванш во всем, конечно, хотелось взять. Жена пошла в гору, как ты говоришь, да, в бизнесе. С отцом неполадки, маленькие дети. Ну, время решений.
1: Время решений. Итак.
0: Какое из них ты выбрал?
1: Я выбрал решение слабое, но когда все это происходило, мне так не показалось. Мне показалось, наоборот, решение смелого такого эдакого Чингачгука, который идет на подвиги ради семьи, ради любви и ради, чего мы только не говорим, но ради многого всего. В общем, я вышел на эту дорогу. Закономерно, что за преступлением следует наказание у кого-то быстрее, у кого-то дольше. Но, в общем, у меня оно наступило. Я попался. Оказался в тюрьме. Какое-то время я даже в тюрьме помню такой абсурд, когда я даже считал себя счастливым. Вот приходит письмо из дома, меня любит жена, у меня дома две дочки красавицы. В общем, тюрьма закончится, все будет здорово. Ага, я счастлив. Письмо пришло. Какие-то секунды как бы довольства. Ну, понятное дело, что это незавершенный ответ на все вопросы человека. Естественно, это далеко от счастья. И потихонечку и там, как я сейчас понимаю, Бог меня привел вот к такой черте, на которой я осознал себя банкротом. Полностью забросили друзья, как мне оказалось, совершенно меня не понимала моя мама. Значит, с отцом, как я уже говорил, у меня конфликтная достаточно ситуация была. Мало того, он еще начал некоторые там, заявления в суд подавать, чтобы мою жену вообще выселить из квартиры. Жена в итоге где-то приехала, сказала, что совместная жизнь у нас дальше, она не видит этого будущего. И вот он тупик. Тупик, когда я оказался перед интересным вопросом. Я вроде как живу, а вот все мотивы для моей жизни, они исчерпаны. То есть я не пойму, а для чего я живу? И для чего мне вообще эта жизнь нужна? Это, конечно, еще не желание суицида. Но оно настолько близко, что ты вот сидишь и думаешь, жизнь без смысла – это вот, в общем-то, уже и есть смерть. А смыслов вообще не осталось никаких. И вот он тупик. И в этом тупике, очень интересно, пришел ко мне Бог. Он буквально со мной заговорил лично. Это не то, чтобы кто-то пришел и начал мне говорить. Это не то, чтобы кто-то вручил мне Библию, и я ее начал читать. Это Бог сам со мной заговорил. Выглядело это так. Я взял бумажку, листочек и решил разобраться в этой, как мне показалось, мерзопакостной моей собственной жизненной ситуации. Назвал, я же компьютерщик, мне нужно как-то системно мыслить, и я, собственно, и написал заголовок «Система жизнь», пытаясь разобраться, с чем же ее едят. И начал, думаю, сейчас я возьму и напишу какие-то фундаментальные, основательные факты, которые в этой жизни существуют, законы некоторые, незримые законы, кроме физических, за которые можно уцепиться, поняв вообще, что со мной происходит. Ну, к тому же, глядя по сторонам, вроде как есть люди более, как мне казалось, негодные, что ли, а они живут лучше. И я думаю, я вроде не самый такой злой, а почему же со мной-то вот такие вещи происходят? Расписывая вот эти законы, для примера, чтобы понять, о чем я там писал, могу там вот первый, например, привести. Первым, что я написал, это я помню четко, что все в этом мире имеет диаметральную противоположность. Ну, к примеру, у черного есть белого, белого плюса, минусу, добра, зла, зло. И так далее. Я писал кучу, списал три тетради, и такие законы интересные писались сами. Как мне казалось, сами писались. Я пишу абзац, возвращаюсь, вычеркиваю что-то, как песочек просеивают, вымывая из него золото. Оставлял только действительно основательное, не то, что какую-нибудь там поверхностность написал, а оставлял только фундаментальные вещи. И, исписав три тетради, я вдруг понял, что я как-то изменил свой вообще взгляд на жизнь. Думаю, дай-ка я первую сейчас тетрадь посмотрю и думаю, сейчас я этот песочек еще более основательно промою. И у меня в голове там чуть ли не какие-то новые психологические какие-то законы или какие-то философии начали крутиться. Я подумал, что я сейчас или книгу какую-то могучую напишу, что все вдруг там узнают, что Андрюха на самом деле хороший парень. И все меня будут любить. Да, это же где-то внутри вот каждый об этом думает, кому не достает любви. Вот. И открыв первую тетрадь, я вдруг понял, что Вот странно. Я вижу, что написано моей рукой, но я ничего оттуда вычеркнуть не хочу. То, что написано основательно, фундаментально, аксиометрично, просто, гениально, что странно, что это как будто бы вроде бы было во мне, но если бы я это знал, то со мной всего этого не произошло, что произошло. Тут я как компьютерщик оказался перед фактом, что мое воспитание, мои знания, мой интеллект, вообще весь мой опыт суммарный, если его сложить вместе, он не даст такой простоты и такой гениальности, которая была на тетради. То есть 2×2 должно получиться 4, а у меня вот все сложив, получилось там, ну, миллион. Откуда оно взялось? Я вдруг понял, что есть еще какой-то источник там, мудрости, знаний, интеллекта какого-то, который мне вдруг вот захотелось исследовать, как компьютерщику. Я взял другой листочек, написал на нем вещи. Ну, пытаясь как бы докопаться, я был готов писать абсурд, лишь бы побольше написать, чтобы потом было что вычеркивать. Я написал там такие вещи, ну, вроде как там луч космического разума на меня посветил там, и меня там как-то образумил, там, не знаю, там из какого-то, из глубин ДНК, от каких-нибудь там предков космических, там вдруг интеллект проснулся и мне там все это выдал. Все-все-все я написал, не написал, только самое скучное, как мне показалось, что просто Бог это взял и сказал мне. Взял и все продиктовал. Написав все это, быв как бы вот 2 недели, что или 3, я писал, 2, по-моему, недели это все писал, 2 недели я такой умный для себя малый был, и вдруг я как-то вот резко так поглупел. Сижу, смотрю на эту бумажку и поглупел до того, что я даже не понял, а зачем я это написал, что я с этим делать собираюсь вообще. Я даже цель забыл, для чего я это, собственно, написал. И мне пришлось прям вот напрячься, чтобы вспомнить, что я, оказывается, выясняю источник мудрости. Я вспомнил и думаю, а почему это вдруг я вот так вот поглупел? И всплывает мысль, как мне показалось, у меня самого, что а вдруг это вот все-таки Бог, и как-то он так расстроился, что я его так в сторонку отставил, написал всякую ерунду на листочке. И вдруг это, как скучная мысль, настолько вообще выкристаллизовалась, что я понял, что мне надо вот прям вот немедленно сейчас вот эту бумажку с этими списками вот этого абсурда просто взять и выкинуть. Это чушь полная, она как-то вот вообще меня отдаляет от истины. Выкинул. И тут же оказался перед следующим фактом. Бог, как бы зная, что компьютерщику надо, наверное, логикой его вводить вот именно этими коридорами, я думаю, что это у любого мужчины, наверное, где-то что-то есть такое. И он меня следующим логикой, собственно, и припёр. Ну, раз я слышу, раз я могу записать то, что он диктует, значит, что он говорит. И значит, что он говорит мне, получается, что и в моих собственных мыслях. А раз это так, то, наверное, теоретически должен существовать способ, каким образом можно разобраться между мыслями, которые, ну, я, собственно, моя душа, да, мой голос, и его голосом.
0: Андрей, ну ты серьезно его загнал, Бога, я имею в виду, он выпутался из твоих теорий?
1: Да я думаю, что вообще-то это он меня загнал, потому что для него это вообще не тупик. Для его могучего разума, я же тогда прямо так его и называл, сверхразум там.
0: Так вот расскажи, как вы выпутывались с ними, как вы встретились?
1: Ой, ну, с очевидностью я пришел к тому, что раз-таки он Бог, значит, он все может. Раз он меня слышит, значит, вот у него и надо просить, как из этой ситуации выпутаться. Я потому что понял, что, ну, это вообще нечто такое, с чем я никогда раньше не встречался. Я зашел на территорию чего-то такого, где я, в общем-то, как слепой котенок, и надо, в общем-то, просить у того, кто меня туда привел на эту территорию, чтобы он мне помог выпутаться. То есть, оказавшись во всей своей жизни банкротом, оказавшись перед лицом чего-то невообразимого, фантастичного, просто что не укладывалось у меня в голове, я оказался, собственно, и перед мыслью, что разобраться в том, как его слышать, это обозначает, что состоится диалог. И я понял неожиданно, что вот из всех моих достижений жизненных узнать, как поговорить с Богом, это самое главное вообще, что можно только придумать, вообразить не только мне, а вообще любому человеку. Мне ж таки, конечно, показалось, что если я сейчас разберусь, то я всему человечеству-то покажу дорогу к свету. Это же где-то гордыня, это же плоть говорит. И, естественно, ну, не знаю, насколько это естественно, но, в общем-то, я задал вопрос к Богу, как-то вот так вот произнес вовне, да, помоги мне, подскажи мне, как мне разобраться в своих мыслях, где ты, где я. И Бог мне помог. То есть поток информации, когда я понял, от кого она, когда я это признал, когда я признал, что это Бог, Он живой, Он рядом, Он просто вот со всех сторон хлынул на меня. И если характеризовать вот языком современной психологии, наверное, можно гарантированно сказать, что это называется самая типичная шизофрения. Пробы негде ставить. Я сам себе это говорил тогда. Ну, как можно задавать вопрос вовне, а получать его из радио, которое рядом стоит? Убегать от этого радио, задавать опять другой вопрос и получать его из телевизора, пробегая мимо комнаты, ну, где телевизор стоит, КВРК. Как можно, убежав оттуда, опять задав вопрос, получить ответ от двух зэков, которые проходили мимо, разговаривали шепотом друг другу, что-то говорили, но именно ответ на мой вопрос они сказали вслух громко и в мои уши. Как это можно еще назвать человеку, который вот в миру прагматичен, материалистичен? Кроме как шизофрения, это никак не назовешь. И вот он, я, здравствуйте, оказался перед фактом того, что, ну, или я был сильно сумасшедшим, вот как и сейчас весь мир сумасшедший, или я вот только что с ума сошел. Ну, как-то так очень странно для логики. Как я могу сойти с ума настолько, чтобы влиять на события? Влиять на то, что кто-то мимо пройдет меня, что-то мне скажет, что из радио точный ответ будет, ну, прям вот ни слова лишнего, из телевизора. В моих мыслях ясные прям такие слова звучали.
0: Но в конечном счете, путем кристаллизации, путем вот этих вот изысков письменных, нашел, согласился, что именно Бог руководил всеми предыдущими событиями, и сейчас Он с тобой говорит.
1: Однозначно, и, скажем, главным, что ли, главной точкой опоры на самом деле оказалась Библия. То есть я не думал, что, имея личное вот общение с Богом, вообще какая-то Библия нужна. Мне вообще казалось раньше, что это какая-то скучнейшая вообще книга, которую придумали там грустные верующие, и читать ее не стоит. Но Бог настаивал, чтобы я ее почитал. Я думал, что это как-то люди что-то там настаивают, подсовывают мне. Бог настаивал, и однажды я открыл Библию.
0: Андрей, спасибо. Еще одна песня для всех нас, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Андрей Бичукин. Андрей, твой путь похож больше на путь волхвов, мудрецов. Помнишь из Библии, да? Пастухи так быстренько и звезду эту обнаружили, младенца в яслях, а волхвы кружным путем, ну, тоже пришли.
1: Ну, где-то, да, есть какая-то мистика, и вот как раз... Ум, что ли, технаря, как раз этой мистикой категорически соглашаться не хотел. Я долго сопротивлялся и, в общем, открыв Библию...
0: Андрей, извини, а вот почему, интересно, все, что ты перечислил выше, голос какого-то вселенского разума, там что-то из нейронов, из генов, вот это не мистика. Вот часто это не только для тебя, для людей. А Бог – это вообще край, предел мистики. Это предел фантастики, это предел невозможного. Все, что угодно – могут люди принять из телевизора, там, из науки, да?
1: Да, ну...
0: Что с этим такое? Почему Бог – это вообще крайняя уже такая станция, когда уже все не сработало?
1: Да нет, ну, я думаю, что тут ближе к посланию апостола Павла в книге «Римлян», когда говорится о том, что люди истину подавляют ложью. То есть, на самом деле, в нас все это есть. В нас есть голос Божий, в нас есть истина, но мы ее подавляем. Подавляем ее потому, что, признав Творца как такового, что Он есть, мы должны будем признать и все, что из этого следует. Значит, признать, что мало того, ты творение, мало того, что над тобой есть некая высшая воля, что тебя кто-то создал для чего-то, и что это самое чего-то нужно, собственно, и выполнять, и что нужно как-то искать волю Бога на твою жизнь. Вот я думаю, дело не в том, что Бог какая-то вершина мистицизма, а дело в том, что именно вот эта вот боязнь, что тебе тогда придется твою жизнь в ключе менять, вот именно эта боязнь, она, собственно, и загоняет людей в угол.
0: То есть ты рассказываешь, как это с тобой произошло. Ты изначально почувствовал, что если идти, то всецело. Не подштопывать, не подлатывать, а менять все. Все по новой.
1: Ну, в общем-то, да. Часто же люди именно воспринимают религию как, ну, какое-то красивое приложение к их жизни. И часто действительно встречаешься с людьми, которые говорят, ну, я где-то вот верую, там как-то по-своему, как-то это звучит, как будто вот мы так с Богом по соседству живем, друг друга не трогаем, и нам вот от этого как бы и нормально.
0: Но не ссоримся, и то хорошо.
1: Ну, да, на самом деле, то есть мира нету. Я вспоминаю очень хороший пример, как раз он из разряда тюремных, наверное, примеров. Я слышал из... Что ли, ну, интересный курс такой Василий Ласточкин проводил, и у него я слышал такой пример, когда он сравнивает человека, любого человека, осужденного под грехом, как сидящего в камере. И вот если взять нескольких людей, которые сидят в этой камере за решетками, они осуждены все под законом, все осуждены безусловно. Так говорит, собственно, Писание, и мы где-то внутри это, на самом деле, даже без Писания чувствуем. Так вот, приводя в пример вот всякие философии околохристианские, вообще нехристианские, философию, религию денег, религию знаний, можно сказать, что вот этими всеми приложениями человек пытается из этой тюрьмы выбраться, подобрать отмычку, перепилить решетку, подкупить охрану. И самое, что интересное, что некоторые вырываются там в какие-то нирваны, в какие-то там, не знаю, успокаивающие душу, обезболивающие, что ли, практики, но, вырвавшись как бы на свободу, они остаются вне закона. И человеку признать, что вот эту дверь законным образом может открыть только Иисус, искупив его даром по благодати, человеку, который воспитан в том, что в этом мире все дашь на дашь, принять довольно сложно. Ему проще именно пытаться вырваться какими-то вот своими усилиями, интеллектом.
0: Ты решился на то, чтобы менять все, менять жизнь?
1: Ну, я пришел к тому, что никаких моих усилий не хватает, чтобы вырваться из того состояния, в каком я оказался в вакууме.
0: А можно такой вопрос? Дальше следовали огромные твои усилия, твоя ответственность, или дальше произошло чудным образом, то есть как-то легко и вне тебя?
1: Вне меня это не происходило. Борьба была достаточно жесткая, и просто сказать, что я себя увидел сумасшедшим, буквально шизофреником, практически ничего не сказать. А что за этим последует, если вы себя таковым признаете? Естественно, вы не будете находить, ну что ли, вам не будет спокойно, точно. Сатана, он действует в этом случае в двух направлениях. Первое направление, когда с тобой говорит Бог, ты будешь возвышаться над другими, да ты суперпророк, сейчас ты какие-то вещи узнаешь, всех просветишь и всем покажешь вообще, как нужно жить. И все тебя оценят, и все тебе там в ноги поклонятся. Второй момент, когда... куда сатана склоняет, то, что ты сумасшедший, ни на что не годный. То есть вот он на две точки крайне, его устроит любая на самом деле. Вот Бог, он любой выводит. Он выводит к своему свету, и, собственно, он меня привел в конечном итоге в церковь через болезнь, через туберкулез, да. Ну, вернее, туберкулез-то мне не Бог дал, Бог мне начал исцеление, но меня перевезли в другую колонию лечиться уже от туберкулеза.
0: Ну, скажем так, через обстоятельства.
1: Через обстоятельства, да. Бог эти обстоятельства трансформировал, не дав мне там погибнуть. Он меня вывел, я за него уцепился, он меня вывел. Он мне показал дорогу к свету, можно так сказать.
0: Андрей, мой вопрос такой, что можно трансформировать слова Библии легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. А вот слушая твой рассказ, можно сказать, чем умному, чем программисту войти в Царствие Небесное. Трудный путь. На самом деле вот все через оба полушария долгое время проходило. Таким вот образом сложным ты пришел к Богу.
1: Безусловно, безусловно. Я именно так и понимаю эти слова Христа, что небогатому деньгами трудно войти. Это как бы подоплёка частенько такая бывает, а именно богатому своими мнениями, богатому своим опытом, богатому своим интеллектом, то бишь человеку, который считает...
0: Самодостаточному.
1: Да, самодостаточному, не банкроту, скажем, в свои глаза.
0: Андрей, а жизнь последующая, скажем, сегодня, она изменилась? Бог не подвел тебя, он не разочаровал тебя? Вот ты говорил много о своей шизофрении, как я понимаю, ты сам себя стыдился. Есть люди, которые стыдятся кого-то уверовать, а ты сам просто, скажем, обалдел от такого открытия. Каким образом ты к себе это можешь применить, да? Инсталлировался? Я твоим языком тебя спрошу, Бог.
1: Спасибо за наводящий. Да, инсталлировался, собрался. Опять же, собрался через Библию, прочтя в Библии все то, что мне Бог говорил лично, увидев, что это не шизофрения, а буквально обещание Бога, что Дух Святой нас и научит всему тому, чему нас учил Христос. Прочитав в Библии все то, что мне говорил Бог...
0: Не подвел? Выполнил?
1: Нет, у меня сейчас родилась дочка, замечательная жена совершенно. Я доволен, я ощущаю такую радость во Христе и такую полноту, и я в действительности нашел самого себя в Боге.
0: Скажем, все старые основания разрушены и возведено новое здание.
1: Безусловно, только так.
0: Андрей, спасибо. А я напоминаю, в эфире была программа «Выбор». Наш гость сегодня Андрей Бичукин, а провела программу Наталья Чернякова. Все, кто слушал нас, запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».

Как преодолеть страх? Возможно ли одержать победу над ним? Ответ на этот вопрос мы найдем в одной единственной книге, название которой «Библия». От первых ее страниц и до последних мы постоянно встречаемся со словами «не бойся». Впервые эти слова были сказаны Богом Аврааму, когда Бог обратился к нему в видении, и в последний раз в Библии они были обращены воскресшим Христом к апостолу Иоанну на острове Патмос, куда он был сослан за Слово Божие. Ему Христос говорит «не бойся». Были причины, почему этим мужам веры были сказаны слова «не бойся» самим Господом. Аврааму они были сказаны после сражения с языческими царями, которые похитили его племянника Лота. Ему дано было слово от Господа «не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Боязнь у Авраама могла возникнуть от того, что он, живя среди язычников, был единственным верующим, и потому такой страх был вполне естественным в условиях этого человека. И ему Бог говорит «не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Да, верующий в Бога, его дитя, находится в полной безопасности, будучи под щитом Божьим. Ему Бог говорит, что он сам является его щитом, и награда твоя весьма велика, а награда сам Господь Бог. Последний раз слова «не бойся» в Библии были сказаны старцу апостолу Иоанну. Он находится в ссылке на остров.

то что говорить о вечности? Где мы будем проводить вечность? А ведь есть только две возможности провести вечность: с Богом на небе, в Его Царстве, или же в вечности в аду с дьяволом, без Бога и без надежды. В первую очередь, Христос всем нам говорит, что те, которые Его, верят в Него, являются Его детьми, и Он является их властелином, им нет причины бояться самой жизни. Он говорит, что Он есть первый и последний и живой. Страх реален, он преследует каждого из нас. Не является ли страх самой жизни причиной, например, многих самоубийств? Во время нашей евангелизации на Кавказе на покаяние вышел человек средних лет, который до этого пытался не раз лишить себя жизни. Последняя попытка была незадолго до нашей евангелизации. Доведенный страхом до отчаяния, он приставил дуло пистолета к виску, нажал курок, и вышла осечка. Что подталкивало его к самоубийству? Страх, что не сможет справиться с жизнью. О, благодарение Богу, что он предотвратил преждевременную смерть этого человека и дал ему возможность покаяться. В тот вечер он нашел смысл жизни, приняв воскресшего живого Христа как своего личного спасителя. Воскресший Христос разрешил его вопрос жизни и в то же время вопрос смерти и вечности. А тем, которые познали Его, Христос также велит не страшиться и смерти. «Не бойся, Я был мертв и все жив во веки веков». Для чего пришел Сын Человеческий на эту землю, приняв на Себя образ человека, став причастным плоти и крови? Библия дает ответ. «Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти», то есть дьявола. Христос говорит: «Я моей смертью одержал победу над смертью, и всякий, кто уверует в Меня, жив будет». Смерть для чада Божьего является лишь проходным коридором от этой жизни в потустороннюю жизнь. И гарантией того, что для всякого верующего это является действительностью, служит воскресение Иисуса Христа. Расскажу о смерти моего деда, который был дитем Божьим, верно служа Господу. Будучи на одре смерти, он попросил, чтобы пришли братья, с которыми он хотел в последний раз в этой жизни помолиться. После молитвы дед попросил, чтобы спели гимн: «В руках я Иисуса, я у Его груди, навек покой мне дал Он в Своей ко мне любви. На небесах есть радость о том, что я спасен, там ждет меня Отец мой, там даст мне место Он». И во время пения этого гимна дед спокойно сделал последний вздох и ушел в вечность. Врач констатировал его смерть, братья разошлись по домам, и бабушка покрыла покойника простыню, в горьких слезах выйдя из комнаты. Прошло минут 10, и вдруг она слышит голос своего мужа: «Анна, Анна, пойди сюда!» Испуганная, она вошла в комнату, где лежал покойник, и в изумлении увидела его сидящим в постели. «Анна, знаешь что? Смерти нет, это лишь проход. Сам Господь пришел за мной. Вот Он зовет меня. Прощай, Анна». Закончив эти слова, дед пал на подушку, уже не возвращаясь на эту землю. Дорогие друзья, тому, кто возложил свою надежду на Господа, нет причины бояться смерти, ибо сам Христос говорит: «Не бойся, я был мертв и все жив во веки веков». Его воскресение является гарантией действительности нашего спасения. И, наконец, Христос говорит всем верующим в Него: «Вам не нужно бояться вечности». И почему же? Потому что «Я имею ключи ада и смерти». Только Он имеет эти ключи. Он знает поименно каждого, кто принадлежит Ему, и во врата Его Царствия не войдет никто, чье имя не записано в книге жизни. А тем, которые уверовали в Него, в Иисуса Христа, и приняли Его как своего личного Спасителя, Он говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам». Если Христос является твоим Спасителем, то тебе нет причины бояться ни жизни, ни смерти, ни вечности, ибо Своею смертью Христос устранил причину страха. Но если Он не является еще твоим личным,

Спасителем, то преклони свои колена сейчас там, у своего радиоприемника, и скажи: «Господи, я каюсь в своих грехах, прости меня и прими меня в число своих детей». А Библия говорит: «Кто призовет имя Господне, спасен будет».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Первая книга Моисеева, Бытие.
3: Глава 46. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков. Он сказал: Вот я. Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою закроет глаза твои. Иаков отправился из Вирсавии, и повезли сыны Израилевы Иакова, отца своего, и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привести его. И взяли они скот свой и имущество свое, которое приобрели в земле Ханаанской, и пришли в Египет, Иаков и весь род его с ним. Сынов своих и внуков своих с собою, дочерей своих и внучек своих, и весь род свой привел он с собою в Египет. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет. Иаков и сыновья его, первенец Иакова Рувим, сыны Рувима, Ханох и Фаллу, Хицрон и Харми, сыны Симеона, и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иахин, и Цахар, и Саул, сын Хананиянки, сыны Левия, Герсон, Кааф и Мирари, сыны Иуды, Ир, и Анан, и Шела, и Фарес, и Зара, но Ир и Анан умерли в земле Ханаанской. Сыны Фареса были Эсром и Хамул, сыны Иссахара – Фола и Фува, и Ов и Шимрон, сыны Завулона – Серед и Елон и Иахилиил. Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его, всех душ сынов его и дочерей его 33. Сыны Гада, Цифион и Хагги, Шуни и Цбон, Эри и Ароди и Арели, сыны Асира, Имна и Ишва, и Ишви и Брия, и Сирах, сестра их. Сыны Брии, Хивер и Малхиил. Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей. Она родила их Иакову 16 душ. Сыны Рахили, жены Иакова, Иосиф и Вениамин. И родились у Иосифа в земле египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Сыны Вениамина – Бела и Бехер и Ашбел, Гера и Нааман, Эхи и Рош, Муппим и Хупим и Ард. Это сыны Рахили, которые родились у Иакова, всего 14 душ. Сыны Дана, Хушим, сыны Нефалима, и Ахциил, и Гуни, и Иецер, и Шилем. Это сыны Валы, которую дал Лаван дочери своей Рахили, она родила их Иакову, всего 7 душ. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресел его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем, и пришел в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему в Гесем, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: «Я пойду извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите: мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец».

Глава 47. И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем». И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону: «Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказали они фараону: «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». И сказал фараон Иосифу: «Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас». Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого.
только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне», и клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих».
и отвел их Иосиф от колен его и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их, да не внидит душа моя, и к собранию их, да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев
и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар — осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим — серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф — отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога и Аковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин — хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свои на постель, и скончался, и приложился к народу своему». Глава 50.
Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода,
Также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте.

0: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Мы начинаем изучать книгу Иова. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Первые 5 поэтических книг Библии обращены к сердцам Божьих людей, когда они проходят через страдания и испытания. Страдающие сердца – это то, о чем думает Бог, когда Он пишет эту книгу, которую мы называем книгой Иова. Многие люди считают, что книга Иова – это самая древняя книга в Библии, и она была написана еще до книги Бытие. Кажется, что ученые не уверены в том, когда была написана книга Иова и кто автор этой книги. Некоторые предполагают, что автором книги мог быть Моисей. Большинство ученых думают, что кто бы ни был автором этой книги, вероятно, он прошел через страдания, подобные тем, о которых рассказывается в книге Иова. Многие ученые доказывают, что эта книга была написана в период патриархов. Они основывают свои доводы на возрасте Иова. Автор говорит нам, что после того, как Иов пережил страдания, он прожил еще 140 лет и умер в старости, насыщенной днями. По-видимому, это относит Иова к периоду патриархов. В нашем введении к Библии мы узнали, что важность данной книги или любой другой книги Библии – это не автор или период написания книги. Когда вы читаете книгу Библии или главу или стих, помните о том, что вы должны искать истину. В 17 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна написано, что Иисус, обращаясь к Отцу в молитве, говорит: «Слово Твое есть истина». И это означает, что когда вы читаете Писание, то независимо от того, какую часть Писания вы читаете, ищите истину. В 17 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна записаны слова Иисуса. Здесь Иисус дает нам дальнейшее понимание того, как мы можем исполнять Писание. Он говорит, что если человек читает Писание с желанием выполнять Божью волю, тогда человек будет знать, что Писание – это не слово человека, но Писание – это слово Бога. Согласно Иисусу, вы можете доказать, что все Писание вдохновлено Богом, если вы относитесь к Писанию с готовностью применить в вашей собственной жизни ту истину, которую вы находите в Писании. Другими словами, действие приводит к знанию. Большинство людей говорят: «Когда я буду знать, тогда я буду делать». Но Иисус говорит, что Бог говорит в Его Слове: «Когда вы делаете, тогда вы узнаете». Именно так мы всегда должны подходить к Писанию. Когда вы читаете книгу Иова, задайте себе вопрос: какой истине учит эта книга? Как я могу принять эту истину? Как я могу применить эту истину в моей жизни? Книга Иова – это первая из 5 поэтических книг в Библии. Книга Иова – это одна из самых прекрасных поэм, которая была написана. Когда вы читаете книгу Иова, то ищите ответ на следующий вопрос: что должен сказать Бог страдающим сердцам в этой книге? В любой группе людей всегда есть много тех, кто страдает. Если ваше сердце принадлежит к этим страдающим сердцам, то возьмите книгу Иова и спросите: «Господь, что в этой книге Ты сказал страдающим сердцам? Я переживаю страдания, и мне необходимо это знать. Что Ты хочешь передать моему страдающему сердцу?» Можно сказать, что книга Иова – это одна большая иллюстрация небольшого стиха Нового Завета. В 5 главе Евангелия от Матфея начинается Нагорная проповедь Иисуса. В 4 стихе этой главы мы видим, что Иисус дал нам Его вторую заповедь блаженства. Он сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». В Новом Завете у нас есть учение, а в Ветхом Завете есть иллюстрация этого учения. Книга Иова – это иллюстрация этого небольшого стиха Нового Завета. Книга Иова показывает страдающим сердцам, как сделать 3 шага, которые приведут к благословению и утешению, которые обещал Иисус плачущим. Шаг номер 1. Если вы хотите ощутить и пережить благословение и утешение, которые Иисус обещал плачущим, пусть ваш плач и печаль приведут вас к тому месту, где вы начнете задавать правильные вопросы. Это может быть первый раз в вашей жизни, но это очень важно – задавать правильные вопросы. Когда вы страдаете, когда есть боль и печаль в вашем сердце, то есть правильные вопросы и есть неправильные вопросы. Бог хочет, чтобы страдающие сердца задавали правильные вопросы. Бог знает, что когда мы задаем правильные вопросы, мы начинаем находить благословение и утешение, которые мы можем пережить в период наших страданий и плача. Иов задает правильные вопросы, когда его сердце страдает. Понаблюдайте в книге Иова за тем, сколько вопросов задает Иов. Иов задает вопрос за вопросом и еще вопросы, и Иов задает правильные вопросы. Вопросы Иова – это такие вопросы, которые Бог хочет, чтобы задавали страдающие сердца. Мы обратим наше внимание на многие из вопросов, которые задавал Иов во время его страданий и горя. Книга Иова показывает второй шаг, который вы должны сделать, если вы хотите найти благословение и утешение, которое Бог обещал плачущим. Слушайте ответ Бога на правильные вопросы. Пусть ваша печаль и горе приведут вас на то место, где вы задаете правильные вопросы. и затем слушайте ответ Бога на ваши правильные вопросы. В Писании Бог отвечает на правильные вопросы. Бог отвечает на вопросы, которые задает Иов. Когда вы проводите обзор книги Иова, ищите вопросы Иова и ищите ответы Бога. Это поможет вам увидеть и раскрыть Божье послание страдающим сердцам. Когда вы позволяете, чтобы ваши страдания и скорбь привели вас на то место, где вы задаете правильные вопросы,

помнить об этом. Поэтому, по этой причине, лучше ходить в дом плача, чем в дом пира. Помните, что поэзия – это язык сердца, а сердце – это внутренний человек, согласно Писанию. Этот внутренний человек создан по образу и подобию Бога Вечного. На всем протяжении вашей жизни Бог формирует, растит и развивает вашего внутреннего человека, подготавливает вашего внутреннего человека к вечной жизни. Если вы оглянетесь и посмотрите на всю свою жизнь, то в какие моменты жизни ваш внутренний человек сообразовывался образу того, кто его создал? Какие события, произошедшие в вашей жизни, привели вас ближе к Богу в вашей системе ценностей и развивали вашего внутреннего человека, подготавливали вашего внутреннего человека к состоянию вечности, к тому, где ваш внутренний человек проведет всю вечность вместе с Богом? Это сделал для вас дом пира? Или, может быть, это была вечеринка с друзьями? Было ли это во время изобилия, когда все шло хорошо? Большинство из нас согласится с тем, что периоды нашей жизни, в которых наш внутренний человек возрастал, это такие периоды, когда мы проходим через испытания или когда нам говорят о том, что скоро мы умрем. Почему так происходит, что когда люди приходят на похороны, они становятся очень серьезными и рассудительными? На похоронах к нам приходит осознание того, что также в один день смерть придет и к нам. Никто не сомневается в том, что все мы умрем. Переменной величиной является когда, где, как и почему. Все мы когда-нибудь умрем, но мы не думаем об этом, и мы не живем так, как если бы мы думали о том факте, что мы умрем. Мы живем в постоянном состоянии отрицания смерти. Мы живем с мифом, что мы непобедимы и что мы будем жить вечно, или же что мы вернемся назад, но только уже в другой форме. Но наше внешнее тело не живет вечно. Бог хочет, чтобы мы осознавали, что наше физическое тело не будет жить вечно. Бог хочет, чтобы мы соответствовали Его ценностям. Бог хочет, чтобы наш внутренний человек возрастал и был подготовлен для вечной жизни. Вот почему Иисус сказал «блаженны плачущие», потому что когда вы плачете, то ваши ценности более легко приходят в соответствии с ценностями Бога. Ваша воля приходит в соответствии с Божьей волей, и ваш внутренний человек возрастает, чтобы быть больше похожим на Бога. Поэтому Бог говорит «блаженны плачущие». Давайте сравним систему ценностей Иисуса с нашими ценностями сегодня. Сколько из нас считает себя благословенными, когда мы плачем? Мы по-другому, не так, как Иисус, относимся к этому и ко многим другим вопросам. Но если у нас действительно ценности Иисуса и ценности Бога, мы поймем, почему Писание говорит о том, что мы благословенны, когда мы плачем. Это является темой книги Иова. Книга Иова – это история великого человека, благочестивого человека, духовного человека. Писание говорит, что Иов был непорочен, справедлив и богобоязнен. Бог допускает, чтобы этот великий, благочестивый, духовный человек страдал. В результате своих страданий этот великий, благочестивый, духовный человек становится лучшим человеком. Бог использует страдания как инструмент, чтобы сделать хорошего человека лучшим человеком. Это сущность послания книги Иова. Сегодня послание Иова необходимо нам, потому что сегодня есть теология, которая грубо попирает Библию. Это не библейская теология. Эта теология называется теологией процветания. Теология процветания говорит, Бог никогда не хочет, чтобы его люди болели. Бог никогда не хочет, чтобы его люди страдали. Бог никогда не хочет, чтобы его люди были бедными. Теология процветания говорит, что если вы живете и у вас есть хроническое заболевание, или вы постоянно живете в бедности, то вы не выполняете принципы Божьего Царства, вы не являетесь духовным человеком, если вы больной или бедный человек. Но это абсурд, это ложь. Если вы посетите те места, где живут искренние последователи Христа, и они бедны и болеют, то вы увидите, что в этой теологии нет истины. Если вы хоть что-то знаете об истории Божьего народа и об истории церкви, или что-то о сегодняшнем положении Божьих людей по всему миру, то это просто смешно и нелепо говорить так. Много самых выдающихся Божьих людей страдают так, что невозможно описать. Они претерпевают страдания, потому что они верят в Бога. Если бы они не признавали открыто свою веру в Иисуса Христа, то они смогли бы повысить свой уровень жизни. Но потому что они отстаивают свою веру в Иисуса, они оказываются в бедности, в тюрьмах и претерпевают неописуемые страдания. Как это возможно сказать благочестивым людям, вы не духовные, потому что вы страдаете? Нам нужна книга, подобная книге Иова, чтобы дать нам более реалистичную и библейскую перспективу того, чтобы когда мы увидели, что Божьи люди страдают, мы не думали, что их страдания делают их недуховными людьми. Нам необходима книга Иова, чтобы показать нам, что когда мы страдаем, Бог не оставляет нас из-за того, что мы страдаем. Нам необходима книга Иова, чтобы показать нам взгляд и отношение Бога к страданиям. Когда вы читаете книгу Иова, даже хотя книга Иова – это поэтическая книга, вы увидите, что так же, как и книга Есфирь, книга Иова может быть хорошей пьесой. Я бы хотел набросать план книги Иова, как если бы она была пьесой. Я называю первое действие – окружение. Окружение первого действия, первой сцены

Драмы – это земля Уц, где мы встречаем великого, благочестивого, духовного человека по имени Иов. Иов был непорочен, справедлив и богобоязнен. В первом действии мы видим такую сцену. Бог и сатана разговаривают об этом человеке. Это действие книги Иова является одним из тех мест Библии, где мы можем посмотреть изнутри и что-то понять о происхождении зла. Откуда произошло зло? Почему сегодня существует зло? Проблема зла волнует Божьих людей на протяжении тысячелетий. Происхождение зла ставит в тупик и запутывает теологов и философов еще со времен мироздания. На этот вопрос очень тяжело ответить. Здесь, в первом действии драмы в книге Иова, мы больше начинаем понимать сущность духовной битвы между добром и злом. Здесь рассказывается, что сатана олицетворяет зло, и что Бог и сатана разговаривают о благочестивом Иове. Бог говорит сатане: «Что ты думаешь о рабе моем Иове? На земле нет такого человека, как он. Иов боится меня, Иов верит в меня, и Иов удаляется от зла. Иов – это образец того, каким должен быть благочестивый человек. Думаешь ли ты, что Иов – это праведный человек?» Сатана ответил тем, что он поставил под сомнение причины богобоязненности Иова. Сатана говорит: «Кто не был бы богобоязненным и праведным? Ты оградил его и дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и его самого ты благословил и благословляешь. Конечно, он хороший и богобоязненный. Но кто не был бы хорошим, если бы он знал, что он приобретет то, что приобрел Иов?» И Бог произносит в этот момент что-то удивительное. Бог говорит сатане: «Хорошо, я покажу тебе, что он истинно является богобоязненным и хорошим человеком. Ты не можешь коснуться его, но все, что у него, в твоей власти». Это внушительная фраза. Мы читаем, что в этот момент Иов теряет все, что у него было. Он был очень и очень богатым человеком. В записях автор перечисляет все то, что было у Иова. У Иова есть жена, которая, как мы увидим это позже, не помогла Иову в период его страданий. У Иова есть 7 сынов и 3 дочери. У Иова есть 7000 овец, 3000 верблюдов, 1000 быков, 500 ослов и много-много слуг. Иов – самый богатый человек в той земле. Постарайтесь присоединиться ко мне на нашем следующем занятии, когда мы посмотрим на сцену ужасного бедствия Иова. Мы больше узнаем о добре и зле, о том, как Бог допускает, чтобы зло функционировало в тех пределах, которые Он устанавливает и за которыми зло уже не может действовать. Также мы поймем, почему Бог допускает, чтобы бедствия, которые пережил Иов, опустошили его жизнь. Не пропустите наше следующее занятие, потому что это занятие для всех тех, кто испытывает боль. Или знает тех, кто испытывает боль, или же для тех, кто будет испытывать боль. Не пропускайте наше следующее занятие по изучению Библии.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Вы слушаете передачу «С песней по жизни» на волне программы «Голос Ант». У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст.
1: В прошлых передачах мы с вами говорили о Боге, о том, что Он един, Творец, сотворивший все видимое и невидимое. Бог всемогущий, повелитель, всеведущ, вездесущ, Бог верховный владыка вселенной, Он вечен, Бог не изменяется. В такого Бога мы верим, но это еще не все. Сегодня мы поговорим о праведности Бога. Господь праведен, любит правду. Псалом 10.

0: Христианской душе очень полезно почаще размышлять над глубокими и непостижимыми качествами Бога. Такие размышления благотворно воздействуют как на разум, так и сердце, через влияние Святого Духа. Господь праведен. А что такое правда? Правда – это то, что соответствует действительности, истине. Праведный, то есть благочестивый, безгрешный, соответствующий религиозным правилам. Так объясняет нам словарь Ожогова.
1: Праведность Божья связана с Его святостью, но между ними есть различие. Святость имеет отношение к отделенности от греха, праведность – к справедливости. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Второзаконие, 32 глава.

Праведность относится к области нравственного закона и справедливого суда. Бог праведен сам в себе и по отношению к своему творению. Он не нарушает никакие свои законы. Иногда праведность Бога по отношению к самому себе называют абсолютной праведностью, а его праведность по отношению к творению – относительной праведностью. Абсолютная, то есть не зависящая ни от чего, совершенная, полная. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Псалом 144.

Бог не только сам праведен, но также праведны повеления Господа, Его заповеди, которые изложены на страницах Священного Писания Библии. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Второзаконие, 32 глава. Но люди пытаются зачастую обвинить Бога в неправильных действиях. Все доброе от Бога они воспринимают как должное. А вот когда что-то случается в их жизни, тут они начинают возмущаться. Я думаю, вам тоже приходилось слышать такое. Псалмопевец Давид был справедлив к себе. Он сказал в 118-м псалме: «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня».

0: Как мы болезненно реагируем, когда с нами обходится плохо, несправедливо. Бог чудно устроил человека. Он хочет, чтобы с ним обходились правильно, искренно и справедливо, причем независимо от того, как сам он поступает с окружающими. Пророк Исаия пишет в 64 главе: «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Человек неправедный не может поступать праведно, так как сущность его не такова. Конечно, он пытается среди людей выглядеть как можно лучше, но это не всегда удается, так как то, что внутри, часто прорывается наружу. Христос сказал:
1: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Евангелие от Матфея, 23 глава.

Вы скажете, так что же нам делать? Бог свят, праведен, а мы грешны и не в силах исправить своего положения пред Богом. И если Он будет судить по справедливости, то все мы заслуживаем вечного наказания, так как возмездие за грех – смерть. Но в мир пришел Христос Спаситель для того, чтобы взять наши грехи. Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Мы, посланники от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Второе послание к Коринфянам, 5 глава.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «И стал свет». Глава первая. В жизни детей Божьих чудесным образом проявляются Божьи попечения, покровительство и милость. От колыбели и до того чудного мгновения, когда в душе раздается «Да будет свет». Так было и в моей жизни. Кто, если не я, может восхвалить Бога за Его заботливую милость? Родилась я в Старотуре в 1860 году и была второй дочерью пастора Евангелической церкви. С самого рождения меня окружала нежная любовь родителей и родственников. Я не в состоянии выразить всю благодарность Богу за мою судьбу, когда сравниваю ее с жизнью многих бедных и даже богатых детей. Ведь иметь такого отца, каким был мой, дороже знатности и богатства. Хотя отец уже 20 лет как скончался, он был и остается для меня воплощением всего самого благородного и возвышенного в жизни. В последующие годы мне не раз приходилось заглядывать в бездны человеческого страдания и падения. И потому я особенно благодарна Богу за то, что Он по милости Своей дал мне родителей, главной чертой которых была нравственная чистота. Моему отцу не исполнилось еще и 24 лет, когда он стал пастором в Старотуре. 11 лет он оставался холостым, заботясь о своей овдовевшей матери и младших братьях и сестрах. 5 лет он дружил со своей будущей женой, и они преданно любили друг друга. Но сыновний долг не позволял ему жениться. «Твой отец никогда не говорил мне о любви, но у меня даже мысли не было выйти замуж за другого». Как-то позднее поделилась со мной моя мать. Я ей охотно поверила, ибо второго такого спутника жизни она бы никогда не нашла. Отец был человеком прекрасным во всех отношениях. В нем все было гармонично. Светлые волосы обрамляли высокий благородный лоб. Во взгляде его красивых синих глаз чувствовался проницательный ум. За 24 года, прожитые с отцом, я из его уст никогда не слышала ни благородного или пошлого слова. Будучи пастором большой общины, насчитывающей 4000 душ, мой отец был перегружен служебными обязанностями. После 17 лет труда, в возрасте 41 года, он заболел астмой и страдал этой тяжелой болезнью до 63 лет. И все же он до конца жизни оставался самым прилежным и верным пастором, которого только можно себе представить. С тех пор, как отец заболел, ему понадобился верный помощник, называемый у нас в Венгрии капелланом. Первым помощником отца был его младший брат Павел. Отец в то время помогал ему в учебе. Дядя Павел проявлял ко мне необычайную нежность и буквально носил меня на руках. Он обладал прекрасным голосом и мог петь как басом, так и тенором. Когда дядя Павел пел во время литургии, его голос, как колокольный звон, разливался по всей церкви. Однако, к нашему изумлению, этим чудным голосом дядя мог и браниться. Мы, дети, его не очень боялись, но однажды я так испугалась его громкой брани, что спрыгнула с высокой ограды, на которую забралась, чтобы нарвать тутовых ягод. Хорошо, что внизу оказалась кучка песку. Дядя Павел, как и отец, был видным мужчиной, высокого роста, стройный, темноволосый. Однако по характеру он был почти полной противоположностью отца. Они оба отличались вспыльчивостью, но отец имел такое самообладание, какого я больше ни у кого не встречала. Все его слова и действия казались спокойными и обдуманными. Дядя же, когда сердился, часто не мог сдержать гнев. Отец по возможности старался превозмогать свою болезнь и никогда не жаловался на недомогание. Он вообще не любил, чтобы говорили о его астме и пытались из-за духоты в переполненной церкви удержать его от проповеди. Дядя же был молод и здоров, но при этом был ипохондриком. Однако, несмотря на различия темпераментов, братья хорошо ладили между собой. Их любовь сглаживала многие неровности характеров. Семейство Рой отличались сильные родственные чувства. Центром, вокруг которого сплотилась наша большая семья, был отец. Мы делили друг с другом печали и радости. Милостивый Бог уже до моего рождения позаботился о том, чтобы подарить мне сестру, подругу детства, другую, сильнейшую половину моего существа. Трудно найти двух людей, более необходимых друг другу, чем я и моя любимая сестра Мария. Нашим девизом было «Все делить поровну». Для иллюстрации расскажу две небольшие истории. Однажды Марии подарили гребешок. Я заплакала, обиженная тем, что меня обошли. Тогда она разломила свой гребешок пополам и отдала мне половину. В другой раз мне должны были удалить больной зуб, и я долго не могла решиться на это. Чтобы показать мне пример, Мария героически дала вырвать зуб себе. Он у нее хотя и требовал лечения, но еще не болел. К сожалению, эта жертва оказалась напрасной, так как я убежала, а доктор, не дождавшись меня, уехал. Характеры у нас были совершенно разные. Мария своей силой воли и выдержкой очень походила на отца. Она отличалась задумчивостью и с детства страстно увлекалась литературой. Еще ребенком сестра прочитала Библию от первой страницы до последней. Больше всего она любила исторические книги, особенно замечательные рассказы Корна. Немецкий писатель, известный своими историческими рассказами для детей и юношества, такими как «Георг Вашингтон», «Жизнь и подвиги знаменитого путешественника Джеймса Кука» и «Падение Константинополя». Я же книгами не интересовалась и была непоседлива, как стрекоза. Меня влекли природа и свобода. Не было дерева в нашем саду, на которое бы я не забралась. В школе в Старотуре был очень старый преподаватель, и поэтому нас туда не посылали, а учили дома. Нашими учителями были дядя Павел, дядя Иосиф, бывший графский чиновник, и один студент-богослов, которого отец материально поддерживал. Наше домашнее образование, конечно, имело существенные недостатки. От нерегулярного и неметодического обучения Мария, как ни странно, только выигрывала. Я же ничего не приобретала, так как мне недоставало желания и настойчивости. Учителя считали меня, наверное, довольно ограниченной и легкомысленной. Из-за недостатка времени они были ко мне не слишком требовательны. Изменения к лучшему наступили только с прибытием на место дяди Павла другого капеллана, принявшего церковный приход. Этот капеллан был высокообразован и умел заинтересовать своих учеников. Но, к сожалению, у него также для меня не хватало времени. Марию один из наших дядей увез в другой большой город. Там она в течение года посещала немецкую школу и потом еще год училась в Пресбурге, также в немецкой школе. Я не хочу больше задерживаться на этом отрезке моей жизни, потому что какая-то горечь овладевает мной, когда я думаю о несовершенстве моего воспитания и образования. То, что я могла бы быть неплохой ученицей, выяснилось, когда меня в 12-летнем возрасте привезли в Пресбург, и я стала посещать ту же немецкую школу, что и Мария. Оттуда, несмотря на плохое знание языка, через 11 месяцев я вернулась с более высокими оценками. Глава вторая. Когда в Пресбурге начался новый этап моей жизни, по милости Божьей я попала в пансион к двум пожилым образованным дамам. Они содержали небольшую школу рукоделия, где нас обучали вышиванию и шитью. Я стала учиться тому и другому, но больше всего мне нравились занятия в немецкой школе. С особым нетерпением я ждала вечеров, когда приходила овдовевшая сестра наших попечительниц с дочерью и сыном, и мы вместе читали романы. Я была небольшого роста и хрупкого телосложения. В 12 лет меня еще считали ребенком, и никто не подозревал, что эта словацкая малютка может интересоваться романами писательниц Марлетт и Вернер. Кто бы мог подумать, что этот ребенок, которого дома не удалось увлечь рассказами Шмидта и Горна, в этих книгах открывал новый чудесный мир фантазии. Сегодня я с уверенностью могу утверждать, как бы странно это ни звучало, что это всемогущий Бог, которому все должно служить. В этих новеллах открыл мне, не знавший Бога рационалистки, чудесный мир фантазии. Да, Бог воспитывал меня годами, чтобы однажды, когда в моей душе засияет свет, я могла писать во славу Его, хвала Ему и честь». Я чувствовала себя, как ребенок в сказочном замке, когда он, очарованный, медленно приближается к залитым светом волшебным залам. Когда на одной из прогулок, незамеченная до этого маленькая слушательница, вдруг слово в слово наизусть процитировала целые сцены из жизни героев романов, добрые дамы пришли в изумление. Мне и потом позволяли участвовать в чудесных вечерних чтениях, так как я прилежно училась в школе. Другой радостью были подаренные мне одной из добрых соседок толстые подшивки журнала «Гартен Лаубе», так что я могла читать и читать. Изумительный язык этих писательниц помог мне в относительно короткое время овладеть немецким. Когда мы вернулись домой на родину, для нас с Марией началась необычная жизнь. Сколько я себя помню, даже в раннем детстве, Мария сама сочиняла сказки и разные истории. Она всегда рассказывала о незнакомой стране, куда мы попали в конце нашего воображаемого путешествия. Страна эта располагалась за холмом Дубник или за горой, которая была видна из окна нашей комнаты. Я, конечно, верила всему, что говорила старшая сестра, и вера эта так глубоко укоренилась в моем сердце, что мне стало почти больно от разочарования, когда в 15 лет, впервые поднявшись на вершину Дубника, я не увидела за ним ни волшебных городов, ни озер, ни рек, ни райских садов, а обнаружила лишь самый обычный ландшафт с бедными хижинами. По возвращении из Пресбурга мы, сестры, снова начали увлекаться историями. В течение дня мы выполняли различные поручения, однако час после обеда и час после ужина принадлежал нам. Это чудесное время использовалось нами для прогулок, во время которых мы рассказывали друг другу всевозможные придуманные, прочитанные или услышанные истории и сказки. Возвратившись, нередко уже затемно, Мария садилась за пиано и исполняла песни и композиции собственного сочинения. С помощью музыки она продолжала рассказывать то, что не могла выразить словами. Иногда в комнату заходил отец, садился в угол широкого дивана и внимательно слушал. Сам он тоже играл, хотя и редко, но я никогда не слышала от него темпераментных словацких песен. Его мелодии звучали нежно, как тихое дыхание или как облаченная в музыку молитва. Глава третья. Годы нашего детства и юности проходили в очень серьезное и неспокойное время. Это было время борьбы за свободу и будущее Словакии. Бурные 1848-1849 годы с восстанием мадьяров против Австрии и династии Габсбургов закончились революцией, не принесшей словакам облегчения. Потому словаки остались верны королю и боролись за него. Австрия победила Венгрию и потом постепенно примирилась с бывшими врагами. А верные королю народы с ними обошлись, как по выражению Шиллера: «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Эти годы революции для семей моего отца и матери были полны драматических событий. В это время отец стал пастором в Старо-Туре. В городе свирепствовала революция. Католики почти все стали гвардейцами, так называли себя революционеры, и противниками верных королю евангелических верующих. Моего отца крестьяне решили спасти в горах. Они послали за ним повозку, сказав, что нужно причастить больного. По дороге на подводу напали, и молодой пастор был доставлен в лагерь борцов за короля, где он продолжительное время оставался в безопасности. Однако семье моего отца до окончания восстания пришлось еще многое пережить. Несколько позже умирает его отец, мой дедушка, также бывший пастор, оставив на попечение сына вдову с малыми детьми. Заботу сына бабушка приняла как помощь из рук Божьих. В день похорон дедушки русские вошли в Вак-Уэлы. Бургомистр был гвардейцем и потому преследовал вдову, верную королю. Чтобы досадить ей, он приказал разместить русских солдат и офицеров в ее доме. Бабушка, тяжело переживавшая потерю мужа, все же сумела повести себя в этой ситуации решительно и смело. Она спокойно встретила русских, провела их в комнату покойника и молча указала на него. От неожиданности шумная группа солдат остановилась и замолчала. Поняв горе хозяйки, они опустились на колени для тихой молитвы. Сразу после этого старший офицер дал команду покинуть дом, выразив вдове соболезнование. Больше русские к ней не приходили. Дедушке с бабушкой по материнской линии тоже не раз приходилось скрываться от гвардейцев. Их селение Любино было сожжено. Остались лишь дом пастора, церковь, школа и несколько хижин по соседству. Во время революции их постигло большое горе. Их старшего сына Карла, одаренного студента, в возрасте 21 года арестовали гвардейцы и без расследования казнили. Он был убит за то, что, последовав совету соседского пастора, обратился к народу, призывая к верности королю. Организаторы этого собрания бежали, а он поплатился жизнью. Когда потом в 1850-е годы побежденные враги вынуждены были дать другим народам свободу, сердце вождя словацкого народа ликовало. Были созданы школы и гимназии, библиотека, музей словацкой культуры и национальный дом Матица. Новая жизнь забила ключом, в народе пробудилось самосознание. Каждый словак, каждая маломальски образованная женщина стремились участвовать в национальном возрождении. Когда родилась я, лучи надежды на национальное возрождение Словакии начали медленно угасать. Моя умиравшая бабушка, тяжело страдавшая от астмы, сказала: «Я хочу умереть, так как сильно страдаю, но я была бы готова жить и страдать еще больше, если бы знала, что увижу лучшую долю словаков». Бедная бабушка! Напрасно бы она страдала и ждала, ведь положение словацкого народа только ухудшились. Зачем я об этом вспоминаю? Зачем касаться истории страданий целой нации, если речь идет лишь об отдельных моментах жизни ребенка? Национальные, политические и церковные отношения оставляют в нашей жизни неизгладимый след. Под их влиянием формируются характеры. Так, по крайней мере, было у нас. Именно на 1860-1880 годы пришлось время самого напряженного труда и борьбы в области национальных интересов. Словацкий пастор в то время был для своей общины как отец. Тогда в домах пасторов еще отсутствовали специальные приемные, и крестьяне входили в грязные обуви прямо в жилые комнаты. Они советовались с пастором по всем вопросам, семейным и политическим. К моему отцу тоже приходили многие, нуждавшиеся в помощи и наставлении. Отец самоотверженно трудился в уверенной ему общине. Он посадил вокруг церкви самый лучший в округе фруктовый сад. Пытаясь поднять хозяйство, он распространял среди жителей Старо-Туры лучшие сорта плодовых деревьев, а также пшеницы и клевера. Кроме того, отец заботился о том, чтобы в нашем городке и в горах вокруг него строились школы и церкви, а люди приобщались к чтению книг. Бог благословлял этот труд, и поэтому община к концу 37-летнего служения моего отца не имела никаких долгов. Глава 4. В нашем доме всегда было много гостей. В то бурное время часто проводились праздники, церковные и политические собрания. Почти все руководители национального и церковного движения поддерживали дружеские отношения с моими родителями и охотно пользовались их гостеприимством. Железные

о сохранении независимости Словацкой лютеранской церкви от венгерской. Венгерское государство хотело объединить эти две церкви, чтобы легче было подчинить словаков. Борьба идеалистов оказалась, в конце концов, не напрасной. Объединение, к которому стремилось венгерское государство, не состоялось. Однажды у нас ночевала группа студентов, и их прекрасные песни были слышны во всем доме. Такие песни служили тогда утешением для угнетенного словацкого народа. Как высоки были идеалы, объединявшие этих людей! Но времена становились все серьезнее. Правительство одно за другим отнимало права, которых с трудом добились словаки. В течение короткого времени Словакия лишилась своих школ, гимназий и многого другого. Студентов высылали из страны, и они суровой зимой, обмороженные, шли по старотуре. Безработные профессора, преследуемые редакторы, поэты и писатели нередко находили в нашем доме кров и поддержку. Несмотря на лишения, все они боролись за свои идеалы, и это вызывало уважение. С другой стороны, их было жаль, так как они не знали, что такое живая вера в Спасителя. В то время в Венгрии господствовали, с одной стороны, Рим и рационализм, с другой – православие и конфессионализм. Угнетенное состояние усилило веру в милосердие Небесного Отца, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но принятие Святого Духа и веры в воплощение любви Божьей в Иисусе Христе, в очищающую и спасающую силу крови Агнца, у многих не было. Так эти люди боролись за свои идеалы, без внутренней жизни, без света и надежды. Глава 5. В таких условиях и таком окружении росла я и моя сестра Мария. Все тяготы поражения и победы словацкого народа мы переживали как свои собственные. Часто нам, детям, негде было заснуть, когда в доме собиралось по 10-14 человек. Однажды вечером, когда я была еще совсем маленькой, отец, вернувшись с народного праздника, привел с собой вместо 5 гостей 15. Но наша дорогая мама приняла всех. После дня полного трудов ей пришлось спать вместе с детьми. Среди гостей был умный и уважаемый католический священник Р. и 2 других священника. Была пятница, а у нас преобладала мясная пища, поэтому все трое воздержались от еды. Позже двое из них говорили, что если бы с ними не было священника Р., они стали бы есть мясо. То же самое говорил и священник Р. Никто не хотел искушать другого. Так влияла на всех дружелюбная атмосфера, царившая в нашем доме. Мы, дети, привыкли к тому, что в нашем доме было принято всем делиться с ближними и ограничиваться малым. И это нам в будущем помогло. У моего отца долгие годы был только один воскресный костюм и одна пара зимних сапог. Его одежда не ветшала, как у израильского народа в пустыне. Потребности отца были очень скромными, и все же он выглядел всегда прилично. К его фигуре и изящным манерам грязный или залатанный сюртук не подошел бы. Маму и нас отец, конечно, хотел бы одевать лучше, но мы знали, что такой возможности нет, и были довольны тем, что имели. Однажды бабушка дала нам немного денег на летние платья. Но мы предпочли починить старые, а на эти деньги выписали газету, единственную в своем роде, потому что она была на словацком языке. Наши дорогие родители, перегруженные серьезными общественными заботами, были не в состоянии дать нам необходимое духовное воспитание, иногда даже с трудом находили время, чтобы проявить к нам элементарное внимание. Нас никогда не спрашивали, о чем мы, представленные сами себе, думали или говорили в долгие часы вечерних сумерек. Наши мысли были совершенно свободны, и мы, фантазируя, могли создавать себе собственный волшебный мир. Мы выдумывали новые страны и народы.

0: народы, небывалые политические и духовные сражения. Наши герои и героини боролись за свободу и побеждали с триумфом. Добро всегда торжествовало над злом. Вскоре подросла наша сестра Людмила, родившаяся после меня, и мы стали позволять ей слушать наши рассказы. А потом и младшая Буэна, любимица всей семьи, присоединилась к нашим вечерним путешествиям. Когда пасмурными осенними вечерами густой туман скрывал небо и землю, на дворе становилось жутко и страшно. Жалобное завывание ветра и стоны в кронах мощных деревьев слышались со всех концов сада. С западной стороны сад граничил с холмистыми полями и католическим кладбищем. В середине сада стояла большая церковь, высокая колокольня которой призрачно возносилась в небо. Однако ни гулкие крики филина, ни шелест крыльев летучих мышей над головами нас не пугали. Наоборот, когда на дворе бушевала буря, мы, дрожа от холода, рисовали в воображении прелестнейшие весенние картины и согревали ими нашу нежную, обычно боязливую малышку, так что она, забыв все страхи, отправлялась с нами в мир фантазий. Теперь я не утверждаю, что такая жизнь была бы хороша для всех, но мы именно благодаря ей оставались чистыми и незапятнанными реальным миром, насколько вообще можно говорить о чистоте без Иисуса и Его крови.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня мы будем рассуждать с вами о духовной зрелости.
1: Наши радиослушатели из Сибири просят объяснить местописание из послания к евреям 6 главы, 1 стих. Это из Библии.
0: Дело в том, чтобы легче понять высказывание этого стиха, нам будет полезно обратить внимание на предыдущие мысли. Это из 5 главы. Возьмем последних 3 стиха, а из 6 главы рассмотрим не только первый стих, о чем они спрашивают, но и последующие 2. Итак, из послания к евреям, 5 главы, с 12 стиха по 3 стих из главы 6. Послушаем. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит».

0: Как мы слышали, автор этого послания обращается к верующим и напоминает им, что они уже долгое время являются верующими, однако духовный рост у них хромает. По сути дела, они должны быть уже учителями, то есть наставлять менее опытных в христианских доктринах. Между тем, их снова приходилось учить началам Слова Божия.
1: По всей видимости, автор имел в виду их шатание, то есть тенденцию к благосклонному восприятию тех ошибочных взглядов, которые грозили увести их от веры. Если под воздействием сектантов или кого другого они склонны были усомниться в истинности своего христианского исповедания веры, то это значит, не тверды были в основных ее истинах. И, следовательно, для них нужно было молоко, а не твердая пища. Однако вскоре он предложит им поистине твердую пищу, посредством которой, очевидно, надеялся вновь решительно повернуть их в русло христианского опыта. Очень нехорошо оставаться младенцем в духовных вопросах, ибо духовный младенец не сведущ в слове правды или в учении о праведности. Слово «не сведущ» передано в греческом «апейрос», так оно звучит по-гречески, которое скорее означает «неопытен». То есть автор послания к евреям хотел сказать, что духовный младенец не столько не имеет достаточно сведений, хотя поначалу это именно так, сколько не приучен плодотворно пользоваться словом правды или учением о праведности. Ему недостает того, что приходит со зрелостью и проявляет себя в способности совершать верный выбор. Упомянутая способность присуща совершенным, которые питаются твердой пищей, ибо благодаря постоянному употреблению ее они приучаются различать между добром и злом.
0: Далее прослушивается тревога автора относительно способности читателей отвергать лжеидеи, с которыми они сталкиваются. Будь они достаточно зрелы, они сумели бы понять, что в сопоставлении с теми истинами, которые они познали как добро, эти идеи таят в себе зло. Поэтому все его усилия направлены с этого момента на то, чтобы привить им эту способность, то есть отличать духовные истины от недуховных.

0: Мы продолжаем, дорогие друзья. Так каков же ключ к разрешению проблемы, то есть с духовно невозрастающими верующими? Как быть с их неспособностью отличать добро от зла?
1: И вот сейчас мы переходим к непосредственному вопросу, заданному нам верующими из Сибири, то есть объяснить высказывание 1 стиха 6 главы «Послание к евреям». Мы прослушаем его еще раз.
0: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Если кто следил в Библии за только что прозвучавшими словами, тот заметил, что мы прослушали не первый стих, а первых три стиха, потому что это одна мысль. Они неразрывны. Мы часто забываем, что Библия в оригинале своем без разделения на стихи. Итак, переходим к изложению.
1: Все люди приходят в мир младенцами, и избежать этого невозможно. Другого пути появиться на свет просто не существует. Но трагедия заключается в том, что некоторые дети не взрослеют. Самым большим желанием родителей, как бы они ни любили нянчиться с детьми, является желание увидеть своих детей выросшими и наслаждающимися жизнью, уже взрослыми и зрелыми. Таково и желание Бога по отношению к Его детям. Поэтому Он и призывает нас поспешить к совершенству, как мы слышали, а это призыв к духовному прогрессу.

0: Несколько удивительно, что, несмотря на слабое духовное состояние его читателей, автор не выразил намерения возвращаться с ними к начаткам учения Христова. Вместо этого он побуждает их поспешить к совершенству, как мы слышали. Ибо в противном случае они остались бы на том же месте. Автор предпочитает прибегнуть к хирургическому приему и подтолкнуть их как можно решительнее вперед. В сущности, в этом и состоял залог решения проблемы. Если бы они пошли вперед, как должно, то избежали бы опасности снова полагать основание обращению, как написано.
1: Если мы хотим достигнуть прогресса, мы должны оставить позади детские забавы и идти вперед в духовном развитии. Стих 1 призывает нас оставить начатки учения Христова. В школе в первом классе учат азбуку для того, чтобы уметь читать слова, предложения, книги, любую литературу. Но нельзя все время изучать азбуку. Основы азбуки нужны для того, чтобы идти дальше. Поэтому фраза «поспешим» в первом стихе должна пониматься как «двигаться вперед». Бог помогает нам двигаться вперед, если мы послушны Ему, воспринимаем Его Слово и действуем в соответствии с Ним. Ребенок не растет сам по себе. Для роста ему нужно питание, сон и развитие всех функций организма. Сама природа, созданная Богом, изо дня в день руководит развитием ребенка, который постепенно становится взрослым. Христиане могут духовно расти, но могут и остановиться в росте.
0: Далее сказано: «И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога». Обращению от мертвых дел – это буквальный перевод. Фраза может быть прочитана так: «Обращению от дел, ведущих к смерти». Словосочетание «мертвых дел» мы находим снова в 9 главе 14 стихе, где оно, по-видимому, употреблено в контексте левитского ритуала. И здесь оно, как представляется, употреблено в том же смысле. Ведь многие читатели послания к евреям обратились к христианству из иудаизма. Мертвые дела – это дела еврейской обрядности. Бесплодные дела закона и при более расширенном толковании – греховные дела вообще.
1: Из ритуалов, которые некогда совершали читатели послания, они не могли подчеркнуть ту живую истину, которую нашли во Христе. Автор подразумевал, что им не следовало возвращаться к мертвым делам, ни в какой их форме, так как в этом случае им опять пришлось бы обновляться покаянием в них, что было бы очень трудно. Таков, дорогие друзья, основной смысл первого стиха 6 главы послания к евреям.

0: На этом, дорогие друзья, можно было бы и закончить объяснение первых трех стихов из шестой главы послания к евреям. Однако для более обширного обзора этого местописания обратим еще внимание на некоторые основные истины христианской жизни, содержащиеся в этих трех стихах.
1: Автор нашего послания к евреям перечисляет шесть основных истин христианской жизни. Все они в то же самое время являются истинами иудаизма. В конце концов, наша христианская вера основана на иудейской вере и представляет собой завершение ее. Спасение от евреев записано в Евангелии от Иоанна, 4 главе. Если бы те, кому было обращено послание, вернулись к иудаизму, чтобы избежать преследования, то они бы отказались от завершенного во имя незавершенного, отказались бы от зрелого во имя незрелого.
0: Первые две истины из шести основных истин христианской жизни – раскаяние и вера. Они являются богоохраняемыми и отмечают собой начало духовной жизни. Раскаяться – значит изменить свои убеждения. Раскаяние не сводится к чувству сожалению о совершенном грехе и угрызением совести. Раскаяние изменяет отношение человека к греху и отвращает от него. Если грешник раскаялся, а это само по себе есть дар, полученный от Бога, то он уже в состоянии верить в Бога. Отсюда раскаяние и вера неотделимы друг от друга.

Далее следующие две истины, упомянутые в наших трех стихах. Крещение и возложение рук. Они относятся к взаимоотношениям между верующим и местным собранием верующих. Согласно Новому Завету, тот, кто раскаивается и верит в Христа, крестится и присоединяется к местному собранию верующих. Вода сама по себе не может очистить грех, но крещение есть символ духовного очищения и нашего отождествления с Христом в Его смерти, погребении и воскресении. Возложение же рук символизирует участие в благословении или священстве. И, наконец, последние две истины. Воскресение из мертвых и последний суд, о котором сказано в наших трех стихах. Эти относятся к будущему. Тут очень просто. И ортодоксальные евреи, и христиане верят в эти истины. Ветхий Завет учит о воскресении как спасенных, так и погибших.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли? Но у твоей боли есть цель, и у твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Готов ли ты выйти навстречу своим великанам? Великан надсмехается над тобой, используя счета, которые ты не в состоянии оплатить, людей, которым угодить невозможно, привычки, с которыми ты не справляешься. Он издевается над тобой, напоминая о прошлых поражениях и предрекая будущее, которого ты боишься. Но точно так же, как Давид, ты можешь выйти навстречу своему великану, хотя ты не самый сильный, не самый святой, не самый умный. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется.

Наша тема сегодня – твердыни. Симон сидит на улице, прислонившись головой к стене здания. Ему хочется биться головой о стену. Он снова все испортил. Все люди иногда говорят не то, что надо, но Симон делает это каждый день. Он выплевывает неправильные слова постоянно, повсюду демонстрируя свою импульсивность. Он постоянно причиняет кому-нибудь боль, а сегодня он обидел своего самого близкого друга. Ох, Симон, ох, твой несдержанный язык! И этот Иосиф со своими проблемами, бедняга, никак не может удержаться на работе. Его карьера напоминает очертания скалистых гор. То вниз, то вверх, то холодно, то жарко, то густо, то пусто. Он попытался пристроиться к семейному бизнесу, но и там его уволили. Он попробовал свои силы как менеджер, но его завистники бросили его в тюрьму. Теперь он вдали от дома, в полной изоляции, и его будущее весьма неопределенное. Его нельзя обвинить в том, что он чувствует неуверенность в завтрашнем дне. Он потерял все имевшиеся у него возможности. Как и она. Она тоже упустила все свои возможности, правда, не в работе, а в браке. Первый ее брак развалился, как и второй. Ко времени третьего развода она знала имена внуков всех судейских чиновников. И если четвертый развод еще не убедил ее, то пятый устранил все сомнения. Она была обречена на неудачи в семейной жизни. Люди и причины их неудач. Симон всегда сначала говорит и потом только думает. Иосиф всегда терпит неудачу там, где он мог бы преуспеть. И эта драгоценная женщина терпит провал в каждой попытке создать семью.

и ты. Может, и у тебя есть проблема, которая преследует тебя всю жизнь. Некоторые не могут отвыкнуть от привычки лгать. Другие постоянно сомневаются. Может, ты имеешь привычку беспокоиться? Конечно, все время от времени беспокоятся, но тебя в этом деле никто не превзойдет. Возможно, ты постоянно судишь и осуждаешь других людей. Конечно, все иногда поддаются этому соблазну, но с количеством твоих приговоров может конкурировать только федеральный судья. Что это за слабость, дурная привычка или отношение? Где сатана построил твердыню в твоем разуме и жизни? Да, это вполне подходящее слово – твердыня. Это действительно крепость, цитадель с толстыми стенами и высокими воротами. Создается такое впечатление, что сатана сделал ставку на одной слабости и построил вокруг нее крепостной вал. «Ты не можешь даже прикоснуться к этому недостатку», — говорит он небесам и твердо встает между Божьей помощью и твоим вспыльчивым характером, твоей низкой самооценкой, неукротимым аппетитом, недоверием к авторитетам. Время течет, но это лохнесское чудовище по-прежнему покоится в глубинах твоей души. Оно не собирается уходить от тебя. Эта твердыня достаточно тверда, чтобы крепко держать тебя в своих руках. Она защелкивается, как капкан на медведя, и чем больше ты дергаешься, тем тебе больнее. Твердыня — древняя, как мир, трудная и удручающая проблема. Именно с ней столкнулся Давид, когда обратился к Иерусалиму. Когда мы с тобой думаем об этом городе, мы представляем его храмы и пророков. Мы представляем, как Иисус учил своих последователей там, где росла новозаветная церковь. Мы представляем цветущую столицу, центр всего мира. Когда Давид смотрел на Иерусалим в 1000 году до Рождества Христова, он видел нечто другое. Он увидел крепость, которая насчитывала 1000 лет. Это было унылое, приземистое поселение, вызывающее расположившееся на гребне горной гряды. Его защищали высокие стены, в нем жили и евусеи. И их никто не беспокоил. Филистимляне воевали с амаликитянами, амаликитяне воевали с израильтянами. А что с евусянами? Они были, как свернувшаяся змея в пустыне. Все оставили их в покое. То есть все, кроме Давида. Только что коронованный царь Израиля положил глаз на Иерусалим. Он унаследовал разделившееся царство. Людям нужен был не просто сильный лидер, но и хорошо укрепленный центральный оплот, штаб-квартира всей нации. Хеврон, в котором пока обитал Давид, находился слишком далеко к югу, и Давиду трудно было оттуда привлечь на всю страну северные племена. Но если с другой стороны он переберется на север, он изолирует себя от юга. Ему нужен был нейтральный город, располагавшийся ближе к центру. Давид решил захватить Иерусалим. Мы можем только догадываться, как часто он смотрел на его высокие стены. Он вырос в Вифлееме, всего в дне пути от этого города на юг. Он прятался в пещерах Энгади к югу от города. Конечно, он тогда и заметил Иерусалим. Когда-то он уже подумал о том, что это оптимальное место для будущей столицы. И не успела корона оказаться на его голове, как он уже стал смотреть на город так, словно это был новый Голиаф, с которым ему предстоит сразиться. И пошел царь и люди его на Иерусалим против иевусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Но Давид взял крепость Сион. Это город Давидов, и сказал Давид в тот день:
Всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым. Вторая книга царств, 5 глава. Это, к сожалению, короткая история, рисует перед нами две стороны слов твердыня. Давид взял крепость Сион, и поселился Давид в крепости. Иерусалим вполне подходит под определение твердыни. Древняя, как мир, трудная и удручающая проблема. С башенок наверху крепостной стены воины иевусеев посылали бесчисленное количество стрел в тех, кто пытался взобраться на их стены. Но почему удручающее? Вы только послушайте, как защитники города дразнили Давида. «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Иевусеи изливали перед Давидом свое презрение точно так же, как сатана выливает на тебя ведра уничижения и насмешек. «Ты никогда не справишься со своими отвратительными привычками. Ты родился в помойке и помрешь в помойке. Ты надеешься освободиться от своей зависимости? Это вряд ли получится». Если ты слышал язвительные и издевательские речи, какие слышал Давид, значит, тебе нужно услышать слово, которое услышал Давид. Ты уже заметил это слово? Многие в спешке и суете проходят мимо него. Давай не будем торопиться. Возьми ручку и подчеркни этот шедевр из двух букв. Но. Но Давид взял крепость Сион. Конечно, город был древним, и его стены были крепкими, и голоса защитников были грозными и пугающими. Но Давид взял крепость Сион. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – твердыни. Ты бы хотел, чтобы Бог вписал союз «но» в твою биографию? Ты родился в семье алкоголиков, но ведешь трезвый образ жизни. Никогда не учился в вузе, но стал профессионалом в своем деле. Не читал Библию до пенсионного возраста, но пришел к твердой вере и посвящению. Нам всем нужен этот союз «но». У Бога есть много этих союзов в запасе. Для Него твердыни и крепости ничего не значат. Помнишь слова Павла? «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы». Второе послание Коринфянам, 10 глава. Мы с тобой сражаемся при помощи зубочисток, а Бог приходит с таранами, стенобитными орудиями и пушечными ядрами. То, что Он сделал для Давида, Он сделает и для нас. Вопрос в том, сделали ли мы то, что сделал Давид. Царь в данном случае представляет для нас прекрасный образец для подражания. Давид вообще не слушает язвительных слов. Насмешники свешиваются со стен города и говорят удручающие слова. Но Давид полностью их игнорирует. Он не слушает и делает свое дело. Неемия на тех же стенах использовал тот же метод. В его случае, однако, он стоял на камнях разрушенных стен, а насмешники стояли на основании. Через 500 лет после Давида город Иерусалим был разрушен, и многие из его жителей оказались в плену. Неемия начинает восстановление стен города. Его критики делают все, чтобы остановить его. Они планируют помешать его работе. Они перечисляют все причины, по которым камни не могут и не должны лечь в кладку. Но Неемия их не слушает. «Я занят большим делом. Не могу сойти.
Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Книга Неемии, 6 глава. Неемия знал, как заставить замолчать этих раскольников. Иисус тоже это знал. Он ответил на искушение сатаны тремя короткими предложениями и тремя библейскими стихами. Он не разговаривал с дьяволом. Когда Петр посоветовал Христу отказаться от креста, Иисус не стал долго размышлять по этому поводу и ответил: «Отойди от меня, сатана». Евангелие от Матфея, 16 глава. Толпа надсмехалась над его словами об умершей девочке, ибо он сказал: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Знаешь, что Иисус сделал с теми насмешниками? Он заставил их замолчать. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Евангелие Матфея, 9 глава. Давид, Неемия и Иисус на практике использовали выборочное внимание. И мы можем делать то же самое. Нашим вниманием постоянно пытаются овладеть два типа мыслей. Одни нашептывают: «Да, ты сможешь». Другие утверждают: «Нет, у тебя ничего не получится». Одни говорят: «Бог поможет тебе». Другие лгут: «Бог тебя оставил». Одни говорят на языке небес, другие обманывают на диалекте евусеев. Одни провозглашают силу и власть Бога, другие перечисляют твои слабости и ошибки. Первые стремятся восстановить и укрепить тебя, а последние мечтают уничтожить тебя полностью. Но вот для тебя потрясающая новость. Именно ты выбираешь, к какому голосу прислушаться. Так зачем слушать насмешников? Зачем повиноваться их голосам? Зачем обращать внимание на тех, кто глумится над тобой, когда ты можешь прислушаться к тому, что говорит Бог? Сделай то, что сделал Давид. Перестань слушать надоевшие голоса. Перестань обращать на них внимание. Посмотри на проблему по-новому. Там, где все видели стены, Давид видел тоннель. Другие сосредоточили свое внимание на очевидном. Давид же искал необычное. Поскольку он сделал то, чего никто не ожидал, он достиг того, что никому в голову не приходило. Подойди творчески к разрешению своих проблем. Я знаю молодую пару, которая боролась с твердыней сексуальных соблазнов. Они хотели сохранить свою невинность до медового месяца, но не были уверены в своих силах. Тогда они сделали то, что сделал Давид. Они попробовали другой подход. Они использовали поддержку семейной пары, которая хорошо их понимала. Они записали номер телефона этой взрослой семейной пары и попросили разрешения звонить им в моменты необходимости, вне зависимости от времени, когда искушение становилось особенно навязчивым. Стены твердыни были высокими, но они увидели в этой стене тоннель. У меня есть друг, который сражался с твердыней алкоголя. Он попробовал новую тактику. Он

нашел новую надежду в виде отверстия в стене Иерусалима. То же самое можешь сделать и ты. Недалеко от тоннеля Давида находится предполагаемая могила Христа. То, что тоннель сделал для Давида, может сделать для тебя могила Христа. Безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Послание Ефесянам, 1 глава. Сделай то, что сделал Давид. Перестань слушать надоевшие голоса. Открой глаза на новые возможности. Кто знает, может быть, ты находишься всего в одном молитвенном шаге от прекрасного союза «но». Бог любит дарить этот союз своим верным чадам. Он дал этот союз Симону. Помните его? Симон сначала говорил и только потом думал. Но Бог разрушил сатанинскую твердыню в языке Симона. Если не верите, прочитайте его проповедь в день Пятидесятницы во второй книге «Деяния». Бог превратил импульсивного и несдержанного Симона в апостола Петра. А что можно сказать об Иосифе? Семья отказалась от него. Работодатель бросил его в тюрьму. Мог ли безработный Иосиф достичь чего-нибудь? Но Иосиф достиг. Он стал премьер-министром Египта. Книга Бытие, 37 глава. А что стало с той женщиной, что разводилась 5 раз? Эта женщина, от которой отказывались ее мужья, стала ученицей Иисуса. Когда мы слышим о ней в последний раз, мы узнаем, что она познакомила с Христом все свое поселение. Она стала первой миссионеркой Иисуса. Евангелие Иоанна, 4 глава. Это еще одно доказательство того, что оружие воинствования нашего сильное Богом на разрушение твердынь. Второе послание к Коринфянам, 10 глава. Петр был не сдержан на язык. Иосиф оказался в египетской тюрьме. Самарянка 5 раз была замужем. Иисус был погребен в могиле. Но потом Петр стал проповедником. Иосиф — великим правителем. Женщина стала делиться благой вестью. Иисус воскрес. А ты? Заполни место, отведенное для тебя. Твое «но» ждет тебя.

сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, вашему вниманию предлагаю радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы будем говорить о человеке, который отошел в вечность, но перешел от смерти в жизнь.

0: Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, и все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Терпецкий. Сегодня мы размышляем о жизни во Христе Иисусе, потому что в Нем мы имеем полноту жизни не только здесь, живя на земле, но и в небесах. Буду читать из 5 главы Евангелия от Иоанна. Начинаю читать с 24 стиха. Евангелие Иоанна, 5 глава, с 24 стиха читаю ниже. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Обращаю ваше внимание на 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Но перешел от смерти в жизнь. Заметьте, это сказано уже в прошедшем времени. Уже перешел. Не когда-то перейдет. Но уже верующий и слушающий уже перешел в вечную жизнь после физической смерти. Один человек сказал так. «Верующие люди не умирают, как все. В свое время за ними приходят, чтобы взять их от земли». И это правда. Лев Толстой когда-то сказал так. «Все в мире призрачно. Одна смерть реальна». Екклесиаст в 3 главе говорит: «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать». Итак, первая мысль. Время жизни человека земли ограничено. И в 89-м псалме Моисея мы читаем: «Ты, Господь, Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие». По Писанию, смерть – это дочь греха и внучка похоти. Это легко можно видеть в 15 стихе 1 главы послания Якова, где написано: «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Смерть, дочь греха и внучка похоти, стала самым страшным, нежелательным гостем для каждого человека. О смерти предупреждал еще Бог, когда Он говорил слова Адаму. Во 2 главе Бытие мы читаем 17 стихом. Он предупреждал: «В день, в который ты вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». В английском переводе: «В тот день ты обязательно умрешь». В английской Библии Кинг Джеймса мы читаем: «Ты непременно умираешь». В русском: «Смертью умрешь», а здесь: «Ты непременно умираешь уже сейчас, в настоящем времени. Когда ты делаешь грех, ты уже умираешь». Еврейская Библия говорит нам: «Ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть». Бог говорит: «Прах ты, и в прах возвратишься». Евреям читаем: «Человеку положено однажды умереть, а потом суд». Положено. Смерть ложит предел времени. Это конец жизни для тела человека. Но Бог хочет спасти человека от смерти, более страшной, чем та, с которой мы хорошо знакомы.
1: то есть физической смертью. Бог хочет спасти человека от более страшной, то есть духовной смерти. Иоанна мы читаем 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сын Божий принес жизнь вечную кому? Телу? Плоти? Нет. Душа. Вот что интересует Бога. Душа, как жемчужина, живая, ожидает будущего, потому что она бессмертна. У нее великая перспектива или, может быть, страшная перспектива, зависимо от того, где она будет проводить вечность. Писание говорит нам, что человек есть существо тройственное. Фессалоникийцам в 5 главе мы читаем: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело». Дух, душа и тело. То, о чем мы говорили несколько раньше. Тело – это прах человеческое, материальное начало. Дух – это то, что возвращается к Богу, который дал его, по Писанию, читаем Екклесиаста 12 главу. А душа – это величайшая драгоценность. Иисус Христос пришел спасти душу человеческую, чтобы она вечно жила с Ним в небе. Иисус Христос умер за душу человеческую. Рожденный женою, обыкновенный человек умрет. Если он неверующий, то он умрет дважды. И телом, и душою для Бога. Душа его не умрет вообще, но она будет в аду, без Бога. Рожденный от женщины, от жены, возрожденный человек духовно, умрет только один раз, умрет однажды. То есть умрет своим телом, но дух его, рожденный от Слова Божия и Духа Святого, никогда не умрет. Душа такого человека, верующего во Христе, имеет жизнь вечную. Ведь мы прочитали с вами: «Слушающий Слово Мое, говорит Христос, и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, дорогие друзья, обратите внимание на вторую мысль. Верующий уже перешел. Перешел не тогда, когда он умер телесно. Нет, не тогда, когда остановилось его сердце и закрылись его глаза. Нет, верующий уже перешел, когда только возродился духовно. Из мертвых дел он вошел в живые дела. Для верующего человека смерть не страшна, потому что это переход из одного состояния в другой. Тело, как пиджак, наброшенный на голую душу, сказал один писатель. Оно временно. Но верующий в Меня, Христос говорит, если и умрет, оживет. Грешнику смерть страшна. Это понятно каждому. Я когда-то говорил об одной встрече с большим человеком, мужем, медицины, академиком. Фамилия его Каплан. Он написал много книг. Я встретился с ним на кладбище. Он стоял, опустив голову, и смотрел на памятник своего младшего брата. Высокий человек, уже располневший, с бритой головой, стоял и думал, и качал головой, и, наверное, представлял себе будущее. Когда-то и он ляжет вскоре рядом с братом своим. Увидев меня, он сказал: «Да, все мы там будем». Я говорю: «Где будем?» «Ну, умрем все». Я говорю: «Да. В моей книге, которую я очень люблю, написано: «Человеком положено однажды умереть». Он говорит: «Конечно». «Правда». Я был врачом, во время войны встретился с многими-многими случаями, когда видел, как люди умирают, умирают от ран. Человеком действительно положено однажды умереть. Я с этим согласен. И я добавил: а там еще написано, потом суд. Он встрепетнулся и сказал: как это так? Какой суд? Человек умер и все, и больше ничего не нужно ему. Я спрашивал его: ну а те люди, которых вы оперировали во время войны, раненые люди, мучившиеся в болях своих, они хотели умереть?
2: Да вы что?
1: Нет, конечно. Каждый цеплялся за какую-то соломинку, лишь бы только остаться в живых.
2: Каждый человек боится умирать.
1: А почему? В моей книге написано, что верующий, если и умрет, оживет. Мы долго беседовали с ним. И потом, этот представительный мужчина, не обращая внимания на тех людей, которые сидели в машине рядом, не обращая внимания ни на кого, вокруг, кто проходил, плакал, как ребенок. Его душа боялась смерти. Его душа знала, что ей предстоит еще суд у Белого престола. Но Христос говорит: верующий в Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но уже перешел от смерти в жизнь. Для неверующего человека смерть – очень страшная гостья. Жена миллионера Моргана умоляла продлить жизнь ей. И когда это было невозможно, врачи уже говорили о ее близком скором конце, она попросила принести ее любимое платье. Ей принесли платье, она взяла в руку, и в этот момент смерть постигла ее. Она сжала этот кусок платья у себя в пальцах, и не могли врачи разжать уже после смерти ее, что пришлось взять ножницы и обрезать это платье, чтобы оставить кусок этого материала в ладони умершей миллионерки. Большими миллионами владела эта женщина, а унесла в могилу с собой только один лоскуток любимого платья. Но когда предстанет она перед великим судьей у Белого престола, у нее не будет даже и этого лоскута. Так умирают неверующие люди. Без Бога, без покаяния, без прощения. Но лучшие иллюстрации жизни души человека после смерти тела мы читаем в изложении Иисуса Христа истории о богаче и Лазаре. Христос рассказывает нам, мы хорошо знаем эту истину, что Лазарь был в блаженстве, как праведник в лоно Авраама. А богач оказался в аду, имея страшные страдания. Оба умерли физически, но Христос говорит, что они оба живы. Живы душами своими, один в раю, а другой в аду. Что же это за место ад? Ад – это место вечных мучений и страданий. Этот человек говорил: «Я мучаюсь в пламени сем». Ад – это место горестных переживаний, горестных воспоминаний. Авраам говорит богачу: «Чадо, вспомни, что ты уже получил свое. На что ты претендуешь еще?» Ад – это место неуслышанных молитв и неосуществленных желаний. Человек просил: «Так прошу тебя, отче Аврааме, пошли Лазаря». Нет, невозможно это сделать. Ад – это место осознанной ответственности за свою позорную жизнь. Человек понимает, что он уже не может возвратиться в лучшее место. Он знает, что ад для него – это вечный дом страшных мучений. Там его прописка. Ад – это место вечного страшного общения самого гнусного общества людей. Всех боязливых, всех неверных, всех скверных, всех убийц, всех любодеев, всех чародеев, идолослужителей и всех лжецов. И всех личных врагов твоих и преследователей твоих. Дорогой друг, если ты еще не уверовал во Христа. Все твои враги, которых ты боялся на этой земле, они рядом будут с тобой и будут постоянно преследовать тебя там. Ад – это место пребывания бесов, пребывания лжепророка, антихриста и сатаны. Вот какое там общество ты встретишь, дорогой человек, если ты не примешь Иисуса Христа как личного Спасителя.
2: В одной книге написано, один ученый-атеист, генетик, хотел сделать так, чтобы человек жил вечно. Всю жизнь свою он искал ген жизни, но так и не нашел его. Разочаровавшись полностью, увидев свое положение, придя в полное фиаско, перед самоубийством сказал такие слова: «Я нашел, я открыл ген смерти, я заглянул в ад, и, кажется, меня там уже ждут». А верующий христианин уже не боится смерти, не боится и ада. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» — говорит апостол Павел. «Смерть есть продолжение жизни, только уже в другом измерении». Павел апостол говорит: «Для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение. Тело человека — это хижина разрушается. И когда она разрушится, он говорит, мы имеем дом нерукотворенный, вечный». Умереть — это не значит приобрести какое-то несчастье. Умереть для верующего человека — это разрешиться и быть со Христом. Так учит нас Святое Писание. Это переход в вечность из одного состояния в другое. Во 2 Коринфянам 12 главе мы читаем с 1 по 5 стих, когда Павел рассказывает о человеке, он говорит, конечно, о себе, но по скромности он не называет себя, но знает человека назад тому 14 лет, который был восхищен в рай и слышал неизреченные слова. А если бы он увидел Новый Иерусалим? Если бы он узрел лицо Бога Христа, что бы потом он говорил? Да, прав апостол Павел, когда выражает: «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Приготовил, уже приготовил. И мы ожидаем водворения в это новое приготовленное жилище. Верующий человек однажды попал в аварию, ему оторвало руку, кровь текла ручьем, возможности помочь ему было уже нельзя. И умирая, он увидел Христа, лицо его просияло, он в совершенной памяти обозрел вокруг, призвал друзей и сказал: «Посмотрите, Иисус идет за мной!» Время отшествия в руках самого Бога, Спасителя нашего. Это последняя заключительная мысль. Это кульминационный момент победы. Победа верующего человека, идущего к Господу. Христос когда-то сказал: «Из руки моей никто не похитит вас. Где я, он продолжает, там и слуга мой будет». В Откровении мы читаем: «Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни». И в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе мы имеем утешительное слово, что в нужный момент, в определенный момент для Господа, когда Он это установит Сам, Он придет за Своими. Мертвые во Христе воскреснут, а потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облако. О, это будет великая встреча! Грешнику смерть страшна. Но верующий человек уже перешел от смерти в жизнь. Дорогой друг, если смерть постигнет тебя сегодня, скажи, пожалуйста, честно положа руку на сердце, где ты будешь вечность проводить? С кем? Какое общество будет у тебя? Ты знаешь о том, что Господь хочет спасти тебя, твою вечную живую душу. Он не хочет ввергнуть тебя в ад. Он хочет перевести тебя в лоно Авраамова, как бы, можно сказать, промежуточное место ожидания вечной радости, вечного торжества. Хочешь ли ты быть вместе с этим Лазарем? Хочешь ли ты увидеть лицо Иисуса Христа? Хочешь ли увидеть всех своих родных и близких, которые уже ушли верными Богу? Хочешь ли? Если ты хочешь, Ты должен сделать решение. Откажись от всего того, что предлагает тебе дьявол. Не умирай дважды, умри только однажды. И знай, эта смерть не будет тебе страшна, если ты примешь Иисуса Христа как своего Спасителя, Богу нашему, который отдал Сына Своего за нас, чтобы мы, верующие в Него, имели жизнь вечную, принесем честь, славу и поклонение. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня мы снова застаем семью Каратаевых на даче. То ли из-за плохой погоды, то ли еще по какой-то причине Сережа без энтузиазма неохотно берется за работу в саду. Поэтому, обеспокоенные его сегодняшним настроением, по обоюдному согласию, темой своей беседы Ирина и Павел избирают сегодня труд.
1: Смотрите, наш временный мостик за зиму сгнил и даже провалился.
2: Ну вот, мы на даче.
3: Ничего себе дача. Вон сколько мусора.
4: Да, неприятно выглядит наша дача. Ой, посмотрите, краска совсем на заборе обрезана.
2: Да, и калитка не открывается.
3: Ничего себе дача.
5: А ты что, Сереж, представлял себе иначе, да? Те же вымытые окна, расчищенные тропинки, вскопанная земля, кем-то приготовленные грядки под овощи, да?
4: Гамак в тени деревьев, чтобы полежать. И чтоб клубничка сама в рот прыгала, да, Сережа?
2: Да, так не получится, мои дорогие. Чтобы здесь было красиво, надо ко всему приложить руки.
3: Ух, сколько работы! На все лето хватит. Ну, а еще сколько земли копать надо.
1: Да-да. А потом поливать, а потом полоть, а уже потом урожай собирать. Так что забот действительно много, ты прав.
2: Но зато, Сережа, когда появится первая клубничка, когда поспеет вишня, яблоки, груши, проглянет подрумяненная редиска, зеленые стрелочки, лука, морковка, вот тогда ты посмотришь на наш сад и признаешься, что лучше места не найти.
3: Ну, еще когда это будет.
5: Да-да, братец. А до этого и ботву надо убрать, и землю вскопать, грядки поделать, клубнику обработать.
3: А потом начнется полоть, поливать.
4: Да, Сереж, жука колоровского собирать. Ты, Сережа, забыл еще про цветы. Да, мы ведь тоже их будем рассаживать.
3: Во-во, ну и искупаться никак, и не рыбачить, ну и не загорать.
5: Как это так? Все мы это будем делать. Вон река, лес, все под боком. Кончил дело, гуляй смело.
3: Ну да, времени-то не будет. Ночью, что ли, загорать?
4: Ну, Сереж, ну как это ночью? Пока морковку прополишь, вот и загоришь.
3: Ну, конечно.
4: Да. А если будешь лениться, то и сгореть даже можешь.
3: Ладно, Вера, перестань смеяться.
4: А ты, Сереж, перестань наводить панику раньше времени.
2: Дети, через месяц уже мы сможем поставить стол под деревьями. Вишни поспеют. Будем здесь, вот на этом месте, чай пить. Все здесь уберем, почистим. Тебя тогда, Сережа, отсюда не выгонишь.
5: Да.
4: А я даже очень поливать люблю. Шланг возьмешь в руки, а каждая травинка будто просит, дай напиться. И ягода тоже. А как здесь красиво. Смотрите, как зеленеет все. А раньше деревья были такие голые, унылые. А смотри, Сереж, сколько у нас кустов сирени. И какой аромат здесь.
3: Ну, как и в прошлом году.
5: А помните, как в прошлом году на праздник Преображения всю церковь букетами сирени уставили?
4: Помню.
5: А Сереж, помнишь, какие это тюльпаны сестре Вале на день рождения преподнес?
4: Точно.
2: Да, красивый был букет.
3: Да ничего я не помню. Когда тут такой непорядок?
2: Ничего, Сереж. Русская пословица говорит, глаза боятся, а руки все равно делают.
1: Так что переставай ворчать.
2: А посмотрите, из трубы нашего домика дым идет.
5: Точно.
2: Там кто-то есть.
1: Слушай, правда, не иначе, как дедушка приехал к нам на помощь.
4: Конечно же, дедушка, кто же еще?
3: Ну, тогда работать будет веселее.
4: Дедушка обязательно что-нибудь интересное расскажет.
5: Побежали ребята к дому.
4: Давай!
3: Кто первый?
6: Что у вас там за совещание было? Я уж выглядывал в окно.
4: Да вы, дедушка, строили планы на будущее.
7: Верочка, планы. По нашим планам все равно не будет. Человек предполагает, а Бог располагает.
4: А мы перед работой попросим благословения у Господа. И Он нам во всем, дедушка, поможет.
7: Ах ты моя умница.
8: Дедушка, вы и печку растопили.
4: Ух ты!
7: А как же?
2: Да,
7: тепло. И печку растопила, и дымоход прочистил, и воды принес. Вон же на печке ведре греется.
2: Ой, как хорошо.
7: Вам ведь для уборки понадобится теплая вода.
4: Конечно, понадобится.
5: Да.
4: Спасибо, дедушка. А окна какие пыльные. Фух, ничего почти не видно. Ой, а кто это там по дороге идет? Уж не наш ли это Петя?
8: Точно.
3: Ну-ка, Вер.
4: Вон там, около елки.
3: И правда, Петька.
8: Нашу Дачу ищет?
5: Пошли-ка встретим его.
4: Как это он нас нашел?
2: Если б знать, что он тоже захочет ехать, подождали бы его.
1: Так ведь надо было заранее пригласить его.
5: Да Сережка ему вчера предлагал с нами поехать, а он сказал, что не сможет. Матери надо было помочь по хозяйству.
3: Ну, бежим.
5: Пошли.
1: Как здоровье, Петр Иванович?
7: Так, слава Богу.
4: Мам, да я.
7: Готовлюсь к переходу на тот берег.
4: Ну, дедушка, вам еще рано думать о смерти. А чтобы вы еще лучше себя чувствовали, я в аптеке вам витаминов куплю.
7: Нет, Верочка, никакие витамины мне уже не помогут. Бог сказал, человеку положено однажды умереть. Ни биологические, ни химические средства не сохранят нас ни от старости, ни от смерти. А утешением мне, Верочка, служат слова Иисуса Христа. Слушающий слово мое и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Это ли не путеводная звезда для каждого верующего?
2: Правильно, дедушка. И как печально бывают те люди, которые с наступлением старости теряют всякое присутствие радости, низко опускают голову и идут к концу своих дней, как животные на бойню, со страхом и нервные. Незавидная эта доля.
7: Да, такая доля незавидная, верно?
2: Да. А обетование Господне, как в первом псалме написано, что и в старости мы будем плодовитыми и сочными.
8: Вам, дедушка, еще долго оставаться с нами. Вы ведь не только управляете со своими делами, но и другим помогаете еще.
7: Спасибо, дорогая внученька. Но наше земное пребывание в руках Божьих. Ну а за то, что Он дает мне силы, слава Ему.
9: Здравствуйте, приветствую вас.
4: Привет.
2: Здравствуй, Петр, здравствуй.
7: Здравствуй, здравствуй, тезка.
9: Что, дорогие дачники, хотели без меня обойтись? Не выйдет.
5: Да, не выйдет.
2: Не вышло, как мы смотрим.
1: Проходи, проходи, Петя. Что ты, мы очень рады тебя видеть.
4: Правда, как ты нашел нас, Петь?
9: А я помолился, и Господь тут же послал мне помощь. Хельмия Ивановна мне сказала, что вы здесь.
2: Петя, и она приезжала к нам.
9: Не приезжала, а заезжала. В общем, ей надо было побывать у врача, вот и зашла к вам по пути. А я как раз стою у подъезда и голову ломаю. Как же вас найти? Ну, Хельмия Ивановна мне и растолковала. Она и сама сюда приедет, если время позволит.
2: Петя, а что с ней? Почему ей врач понадобился?
9: Говорит, зуб сломала.
2: Ой.
1: Ну, это дело не страшное. Так значит, в нашем полку прибыло? Ну, мама, как мы распределим рабочую силу?
2: Люда с Верой останутся в доме, помоют окна и полы. В общем, наведут здесь порядок. Сережа и Петя идут на огород. Вам, ребята, нужно собрать мусор и ботву. А то Сережа ведь больше всех мешает мусор. Соберите граблями ботву, просушим ее, сожжем. Хорошо, ребята?
9: Ладно.
1: А мы с Вадимом пойдем во двор, ну, забор подремонтируем, калитку надо поправить. Вадим, а где там молоток, гвозди, рубанок, ножовка? Ищи в кладовке.
7: И искать не надо, я все вам приготовил.
2: Ну, вот, вот и здорово. Хорошо.
7: Ящик с инструментами уже на крыльцо выставил. И грабли, Иринушка, там же стоят.
2: Дедушка все предусмотрел.
5: Вот здорово.
1: Ну вот и прекрасно. Но сейчас, прежде чем помолиться и попросить у Господа благословения на наш труд, давайте почитаем несколько мест из Библии. Какую же тему нам сегодня избрать?
5: Как, какую? Конечно же, тему труда.
2: Вера, давай-ка, смахните с Людой пыль со стола, с табуреток, с лавки, чтобы можно было присесть, а то, видите, тут даже сесть негде.
4: Тут один стул. Присаживайтесь.
1: Да.
9: Знаете, что я придумал?
7: Что, Сережа, ты придумал?
9: Давайте Библии полистаем.
10: Я понял Сережку. И отыщем несколько мест, где Бог говорит о труде. Да, Сережка?
9: Верно, Петь.
1: Хорошая мысль. Только будет трудно обойтись без симфонии.
9: А я прихватил и с собой симфонию.
10: А что такое симфония?
5: А это такой словарь, по которому можно отыскать любое нужное место из Библии. Но только надо знать тему и приблизительно хоть одно слово из стиха, который ты хочешь найти.
10: А можно мне попробовать?
9: Конечно, можно. На, начинай.
5: Так, раскрывай на тему труд и убирай себе стих из Библии на эту тему.
10: Так, нашел труд. Ну, например, вот это. Притчи, 6 глава, 10 стих.
9: Сейчас найдем.
2: Ага.
9: Вот. Немного поспишь, немного подремлешь.
10: Немного сложив руки полежишь, и придет как прохожий бедность твоя, и нужда, как разбойник.
9: Ну и хорошо сказано.
4: Прямо про тебя, Сереж.
9: Вот еще.
5: Это, Вера, еще неизвестно, кто сегодня лучше поработает. Вы с Людой или Сережа с дедом? Правда, дедушка?
7: Да. Конечно, лениться мы не будем с Сережей. Тем более, что в Библии еще говорится о лени. По-моему, это притчи 19 глава. Леность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод.
1: А вот еще одно высказывание. Неверующие атеисты превратили его в один из своих лозунгов, хотя даже не подозревают, что слова эти взяты из Библии и написано в назидание людям много веков назад апостолом Павлом.
10: А разве может быть такое?
2: Может, может, Петр. Многие высказывания из Священного Писания стали крылатыми лозунгами тех, кто ни разу даже не держал в руках Библии.
10: Интересно, какое это выражение? И знаю ли я его?
1: Конечно, знаешь. Оно всем известно со школьной скамьи, хотя, наверное, только верующие знают, откуда оно взято. Ну вот, во втором послании к Фессалоникийцам апостол Павел в 3 главе говорит: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Знакомо тебе это?
10: Конечно. Это ведь каждый школьник знает. Только в чуть-чуть измененном виде. Кто не работает, тот не ест. Ха, надо же! А я думал, что эти слова написал кто-то из атеистов в 1917 году. Сегодня же отцу расскажу. Не поверят.
1: Внимательно исследуя Библию, мы видим, что почти в каждой главе, почти каждым пророком говорится о пользе человеческого труда. По представлению Библии, Господь, Создатель Вселенной, управляющий миром, не воздремлет, не утомится и не изнемогает. Об этом написано и в псалмах, и в книгах пророков. А вот раскройте первую главу Библии, Бытие. Создав человека по образу и подобию своему, Господь поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. А после грехопадения Адам изгоняется из Эдемского сада, и на него возлагается труд в поте лица возделывать землю. А вот из Псалма 128 мы видим, что глубокое уважение к работе настолько проникло в дух израильского народа, что, проходя полем, где люди трудились, израильтянин встречал трудящегося благословением. Книга притчи многократно предостерегает нас от лени, как матери бедности и нужды, поучая людей учиться трудолюбию у муравьев. Вот давайте-ка прочитаем это место.
11: А где это найти, пап?
2: Притчи, Вадим, глава 6, стихи с 6 по 11.
11: Так. Вот нашел. А можно я прочитаю?
1: Читай, читай, Вадим.
7: Читай, будем слушать.
11: Подойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь ото сна своего.
4: Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет бедность твоя и нужда твоя, как разбойник.
7: А помните, израильтянам дана была манна в пустыне. Для чего вы думаете? Чтобы израильтяне имели работу, собирая ее, а не только для еды. А что говорит сам Иисус Христос о труде? Откройте-ка Евангелие от Матфея, 10 главу, 10 стих. Вот слушайте. «Ибо трудящийся достоин пропитания, и потому Господь посылает нам благословение, чтобы мы трудились для прославления имени Его».
10: Дядя Павел, а можно я задам вам один вопрос?
1: Пожалуйста, Петр. Ты знаешь, мне даже нравится отвечать на твои вопросы. Чувствуется, что прежде чем задать какой-то вопрос, ты долго размышляешь над ним, пытаясь ответить на него сам.
10: Вообще-то это правда, а в данном случае я вот чего не понимаю. Вот вы говорили, что после грехопадения Адама Бог изгнал его из Едемского сада. Я как раз читаю книгу «Бытие», и мне все время кажется, что вина Адама не так уж была велика. Подумаешь, съел какое-то яблоко, и за эту мелочь надо было выгнать его из сада?
1: Видишь ли, Петр, падение Адама состоит не в том, что он просто съел плод, как ты говоришь. Оно состоит в непослушании Богу, через которое он, отвратясь от Бога к самому себе, пожелал похитить у Бога его славу. Он захотел сам стать Богом. Помнишь, что дьявол через змея сказал Еве: «И будете сами, как боги». Вот почему он съел этот плод. Падение произошло сперва в сердце человека. Он захотел съесть этот плод для того, чтобы сделаться равным Богу. А только потом, через кушение плода, падение обнаружилось и в его делах. Ведь Адам был сыном Божьим, прекраснейшим из всех его творений. В нем не было никакого порока или недостатка ни в теле, ни в душе. Он был также возлюбленным чадом Божьим. Но когда Адам перестал довольствоваться этой славой и восхотел сам быть равным Богом, он противопоставил себя Богу. И что могло быть гнуснее этого греха? Пагубные последствия этого были таковы. Во-первых, человек дал место в сердце своем сатане и сделался его орудием, способным на сатанинскую злобу. Из божественного, духовного, небесного образа человек сделался совершенно земным, совершенно плотским. Сатана, желая насадить в человеке свой дьявольский образ, своими лукавыми, ядовитыми, льстивыми фразами и обманом, посеял в человеке свое земное семя, честолюбие, самолюбие, своеволие и желание самому быть Богом. Из этого змеиного семени не может произрасти ничего, кроме того мерзкого плода, который называется образом сатаны. Если человек не обратится от своих злых качеств и не будет обновлен во Христе, то вечно останется в таком высокомерном, надменном, гордом сатанинском свойстве.
10: Так вот зачем человеку нужен Христос.
4: Вы так сейчас задумались, что, глядя на вас, я представила, что если бы я была художником, то нарисовала бы огромную картину. В центре я бы поместила Иисуса в белом одеянии, сидящим на камне. А вокруг много-много народа, сидящими и возлежащими у его ног. А среди народа разместила бы и вас. Вот с такими же задумчивыми лицами, как у вас сейчас.
3: Как здорово, Вера.
4: И знаете, как бы я назвала эту картину?
12: Как, Верочка?
4: У ног Иисуса.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Молитва и Ависа», на текст из первой книги Паралипоменон, 4 глава, 10 стих. «О, если бы ты воистину благословил меня!» У нас мало сведений о Иовисе. Мы знаем только, что он был знаменитее своих братьев, и что мать дала ему имя Иовис, потому что родила его с болезнью. Великая скорбь иногда заканчивается великим блаженством. В первой части своей проповеди Спёрджин обращает особое внимание на значение временных благословений, даров в нашей жизни. Он пишет: «Господи, даруй мне Твое благословение, которое никогда не говорит больше, чем значит, и никогда не дает меньше, чем обещает». И если вы воспримете молитву Иовиса как противоположность всем человеческим благословениям, вы увидите в ней большую силу. Я рекомендую ее вам, дорогие братья и сестры, как пригодную для любого времени, молитву, с которой следует начинать жизнь христианина и оканчивать ее, молитву, которая никогда не окажется неуместной в ваших радостях или в ваших печалях. Но ее можно рассмотреть и в ином свете, сравнив благословение, которого жаждал Иовис, с благословениями временными и приходящими. Вы знаете, как богатство приделывает себе крылья и, подобно птице, которая сидела на дереве, улетает. Все это изобилие, шептавшее когда-то «покойся, душа», в болезнях и в упадках духа становится плохим утешителем. В час же смерти оно еще больше обостряет боль расставания, так как много предстоит оставить и так много потерять. Скажем же, если мы богаты, Боже мой, не отделывайся от меня этой шелухой, не дай мне сотворить себе кумира из серебра и золота, из движимости и недвижимости, из имущества и капиталов, которые ты даровал мне по твоему промыслу. Умоляю тебя, благослови меня воистину». Другое приходящее благословение, которого так любовно жаждет наша бедная человеческая природа и за которым так страстно гонится, — это слава. В этом отношении нам хотелось бы быть знаменитее наших братьев и превзойти всех наших соперников. Все мы находимся естественным желанием создать себе имя и в любом случае обрести известность в нашем окружении. Причем нам хочется, чтобы это окружение было как можно шире. Но здесь, как и в случае с богатством, неоспорим тот факт, что самая большая слава не приносит с собой такого же большого удовлетворения. Добиваясь известности и почета, люди получают удовольствие, которая не всегда остается с ними, когда они, наконец, достигают того, к чему стремились. «Боже мой, благослови меня воистину, ибо какая мне польза, если имя мое повторяют тысячи уст, а твои уста для него закрыты? Что мне в том, если оно высечено в мраморе, а не записано в книге жизни Ангца?» Еще одно временное благословение, которое желают мудрые и иногда с полным правом предпочитают его двум другим, благословение здоровьем. Мы вряд ли в состоянии оценить его должным образом. Относиться к такому благу несерьезно – это безумие из безумий. Самые высокие оценки и похвалы здоровью никогда не будут чрезмерными. И если у нас крепкое здоровье, скажем: «Боже мой, воистину благослови меня! Даруй мне здоровую душу! Исцели от духовных немощей!» Желаю всем нашим радиослушателям Божьего благословения. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: У нас мало сведений о Иовисе. Мы знаем только, что он был знаменитее своих братьев и что мать дала ему имя Иовис, потому что родила его с болезнью. Великая скорбь иногда заканчивается великим блаженством, подобно тому, как неистовая буря уступает место чистому солнечному свету. Так и ночь, проведенная в рыданиях, предшествует утру, полному радости. Страдание – предвестник, радость – принц, появление которого предвещается. В большинстве случаев мы убеждаемся, что должны сеять со слезами, прежде чем сможем пожать с радостью. Многое из того, что мы делаем во имя Христа и для Его славы, стоит нам слез. Трудности и неудачи причиняют нашей душе мучительную боль. И все же те наши начинания, которые были сопряжены со значительным страданием, часто оказываются самыми значительными из наших дел. В то время как наша скорбь назвала плод нашего желания Бенони, сын печали, наша вера смогла впоследствии дать ему имя услады, Вениамин, сын десницы. Мы можем надеяться на благословение, служа Богу, если нам довелось проявить настойчивость и упорство в неблагоприятных ситуациях. Корабль часто долго идет домой из-за того, что перегружен в пути, но груз станет благом, когда судно наконец достигнет порта. Знаменитее своих братьев был ребенок, которого мать родила с болезнью. Что же касается Иовиса, чья цель была так ясно означена, чья слава так далеко известна, чье имя так прочно увековечено, то он был человеком молитвы. Слава, которой он пользовался, была бы незаслуженной, если бы она не была честно выиграна в трудном состязании. Его преданность Богу – вот что было ключом к его успеху. Лучшие почести те, что приходят от Бога, как награда благодати с признанием заслуг. Когда Иаков был назван Израилем, он получил свой княжеский титул после памятной ночи, проведенной в молитве. И без сомнения, это было намного почетнее для него, чем если бы его одарил им, как льстивым знаком отличия, какой-нибудь земной император. Наивысший почет тот, что человек обретает в единении со Всевышним. Иовис, как сказано, был знаменитее своих братьев, и там же сразу приведена его молитва, как указание на то, что он также был молитвеннее их. Мы знаем, из каких просьб состояла его молитва. Вся целиком она весьма многозначительна и поучительна. У нас же есть время для рассмотрения только одной его просьбы. Но воистину, о ней можно сказать, что она одна вмещает в себе все остальные. «О, если бы ты воистину благословил меня!» Я рекомендую ее вам, дорогие братья и сестры, как молитву, пригодную для любого времени. Молитву, с которой следует начинать жизнь христианина и оканчивать ее. Молитву, которая никогда не окажется неуместной в ваших радостях или в ваших печалях. «О, если бы ты, Бог Израиля, Бог Завета, воистину благословил меня!» Вся сущность этой молитвы кажется заключенной в одном слове – «воистину». Есть много видов благословения. Некоторые из них таковые только по названию. Они доставляют нам разовое удовольствие, но неизменно обманывают наши ожидания. Они очаровывают глаз, но пресыщают вкус. Другие благословения всего лишь приходящие и тают по мере их использования. И хотя некоторое время они услаждают чувства, все же не могут удовлетворить высшие притязания души. Но «О, если бы ты воистину благословил меня!» Получающий благословение от Бога воистину благословлен. То, что хорошо само по себе, есть дар, исходящий от доброй воли дарителя, и принесет с собой столько счастья, что его можно оценивать как благословение воистину, ибо ничто не может сравниться с ним. Пусть благодать Божия назначит его, выбор Божий определит его, щедрость Божия дарует его, и тогда дар этот сам будет чем-то воистину божественным, достойным уст, произносящих слова благословения, тем, чего страстно домогается каждый, кто ищет прочной и долговечной славы. «О, если бы ты воистину благословил меня!» Вдумайтесь, и вы увидите, как глубоко, многозначительна эта просьба. Божие благословение можно противопоставить всем человеческим. «О, если бы ты воистину благословил меня!» В высшей степени приятно получить благословение от наших родителей, от уважаемых нами друзей, слова которых исходят из самого сердца и которые непрестанно молятся за нас. Для многих бедняков единственное наследство, которое они могут оставить своим детям, это их благословение, но оно становится подлинным сокровищем, если получено от честного, праведного, верующего отца. О потерянном родительском благословении можно сокрушаться всю жизнь, ведь мы так нуждаемся в нем. Благословение наших духовных родителей ободряет нас. Хотя мы и не верим в особую силу священнослужителя, нам нравится жить в атмосфере любви тех, кто привел нас ко Христу, чьи уста говорили нам о Боге, наставляя нас в истине. А как драгоценно наставление бедняка! Я не удивляюсь, что для Иова оно было подлинной усладой. «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня». Если вы доставили радость вдове или сироте, и они отблагодарили за это своим благословением, это неплохая награда. Но, дорогие друзья, все, что могут дать нам в благословении наши родители, родственники, святые и просто благодарящие нас, все это слишком мало по сравнению с тем, что мы хотели бы иметь. О Господи, нам нужны благословения, исходящие из человеческих уст, от их чистого сердца, но, о, если бы Ты воистину благословил меня, ибо Ты благословляешь со властью. Благословения от людей иногда оказываются только словами, но Твои всегда действенны. Люди часто желают нам того, что они сами не в состоянии для нас исполнить, хотят подарить нам то, чего они не имеют, и, следовательно, не могут дать. Но Твоя воля всемогуща. Одним только словом Ты сотворил целый мир, и если бы теперь все это могущество объявило мне о Твоем благословении. Все остальные приносят нам некое крошечное, скромное веселье, но в Твоем благословении, в Твоей благодати — жизнь. Все остальное — явное ничто в сравнении с Твоим благословением, ибо оно есть право на наследство нетленное и неприходящее, на царство, которому не будет конца. Хорошо поэтому молится Давид, говоря: «С Твоим благословением дом раба Твоего да благословится вовеки». Возможно, в этом смысле Иовис противопоставляет Божие благословение всем человеческим. Люди будут благословлять вас, когда вы преуспеваете. Хвала воздается всем, кто удачен в делах. Ничто так не превозносит, как успех. Ничто не вызывает такого всеобщего одобрения, как чье-то процветание. Но, увы, люди взвешивают наши дела не на весах святости, но на совершенно иных весах. Всегда найдутся такие, кто будет вас восхвалять, когда вы процветаете, или же осуждать, наподобие утешителей Иова, когда вы бедствуете. Может быть, многое в их словах будет приятным для вас, ибо вы чувствуете, что заслужили их. Вас превозносят за ваш патриотизм, а вы ведь патриот. Превозносят за вашу щедрость, а вы знаете, что вы великодушны и жертвенны. Но в конце концов, что вам их человеческий приговор? ведь в суде ничего не значат ни слова присутствующего здесь полицейского, ни слова простого слушателя, сидящего в зале. Подсудимый знает, что единственно важным для него будет то, что скажут присяжные, и то, какой приговор вынесет судья. И что бы мы ни делали, нам мало помогут чьи-то похвалы или осуждения. Человеческие благословения не имеют большой ценности. Но, о, если бы ты воистину благословил меня, если бы сказал «хорошо, добрый и верный раб», похвали же мое скромное служение, которое через твою благодать содеяла моя душа, и это будет воистину благословением для меня. Благословения людей иногда полны самой отвратительной лести. Всегда находятся те, кто, подобно лисице из басни, надеются заполучить сыр, расхваливая ворону. Мол, они никогда не видели таких перьев и никогда не слышали такого ангельского голоса, как ваш. Все их помыслы обращены не на вас, но на то, что они могут выгадать от вас. Порода льстецов никогда не вымрет, хотя обольщаемые обычно льстят сами себе, говоря противоположное. Они признают, что лесть существует по отношению к другим, но что касается их самих, то все сказанное в их адрес видится им таким очевидным и ясным, что они принимают это с великим самодовольством, как нечто, быть может, слегка преувеличенное, но тем не менее чрезвычайно близкое к истине. Мы не слишком склонны не принимать в расчет большую часть словословий, которыми нас осыпают, хотя если бы мы были умны, то прижимали бы к своей груди осуждающих нас и всегда держались бы подальше от восхваляющих нас, ибо осуждающие нас в лицо вряд ли ищут в этом какую-то выгоду. Что же касается превозносящих нас с самого утра и в самых громкогласных выражениях, то можно подозревать, и это подозрение редко бывает несправедливым, что причина этих словословий отлична от той, которая лежит на поверхности. Юноша, ты занимаешь такое положение, где Бог благоволит к тебе. Остерегайся льстецов. Или, быть может, ты разбогател, живешь в роскоши, мухи всегда там, где мед. Остерегайся лести. Девушка, ты красива и привлекательна. Среди расхваляющих твою красоту отыщется тот, кто делает это с умыслом и, возможно, с плохим. Остерегайся льстецов. Сторонись тех, у кого на языке мед и под ним яд змеи. Подумай о предостережении Соломона. Кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Воззови Господу, избавь меня от всей этой пустой и тошнотворной лести. Взмолись с еще большим пылом, о, если бы ты воистину благословил меня. Даруй мне твое благословение, которое никогда не говорит больше, чем значит, и никогда не дает меньше, чем обещает. И если вы воспримете молитву Иависа как противоположность всем человеческим благословениям, вы увидите в ней большую силу. Молитву Иависа можно рассмотреть и в ином свете, сравнив благословение, которого жаждал Иавис, с благословениями временными и приходящими. Его стол уставлен деликатесами, но у него нет аппетита. Музыканты ждут его приказа, но его уши глухи к какой бы то ни было музыке. Он может отдыхать столько, сколько хочет, но отдых для него потерял всякую прелесть. Или же он юн и, получив состояние по наследству, делает удовольствие своим единственным занятием, пока развлечение не станет для него более утомительным, чем труд, а кутежи более невыносимыми, чем самая тяжелая и нудная работа. Вы знаете, как богатство приделывает себе крылья и, подобно птице, которая сидела на дереве, улетает. Все это изобилие, шептавшее когда-то «покойся, душа», в болезнях и упадках духа становится плохим утешителем. В час смерти же оно еще больше обостряет боль расставания, ибо так много предстоит оставить и так много потерять. Скажем же, если мы богаты, Боже мой, не отделывайся от меня этой шелухой, не дай мне сотворить себе кумира из серебра и золота, из движимости и недвижимости, из имущества и капиталов, которые ты даровал мне по твоему промыслу. Умоляю тебя, благослови меня воистину. Что же касается этих мирских благ, то они будут моим несчастьем, пока я не получу вместе с ними твою благодать. А если у вас нет богатства, и, возможно, у большинства из вас оно никогда не будет, скажите: «Мой отец, ты отказал мне в этом внешнем и иллюзорном благе. Обогати же меня твоей любовью, одари меня золотом твоей милости, благослови твоим благословением, назначь другим то, что ты хочешь, мою же долю раздели на части, и да будет душа моя ожидать твоего ежедневного волеизъявления. Благослови же меня воистину, и я буду удовлетворен». Другое же приходящее благословение, которое так любовно жаждет наша бедная человеческая природа и за которым так страстно гонится, — это слава. В этом отношении нам хотелось бы быть знаменитее наших братьев и превзойти всех наших соперников. Все мы находим естественным желанием создать себе имя и в любом случае обрести известность в нашем окружении, причем нам хочется, чтобы это окружение было как можно шире. Но здесь, как и в случае с богатством, неоспорим тот факт, что самая большая слава не приносит с собой такого же большого удовлетворения. Добиваясь известности и почета, люди получают удовольствие, которое не всегда остается с ними, когда они, наконец, достигают того, к чему стремились. Некоторые из самых известных людей были также самыми несчастными из рода человеческого. Если у вас есть почет и слава, принимайте их, но да вознесется из уст ваших молитва: «Боже мой, благослови меня воистину, ибо какая мне польза, если имя мое повторяют тысячи уст, а твои уста для него закрыты? Что мне в том, если оно высечено в мраморе, а не записано в книге жизни Агнца? Ведь это только кажущиеся, пустые благословения, которые только дразнят меня. Дай же мне твое благословение, и тогда почет, сопутствующий ему, сделает меня воистину благословенным». Если же вам случилось прожить в неизвестности, и вы никогда не попадали в почетные списки среди ваших ближних, довольствуйтесь тем, что вы добросовестно идете по своему пути и честно выполняете свой долг. Отсутствие славы не есть самое мучительное из зол. Хуже, если она есть, но подобно снегу, что утром покрывает землю белым ковром, а днем исчезает под лучами солнца. Что польза мертвецу, если люди говорят о нем? Обретите же истинное благословение. Еще одно временное благословение, которое желают мудрые и иногда с полным правом предпочитают его двум другим – благословение здоровьем. Мы вряд ли в состоянии оценить его должным образом. Относиться к такому благу несерьезно – это безумие из безумий. Самые высокие оценки и похвалы здоровью никогда не будут чрезмерны. Имеющий здоровое тело бесконечно более благословлен, чем тот, кто болезнен, каким бы состоянием он при этом ни располагал. И все же, если у меня хорошее здоровье, мои кости крепки, а мышцы упруги, если я едва знаю, что такое боль, но каждое утро поднимаюсь и бодрым шагом иду на работу, а ночью ложусь в постель и засыпаю сном счастливца, все же да не возгоржусь я в своей силой. В один миг она может оставить меня. Несколько недель могут превратить здоровяка в скелет. Туберкулез овладеет телом, а на побледневших щеках ляжет тень смерти. Нет, пусть силач не гордится своей силой. Господь не на силу коня смотрит, не к быстроте ног человеческих благоволит. Не будем же хвалиться этим. И если у нас крепкое здоровье, скажем: «Боже мой, воистину благослови меня, даруй мне здоровую душу, исцели от духовных немощей. Яхве да придет и очистит от проказы, которая в моем сердце от рождения. Соделай меня здоровым в небесном смысле, чтобы мне не быть среди нечистых, но чтобы мне было позволено пребывать в сонме твоих святых. Благослови мое телесное здоровье, чтобы я мог использовать его правильно, полагая силу, которую ты дал мне для служения тебе и для прославления твоего. Иначе, даже имея здоровье, я все же не благословлен воистину». Некоторые из вас, дорогие друзья, не располагают этим великим сокровищем, здоровьем. Утомительные дни и ночи определены вам. Кости ваши стали вашим барометром, по которому вы узнаете о каждом изменении погоды. Многие из вас достойны сострадания. Но я молюсь, чтобы вы были благословенны воистину, и я знаю, что это такое. Я искренне сочувствую одной из сестер, которая сказала мне вчера: «Я была так близка к Богу, когда болела, так наполнена верой и переживала такую радость в Господе. К сожалению, сейчас все это ушло, что почти хотела бы заболеть снова, если при этом ко мне вернулось бы чувство единения с Богом. Я сам много раз с благодарностью оглядывал мою комнату, в которой я лежал больным, и я уверен, что никогда и нигде не возрос бы так в благодати, даже наполовину того, как это было со мной на ложе болезни. Так не должно бы быть. Нашим радостям следовало бы быть великими питателями нашего духа, но часто скорбь благотворнее их. Нож садовника для некоторых из вас есть лучшее средство. Но в конце концов, чем бы вы ни страдали, будь то слабость, недуг, боли, пусть все это сопровождается божественным присутствием, чтобы ваше скромное страдание произвело для вас намного превосходящее его вечное бремя славы, и тогда вы будете воистину благословлены.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Молитва и Ависа», на текст из первой книги «Паралипоменон», 4 глава, 10 стих. «О, если бы ты воистину благословил меня!» В следующей нашей передаче вы услышите вторую часть этой проповеди. До свидания! До следующей встречи!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте! Существует старая поговорка, в которой утверждается, что найти согласие с оскорбленным вами братом труднее, чем взять неприступную крепость. Когда герой нашего рассказа поссорился со своим братом, он осознал, что даже и не хотел вернуть былую дружбу. Вражда разрасталась, разрушая его здоровье, семью и все его существование. И этот конфликт не мог быть разрешен до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: Как ты мог позволить повысить себе зарплату, не поставив меня в известность?
1: Не вмешивайся, не свое дело.
0: Нет, это мое дело, запомни. Ты обманул меня.
1: Это наше дело. Мы с тобой партнеры.
0: Какая муха тебя укусила, в конце концов? Да ты стал просто невыносим.
1: Просто все эти годы ты бессовестно эксплуатировал меня. Вот и все. Мне это
0: что?
1: Надоело.
0: Я эксплуатировал тебя? Но ведь это же я. Я и никто другой начал с нуля весь этот молочный бизнес. И сделал его таким, каков он сейчас.
1: Он настолько же твой, насколько и мой. И чтобы помочь тебе поднять это дело, я годы вкалывал на ферме, не беря за это ни цента.
0: Это я здесь и шачил. Я все организовал. Я вложил в бизнес большие деньги. И я понесу наибольшие убытки.
1: Ну а я тогда выхожу из игры.
0: Что ты этим хочешь сказать?
1: Я хочу разорвать наши партнерские отношения. Беру свою половину дела, и мы расходимся.
0: Твою половину? Да ты не вложил ни одного доллара, и работал ты меньше, чем я.
1: У меня на руках договор о партнерстве, и согласно ему, все обстоит иначе. Между нами все кончено, Бен. Ты понял? Нанимай себе адвоката.

Все братья иногда спорят, в чем-то не соглашаются. Но для героя нашего рассказа это было началом семейной вражды, которая превратилась в настоящий кошмар и привела к полному разрыву отношений. Сейчас вы услышите правдивую историю о Бенни Рэй Барнере и о том, как он был освобожден.

0: Я родился в 1957 году в Мессилоне, Огайо. Я был четвертым из пяти детей в нашей семье. Мы жили на ферме в Вустере. Папа работал на металлургическом заводе. Большую часть дня его не было дома, и поэтому фермой занимались в основном мама и мы, дети. Однако влияние отца в доме было очень сильно. Главной ценностью в нашей семье считалась работа. У каждого из нас были свои обязанности по хозяйству, и мы все дружно тянули свою лямку, вставая до восхода солнца и работая до заката. Если кто-то не дорабатывал, то страдать из-за этого приходилось всем.
1: Бланш, мальчики вычистили стойло?
2: Да, и еще у нас сегодня родился теленок. Сходи, взгляни на него после ужина.
3: Он такой забавный, папа. Ты бы видел, как его качало, когда он впервые в жизни поднялся на ноги.
1: Скот существует для откармливания, а не для развлечений.
3: Я позабочусь о нем, и осенью мы сможем продать его на ярмарке.
1: Кенни, ты отремонтировался на косилку?
2: Он поздно пришел из школы, Боб.
1: Это не оправдание. Сделаешь работу после ужина. Я хочу, чтобы каждый из вас честно выполнял порученное ему дело. Я не потерплю в своем доме бездельников.
0: Кенни был мне братом по матери. Он был самым старшим из нас. Его отец умер еще до рождения сына. Брат держался в семье скованно и отчужденно, а его отвращение к труду постоянно выводило папу из себя. Остальным тоже доставалось за детские шалости. Вот помню, как однажды отец послал нас на сеновал сбросить сено для скота.
4: Смотрите, смотрите!
5: Ой, смотрите! Смотрите, смотрите, здесь дыра!
4: Кто-то выбил сучки в стене. А, держу пари, что Кенни был здесь, когда прятался от папы. А теперь пойдет дождь и зальет сено.
5: Ой, ну и достанется же ему за это.
4: И нам тоже, если мы не сделаем то, что он нам сказал. Давайте сбрасывать сено.
5: Давай. Ой, папа идет, папа! Он снимает ремень.
4: Ой, ребята.
1: Я послал вас заниматься сюда делом, а не развлекаться. А ну-ка, слезай сейчас же.
0: Работа в нашей семье была идолом, которому все служили с превеликим усердием. И тем не менее, в старших классах я резко изменился к худшему. Я пристрастился к спиртному и сигаретам. Иногда мы с друзьями выезжали за город, жгли костры и напивались до потери пульса. Мы задирали каждого встречного и плевали на все приличия. И нисколько об этом не сожалели. Но, ведя такую разгульную жизнь, я не давал при этом себе никаких поблажек в работе. В просветах между пьянками и драками я закончил среднюю школу и 2 года работал на семейной ферме. Затем я пару лет работал шофером на молоковозе. За это время мне удалось накопить денег на собственную машину, и я занялся перевозкой грузов. И я был решительно настроен добиться успеха. И однажды поделился планами на будущее со своими близкими.
1: Ты считаешь, что уже созрел для того, чтобы начать свое собственное дело?
0: Ну, понимаешь, папа, я работал у Рича шофером достаточно долго и понял, что мне по душе молочный бизнес. И потом я успел основательно разобраться во всех его деталях.
2: А ты уверен, что позже не передумаешь и не захочешь снова сесть за руль?
0: Абсолютно, мама. Ты знаешь, 2 лет мне хватило, чтобы выяснить, что мне нужно. Но я не люблю уезжать из дому. И к тому же мне не по душе долгие часы за баранкой. Рич хочет продать свое дело, и мне кажется, что это как раз тот случай, когда стоило бы его купить.
1: Сколько он просит?
0: 135 тысяч.
1: Да, это немало.
0: Да.
1: В каком состоянии оборудование?
0: Оборудование оставляет желать лучшего. Машину нужно ремонтировать. Но я думаю, что если постараюсь, то смогу через какое-то время получить прибыль.
1: Но если ты считаешь, что дело стоящее, то мы сможем помочь тебе. Мы могли бы заложить ферму.
2: Если мы все постараемся, то выкупим это дело.
1: А когда ты выплатишь часть долга, Джо сможет войти к тебе в долю.
0: С самого раннего детства я уразумел, что основой всего семейного бизнеса была наша ферма. И каждый нес свою долю ответственности за нее. Когда были необходимы какие-либо крупные траты, мы всегда могли рассчитывать, что будем в состоянии это осуществить с помощью нашей фермы. Вот и на этот раз с ее помощью мы смогли выкупить молочный бизнес у Рича. Как я был рад! Я трудился годами, не отдыхая дня, и все равно мне этого было мало. Но иногда я чувствовал, что в жизни существует еще что-то ценное помимо работы. И именно тогда я познакомился с Вэл.
6: Как зябко сегодня.
3: Ничего-ничего, Вэл. Вот когда мы доберемся до хижины, я разведу костер.
6: Твоя семья идет сегодня на пасхальную службу?
3: Нет. Ты знаешь, у нас по воскресеньям столько работы, что на церковь просто не остается времени. Но я помню, как однажды в детстве я был в христианском лагере.
6: Да?
3: И мы там изучали Библию, да. Да и вообще, Вэл, там было очень интересно. Ну, вот мы и пришли.
6: Это и есть та лачушка?
3: Да. Ну, давай, забирайся.
6: Дай
3: давай
6: руку.
3: Я тебе помогу.
6: Ага. Здесь так хорошо, Бенни. Я так рада, что ты смог наконец найти время, чтобы побыть со мной.
3: У меня всегда найдется для тебя время, Вэл. Ты свет моей жизни.
6: Я чувствую то же самое.
3: Присядь, а я пока разведу огонь.
6: Хорошо, спасибо.
3: Вот так.
6: Ты такой галантный и внимательный. Те цветы, что ты мне прислал на работу, они такие красивые.
3: Вот так. Хорошо. Ты знаешь, Вэл, я хочу, чтобы моя любовь была для тебя надежной опорой. Надеюсь, что никогда тебя не обижу.
6: У тебя очень доброе сердце, Бенни. За это я тебя и люблю.
3: А я люблю тебя еще больше. Вэл, ты выйдешь за меня замуж?
6: Ты же знаешь, что да. Как чудесно нам будет вместе.
0: Но спустя совсем немного времени после медового месяца мы столкнулись с проблемами. Я снова, как и прежде, с головой ушел в работу. Из-за того, что люди, которых я нанимал, постоянно меня подводили, мне приходилось большую часть работы делать самому. Однажды мой шофер увез молоко по скользкой дороге и расплескал почти пол цистерны. Это меня просто разорило. И именно тогда я обратился к брату с предложением вступить в долю. Первые 2 года мы с ним прекрасно ладили. Но все изменилось после того, как он женился.
7: Бен!
3: Да?
7: Мне нужны деньги, так, чтобы купить кое-что для дома.
3: Ну ладно, это не проблема. Джо, мы же с тобой успешно расплачиваемся с долгами, и у нас на счету достаточно денег.
7: Да, действительно. Дела идут неплохо, как я погляжу, не так ли?
3: Да. Ты знаешь, Джо, мы даже можем позволить себе нанять механика для ремонта грузовиков, чтобы не заниматься этим самим.
7: Это было бы здорово.
3: Да. А то, знаешь, Вэл жалуется. Хочет, чтобы я больше времени проводил с ней дома.
7: Если этот парень будет справляться с ремонтом, мы иногда сможем брать выходные.
3: Ну, конечно. Вообще, думаю, мы на верном пути.
7: Послушай, я бы хотел закрепить наши отношения документально.
3: Да? Ну что ж, я не против.
7: Давай поедем в город и все оформим.
0: Поскольку в финансовом отношении наши дела шли благополучно, я особенно не вдавался в детали бухгалтерии. Но мой брат придавал этому большее значение. Он все считал, записывал и в конце концов пришел к выводу, что я его обделяю. Он стал мрачным, раздражался по всякому поводу. Он обвинял меня в неправильном руководстве, спорил об оборудовании, выходных, оплате труда, а затем он нанес мне страшный удар. Он хотел разорвать контракт о партнерстве и забрать себе половину дела. Это означало войну.
8: Вэл! Вэл, да где ты, Вэл? Вэл!
9: Я иду!
8: Вэл!
9: Что случилось?
8: Джо хочет выйти из Долли! Он хочет забрать половину бизнеса!
9: Что?
8: Ты представляешь, половину! Господи, сколько лет я работал, чтобы поднять это дело!
9: А зачем он это делает?
8: Он считает, что все эти годы я ехал на его горбу, ты представляешь? Он говорит, что работал, не получая зарплаты, и этим обеспечил себе право на половину дела.
9: Да успокойся ты, я надеюсь, что ты справишься с этими трудностями.
8: Да я уже смотреть на него не могу.
9: Бенни, ты должен.
8: Нет, Вэл, ты понимаешь, после того, как я подписал все документы, закон на его стороне. Но это несправедливо. Дни и ночи я работал, чтобы дело начало давать прибыль. Я мучился столько лет, чтобы он вот так вот взял и забрал все даром. Да я никогда ему этого не прощу.
0: По мере того, как мы обсуждали с братом все аспекты дела, я все больше и больше ожесточался против него. Доверие и любовь уступали место гневу и депрессии, которые с каждым днем становились все сильнее. При каждой мысли о брате мне становилось дурно. Что бы я ни делал, куда бы я ни шел, я все время продолжал думать о нем, как он украл мой бизнес и разрушил мою жизнь. Иногда я даже забывал, что Вэл беременна. Вместо спокойного режима, который предписал врач, ей приходилось постоянно выслушивать потоки гнева, которыми я захлебывался после каждой схватки с братом. Ей сделали кесарево сечение, и она родила сына. Я был счастлив. Но счастье было недолгим. Наша тяжба с братом разгоралась все сильнее. Родители глубоко страдали, глядя на нас. Но я и мой брат думали только о том, как выиграть спор. 3 месяца спустя мы крупно поругались прямо на глазах у отца и матери.
10: Я хочу, чтобы мы уже покончили с этой грязью! Я хочу свою долю!
8: Единственный способ выплатить тебе твою долю – это продать оборудование, а я на это не пойду!
10: Тогда я буду добиваться справедливости через суд!
2: Да послушайте, из-за вас я уже продала коров! Неужели вы лишите меня и фермы?
11: Не понимаю, к чему таскаться по судам! Зачем выносить ссор из избы?
8: Да он думает только о себе!
10: Я заслужил свою долю в этом деле!
8: Да, конечно! Ты брал деньги за работу, и ты лгал мне!
10: Ну и что? Если даже это и так, все равно я получал мизер, и все равно мне положено половина этого бизнеса!
8: Слушай, послушай меня. Я даю тебе $50,000 и беру на себя все долги. Тогда нам не придется продавать ферму и позориться в суде.
10: Ладно! Я посоветуюсь с женой.
0: Но жена Джо не согласилась с нашим предложением, и война продолжалась. Через 9 месяцев после рождения сына шериф вручил мне повестку в суд.
6: Что там?
0: Я не верю своим глазам. Я должен идти в суд. Должен перед всеми рассказывать о своей жизни. И никому не будет дела до моих чувств. Я ненавижу его за это.
6: Пенни.
0: А что мне еще остается? Делать вид, что все в порядке?
6: У меня нет больше сил это выносить. Ты хочешь, чтобы наш сын и дальше рос в этом скандале?
0: Нет.
6: Я тоже. Бенни, я была в церкви. Почему бы тебе не взять выходной и в воскресенье не сходить со мной на службу?
0: Я подумаю об этом.
6: Я знаю, что в вашей семье не было принято ходить в церковь, но для детей это очень важно.
0: Ты знаешь, Вэл, Однажды, когда я был еще маленьким, папа сказал: добрые люди когда-нибудь попадут в рай, а плохие в ад.
6: Бенни.
0: Ладно, ладно. Ладно, я пойду с тобой.
12: В Евангелии от Матфея, глава 7, стих 21, Иисус сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного». Исполняете ли вы волю Божью, или вы живете, повинуясь своим желаниям? Друзья, нет мира для того, кто живет по своей собственной воле. Если у вас нет личных отношений с Господом Иисусом Христом, то вы построили свой дом на песке. Позвольте мне прочитать вам то, что сказал Иисус в том же Евангелии: «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Стройте свой дом на скале, имя которой Господь Иисус Христос. Он умер, умер, чтобы искупить наши грехи, дать нам праведность, смыть нашу вину силой своей крови и дать нам возможность воссоединиться с Богом. Он есть скала, основание, на котором вам следует строить свою жизнь».
0: Я впитывал эти слова как губка. Возникало ощущение, что пастор знал буквально все о моей жизни, о том стыде и страхе, которые отравляли мою душу. Моя жена испытывала то же самое. Она постоянно говорила о Господе, о том, как Он дал ей надежду на будущее. Однажды, когда я сидел за рулем и ехал куда-то по своим делам, она передала мне сообщение на пейджер, и я связался с ней по телефону.
13: Алло?
0: Тебе что-нибудь нужно, милая?
13: Бенни, сегодня утром я покаялась и теперь точно знаю, что попаду на небеса. Я так счастлива. Я просто хотела, чтобы ты был первым, кто услышит об этом.
0: Я рад за тебя, Вэл.
13: Ты не можешь себе представить, как это хорошо чувствовать себя прощенной, Бенни. Не имеет значения, что ты сделал. Иисус любит тебя и простит. Правда, это невероятно.
0: Да, дорогая.
13: Я не дождусь того момента, когда смогу поделиться этой доброй вестью со своими близкими.
0: Не прошло и месяца, как я тоже пришел к сознанию своей греховности. И когда пастор пригласил желающих выйти вперед и вручить свои жизни Христу, я вышел. По пути к алтарю ко мне внезапно пришло чувство уверенности, что все будет хорошо. Даже радость от рождения сына не могла сравниться с чувством душевного покоя и блаженства, которое я приобрел в тот день. Мы с Вэл начали регулярно посещать церковь и изучать Библию. Мы нуждались в его руководстве в том испытании, которое ожидало нас в самом ближайшем будущем.
6: Кто это был? Твой брат?
0: Да. Кажется, мне придется нанять адвоката.
6: Успокойся, все будет хорошо, Бенни. Что бы ни случилось сейчас, у нас есть Христос.
0: Я знаю. Но почему Господь посылает мне это?
6: Да Бог тут ни при чем. Ты понимаешь? Это Джо. Это Джо все. Ты помнишь, что мы вчера прочитали в Библии? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Если ты будешь делать то, что праведно в глазах Господа, то Он позаботится о тебе.
0: Мне придется много молиться, чтобы перенести все это.
6: Быть может, на то воля Божья.
0: Ибо какая выгода человеку в том, если он обретет весь мир, но погубит душу.

0: там будет и сердце ваше. Когда мы встретились, чтобы разорвать контракт о партнерстве, на душе у меня был мир. Я знал, что Бог исполнит свои обещания. Когда суд был окончен, я остался с таким же долгом, какой у меня был 10 лет назад, когда я начинал это дело. Мой брат пошел своим путем, а я своим. Несколько недель спустя мы с Вэл услышали проповедь, благотворно повлиявшую на всю нашу жизнь.
1: Бенни, эта проповедь попала точно в цель.
0: Знаю.
1: Я так сожалею о тех ужасных словах, которые были сказаны между братом, его женой и нами. Ты не помнишь, где этот стих из Якова?
0: Вот он.
1: Да. Ага. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью.
0: Стоит ли нести свой дар к алтарю, затаив при этом на сердце обиду против брата?
1: А помнишь еще в Евангелии от Матфея?
0: Ага.
1: Вот, да. «Оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».
0: О, Боже, как трудно следовать Христу.
1: Я хочу написать им письмо и попросить прощения за всю ту боль и мучение, которые мы им доставили.
0: Мы должны сделать это. Бог хочет, чтобы мы сделали первый шаг навстречу.
1: Пастор сказал, что мы должны попросить прощения, если кого-то обидели, Бенни. И мы дадим им знать, что материальные блага больше не являются для нас главным в жизни. Ведь теперь самое важное — это следовать Иисусу.
0: Да, да. То, что ты собираешься сделать, — это правильно, Вэл. Бог простил нас, и Он ожидает, что мы будем прощать других. Вэл написала письмо, а Бог сделал все остальное. Постепенно он восстановил наши родственные отношения. Мне было нетрудно простить брата, когда я думал о том, сколько Бог простил мне. Через 4 года после того, как мы разделили бизнес, я смог рассчитаться с долгами. Я продал свою половину дела и устроился работать на маслобойне. Это дало мне возможность проводить больше времени с семьей. Родители мои по-прежнему живут на семейной ферме. Хотя мой брат и его жена не познали Господа, их дети ходят в церковь вместе с нами, и они приняли Христа.

Какое же это чудесное свидетельство силы воскресшего Господа, принца мира! Друзья, если вы боретесь с грехом, и вам трудно вырваться из плена тьмы, помните, нет ничего невозможного с Богом. Он умер за вас, и Он хочет жить в вас. Отвернитесь от ваших сомнений и страха и ищите Господа прямо сейчас. –

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Сегодня вы услышите вопрос первый, части 17 и 18.

В нашей предыдущей передаче мы говорили, что человек может пострадать за Христа, лишившись своего добра, своего имения, чего-то личного, и все же быть только почти христианином. Не каждый человек, который несет крест Христа на своих плечах, вследствие этого несет образ Христа в своей душе. Человек может быть призван Богом и может принять этот призыв, и все же быть только почти христианином. А также говорили и о том, что человек может иметь Духа Божьего и все же быть только почти христианином. Лишь в том, в ком живет Дух Божий, есть истинный христианин. И остановились на том, что рассматривали две веры – особую, спасающую, и обычную, не спасающую. Испытывайте самих себя, вере ли вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть? 2 Коринфянам 13:5. Спасающая вера – это вера в силу Бога. Это работа Божьего Духа в душе. Это такая вера, которая поддерживает душу и полностью отдает ее Христу для благодати и славы, прощения и мира, освящения и спасения. Это единое действие, стремление разума, души, воли и желаний, стремление всего естества объединить душу с самодостаточным Искупителем. Это такая вера, которая очищает сердце. Она дает силу и жизнь всем другим видам благодати. Итак, человек, имеющий такую веру, действительно является христианином. Это вера Божьих избранников. Но есть и обычная вера, которая не является спасающей. Это увядающая, временная вера. Так же, как существует вера Симона Петра, существует и вера Симона Волхва. Симон Волхв верил, но был исполнен горькой желчи и в узах неправды. Деяния 8:23. Вера большинства людей окажется ничуть не лучше веры Симона Волхва. Первое. Вера большинства – временная вера. Она живет некоторое время, а затем умирает, погибает. Истинная, спасающая вера, вера Божьих избранников, не может умереть. Она может терпеть неудачи в действии, но не в самом характере. Сок растений может отсутствовать в ветках, но будет всегда содержаться в корне. Временная вера ведет человека к погибели. Второе. Существует вера, которая основывается на общем, а не на конкретном. Как существует общий и конкретный предмет веры, так существует общая и конкретная вера. Общим предметом веры является Священное Писание, конкретным – вера во Христа, в обетование. Итак, многие люди могут иметь общую веру, то есть верить всему Писанию, и все же не иметь веры конкретной, не знать, как применять обетование Иисуса Христа. Бесы и распутники могут верить в истины Писания и в то, что написано о смерти и страданиях Христа, но только немногие грешники могут сокрыться в ранах Христа и прийти к исцелению их собственных душ. Третье. Существует вера, которая основывается только на понимании, но не на воле. Это обычная вера. Многие соглашаются с истиной, верят во все атрибуты Бога, в то, что Он справедливый, святой, мудрый, добрый, милосердный и так далее.
Однако, несмотря на все это, не полагаются на Него. Они верят в то, что заповеди истинны, но они не следуют им. Они верят в то, что обетования истинны, но не применяют и не принимают их. Они верят в то, что наказание неизбежно, но не убегают от него. Их вера заключается в согласии с истиной, но не в применении истины. Они верой исповедуют грядущий суд, но не имеют веры для исполнения заповедей. Согласием своим они закладывают основания, но не строят на этом основании, не применяют. Они верят в то, что Христос умер, чтобы спасти тех, которые веруют, и все же они не верят в Христа так, чтобы спастись. О, мои братья! Не верующая голова, но верующее сердце создает христианина. Сердцем веруем к праведности. Римлянам 10:10. Без этого наша вера тщетна, и мы все еще остаемся в своих грехах. Четвертое. Существует вера без опыта. Многие веруют Писанию, основываясь на словах других людей, которые говорят, что это Слово Божие. Сами же они никогда не испытывали силы и добродетели Его в своем сердце и сознании. Итак, что хорошего в том, что человек верует в истину Слова, если человеческая совесть никогда не испытывала силы Слова? Какой смысл верить в истину обетований, если мы никогда не вкусили сладости обетований? В таком случае мы подобны человеку, который доверяет описаниям путешественников, но который никогда не путешествовал сам. Или же мы подобны пациентам, которые верят во все, что говорит доктор, но сами не принимают выписанных микстур. Мы верим в Слово, потому что не можем отрицать его, но все же мы не испытали действия его благодати на себе, и поэтому являемся только почти христианами. Пятое. Существует вера без сокрушенного сердца. Такая вера не смягчает сердце, и поэтому не является истинной верой. Самая маленькая доля истинной веры всегда соединена с волей, готовой подчиниться и с сокрушенным сердцем. И шестое. Существует вера, которая не преображает сердце. Вера без плода, которая не рождает нового творения в душе, но оставляет ее в состоянии греха и смерти. Такая вера делает человека крепким исповедником, но слабым верующим. Человек верит в истину, но не в то, что она в Иисусе. Иначе бы она изменила и преобразила его в подобие Иисуса. Он верит, что человек, который будет спасен, должен измениться, но не понимает, что изменяются ко спасению верой. Таким образом, пока другие веруют ко спасению, он верует к погибели, ибо паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Исайя 59:6. Итак, если вера человека временна или основывается только на общем, на понимании, никогда не испытывала силы Слова Божьего, не исходит из сокрушенного сердца, то, конечно же, тогда человек, невзирая на свою веру, хотя и вкусит от этого небесного плода, все же будет только почти христианином.

Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». По книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин».

0: Часть 17. Человек может достичь еще большего. Он может любить народ Божий и все же быть только почти христианином. Любой вид любви к тем, которые являются святыми, не является доказательством нашей святости. Фараон любил Иосифа и продвинул его на второе место в царстве. Однако фараон был нечестивым человеком. Ахав любил Иосафата, заключил союз с ним и выдал свою дочь Гафолию замуж за Иорама, сына Иосафата. Но и он был нечестивым и бесстыдным человеком.
1: Возражение. Вы скажете, что это противоречит Писанию, ибо оно говорит о том, что любовь к святым и народу Божьему является твердым доказательством нашего возрождения и заинтересованности в жизни вечной. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. 1 Иоанна 3:14. Более того, Дух Божий называет наличие любви характерным различием между святыми и грешниками. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, ровно и не любящий брата своего. 1 Иоанна 3:10.
0: Братьями мы называем не тех людей, которые находятся рядом с нами или которые живут в одной стране, принадлежат к одной нации, являются детьми одних родителей. Также мы не называем братьями только тех, кто одной расы с нами, хотя и такие называются братьями. Но под братством мы понимаем братство по благодати и сверхъестественному возрождению, братство тех, которые являются детьми Божьими. Это-то братство, любовь к которому и есть верный признак того, что мы дети Божьи. Ответ. На это я отвечу, что любовь к детям Божьим является доказательством того, что мы дети Божьи. Например, когда мы любим их за то, что они святые Божьи. Когда мы любим их за образ Божий, который проявляется в них, из-за благодати и святости, которая просвечивает через них в их речи. Эта истина достойна одобрения. Любить благочестивого ради благочестия, святого ради святости. Это верное доказательство нашего христианства. Любовь благодати в другом человеке – хорошее доказательство жизни благодати в нас. И это несомненная истина. Грешник не может любить святого таким образом. Еврей – это мерзость для египтян. Бытие 43:32. Существует противоречие и естественная вражда между двумя семенами, между детьми мира и тьмы, кого Отец в своей вечной любви избрал из мира. Именно подобие, то есть схожесть, с Отцом Небесным является великим основанием любви. Итак, существует большое отличие между невозрожденным грешником и дитятей Божьим. Бог не может любить грешника как грешника. В его глазах нечестивый осужден. Господь может любить его как создание, может любить его душу, может любить его за то, что тот состоит с ним в каких-либо отношениях. Таким образом, Бог любит осужденных духов, так как они его творение. Но он ненавидит их бесконечной ненавистью, как падших ангелов. Поэтому любить грешника, как грешника, дитя Божие не может. Так же и грешник не может любить дитя Божие, как дитя Божие. Это я гарантирую. Однако эта тема относится к разряду несколько других размышлений. Бог может любить человека, который свят, но Он любит человека не за его святость. Во-первых, человек может любить дитя Божие за его любящее, миролюбивое, вежливое поведение со всеми, с кем он обращается. Вера облагораживает речь человека, и это видит мир. Благодать Бога не дружит с мрачным, угрюмым, невоспитанным поведением. Она способствует приветливому поведению и проявлению теплоты ко всем. Там, где есть благодать, она завоевывает уважение и любовь всех. Во-вторых, человек может любить святого за его внешнее величие и славу в мире. Люди очень склонны к почитанию мирского величия, и поэтому богатый святой будет любим и почитаем, а бедный святой ненавидим и презираем. Это все равно, как если бы человек ценил свой меч за вышивку на поясе или свою лошадь за красоту уздечки, а не за ее силу и быстроту. Истинная любовь к детям Божьим достигает всех детей Божьих, как бедных, так и богатых, как рабов, так и свободных, как незнатных, так и благородных, ибо образ Христа одинаково привлекателен и красив во всех. И в-третьих, человек может любить дитя Божье за верность и трудолюбие на рабочем месте. Где вера во всей своей силе овладевает сердцем человека, она делает его ответственным во всех его обязанностях, аккуратным в делах, верным в отношениях, и это вызывает уважение. Плотский хозяин может высоко ценить благочестивого подмастерья или слугу, который считает своим долгом угодить хозяину, заботиться о его интересах. Я могу привести множество примеров, подобных этим, когда благотворительность, красота, остроумие, прилежание в учении, участии и другие добродетели обеспечивали Божьему народу любовь со стороны людей в мире. Но такая любовь не является доказательством милосердия. Это только естественная любовь, возникающая из плотского уважения или каких-либо эгоистичных целей. Та любовь, о которой Писание говорит, что она есть доказательство нашего возрождения, является духовной любовью, главным магнитом и привлекательностью, в которой присутствует благодать и святость. Это любовь, которая принимает праведника во имя праведника. Плотская человеческая любовь к святым – это ограниченная любовь. Это не всеобщая любовь к семени. Итак, здесь как и с грехом. Тот, кто не осознает любой грех, тот вообще не осознает грех как грех. И, соответственно, кто не любит всех, в ком есть образ Христа, тот не любит вообще никого за этот образ Христа, который в них. Итак, если любовь к народу Божьему возникает только на основе естественной любви или из плотского уважения, если это ограниченная любовь, не распространяющаяся на весь народ Божий, тогда, невзирая на эту любовь, человек является почти христианином. Часть 18. Человек может проявлять послушание заповедям Божьим, многим повелениям Божьим, и все же быть только почти христианином. Кажется, что Валаам был очень сознательным, направляя свой курс согласно повелениям Божьего компаса. Когда Валак послал за ним, чтобы он пришел и проклял народ Божий, Валаам сказал: «Хотя бы Валак дал мне полный свой дом серебра и золота, не могу приступить повеление Господа Бога моего». Числа 22:18. И так он сказал: «Что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить. числа 22-38. Богатый юноша пошел еще дальше в послушании. «Все это сохранил я от юности моей». Лука 18-21. И все же он был лицемером, потому что, в конце концов, предал Христа.
1: Возражение. Но ведь сказано, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Иоанна 14:21. И наш Господь Иисус Христос говорит нам определенно и ясно: «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам». Иоанна 15:14. Может ли человек быть другом Христа и одновременно только почти христианином?
0: Я отвечаю. Существует послушание повелениям Христа, которое является верным доказательством нашего христианства и дружбы со Христом. Такое послушание имеет три характеристики. Первое – евангельское. Второе – всеобщее. И третье – непрерывное. Первая характеристика – это евангельское послушание, как в делах, так и в способах, как в основании, так и в конце. В делах, то есть в том, что Бог требует. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. В способе, значит, согласно тому, как Бог требует. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Иоанн 4:24. В основании, значит, иметь чистое сердце, добрую совесть и нелицемерную веру. И в конце, значит, почитать и прославлять Бога. Что делаете? Все делайте в славу Божию. 1 Коринфянам 10:31. Вторая характеристика – это всеобщее послушание, которое одинаково распространяется на все повеления Божии. Оно уважает различные обязанности. Это послушание халева, который совершенно повиновался Господу, числа 14:24, и Давида, который взирал на все заповеди его, Псалом 118:6. Третья характеристика – это непрерывное послушание, когда мы кладем руки на плуг Божий и не оглядываемся назад. «Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца». Псалом 118:112. Тот, кто именно так слушается повелений Божьих, действительно является христианином. Но не всякое послушание повелением Божьим является таким послушанием. Существует частичное послушание, когда человек повинуется только одному повелению Божьему, когда считает своим долгом исполнить только одну заповедь, а не все. Таково христианство в большинстве. Такое послушание не является послушанием. Тот, кто не любит Бога больше всего, не любит Его совсем. Так же и тот, кто не исполняет всех повелений Господа беспрекословно, не исполняет на самом деле ни одного. О жителях Самарии сказано: «Господа они чтили и богам своим служили по обычаю народов». И далее говорится: «Не боятся Господа». 4 Царств, 17 глава, 33-34. Их почитание Господа было без страха. Подобным образом, частичное послушание Богу не является послушанием. Человек может проявлять послушание во многом и все же иметь старую природу. Если это так, тогда все его послушание – это всего-навсего замаскированный грех. Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрленбуш, звукооператор Петр Гам, у микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Анд». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Случалось ли когда-нибудь такое, чего наука не могла объяснить? Есть ли в мышлении ученого место для чудес? Вот некоторые из вопросов, которые мы обсудим сегодня, и рассмотрим некоторые неожиданные ответы от нескольких известных ученых, включая лауреата Нобелевской премии.
3: Звучат позывные еженедельного радиожурнала «Поиски и открытия». Наука и человек. Вот на чем сосредоточен наш интерес. Как соотносятся новейшие открытия ученых и наша повседневная жизнь? Мы постараемся вглядеться в эту проблему пристальнее. Но начинается наш радиожурнал, как всегда, научного дневника.
4: Мертвое море перевернулось. С тех пор, как ученые изучают его, известно, что Мертвое море имеет очень соленые нижние слои и менее соленые верхние. Но в феврале 1979 года Джоэл Гатт из Института Вейцмана в Рехавоте, Израиль, сообщил, что слои в Мертвом море перемешались в однородную массу воды. Доктор Гатт считает, что это случилось впервые за тысячелетия, а может быть, вообще впервые. Почти 30 лет Израиль отводит воды реки Иордан для орошения земель. Это почти прекратило приток свежей воды в Мертвое море. Солнце продолжало испарять верхние слои воды, концентрируя содержание в них соли, пока оно не сравнялось с концентрацией в нижних слоях. Самым очевидным результатом этого для купальщиков явилось исчезновение запаха тухлых яиц от выделений сероводорода. С точки зрения промышленного производства, в результате увеличения плотности верхних слоев морской воды увеличился выход калия и других промышленных продуктов.
3: Вы листаете страницы еженедельного радиожурнала «Поиски и открытия». В программу включены научные материалы, отобранные по принципу того, что интересно и важно.
2: Мы провели опрос нескольких ученых относительно возможности существования чудес. Один из этих ученых, генетик, лауреат Нобелевской премии, доктор Джордж Бидл. Немного погодя, мы предоставим слово доктору Ричарду Бьюбу, профессору Станфордского университета, который поделится своими мыслями по этому вопросу.
5: Писатель Кеннет Тейлор наглядно иллюстрирует, как наша предвзятая убежденность может помешать нам извлекать уроки из собственного опыта. Предположим, что мы верим, будто предмет можно перемещать, только прилагая к нему физическое давление. В лаборатории есть деревянный стол, и на него положен металлический шарик. Мы убеждены, что шарик не сдвинется с места, пока мы не толкнем его или не подуем на него. Далее кто-то подсунул под стол магнит, прямо под шарик, и стал двигать этот магнит. Мы видим, что шарик движется, и пытаемся выяснить, кто толкнул стол. Но никто его не толкал, и мы озадачены. Шарик вновь движется. Мы все еще убеждены, что это возможно только если его толкнуть или подуть на него. Поэтому пытаемся обнаружить воздушный поток, толкнувший шарик. Мы исследуем и убеждаемся, что воздух неподвижен. Теперь мы начинаем понимать, что наша теория была ограничена. Мы узнаем, что металлические шарики могут двигаться не только от пальцев или ветра, а от чего-то еще. К силам, способным вызвать движение, мы добавляем магнетизм. Наши знания расширились. Нас интересует, нельзя ли узнать еще что-нибудь об этом явлении. Давайте взглянем на чудеса по-новому. В Библии рассказано о превращении воды в вино, о людях, ходящих по воде, о воскрешении мертвых и о других чудесах, которые, по мнению некоторых, невозможны с научной точки зрения. Некоторые считают, что случаи с чудесами просто вымышленные истории, так что Библия не может быть верной.
6: Может ли быть правдой то, что не является научной правдой?
5: Мы сможем лучше ответить на этот вопрос, если вначале рассмотрим несколько определений. В одном словаре наука определена как систематизированное знание фактов и законов. Другой словарь определяет науку как упорядоченное и систематизированное знание естественных явлений, полученное в результате наблюдения, опыта и обобщений. Лауреат Нобелевской премии, генетик доктор Джордж Бидл подходит иначе. Наука изучает естественное, предсказуемое, повторяющееся, проверяемое. Сравним это теперь с определением чуда. В одном словаре сказано, что чудо – это необыкновенные события, противоречащие или не зависящие от известных законов природы. В другом словаре – это чудесное, необычное, сверхъестественное событие.
6: В чем же в конечном счете разница?
5: Сравнивая эти определения, мы видим, что научные знания получаются в результате наблюдения и опыта. Но ни один человек не может проводить опыты с чудесами, хотя есть сообщения, что люди наблюдали их. Наука имеет дело с предсказуемым и повторяющимся, а чудо – обычно разовое явление. Наука рассматривает естественные явления. Но если существуют чудеса, это сверхъестественные явления, то есть они находятся за пределами известных нам законов природы. Научные явления имеют место, когда в природе происходит что-то спонтанное, например, извержение вулкана. Научные принципы применимы также, когда человек применяет закон природы, например, когда он подключает к мотору электричество. Наоборот, чудо находится вне пределов возможностей человека или природы. Только Бог может сотворить подлинное чудо.
6: Тогда возникает другой вопрос. Если что-то невозможно для человека, значит ли это, что оно невозможно вообще?
5: Давайте подумаем, является ли невозможное для человека вообще невозможным? Если человеческие существа являются высшей формой жизни, тогда то, чего не может сделать человек, нельзя сделать вообще. Но если существует Бог, тогда все меняется. Если есть существо, мудрость и могущество которого выше человеческих, он может сделать все то, чего не может сделать вы или я. Мы с вами ежедневно проделываем вещи, которые никогда не смогут сделать муравьи или обезьяны, просто потому, что у нас больше способностей, чем у муравьев и обезьян. Если Бог, по сравнению с нами, существо высшего порядка, то логично, что он может делать вещи, недоступные для человека, то, что людям кажется чудом. Библия приводит слова Бога: «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Эти слова записаны в книге пророка Исаии, глава 55, стих 9.
6: Но вот что странно. Христиане считают, что Бог создал Вселенную и что Он установил законы природы. А потом христиане говорят, что Бог нарушает эти законы, творя чудеса. Что же это выходит, что Создатель законов природы является и их нарушителем? установив порядок во Вселенной, не создает ли Бог беспорядок и хаос каждый раз, когда творит чудо?
5: Я так не считаю. Позвольте мне пояснить свою мысль. Мы знаем, что если предметы тяжелее воздуха, они падают на Землю. Значит, теоретически, закон тяготения должен удерживать тяжелые металлические предметы, не давая им всплыть или подняться выше уровня Земли. Самолет тяжелее воздуха, даже если он не загружен, а когда он заправлен тоннами горючего, загружен пассажирами и багажом, он тем более намного тяжелее воздуха. Согласно закону тяготения, самолет никогда не сможет оторваться от Земли. Но диктор в аэропорту объявляет по радио, что в третьей секции начинается посадка на самолет. Пилот намерен поднять свой тяжелый корабль в воздух на высоту нескольких километров и продержать его на этой высоте несколько часов.
6: Вы думаете, они верят, что на них перестанет действовать закон тяготения? Неужели они представляют себе гравитацию как большой электромагнит, который выключается диспетчером? Или экипаж самолета собирается нарушить законы тяготения?
5: Конечно, нет. При определенных условиях сила тяготения пересиливается другой силой. Если крылья и корпус самолета имеют определенную форму, и если моторы тянут его достаточно быстро, то самолет поднимется высоко над землей. Авиационные инженеры умеют использовать законы природы таким образом, что закон тяготения не может удержать на земле многотонную громаду реактивного лайнера. Также и Бог может вмешаться и применить такую силу, которая на время преодолеет обычный ритм естественных событий.
6: Значит ли это, что чудеса противоречат природе?
5: Бог имеет высшую природу по сравнению с нами. Ницше сказал: «Чудеса принадлежат к высшему порядку вещей, являющемуся также высшей природой». Это близко тому, о чем я только что упоминал. То, что естественно для человека, выше того, что естественно для обезьяны. А то, что естественно для Бога, выше того, что естественно для человека. Природа Бога выше нашей собственной. Животное может быть слишком тупым, чтобы понять, что существует более высокоразвитое существо, такое как человек, способное делать то, что животному недоступно. Однако человеческий род не перестает существовать от того, что ум животного слишком ограничен, чтобы понять человека. Так же и Бог не исчезнет от того, что человеческий ум слишком ограничен, чтобы признать его и его чудеса.
6: Когда вас представляли, был задан один вопрос: научны ли чудеса?
5: Я закладывал базу для ответа, чтобы ответ приобрел смысл. Но прежде чем я буду отвечать на вопрос, позвольте мне коснуться еще одного. Лауреат Нобелевской премии доктор Джордж Бидл сказал, цитирую: «Сверхъестественное событие, согласно своему определению, лежит вне пределов науки». Конец цитаты. Другими словами, наука не может проверять чудеса. Она не может сказать: «Да, чудеса случаются», или «Нет, чудес не бывает». Научны ли чудеса? Нет. В том смысле, что они невоспроизводимы человеком. Это и делает их чудесами. Только Бог может творить их. Наука изучает природные системы физической Вселенной. Если существует какая-то реальность вне этого, наука не имеет средств, чтобы обнаружить ее.
6: Если чудеса не научны, могут ли они быть истинными?
5: Вы сами ответите на свой вопрос, если я задам вам пару похожих вопросов. Если что-то лежит за пределами математики, может ли оно быть истинным? Если что-то не является географическим или грамматическим, может ли оно быть истинным?
6: Действительно, кажется, есть много вещей, которые математики не могут объяснить, и которые, тем не менее, истинны. Есть также истины, которые нельзя объяснить правилами грамматики или географическими наблюдениями, потому что эти истины лежат вне пределов этих областей знания. Звучит вполне логично.
5: Совершенно верно. А следующим логическим шагом будет признать, что есть истины, которые, не будучи научными, продолжают оставаться истинами.
6: Как вы сказали, есть истины, которые, не будучи научными, продолжают оставаться истинами.
5: Верно. Если чудеса проявляются в какой-либо области человеческих исследований, они становятся достоянием истории. Поэтому я проверил мнение одного историка относительно чудес. Привожу слова профессора истории доктора Джона Ваврика Монтгомери. Цитируем. «Доказательство того, что библейские чудеса действительно имели место, столь же убедительны исторически, как доказательство того, что Цезарь перешел Рубикон или что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо». Конец цитаты.
6: Не повторите ли вы эту цитату, чтобы мы могли записать ее?
5: С удовольствием. «Доказательство того, что библейские чудеса действительно имели место, столь же убедительны исторически, как доказательство того, что Цезарь перешел Рубикон или что Наполеон проиграл битву при Ватерлоо». Похоже, что доктор Монтгомери хорошо понимал нашу человеческую слабость. Не верить с первого раза ничему, что ты увидел или услышал. Он рассказывает историю об одном фермере, впервые в жизни увидевшем в зоопарке гиппопотама. Фермер не мог из своего опыта найти никакого объяснения гиппопотаму, поэтому он просто отказался верить тому, что видели его глаза. Вот почему, наверное, Бог устраивал чудеса так, чтобы их видело много народа. Например, более 500 человек видели Иисуса снова живым после того, как он был предан смерти. Предположим, что один из этих людей впоследствии усомнился бы. Например, он бы подумал: «Не мог я видеть ожившего Христа. Умершие не возвращаются к жизни». Тогда все остальные свидетели, видевшие то же самое, смогли бы убедить его, что Иисус Христос не такой, как другие люди, и что они тоже видели, что Он ожил после смерти. В действительности Иисус не только показал Себя воскресшим, Он даже предложил сомневающимся людям потрогать раны от гвоздей на Его руках и ногах и рану под ребром, нанесенную копьем солдата. Я рад, что Бог продемонстрировал чудеса, которые человек не может повторить, и что Он устроил так, что это смогли полностью подтвердить так много свидетелей. Тем легче умному, мыслящему человеку поверить, что Бог существует. Доктор Генри Моррис высказал правильную мысль, цитирую: «Говорить, что чудеса невозможны, это все равно, что отрицать существование Бога». Конец цитаты. Но если мы признаем, что Бог существует и обладает неограниченным могуществом и мудростью, то тогда нетрудно поверить в то, что Бог способен творить чудеса, далеко превосходящие все доступное человеческому пониманию.
3: В эфире «Поиски и открытия» – еженедельный радиожурнал. Мы считаем, что подлинно научная информация слишком важна, чтобы ее можно было держать в секрете. Давайте поэтому послушаем, что могут нам рассказать специалисты.
2: Продолжая наше обсуждение, послушаем теперь доктора Ричарда Бьюба. Доктор Бьюб – профессор электротехники и сопротивления материалов в Странфордском университете в Калифорнии. Он автор нескольких книг и более сотни статей о фотоэлектрических свойствах твердых тел. Кроме того, он редактирует журнал Американского научного объединения. Итак, у микрофона доктор Ричард Бьюб.
7: One of the points at which science and Christian faith seem most in conflict is on the subject of miracles.
8: Один из вопросов, по которому, кажется, наука и религия больше всего не согласны друг с другом, это вопрос о чудесах. Что мы имеем в виду, говоря о чудесах? Мне кажется, есть два ответа на этот вопрос. Чаще всего мы имеем в виду события, которое, по крайней мере, внешне нарушает законы природы в их известном виде. Второй род чудес можно описать как совершенно невероятное совпадение. Каждая составная часть в чудесах такого рода может быть сама по себе обычной, но вероятность того, что все эти части окажутся вместе, настолько мала, что когда это случается, это чудо. Например, я как-то слыхал об одном случае, когда человек спрыгнул с самолета, а парашют его не раскрылся. Когда парашютист приблизился к земле, достаточно близко, чтобы различать детали, он увидел, что на многие километры вокруг земля была совершенно пустынна, за исключением одного единственного дерева. Каким-то образом он упал на верхушку именно этого дерева. Ветви дерева смягчили удар падения и спасли ему жизнь. В этой истории два элемента совершенно естественны. Быстрое падение из-за того, что не раскрылся парашют, и растущее дерево. Но, опять-таки, если эта история не вымышлена, тогда тот факт, что падающий человек и верхушка дерева критический момент оказались в одной точке, такой факт можно считать чудом. Обычно мы делаем различие между чудом и просто странным явлением, употребляя слово «чудо» только в том случае, когда происшедшее событие имеет религиозное значение для людей, которых оно коснулось. Потому что чудо это не только странное событие само по себе, но также его интерпретация и значение, придаваемое этому событию. Некоторые люди верят, что наука доказала невозможность чудес. Когда человек говорит такое, он имеет в виду, что структура чуда не укладывается в структуру научной истины, и поэтому чудо не может быть истинным. Давайте подумаем об этом. В действительности чудеса — это уникальные исторические события, поэтому наука вообще ничего не может сказать о них, ни положительного, ни отрицательного. Наука не может подтвердить или отрицать то, что чудеса случаются. Единственное, что может сделать ученый, опираясь на свое научное понимание, это сказать: «Я бы не ожидал увидеть чудо». Тот, кто не верит в чудеса, сказал бы: «Я бы не ожидал увидеть неожиданное, я бы не ожидал непредсказуемого. То, что я не могу предвидеть, невозможно». Такого рода рассуждения вряд ли представляют серьезный аргумент против реальности чудес. Если Бог всемогущ, разве не может Он сделать что-то, что удивит нас? Наука говорит нам о том, что происходит в мире обычно и регулярно. Но наука не имеет ни малейшей возможности рассказать нам о том, что может случаться вне пределов ее поля зрения.

0: Евангелия Иисуса Христа и в связи с провозглашением Божьего свидетельства в мире. Являются ли чудеса волшебством? Нет. Я вижу четкое различие между чудесами и миром колдовства и магии. Чудеса — это не произвольное нарушение законов природы с целью произвести впечатление на публику. Наоборот, чудеса — это уместные доказательства свободной деятельности Бога, которой Он открывает себя людям, которой Он подтверждает свое существование. Было бы совершенно невероятным, если бы чудеса мог творить человек. И было бы столь же невероятным, если бы Иисус Христос не обладал таким могуществом. Ибо Иисус Христос был Богом, существом высшего порядка по сравнению с человеком, существом высшей природы. Позвольте мне повторить еще раз эту ключевую мысль. Было бы совершенно невероятным, если бы чудеса мог творить человек, и было бы столь же невероятным, если бы таким могуществом не обладал Иисус Христос.
1: Перевернутая последняя страница очередного выпуска еженедельного научно-популярного и религиозного журнала «Поиски и открытия».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия, венец познания, над злом и страстью торжество.

тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

с позиции вечности. В словах воскрес он, вечности сиянье, как солнце отражение в росе. Он жив, как из бессмертия послан, с известием, у Бога живы все. Христос воскрес, через скорбей завесу пробился и ко мне надежды луч. Я временный, для вечности воскресну. В пасхальный день смерть потеряла ключ. За той межой, где в океан безмерный впадает плавно времени река, Спаситель ожидает своих верных, покинувших земные берега. Душе своей, бессмертия касаясь, мы на земле о небе можем петь и учимся, над Библией склоняясь, на жизнь с позиции вечности смотреть.

глашатай истины. Иоанн говорил с дерзновением, Иоанн обличал без страха, а его в любое мгновение ожидала за верность плаха. Возвещал Божью правду предтеча, со вниманием слушали люди. Он не знал, что в праздничный вечер голова его будет на блюде. Почему, — говорил он смело, — не боясь ни толпы, ни власти, потому что святое дело было целью его и счастьем. Не померкнет пример Иоанна относиться к греху построже, чтоб пред мытарем и тираном быть глашатаем истины Божьей.

день крещения. Жизнь отдать Христу, какая радость! Пусть презренье плоть не в похвале, но иметь Творца Вселенной рядом — высшее богатство на земле. И пускай смеются, пусть враждуют, пусть не будут легкими лета, но ведь стоит жизнь прожить святую, чтобы встретить вечности Христа. А на небе, в славном окруженье, вспоминая прошлые года, более оценишь день крещенья, отвративший душу от суда.

облик возрожденного. Опасна грешная дорога, дорога гордеца. Рожденный свыше знает Бога, как своего отца. Он выбросил из сердца ярость, с враждой порвал навек. Он победил недуги, старость, он новый человек. Когда душа не жаждет крови, взирая на Христа, в его поступках, в каждом слове смиренье, чистота. Он не сливается с толпою, с пороками ее, идет он узкою тропою в отечество свое.

Струны, струны сомнения, гордости, ропота, пусть замолчат навсегда, пусть все богатство духовного опыта будут заметны в плодах. Струны святой доброты и сердечности пусть никогда не молчат, пусть дорогие мелодии вечности об Иисусе звучат. Звуки глубокие, нежные, юные, льются из чистой души. Эти созвучья любви многострунные так во Христе хороши.

Спеши на труд. Одни бегут быстрее челнока, отматывает жизни нить века. Творцом прервется нить, настанет миг, перепропишут душу вечный мир. Над прахом отгремит оркестра медь, помыслит некто, как могуча смерть. Ошибочно подвластны ей тела, бессильно умертвить она дела. Пока твоя пред Богом дышит грудь, неси любовь Христа и не забудь, что тает время, как в апреле лед, прошедшее Спаситель возовет. Часы спешат, как горная река, пока твоя в движении рука, хоть с посохом, а ноги все ж идут, Господь зовет меня с тобой на труд.

благовестнику. О счастье, сладостное счастье, когда благая весть рекой, смывая грех и злые страсти, несет сердцам святой покой. О радость, радость без границы, когда стопы борцов Христа, как вдаль стремящиеся птицы, идут, спешат во все места. Средь суеты, торжеств, веселья, во всем, что в этом мире есть, найдем ли, братья, что важнее, прекрасней, чем благая весть? И эту весть приносят люди, изъятые из тьмы сует. У них полны любовью груди, у них в устах Христов привет. Да, будут все к труду готовы, благая весть пусть не замрет. О, благовестники Христовы, идите с Господом вперед!

художница. Отзвучало детство колокольчиком, а его серебристый перезвон. Я уверен, никогда не кончится, в памяти всплывая, будто сон. Прошлое не предано забвенью, хоть штрихи и стерты, как с письма. Нежной любви прикосновения выразил я первым слогом «ма». В слове «мама» неземное светится, в ней подобие радужной зари. С лучшим словом я еще не встретился, толстые читая словари. Все года она была художницей, на души огромном полотне, отражая мир лазурно, солнечный, оставляла добрый след во мне. И с любовью очень современно, когда юность вся была в цвету, открывала правды путь осмеянный, ведший через тернии к Христу. Я отдал себя все цело истине, не смущаясь предстоящих битв, помогала мне в буранах выстоять окрыленность маминых молитв. Время пробегает быстрым вестником и не лег на маминых висках. Как сложна задача и ответственна воспитать детей в любви Христа!

всякий миг. Передо мною блокнот и карандаш, и я молюсь: «О Боже, что мне дашь? Что дашь сегодня в этот самый час, чтоб дух мой угнетенный не угас? Где мне найти достойные слова, чтоб славить твои чудные дела? Прошу тебя, мне вдохновенье дай, чтоб душу посетил цветущий май. За облаками розовый закат, как символ огорчений и утрат. И вот я жду, дрожит моя рука, и вдруг слетело словно с языка: Господь и Бог, тебя благодарю за воздух, солнце, звезды и зарю. О, сколько раз ты утешал меня и выводил из адского огня! Да, как же мне об этом умолчать? А я не мог строки моей начать. Во всякий день, во всякий час и миг пускай звучит благодаренье стих».

Чего от жизни ждешь? В твоих глазах усталость, давно покрылись инеем виски. Ты понимаешь, что подкралась старость, и коротаешь кое-как деньки. Ты по инерции вперед идешь, чего от жизни ждешь? Она дарит живое, и если ты от жизни смерти ждешь, ты заблужденье принял роковое, и вместо жизни только смерть найдешь. Ты в вечный ад уверенно идешь. Чего от жизни ждешь? Жди от нее живого. Жив только Бог и тот, кто в нем живет. Пускай в тебя вселится его слово. Оно в тебе и смерть переживет. И ты счастливым вечность перейдешь. Чего от жизни ждешь?

Прекрасные места. Мои ноги прошли по прекрасным местам. Отзови меня ныне, Господь. Не скажу, что жила я с бедой пополам, что замученный дух мой и плоть. Он мне прелесть земли и небес показал, к тихим водам водил он меня. Я люблю тебя, он мне однажды сказал, и душа ожила с того дня. Мне прощение сладость известна вполне, и знаком очищенье огонь. И я знаю, что Бог мой сказал сатане: отойди, мое чадо, не тронь. Я в сладчайшем общенье бывала с Христом, в тишине, при закрытых дверях. Он мне был над бурлящим потоком мостом, маяком на бездонных морях. Он послал мне сердечных и верных друзей, вел семью моих братьев, сестер. Жизнь прекрасной была, потому что он в ней мне объятья свои распростер. Он дорогу мне в небо свое указал, и я знаю, что буду с ним там. Он был пищей душе, он был светом глазам. Я прошла по прекрасным местам.

осень, бурые иглы сосен, желтые листья клена. Вновь наступила осень, отдых земли утомленной. Нужен роженице отдых, плод, подаривший людям. Хлеб, виноград, корнеплоды мы принимаем и любим. Воздух вздыхаем свежий, дождик встречаем хлёсткий. Пусть украшают межи крупные капли блески. Тихое время осень, рано темнеет небо. Что в закорма уносим? Много ль собрали хлеба? Житницы вечна мера, наш урожай вбирает. Осень, где плод твой, вера? Это Господь лишь знает.

слушать – это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

укрепляет нас. В связи с трудным материальным положением я не имею возможности оплатить годовую подписку газеты «Забытый алтарь» и журнала «Сестра». Если Господь, наш Спаситель Иисус Христос, благоволит расположить чье-то сердце, чтобы помочь просимым и оплатить подписку, я буду очень благодарна Господу и вам. Чтение газеты «Алтарь» и журнала «Сестра» укрепляет нас духовно и укрепляет нашу веру в нашего Спасителя Иисуса Христа. Будем молиться за вас. Рая Комарова, Украина.

после операции. Очень хочу, чтобы вы напечатали мое свидетельство в журнале «Сестра». Я об этом говорю всем и в церкви свидетельствовала. 2 марта на работе у меня заболело сердце. Мастер позвонил моему сыну, он приехал и увез меня домой. Соседка вызвала скорую помощь. Приехал врач, а потом скорая. Врач проверил и сделал все, что нужно. Отправил в реанимацию, сказав, что остается мало времени. В больнице все подключили, и врач сказал, что еще бы 10 минут, и было бы поздно. «Благодарите Бога», — сказал он. Оказывается, одна артерия была забита на 70%. Надо было срочно делать обследование сердца катетером. Мне сказали, что это займет минут 40-50. Пока писали бумаги, я молилась по-русски, а врач спрашивает: «Вы, наверное, молитесь о чем?» Я ей сказала, что просила Бога, чтобы он не оставил меня калекой, пусть лучше заберет к себе, а если можно, пусть еще оставит меня для мужа, детей, внуков и родственников. Врач говорил обо всем, что делал, и где-то через 20 минут больше я ничего не помню. Хорошо, ничего не болит, радуюсь. Сколько это длилось, не знаю, и вдруг почувствовала какой-то удар. Очнулась и вижу, стоит сын и плачет. Вдруг я стала бить все аппараты, которые передо мной стояли. Сколько прошло времени, не знаю. Потом мне стало легче. Спрашиваю у врача, что со мной было. «Все хорошо, вы с нами». Погладил руку, а медсестра подошла, погладила меня по щеке и заплакала, и говорит: «Вы опять с нами». Привезли меня опять в реанимацию. И та врач говорит: «Фрау Хлопус, я тоже была рядом, когда вы отключились, и все знаю». «Смотрите, как вы просили Бога, так он и сделал. Он услышал ваши молитвы. Меня спасали, наверное, 4 часа. Второй раз пошла в больницу 14 мая. Врач спрашивает: «Вы боитесь?» «Нет, я все влагаю в руки Бога и доверяю вам». Он только мог ответить: «Спасибо. Бог оставил меня на земле для чего-то еще. Прошу вас, молитесь обо мне». Лидия С.

благодарен за жену. Слава Господу, что Он дал мне такую спутницу, которая, несмотря на то, что пока не присоединилась ко мне как сестра во Христе, но жертвует для христиан охотно. Я также рад, что забытый алтарь и сестру читают в Соленом. Это не так далеко от Эста-Алтая, где я вырос и куда теперь идет наша газета. И еще радует, что в других селах тоже есть церкви, поэтому молим Господа, чтобы благая весть расходилась по всей земле, ведь это признак того, что когда весь мир узнает о Христе, Он придет за церковью. Также имею просьбу к братьям и сестрам, чтобы молились за моих детей Сергея и Ольгу, им уже 18 и 16 лет. Раньше тоже ходили на собрания, хотя, может, больше из-за того, что папа сказал. В Омске, где я жил последнее время, они, будучи маленькими, охотно ходили на собрания, в воскресную школу. В Германии пришли проблемы языка. Компьютер, телевизор и постоянный контроль и борьба с этими увлечениями привели к проблемам посерьезнее. Дети не хотят понимать, что я им добра желаю, ограничивая их в этих увлечениях. Теперь, когда они взрослыми стали, они думают, что правы, а мы ничего не понимаем. Обо всем не напишешь, что произошло за мои 11 христианских лет, но пока живы, имеем надежду. Всего доброго, Божьих благословений всем. Вальдемар С.

и посылка, и стихи. Я очень рада, что вы не забываете о нас, высылаете ваше издание. Еще хочу поблагодарить за сборник стихов «Близкое небо» Татьяны Жембровской. Пусть Господь благословит сестру Татьяну за ее талант. Стихи мы читаем и учим дома сынишкой, и для воскресной школы хорошо использовать и стихи, и рисунки из этой книжки. Хочу поделиться еще одной радостью. Нам пришла посылка из Германии от сестры Оли Ши. В посылке были одежда, сладости и духовная литература и для меня, и для детей. Слава Богу! Я благодарна Господу за Его заботу о нас, за Его благословение и поддержку. Сестра Вера, Россия.

Исповедь под подушкой. «Веселись, юноша, и ходи по путям сердца твоего, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Экклезиастам 11.9. В свои 33 года Ахсар очень хотел жить, но он понимал, что дни его сочтены, и каждый новый день уносил силы. Он уже 2 года не выходил из дома и практически был прикован к постели из-за невероятной слабости. Но Асхар находил в себе силы держать ручку в руках и доверять свою прожитую жизнь листу бумаги. В неумелых, но очень искренних стихах «Себе ведь не лгут» он спешил излить свое сердце. Спешил, потому что каждый день мог оказаться для него последним. 2 года уже я болею всерьез, из глаз моих много уж пролито слез. Гляжу со слезами из комнат в окно, не радует в жизни уж больше ничто. Да, только тогда, когда недух одолел окончательно, и все восприятие жизни со всеми ее проявлениями сузилось до оконного проема, за которым чередой сменилось 4 времени года, Асхар оценил жизнь по-настоящему. Нет, не ту жизнь, которой жил, а ту, которую мог бы прожить. Ведь перед ним, молодым и здоровым, лежал весь мир. И смотришь теперь со слезами в окошко, мечтаешь вернуть годов хоть немножко. С грустью подводит он итог прожитому. Тихо плачет его душа о давно ушедшем детстве, пожалуй, единственном светлом периоде его жизни. Детство золотое пролетело и прошло, и не вернуть то времечко, оно ушло, и начались тут школьные года, да и они летят так быстро, как в тереке вода. Пролетели школьные годы, наступило время выбирать жизненный путь. Каким идти? Их много. Дальнейшая учеба, приобретение специальности, созидательный труд в радость, если увидеть его конечный результат. Может быть, это был бы построенный своими руками дом, а может быть, машина или самолет, или это был бы вылеченный им первый пациент или первый ученик, старательно прочитавший по слогам самое дорогое слово «мама». А может быть, это была бы его первая пашня, привольно раскинувшаяся и готовая принять в себя зерно, чтобы зашуметь в свой срок золотистой нивой. А потом отведать ему самый вкусный на свете каравай, испеченный из выращенного им хлеба. Может быть. Но ничего этого не случилось, потому что кроме созидания есть еще и путь разрушения. Тот путь, о котором предупреждал Иисус Христос в Нагорной проповеди. «Широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». К сожалению, Асхар вступил на него, о чем свидетельствуют скупые стихотворные строчки. «И начал ты совсем по-другому уж жить, обеими ногами в грехи нырнул, что не отмыть. Начались гулянки, пьянки, анаша, но жизнь такая не стоила и гроша. Слишком позднее прозрение пришло к нему, больному и немощному. Асхар понял, что жизнь не состоялась, о чем он и написал. Горе родным, болезнь, тюрьма, вот что приобрел я для себя, и что от жизни моей, той шальной, лежу теперь беспомощный, больной. Да, в судьбе Асхара отразились 1000 подобных загубленных жизней. Сначала любопытство попробовать запретный плод, и очень скоро наступившая химическая зависимость, то состояние, когда смыслом жизни становится одно – достать дозу. И для этого все, абсолютно все средства хороши – и обман, и воровство, и предательство. И бесконечное страдание самых близких, дорогих людей, на глазах которых все это происходит. И сгорают молодые жизни,
как запачканные, неочищенные светильники, от которых остается только смрад и копоть. Но и для таких жизней есть шанс спасения. «Придите и рассудим», — говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Господь сказал: «Придите». Встать и пойти Ахсар уже никуда не мог. Но Божья помощь пришла к нему сама. Она пришла из ателье, которое было в соседнем доме, и услугами которого пользовалась мама Асхара. Она поделилась своим горем с сотрудниками ателье. Среди них оказалась верующая душа. Она-то и организовала группу, которая начала молиться за Ахсара и посещать его на дому. О результатах этого посещения Ахсар написал: «И вот, казалось, все, конец настал, но меня Бог через друзей призвал, помог глаза мне протереть, на жизнь другую посмотреть. По милости Божьей еще на целый год была продлена та, другая, новая жизнь во Христе для Ахсара, жизнь, с которой произошла переоценка ценностей. Что раньше в мире этом я искал, что мог найти в мирских грехах, о чем мечтал? Увяз я с головой в разврате, суете, все было лживым, черным, просвета нет нигде. Да, прошлого Ахсару не вернуть, но через наступившее духовное прозрение еще можно было изменить настоящее. И вот без сил, не в силах встать, я начал Бога, как Отца, искать. И Бог услышал крик души моей, сказал: «Прошу, приди ко мне скорей». И Он действительно простил мне все. И вот я в храме у Него. В течение целого года после крика души Ахсар мог читать Евангелие и познавать всю красоту и глубину Христова учения. За это время он пересмотрел свою жизнь, размышлял о спасении и, как умел, славил Творца. «Отдай, Господь, Ты силы мне понять спасение сие! Отдай живое слово мне понять, чтоб в сердце мне оно вошло и духом выше бы мне стать!» Его твердое сердце стало как воск. Он понял, какую боль он причинял своей беспутной жизнью, прежде всего матери. «И хоть я два века буду писать, о любви к тебе, мама, не сумею сказать. Но знай ты, мамуля, иначе не быть, пока стучит сердце, тебе в нем жить». И хотя в начале жизни Ахсар вступил на путь греха, в конце жизни, по милости Божьей, он сошел с этой дороги. И вот, Иисус, хоть тяжек был к тебе мой путь, но с этого пути мне никогда и ни за что уж не свернуть. Ты, Отец Небесный, чудный мой, дай силы Духа мне и будь всегда со мной. Пусть Ахсар не построил дом или самолет, не вспахал ни одной борозды, но все же в конце жизни он сделал самое главное дело — примирился с Богом и приобрел в нем вечную жизнь, и внес свой маленький вклад на ниве Божьей, оставил стихи, обличающие грех и прославляющие Творца. Пожелтевшую старенькую тетрадь в клеточку, может быть, оставшуюся от его школьной жизни, в которой были написаны эти стихи, мама Ахсара нашла под подушкой после его смерти. «Молю Тебя, Господи, помоги, смилуйся, ибо знаю, что очень грешен я перед Тобой. О Боже, прости, помилуй, помоги и сохрани. Аминь», — читала мама, заливая слезами исповедь сына на последнем тетрадном листке. Людмила Чернякова, Россия.

моя новая давняя подруга. Я бы хотела рассказать читателям об удивительной семье моей подруги Татьяны Фот. Мы жили в одном поселке и дружили еще с детского сада. Подрастая, мечтали породниться, чтобы и дальше в жизни быть всегда вместе. Так и получилось. Мой муж – кузен моей подруги. Поженились мы, а чуть позже замуж вышла Таня. На ее свадьбу мы приехать не смогли. Вот-вот должен был родиться наш первенец. А родственники рассказали, в хорошую семью попала Таня. Только одно плохо, свекровь у нее баптистка. А так ничего. Позже жили мы в разных городах. Изредка писали друг другу. Родились наши сыновья-одногодки, а через год у Тани еще двойня. С детьми не так быстро найдешь время для писем. А вскоре и вовсе большая семья Фот переехала в Германию. Так мы расстались. Помню, получили из-за границы открытку ко дню рождения, и все пожелания в ней закончились словами: «И многих вам благословений от Бога». Мы удивились и посмеялись. «Ну, Танюха дает. Тут и про свекровь вспомнили. Затянут ведь». Только через 5 лет мы встретились снова. Радости было столько и воспоминаний. Заметила при встрече, подруга моя изменилась как. Вроде бы и она, смех такой же звонкий, и сама вся такая же, как раньше, но вместе с тем другая. Странная какая-то, перед едой молится, косынка на голове. Отношение к мужу тоже какое-то почтительное. А попроще нельзя? Анекдоты, сплетни не поддерживает и уводит разговор в сторону. Советы дает, имеет право, она уже многодетная мама. У них с Виктором уже 6 детей. Так, в общем, все с тобой, подруга, ясно. Втянула таки свекровь в секту. Все, буду теперь с тобой рядом и помогу тебе оттуда выбраться. Все станет, как раньше. Она молча улыбнулась и покачала головой. Прошло еще 12 лет. Мы часто звонили друг другу. Есть о чем поговорить. Главная тема — дети. У нас их 3, у них 11. Мы стали старше, и то, что раньше было так важно, все ушло. У меня появилось знание. Жизнь — это сегодня, и каждой минутой надо дорожить. Не разменивать на всякую ерунду. И я надеюсь, что когда-нибудь я позволю своей самой любимой подруге и вместо «привет» скажу «мир тебе, сестра», и «спасибо тебе за все, тебе и твоему Виктору». И это мое письмо, оно не просто рассказ, оно поздравление. 26 ноября исполнилось Виктору Фот 50 лет. Мы, пусть и с опозданием, желаем всего самого доброго, и есть у нас одно особенное пожелание. В июне 2007 года мы присутствовали на крещении их дочери. Это было так торжественно и трогательно, что я спросила у Виктора: «Что ты сейчас чувствуешь, когда видишь, как твое дитя, заключив завет с Богом, выходит из воды?» Он только молча взглянул на меня, но счастье и необыкновенный покой в его глазах были ответом на мой вопрос. «Дорогой Виктор, ты испытал такое чувство 2. Мы желаем тебе испытать это еще 9 раз». Виктор, Галина Хинкель.

Музыка свободного сердца. Свидетельство главы семейного оркестра украинских бандуристов брата Сергея Горельчаник. Сергей родился на Украине в атеистической семье. С детства он полюбил музыку и пение. Воспитывали его в коммунистическом духе. Вскоре он уже очень хорошо играл на баяне. Службу в армии проходил в бывшей ГДР. Он служил в музыкальном ансамбле, который по всей Восточной Германии давал концерты в советских воинских частях. После армии Сергей продолжил свою музыкальную карьеру, поступив в консерваторию. Работать он стал учителем музыки и пения. На всех коммунистических праздниках он организовывал музыкальные выступления. Во время очередной подготовки концерта в одном медицинском училище он встретил студентку, симпатичную милую девушку, у которой был прекрасный голос. Ее звали Наташа. Он сразу предложил ей исполнить одну песню, но она отказалась, говоря: «На таких праздниках я не пою». «Почему?» — спросил Сергей. «Я христианка, и если пою, то во славу Божию», — ответила девушка. «Но ведь это не серьезно, никакого Бога нет, это уже давно доказано», — сказал он. Наташа с улыбкой протянула ему Евангелие и сказала: «Почитай эту книгу, это Слово Божье, и вы убедитесь, что Бог есть». На этом они расстались. Собрав всевозможные атеистические книги, в которых авторы пытаются опровергнуть существование Бога, он углубился в них. Сергей хотел во что бы то ни стало доказать Наташе, что Бога нет. Внимательно прочитав все книги, он пришел к выводу, что они все друг другу противоречат, и это еще больше подогрело его любопытство. Кто же все-таки прав? Сергей стал читать Евангелие, которое сразу заинтересовало его, фасцинировало. Стало ясно, что эта книга говорит правду. Во время очередной встречи с Наташей Сергей был приглашен ею на богослужение. И он, конечно, пошел. Ему все очень понравилось, кроме одного. Ему не нравилось, когда призывали к покаянию, потому что он себя грешником не считал. Но однажды Бог открыл ему, что и он большой грешник, нуждающийся в прощении и спасении. И Сергей, смирившись, открыл свое сердце Иисусу Христу и стал спасенным Детем Божьим. Через некоторое время он женился на Наташе, которая указала ему путь ко спасению. После того, как Сергей стал христианином, ему и его семье пришлось пережить много испытаний и проблем. Его вызвали в КГБ и предложили сотрудничать с ними, но он категорически отказался от этого предложения. Тогда брата Сергея уволили с работы, запретили учиться в консерватории. Несмотря на все испытания, Сергей и вся его семья остались верными Господу. Пришло время больших изменений и на Украину. Республика стала независимым государством, но в Украине были приняты новые законы. Самый важный – свобода вероисповедания. Слава Богу! Сергей смог возобновить учебу в консерватории, и с работой больше проблем не было. Теперь он вместе со всей своей семьей, семейным оркестром, прославляет Господа музыкой и пением. Четверо дочерей играют на украинских бандурах, он сам на баяне, и все вместе они радостно прославляют Господа пением. Йоханнес Дерксен.

Глубокая заноза. Мне 80 лет. Теперь с высоты прожитых лет я смотрю на свой пройденный путь, а он весь сохранен в памяти, и делаю выводы. Как много людей, и обидчиков, и обиженных, страдают от этого чувства. Обида присуща всем людям. У некоторых она проходит быстро, у других живет годами. Обида способна так глубоко проникнуть в душу и быть там до самой смерти. Человек вынашивает обиду, угнетающую душу, ожесточающую сердце, а иногда провоцирующую на месть. Обидчивость часто становится чертой характера. Она всегда видит корень зла в других, но никогда не ищет его в себе. Обидчивым трудно ужиться с другими людьми, и они часто теряют друзей. Так происходит с людьми, не знающими Бога. Это было мое наблюдение за неверующими, как бы с одной стороны. С другой стороны, когда я стала верующей и продолжила свои наблюдения в свете Слова Божьего, как в церкви, увы, тоже есть обидчивые. Обида – не самостоятельный грех, она вырастает на дереве самолюбия. Что же говорит на этот счет Писание? «Не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание». Экклезиаст 7:21. Бывает, что кто-то не расслышал или неправильно понял сказанное, или посмотрел не так, а обида уже вспыхнула, и он к этому человеку уже имеет неприятие. Если бы мы следовали советам Писания, то и обиды бы в большинстве случаев не возникали бы и не задевали бы нашего сердца. Обида разрушает не только здоровье, но и пагубно влияет и на духовную жизнь. Это заноза, которая сидит глубоко в сердце и не дает возрастать духовно. В таком случае мы забываем молитву Господню «И прости нам, как и мы прощаем». Существует взаимозависимость между Божьим прощением и нашим. Как много простил нам Господь, и мы должны прощать. Если бы Бог прощал, как мы, то мы никогда бы не получили прощения. Обиженный, радуйся, что не обидел другого, а коль оклеветан, прости ему злобное слово. Тебя обошли, ты в презрении и поношении, усиль за обидчиков в слезных молитвах прошения. Со тьмою бороться успешней не тьмою, а светом. На выкрик глумливый ответь лучезарным приветом, и адские силы отступят тогда с удивлением. Их гордость поругана будет любовью, смирением. Желание такое при жизни всегда исполнимо. Господь не проходит молящихся мимо. Степанида Коробова, Киргизия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

адаптация наша проходила спокойно. Было трудно всем. Язык знала только Нелли. Все лежало на ней. Ей было всех труднее. И у нее была радость и успокоение в Господе. Приглашала она и нас на собрание, но мы не ходили. Потом дочка решила сходить. Больше она не пропускала ни одного собрания. Стали они приглашать и сына. Он отказался. Один раз мы ему говорим: «Сходи, посмотри, не понравится, заставлять не будем». Пошел. С тех пор не пропустил ни одного собрания. Покаялись наши дети. В один день приняли крещение. Я не ходил с ними на собрание. Отвезу их к дому молитвы, погуляю пару часов или померзну в машине и везу домой. Этот труд я исполнял честно. Мы получили квартиру. Дети и жена учились, я работал. Все было хорошо. Сын получил права, и мне не надо было уже возить их в церковь. Один раз, собираясь на собрание, дочка мне говорит: «Пойдем, папа, с нами». Я отказался, а у нее навернулись слезки на глазах. И она говорит: «Мне тебя жалко». Было желание быть с ними, но был и тот, кто не хотел, чтобы я был в церкви. На Новый год, 31 декабря, вся церковь собирается в 22 часа на богослужение. Я тоже хотел поехать. Заехали к родителям Нелли. Вышли, машина не заводится. В общем, был повод не ехать в церковь. Я же знал, что сатана хотел оставить меня своим рабом, чтобы погубить душу мою. Почти год еще я служил ему. Но по милости Бога живого, по молитвам церкви и по молитвам моей семьи, Бог дал мне понимание моего безнадежного, мертвого состояния. Так написано в Библии, которую я читал почти 10 лет. «И вас, мертвых, по преступлениям вашим». Да, у нас было все хорошо. Господь опять дал нам все. Силу, здоровье, достаток. Лишнего не было, но и нужды острой ни в чем не было. Господь изменил моих домочадцев, изменился их внутренний мир. Дети выбросили из дома все непотребное, эту глупую мирскую музыку, никчемные картинки, побрякушки. Телевизор мы не покупали, и разговор о нем вообще не заходил. В общем, Бог такие изменения произвел в жене и детях. Что мне оставалось? Только радоваться. Ну, все хорошо, как в Библии. Покойся, ешь, пей, веселись. Однако, читая Библию, свидетельства, слушая проповеди на кассетах, я понял, что я – ничто. Иисус Христос приходил на эту землю спасти меня от вечной муки. Он пришел пострадать вместо меня. Сколько плохого я делал против жены, против детей, против родителей, против знакомых. Я говорил плохие слова, проклинал, я желал зла людям, тем людям, за которых Христос умирал на кресте. Я был грешен, а в Библии сказано: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господи наше». Видя любовь Бога, явленную нам в Его Сыне, мне было стыдно перед Ним, что я прохожу мимо Его страданий, в которых я был больше всех виновен. «Прости меня, Иисус, прости! Это я причинил тебе столько боли. Ты вместо меня нес наказание за мои грехи. Где же я? Почему я не благодарю тебя? Почему же я не в церкви твоей? Почему я не служу тебе? Почему я трачу впустую жизнь, которая принадлежит тебе и которую я так бессовестно присвоил? У меня было все хорошо, потому что ты вел меня. Ты принимал на себя удары, которые я заслужил. Я не мог больше так жить. Я видел, как много дает Бог. А мир, в котором я жил, ничего не дает, хоть он вроде и красив внешне. Господь повел меня к себе, и я пошел, ничуть не сопротивляясь. Кто-то сказал:
что вовсе не глуп тот, кто меняет то, что нельзя сохранить, на то, что нельзя потерять. Как здорово это сказано! Это сказано о покаянии. И теперь я свободен. Я ничего не боюсь. Если Господь за нас, кто против нас? Римлянам 8:31. Бог продолжает вести нас Его путем. Сколько чудес Он совершает с нами, и сколько благословений мы получаем от Него. Обитель нам уготована на небесах. Бог открыл нам, что Он приготовил для нас. Мы уже здесь, на земле, это чувствуем и знаем. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Когда мы жили в мире, то были в страхе, так как кроме смерти нам ничего не предвиделось. Даже при самых благоприятных обстоятельствах, подумайте, мои друзья, стоит ли так сильно держаться за свою смерть? Ведь не она вас держит, вы за нее держитесь. Вот так Бог когда-то спас Нелли от физической смерти, а потом спас меня от вечной смерти, потому что я жил с верующей женой. Ибо неверующий муж освящается женой верующая. 1 Коринфянам 7:14. Не бросайте своих неверующих супругов, не оставляйте их, молитесь о них больше, любите их, как Христос любит каждого. Плоды ваших молитв вы обязательно увидите, может, и не на земле, но без Бога, без правильного хождения перед Ним, без принадлежности к Церкви Христа, ваши молитвы будут бездейственны. Иисус сказал: «Веруйте в Бога, и в Меня веруйте». А верить в Иисуса значит соблюдать Его заповеди. Об этом просит сам Иисус в Иоанна 14:15. Давайте примем Его заповеди, пойдем и исполним их, и будем мы угодно Богу, и Он будет вести нас. Господь меня привел к себе, когда у меня было все хорошо. Дорогие мои друзья, Он и вас всех ждет и зовет, когда у вас все хорошо. Не думайте, что в церковь надо идти тогда, когда постигнет вас горе, беда или болезни. Приходите сейчас не для решения своих проблем, а служить Богу. Приходите к Богу получать прощение грехов и жизнь вечную. Не проходите мимо благодати, не ждите, когда вас сатана обхитрит и обманет. Вы не вырветесь из его сетей. Просите сейчас защиту у Иисуса. Пока вы в силе и в своем разуме, пока вы видите, ходите, слышите, призывайте имя Его. Исполните заповедь Его. И заповедь эта, как написано во Второзаконии, не на небе, не за морем. Она не недоступна для тебя и недалека, она совсем рядом. Второзаконие 30:10-17. Бог дал каждому разум. Не пользуйтесь чьим-то, вникайте, размышляйте, исследуйте, не бойтесь и не ленитесь. Не смотрите на тех, кто назвал себя христианином, не зная Христа. Идите сами, стучите, просите. Иисус ждет вас, ради вас Он приходил на землю. Александр Макаренко.

Дорогие наши неписатели, о нас слагают страшные истории. Скоро будет год, как приходит в нашу семью эта газета. Читаем ее все – муж, я и дети. За это время она стала нам родной. Объединяет в одну семью многие судьбы людей. Заставляет задуматься, помолиться, поучаствовать в чьей-то скорби. Мне бы хотелось поблагодарить от всей нашей семьи дорогую сестру в Господе Эмму З. за годовую подписку на газету. Хотелось бы немного рассказать о нашей семье. Живем мы в данное время на Урале, в поселке Варшавка. По воле Божией приехали сюда в 2002 году из Казахстана. Даже еще не граждане России. Но главное, мы граждане у нашего Небесного Отца. До этого жили в Казахстане, в городе Алматы. Там же и услышали впервые благую весть от наших соседей, Виктора и Ларисы Кондратьевых. Мы очень благодарны этой семье. Они были нашими душепопечителями и многое сделали в нашем становлении на пути к Богу. Мы в 1992 году приняли вместе с мужем крещение в Церкви Утешения. В 1993 году по воле Божьей мы переехали в Восточный Казахстан. В селе Большая речка прожили 8 лет, но дом молитвы от нас находился в 20 километрах. Автобусы рейсовые не ходят. Приходилось добираться на воскресное богослужение, полагаясь на милость Божью. И Господь всегда хранил в пути и посылал транспорт. Теперь, по милости Господней, мы проживаем здесь. Господни пути не наши пути. У нас трое детишек. Полагаемся только на нашего Спасителя Иисуса Христа. Он и здесь ведет нас своей любящей рукой. Мы здесь, в этом поселке, пока одни верующие. Бывает очень тяжело, особенно без общения с братьями и сестрами. Но мы думаем, и это Господь со временем усмотрит. Тяжело видеть, как люди, не задумываясь, идут в погибель. А о нас здесь слагают разные страшные истории, чтобы только люди не шли к нам на собрание и не услышали о Боге. Но это наш труд для Господа, на все Его святая воля. Хотим попросить братьев и сестер молиться за нашу домашнюю церковь, ибо многое может усиленная молитва праведного, чтобы и в этом поселке Варшавка умножилась Церковь Христа, и чтобы наша семья возрастала духовно и была живым письмом для людей». Газета «Забытый алтарь» помогает свидетельствовать людям о Христе. Она проста в чтении и понимании для простых людей. Мы ее даем читать всем, кто желает узнать о Боге. Ко всем с любовью Христовой, вся наша домашняя церковь. И слава нашему Господу! Татьяна Решетникова, Россия.

Он очень слаб. Хотелось бы знать, кто выписал мне эти издания. Пусть Господь восполнит все ваши затраты и нужды. Через чтение сестры и забытого алтаря Господь укрепляет меня, утешает и обличает. Слава Ему! На богослужениях не могу теперь присутствовать. Болезнь прогрессирует. Может быть, по весне, когда потеплеет, то и даст Господь такую радость. А пока всегда дома, и Христос со мной рядом. Господь и сегодня совершает чудеса. Хочу поделиться с вами, друзья, свидетельством, которое произошло у нас в нашей семье. Мой отец в 1995 году обратился к Господу. В начале его христианской жизни он бодрствовал, но потом стал сильно хромать и упал, да так сильно, что оставил Господа, церковь. Мама, мы, трое его детей, верующие. Церковь очень скорбела, молилась о нем около 2 лет. Папа скатывался все ниже и ниже в пропасть. Потом он покаялся, начал ходить в церковь, но истинного покаяния не было, так как об этом свидетельствовали его дела, как учит нас Слово Божие. В декабре месяце у папы случился приступ боли в области печени. Скорая помощь увезла его в больницу. Операция. Удаление желчного пузыря. После операции вначале все было нормально, а потом, буквально через 2 суток, начались осложнения. Перестал работать кишечник, желудок. Папе было очень тяжело. Стремительно все органы начали сдавать. Мы весь день и ночь молились о нем. В первую очередь о покаянии папы. И отец покаялся прямо там, в реанимации. Все, кто присутствовали там, к папе нас пускали ненадолго. Свидетельствовали о том, что его покаяние исходило из сердца. Через короткое время у отца 2-я операция и кишечная непроходимость. После операции его состояние критически тяжелое и улучшений не было. Наоборот, его жизнь угасала, сердце начало сдавать, почки начало падать давление, и уже 18 декабря врачи сказали нам о том, что они бессильны. «Только чудо может сотворить Бог». Это их слова. И Господь совершил чудо. 19 декабря отцу стало легче. Его состояние начало стабилизироваться. 21-го уже отцу сняли зонд из кишечника и разрешили пить и чуть-чуть кушать. Организм принял пищу. Через 5 дней папа смог уже встать на ноги с помощью других и немного пройтись по палате. А уже 27 декабря его перевели из реанимации в хирургию. Когда он находился в хирургии, мои братья и сестры круглосуточно дежурили у него. Он, случалось, снова грешил ропотом, но Господь уже спас его и не оставлял. Он работал не только над его телом, но и над сердцем папы. Слава ему! В начале января отца выписали. Дома его силы росли на глазах. Теперь он много читает Слово Божие, молится. Духовно он еще очень слаб, но мы продолжаем его поддерживать в молитвах. Физически папа окреп. Уже и по хозяйству помаленьку что-то делает. Аппетит хороший. Вот как чудесно Господь все совершает. Слава Ему и благодарение! Очень прошу вас всех, кто любит Господа, молиться о моем папе Василии Ульяновиче Тукач, о его духовном состоянии. Наше желание быть всегда с Господом. Теперь папе уже не под силу возить меня в собрание верующих.
Он возил меня с радостью и регулярно в инвалидном кресле-коляске. Сам же и поднимал меня из коляски. По дому я хожу сама. Господь дает такую милость. Но я не отчаиваюсь, ибо Господь не оставляет меня и не оставит. По Его милости навещают меня братья и сестры. Мы общаемся, молимся вместе. Господь так добр ко мне, ко всем нам. Он так сильно любит нас. Слава Ему! Да поможет Господь и нам любить Его так, как Он нас. В заключение письма хочу оставить стих из Библии. «Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все надеющиеся на Господа». Псалом 30, 25. Роза Тукач,

Правило на каждый день. Благодарю Господа Иисуса Христа и вас всех, работники забытого алтаря. Пусть Господь приумножит вам сил в вашем нелегком труде, чтобы еще для многих алтарь стал незабытым. Мне хотелось посопереживать на рубрику «У нее умерла мама». Когда детей Божиих постигают утраты или скорби, то наш Иисус Христос всегда знает, когда нам больно, и Он плачет вместе с нами. Иисус прослезился. Иоанна 11:35. Я верю, что только Бог может восполнить в духовном отношении эту потерю. Недостаточно слов сожаления, чтобы выразить или возместить эту утрату. Да даст Господь сил и укрепит твою веру в Него, чтобы преодолеть эту скорбь. Все же стоять на христианском тернистом пути. Этот путь прошел Иисус Христос. Как сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь. Евреям 2:18. Постарайся не терять контакта с Богом. Будет тот день, когда сам Господь отрет всякую слезу. Откровение 21:4. Блаженны все, уповающие на Него. Псалом 2:12. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби, и будут уповать на Тебя, знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Псалом 9:10-11. Позволь Иисусу Христу понести вместе с тобой эту тяжесть. Только в Боге есть твое успокоение. Знаешь, в Библии Богом записаны правила для ежедневного следования за Христом. В Божьем источнике сокрыты ответы на вопросы каждого верующего в Него человека. Но ни в одной библиотеке мира ты не найдешь того елея, который тебе сейчас необходим. В земной жизни можно найти множество кратковременных утешителей, которые не принесут будущность и надежду. Есть много путей, которые привлекают людей, и люди идут по ним, не зная истины. А те, которые познали этот истинный путь, ведущий в небо, они счастливы, не правда ли? И весьма хорошо, когда в юности ты встретилась со Христом. У тебя есть Богом данная жизнь. Проживи ее всю без остатка для Христа, потому что помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 123:8. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Псалом 118:1. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим. Псалом 93:12. В Библии много раз написано «блаженны», а среди всех блаженств есть и блаженны плачущие, ибо они утешатся. Матфея 5:4. А ведь блаженны от того, что их будут не люди утешать, а сам Бог. Когда в моей жизни приходится решать нелегкие вопросы, я знаю, что есть уже на земле. Мои слезы вытирает Бог. И в твоей жизни я твердо верю, когда ты будешь читать Библию с молитвой, твои слезы будут осушены Богом. Пророк Исаия записал в 51 главе: «Господь Саваоф, имя Его, и я вложу слова мои в уста твои, и тенью руки моей покрою тебя. Я сам утешитель ваш». Взрослым бывает трудно доверять все свои нужды и печали Богу по той лишь причине, что что-то они хотят сами перенести. А вот это трудное я с Богом разделю. Но ведь наш Создатель желает нести нас, а не только наши печали.
Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Матфея 18:3. «Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше». Иоанна 3:7. «Согласись с тем, что нелегко быть Детем Божиим, которого воспитывает сам Бог, потому что Он нас всегда понимает, а мы Его не всегда. Поэтому трудным кажется путь христианский, когда сам Бог говорит: «Пройди здесь и так, а потом поймешь». Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, и что не во власти идущего давать направление стопам своим. Иеремия 10:23. Дай, Господь, чтобы к тебе не пришло огорчение на Бога за то, что случилось в твоей жизни. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Исайя 46:4. Когда одного человека спросили, скольких человек на свете Бог знает имена, ответ был таков: всех, кто жил, живет и будет жить. И не только имена, но и адреса, происхождение и все нужды, горести и печали, и все, что происходит с каждым из нас на этой многомиллиардной планете. Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Псалом 8:5. Потому что ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Даниила 7:14. Прости, Господи Боже мой, что я иногда не замечаю, как ты уже давно борешься на моей стороне, чтобы мне победить мою скорбь. Прости меня, Господь, что мой язык огрубел произнести достойные слова благодарности. А как хочется с псалмопевцем Давидом сказать: «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих». Псалом 33:2. «Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасает». Псалом 33:19. Татьяна Ликонина, Америка.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, наши дорогие друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Дорогой друг, приветствую вас миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы хотим обратить наше внимание на Евангелие от Луки, 2 глава, стихи 25 по 35. Пророчество Симеона об Иисусе Христе. Пророчество старца Симеона о Христе. Луки, 2 глава, с 25 стиха по 35. Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И прошел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и мать его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Вот, лежит этот на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Пророчество Симеона о Христе. Каждый человек мечтает оставить после себя что-то хорошее, ценное, пребывающее и приносящее пользу грядущим поколениям. Другими словами, каждый из нас хочет участвовать в делах Божьих, в том, что Бог делает, потому что дела Божьи пребудут вовек. Но является ли это реальной мечтой для нас, простых и смертных людей? Каким способом мы можем стать соработниками у Бога и делать с Ним Его дело среди нашего народа и среди других народов? Мы можем подумать, читая газеты, что такие дела доступны лишь великим людям мира сего. Мечтаем о представителях Соединенных Штатов Америки, России и других стран, которые беспрерывно в поездках, стараясь создать мир во всем мире. Они являются представителями мощных и богатых стран и имеют в своем расположении средства, персонал и возможности, о которых мы, как верующие, и мечтать не смеем. Кто мы? Кто мы? Мы бедные, несчастные, грешники, спасенные любовью и милосердием Господним. Но Слово Божие напоминает нам, что мы можем быть соработники у Бога, что каждый из нас может участвовать в делах, которые Бог делает в нашем мире, делах вечных, делах, приносящих благословение всему человечеству, в делах, пребывающих вовек. Об этом напоминает нам старец Симеон, живший некогда в Иерусалиме. Мы хотим обратить наше внимание на него, но особенно на его пророчество об Иисусе Христе, которого он увидел в Иерусалимском храме, куда Иосиф и Мария принесли своего новорожденного младенца, чтобы посвятить его Господу. Прежде всего, евангелист Лука указывает нам на поведение старца Симеона. О Симеоне нигде больше в Новом Завете мы не читаем. Он является одной из тех таинственных личностей, с которыми Бог имел дело непосредственно.
он, очевидно, не был особенно известным человеком в Иерусалиме. По крайней мере, никто, кроме Марии Иосифа, не обратил внимания на сказанное Симеоном о младенце Иисусе. Другими словами, Симеон не выделялся в толпе народа и жил спокойной и скромной жизнью. Лука отмечает 4 качества характера Симеона. Он был праведным. Другими словами, он отдавал кесарю кесарево, а Богу Божье. Он исполнял все свои обязанности и к Богу, и к человеку. Симеон был также благочестивым, то есть он отличался осторожностью в исполнении заповедей Божьих. Он был набожным и старался исполнить все так, как было предписано законом, все законы и обряды. Симеон также ожидал утешения Израилева. Весь Израиль ожидал избавления от Бога, которое должно было наступить с явлением Мессии. Некоторые, можно сказать, что большинство евреев не могли дождаться избавления Божия и часто прибегали к восстаниям, чтобы свергнуть себя ярмо Рима. Но среди еврейского народа были так называемые «тихие земли», которые продолжали ожидать избавления от Господа, обещанного через пророков. Несмотря на безнадежность положения, они возлагали свою надежду на Бога. Одним из них был Симеон. Он полностью доверял Богу и ожидал его вмешательства в историю Израиля и всего человечества. Слово «ожидал» говорит о том, что он бодрствовал в молитве. Кто ожидает, тот не бездельничает, тот бодрствует. Это было активное ожидание, определяющее наше ожидание. Своими молитвами он ускорял явление Мессии. Что молитвы его были усердными, видно из того, что Бог показал ему ответ на его молитву. Симеон увидел своими собственными глазами то спасение, о котором он так ревностно и так долго молился. Сказано, что Симеон был исполнен Духом Святым. Жизнь Симеона была под полным владением Святого Духа. Это было еще до дня Пятидесятницы. И это положение говорит о чистоте души этого старца. Каким является наше поведение пред Богом и людьми? Нам дано гораздо больше, чем Симеону. Мы имеем полное откровение Бога в лице Иисуса Христа. Откровение Симеона было лишь частичным. Дух Святой пребывает в нас. Мы являемся членами Церкви Христовой. Но исполняем ли мы все обязанности перед Богом и перед людьми? Дальше евангелист Лука отмечает почесть, оказанную Богом Симеону. Бог обещал Симеону, что до своей смерти он увидит Христа Мессию. Тот, кто принесет утешение, ожидаемое всем Израилем. Это было предсказано Симеону через Духа Святого, что говорит о тесном общении этого старца с Богом. Предсказание это было ответом на его молитвы. Изо всех людей, находящихся в Иерусалиме, только Симеон и Анна, пророчица, узнали во младенце Иисусе, ожидаемого всеми израильтянами Мессию. Этому трудно поверить, особенно ввиду того, что в Иерусалиме находилось немало набожных евреев и вся религиозная иерархия Израиля. Это говорит о том, насколько их сердца ожесточились и стали неспособными слышать голос Божий. По сравнению
с религиозными вождями Израиля, Симеон мог показаться ничтожным в глазах народа, но он был великим в очах Господних. Когда Бог избирает себе сосуды для исполнения Его поручений, Он смотрит не на лицо, но на сердце человека. Симеон увидел Христа Господня, когда пришел в храм по вдохновению. Здесь не имеется в виду особое откровение, данное ему Богом. Он пришел в храм в духе, то есть он пришел поклониться Богу по своему обычаю. Его постоянство в поклонении Богу посодействовало исполнению обещанного ему Богом. Он не мог угадать, когда Мессия явится в храм, но его постоянство в служении Богу достигло своей цели. Он увидел своими глазами спасение Божье, искупителя не только Израиля, но искупителя всего человечества. Как часто мы теряем утешение, приготовленное нам Богом, потому что мы непостоянны в нашем служении и поклонении Богу. Сколько радости и благословения теряется теми, кто непостоянен в своем служении Господу. Есть гимн, в котором мы поем, что церковь — это небо преддверие, и воистину это так, потому что в общении с народом Божьим мы находимся на небесах. Обратим теперь наше внимание на пророчество Симеона об Иисусе. Во-первых, Симеон благословил Бога. Так часто мы забываем поблагодарить Бога за ответ на молитву. Симеон поблагодарил Бога за его верность обещанному. Нам невозможно представить себе радость Симеона, когда он увидел своими собственными глазами спасение, уготованное Богом перед лицом всех народов. Дух Святой открыл Симеону то, что ученики Иисуса Христа не могли понять долгое время, а именно то, что Мессия придет спасти не только израильский народ, но что Он будет спасителем всего человечества. Христос будет светом к просвещению язычников. Евреи не имели никакого желания просветить язычников духовно. Язычники должны были сами искать Бога, и некоторые из них посещали синагоги, где апостол Павел их встречал и проповедовал им Христа. Когда апостол Павел заявил евреям, что он идет проповедовать Евангелие язычникам, евреи были готовы побить его камнями. Но Симеон понимал миссию Христа и радовался о спасении язычников. Он также понимал, что только Мессия сможет возвратить Израилю его бывшую славу. Как важно помнить, что мы обязаны охватить все народы проповедью Евангелия. Как печально, что наши славянские народы еще не охвачены проповедью Евангелия, в то время как другие народы несут эту благую весть Евангелия другим. Симеону также было открыто Святым Духом, что Иисус Христос произведет разделение в израильском народе. Одни Его примут как Мессию, другие станут Его ярыми врагами. Христос будет камнем преткновения. Он будет причиной их падения. Другие восстанут через Христа к вечной жизни и славе. Он будет предметом пререканий, то есть споров. О нем будет много споров. И эти слова воистину оправдались. Никто не может остаться нейтральным в отношении личности Христа. Или мы его принимаем, или же отвергаем. Пастухи приняли его и возрадовались радостью великою. Религиозные вожди Израиля отвергли его, и их сердца были наполнены тревогой. Симеон также предсказывает Марии, что и она пострадает,
чтобы Христос мог открыть помышления многих. Все, кто связаны со Христом, должны быть готовы пострадать. Мария потеряла своего сына. Мы должны принести некоторую жертву и в нашем служении Господу. Явление Иисуса Христа воистину открыло человеку его сердце. Христос открыл лицемерие фарисеев и религиозных вождей Израиля. Он также открыл сердца грешников, стремящихся к истине. Христос открывает каждому из нас, к чему мы стремимся. Поэтому встреча со Христом так страшна для многих людей. Но Христос открывает нам наши греховные трудности и состояния для того, чтобы помочь нам. Пророчество Симеона об Иисусе Христе делает сильный намек на те трудности и сложности, которые мы встречаем сегодня в религиозном мире. Даже среди христиан есть споры о личности Иисуса Христа. Христос делит весь мир на два лагеря: на своих сторонников и на своих противников. Избежать выбора невозможно. Христос приносит или спасение, или же осуждение душе человека. Дорогой друг, я предлагаю вам Иисуса Христа как Спасителя от всех ваших грехов, которыми вы обременены и от которых вы сами не можете освободиться. Примите свидетельство Симеона о Христе, и через веру во Христа примите спасение Божие, которое Он предлагает всем людям, в том числе и вам. Сделав это, вы также благословите Бога, подобно Симеону, и ваше сердце возрадуется в спасении Божьем, явившемся на землю в лице Иисуса Христа, Сына Божия. Да будет сей день днем вашего примирения с Богом, днем вашего спасения. Аминь.

Взглянув на часы, мы видим, что время нашего общения со всеми нашими слушателями этой программы «Новая жизнь» быстро пришло к концу. Вновь напоминаем вам, что, слушая нас, вы слушаете радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Приглашаем вас слушать нас вновь через неделю в это же время и на этих же волнах. А сейчас, говоря от имени нашего братства в Америке и в Канаде, говорим всем вам до свидания, храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 39 по 42. «Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя литр около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко».
0: Неожиданно возле креста появился и Никодим. Он был вторым человеком, проголосовавшим против приговора, вынесенного членами совета. Он уже раньше пытался добиться отмены тайного решения Синедриона и требовал справедливого заседания для рассмотрения всех фактов. 7 глава, 51 стих. Теперь этот свидетель Иисуса принес 32 килограмма драгоценного благовонного масла и пелены для погребения. Он помог Иосифу снять тело Иисуса, завернуть его в пелены, смазать маслом и положить в гробницу, как обычно поступали со знатными покойниками. Они спешили, потому что была пятница, и приближался 6 вечера, когда начиналась суббота, и никому не разрешалось больше ничего делать. У них оставалось совсем немного времени. Отец Господа нашего Иисуса Христа вдохновил этих двух мужей прославить его умершего сына, чтобы исполнилось пророчество Исаии в 53 главе 9 стихе о том, что он будет погребен у богатого. Высечь гробницу в скале стоило больших денег, но для Иосифа было величайшей честью отдать Иисусу собственную гробницу, находившуюся невдалеке от места распятия, за городской стеной. Они внесли туда тело Христа и положили его на каменную плиту, завернув в погребальные пелены и помазав драгоценным маслом, принесенным Никодимом. Иисус воистину умер. Его земная жизнь закончилась в возрасте около 33 лет. Он родился для того, чтобы умереть, ибо, как он сам учил, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Молитва. Господь Иисус Христос, я так благодарен Тебе за то, что Ты умер за нас. Я вместе со всеми верующими люблю Тебя, ибо Твоя любовь спасла меня от Божьего гнева и утвердила в единстве с Богом. Прими мою жизнь в благодарность Тебе. Вопрос 118. Чему учит нас погребение Иисуса? Б. Воскресение и явление Христа. Евангелие от Иоанна с 20 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. 1. События воскресного пасхального утра. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 по 10 стих. А. Мария Магдалина у пустой гробницы. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 по 2 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи с 1 по 2. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. Итак, бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его».
0: Ученики и женщины, следовавшие за Христом, были глубоко потрясены событиями той пятницы. Охваченные горем, они стояли вдалеке и смотрели, как тело Иисуса полагали в гробницу. После этого они поспешили домой, чтобы не оказаться виновными в нарушении субботы, которая начиналась в пятницу около 6 часа вечера. Эта великая суббота совпадала с праздником Пасхи, поэтому никто в тот день не мог пойти ко гробу. В то время как толпы народа шумно праздновали примирение с Богом через символическое заклание агнцев, ученики, собравшись вместе, плакали, пребывая в страхе и тревоге. Их надежды были погребены вместе с телом Господа. Когда же на следующий день настал вечер той великой субботы, женщины, согласно правил приличия, все еще не могли выйти за городские ворота, чтобы купить благовония и все необходимое для помазания. Они ждали рассвета воскресного дня. Повествуя об этом, евангелист Иоанн не упоминает имен женщин, бывших с Марией. Однако из того, что в своей речи Мария употребляет слово «мы», можно заключить, что она была не одна. Мать евангелиста Иоанна Соломия и остальные женщины, стоявшие у подножия креста, на котором в ту скорбную пятницу висел Иисус, все они вместе ранним воскресным утром поспешили ко гробу, чтобы помазать тело Иисуса и оплакать его. Светало, когда они, охваченные печалью, приближались к гробнице. Все их надежды были погружены во мрак и отчаяние, ведь свет воскресения еще не воссиял над ними, и вечная жизнь не озарила их умы. Подойдя ко гробу, они испугались. Огромный камень у входа в гробницу был отвален. В пути они еще беспокоились о том, что не смогут отодвинуть его, и вот это стало первым чудом этого светлого утра. Оно свидетельствует о том, что Христос силен убрать с нашего сердца всякий тяжелый камень озабоченности и неверия. Верующий находит помощь в Боге. Вера видит впереди великое будущее. Иоанн не упоминает о явлении ангелов, потому что все это уже было хорошо известно церквам. Возможно, Мария Магдалина, опередив всех, первой приблизилась к гробнице и заглянула вовнутрь. Тела там не было. В испуге она побежала назад к ученикам, желая немедленно сообщить Петру и остальным ученикам о совершившемся чуде. Другие же женщины остались у гроба, где им затем явился ангел. Прибежав к ученикам, Магдалина взволнованно воскликнула: «Тело Иисуса исчезло! Его верно украли?» Как видим, Магдалина и ученики все еще были духовно слепы. Им не приходило и в голову, что Господь мог воскреснуть из мертвых, потому что Он Господь. Б. Петр и Иоанн бегут к гробнице. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 3 по 10 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 20 глава, стихи с 3 по 5. «Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый и, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб».
0: Петр и Иоанн мчались на перегонки к гробнице Иисуса. Это было состязание в любви. Каждый хотел быть первым около Иисуса. Петр, как старший по возрасту, бежал вслед за молодым Иоанном, но не мог догнать его. Оба ученика, забыв о шпионах и страже, выбежали из городских ворот. Когда Иоанн добежал до гробницы, он не вошел туда, а с глубоким почтением остановился и осторожно заглянул вовнутрь. Во мраке он сумел разглядеть оставленные Иисусом пелены. Они лежали на том месте, где прежде было его тело. Это было третье чудо, связанное с воскресением Христа. Христос не разорвал пелен, Он просто вышел из них. А ангелы отодвинули камень вовсе не для того, чтобы Иисус мог выйти из гроба, а чтобы женщины и ученики могли войти в Него. Воскресший Господь вышел из гробницы, пройдя сквозь камень скалы. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарны Тебе за Твое воскресение из мертвых. Ты победил тьму и открыл нам путь к Богу. Ты сопровождаешь нас в долине смертной тени и никогда не оставляешь. Твоя жизнь — наша жизнь, и Твоя сила проявляется в нашей немощи. Мы преклоняемся перед Тобой и любим Тебя, ибо Ты даровал всем верующим в Тебя победоносную надежду. Вопрос 119. Какие три ясных свидетельства подтверждают воскресение Христа?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Христос воскрес! Воистину воскрес! Приближался праздник Пасхи. В магазинах прилавки были заполнены плюшевыми зайцами, шоколадными кроликами и яйцами в блестящих цветных обертках разного размера. От совсем маленьких, помещающихся в ладошки, до больших, величиной со школьный рюкзак. Родители спешили купить плюшевые игрушки и шоколадные изделия, чтобы подарить их на Пасху своим детям. В каждой семье хозяйка готовилась к празднику. Пекла пасхальный кулич и красила яйца, чтобы украсить ими праздничный стол. В семье Лиды тоже готовились к празднику Пасхи, только несколько иначе. Вернувшись из школы домой в пятницу, за 2 дня до Пасхи, Лида прямиком побежала на кухню, где мама готовила обед, и обратилась к ней с вопросом. «Мама, ты знаешь, что в воскресенье будет праздник Пасхи?» «Конечно, моя дорогая», — повернувшись к дочери, с улыбкой ответила мама. «Я жду этого праздника». Мама подошла к дочке и задала ей встречный вопрос. «Доченька, а ты знаешь, что это за праздник? Ведь крашеные яйца и куличи, а также плюшевые и шоколадные зайчики не имеют ничего общего с праздником Пасхи. Это традиции, придуманные людьми, и нам не надо им следовать. Так значит, мы не будем красить яйца, печь куличи и дарить друг другу зайчиков? Но тогда у нас не будет Пасхи», — печально произнесла Лида и опустила голову. «Да, доченька, мы не будем делать этих бесполезных вещей. Но ты не огорчайся, погладив девочку по голове», — продолжала мама. «Мы будем праздновать Пасху не по человеческим обычаям, а так, как этому учит Божье Слово. Пасха – это важный библейский праздник, который сам Господь повелел людям не забывать. Ты хочешь знать, что такое Пасха на самом деле и каким образом надо ее праздновать?» «Да, мамочка, хочу», — ободрившись, произнесла Лида. Усадив девочку за стол, мама села рядом с ней и начала свой рассказ. В Библии говорится, что много лет тому назад Господь Бог пришел на землю в образе человека Иисуса Христа, чтобы спасти всех людей, в том числе и тебя, и меня, от греха и смерти. Для этого ему пришлось умереть за наши грехи на кресте, но в третий день он воскрес. Поэтому Пасха – это празднование воскресения нашего Бога и Спасителя Иисуса Христа. Своим воскресением Господь дал надежду всем верующим в Него на то, что они тоже в один день воскреснут и будут вечно жить с Богом на небесах. «Мама, а что значит воскрес? И что такое воскресение?» – спросила Лида. «Это похоже на название дня недели, которое идет после субботы». «Выражение «Господь воскрес» означает, что Он ожил из мертвых», – объяснила мама дочке. «И как ты правильно заметила, в честь этого великого события назван день недели, в который Христос воскрес. И как раз в это воскресенье мы всей семьей пойдем в церковь, чтобы вместе с другими верующими праздновать Пасху, то есть воскресение нашего Господа Иисуса Христа». «Мама, а как надо праздновать воскресение Господа Иисуса Христа?» – спросила Лида. «Самое лучшее празднование Пасхи – это поверить в то, что Господь умер за твои грехи и в третий день воскрес», — ответила дочери мать. Когда мама закончила говорить, Лида радостно воскликнула: «Ой, мамочка, это так интересно! Спасибо, что ты мне все объяснила! Теперь я буду знать, что праздник Пасхи – это праздник воскресения Господа Иисуса Христа. И я верю, что Он умер за мои грехи и в третий день воскрес. И не могу дождаться, когда мы с тобой пойдем в воскресенье в церковь». В воскресенье на праздник Пасхи Лида вместе с родителями пошла в церковь на торжественное богослужение. В этот день Все верующие поздравляли друг друга с воскресением Господа и Спасителя Иисуса Христа, говоря: «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Дорогие детки, теперь и вы знаете, что праздновать Пасху нужно с верою в то, что Иисус Христос умер за наши грехи и в третий день воскрес. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. 1 Коринфянам 5:7. Подготовила Бадрак. Национальный вопрос или «Все во всем Христос». В мировой истории национальный вопрос своей точкой отсчета берет момент, когда Бог в наказании за непомерную гордыню строителей Вавилонской башни рассеял их, дав разные языки, Бытие 11, стихи 8 и 9. С этой исторической точки люди разделились на народы с различными языками, обычаями и отличным друг от друга менталитетом. Как видно из Библии, такое разделение людей на народы было сделано в наказании жителям земли за грех. И наивно человеку в самомнении думать, что он сможет соединить то, что Бог разделил. В истории человечества мы находим примеры, что некогда многонациональные империи не могли устоять, но разрушались и исчезали со сцены мировой истории, распадаясь на небольшие локальные государства. Пропали Медяне, Ассирия, Вавилон, и даже Австро-Венгерская империя имела печальный конец. Все человеческие эксперименты на объединение разных народов в единую империю заканчивались крахом, так как краеугольным камнем своего объединения они не ставили Бога живого. Из известных нам империй дольше всех просуществовала Византийская, возраст которой перевалил за 12 веков, но и она распалась. И надо заметить, что ее расцвет длился 10 веков, которые эта разноязычная империя имела единодушие в Боге, исполняя заповедь. Облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Колоссянам 3, стихи 10 и 11. Но как только в Византийской империи началась толерантность, что по сути своей есть блуд духовный, как ее могущество пало. Из печального опыта Византийской империи мы видим, что только при одном условии возможно существование многонациональной империи как государственного строя, если жителей такой страны объединяет духовное начало в Боге. В Библии мы видим, как Бог разделил некогда единое человечество на народы, и также видим, как Господь наш Иисус Христос в себе объединил то, что было враждебно друг другу. По сути своей, всякая империя, основанная не на духовном рождении разных народов в Боге, имеет сатанинское начало. Самой мощной такой империей древности является римская, которая просуществовала 8 веков, но в итоге уступила место Византийской империи. Но надо отметить, что если в основе Римской империи стояла жестокость меча римского легионера и привилегии правящего класса, то в Византийской империи мы видим совершенно иное объединяющее начало – единая вера в Бога. И все было благополучно до тех пор, пока не начался духовный блуд в империи. В наши дни мы видим иной пример имперского насилия под властью сатаны – это Евросоюз. Здесь нет жестокости меча, здесь властвует жестокость финансовой зависимости. Люди ради материального благополучия или по-библейски чечевичной похлебки продают свое первородство в Боге, позволяя творить над собой духовное насилие. И такое насилие является гораздо тяжелее, чем физическое, ибо последствия будут непоправимыми. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16:26. Это магическое слово «толерантность» с агрессивным оскалом сатаны превращает людей в рабов всех тех пороков, которые жестко осуждает Библия. В Евросоюзе христианин имеет право жить в удовольствии плоти, но не имеет права подать свой голос против насилия, гомосексуализма, порнографии, магии и поклонения силам зла. Но вот эти самые гомосексуалисты, практикующие магические ритуалы и колдовство в поклонении сатане, имеют все права унижать, уничижать и презирать христиан. По сути своей, Евросоюз является империей сатаны, где на духовном основании зла, тления души и поклонения золотому тельцу, уживаются разные нации. Но у этой империи сатаны не будет долгий век. Ибо бесы в одной упряжке не способны тянуть в одну сторону. Они обязательно перегрызутся, и Евросоюзу придет конец. Ведь там, где сатана, там разлад, духовное страдание и пустота души. Соединенные Штаты Америки, где вроде бы в согласии уживаются разные народы, зарождались на духовных началах соблюдения Божьей воли. Вот и устояла страна, окрепла материально. Но это было начало. Сейчас мы видим иную картину, которая будет усугубляться по мере отвращения общества от Божьих истин. Если народ не покается перед Творцом, мы увидим еще одно крушение многонациональной империи. Рассматривая вопрос межнациональных конфликтов в более узком плане, мы всегда увидим, что во вражде решаются не проблемы рядового обывателя, а амбиции вождей и политических движений. Политика современного мира есть оружие вражды и ненависти сатаны. Народ идет за вождем, не осознавая, что является собой разменную монету в политической борьбе интересов тех, кому нужна власть и материальная прибыль. Болезненные вопросы, возникшие после распада Советского Союза во взаимоотношениях Прибалтики с Россией, имеют под собой ясно открытую борьбу за влияние умов людей разных политических сил. Спроси у встречного латыша на улице, за что он не любит русского парня, и что он ответит? Ничего, или набор политических лозунгов.

0: от Бога не бывает, как и ненависти. Следовательно, национальный вопрос не от Бога поднимается, ибо во Христе мы все едины. Вот только нужно для Бога сердце открыть. Это у сатаны формула власти гласит «разделяй и властвуй».
1: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава вторая. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот 2 еврея ссорятся, и сказал он обижающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал: «Верно узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея, но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было

семь дочерей. Они пришли начерпать воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: «Что вы так скоро пришли сегодня?» Они сказали: «Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец». Он сказал дочерям своим: «Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб». Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она родила сына, и Моисей нарек ему имя Гирсан, потому что говорил он: «Я стал пришельцем в чужой земле». Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Глава третья. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Подойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хетеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». И сказал Моисей Богу: «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий». И сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование обо мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: Я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему: Господь Бог евреев призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди него. И после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд. И вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Глава 4. И отвечал Моисей и сказал: А если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут: не явился тебе Господь? И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу: «О Господи, человек я неречистый, и таков был и вчера, и 3-го дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Моисей сказал: «Господи, пошли другого, кого можешь послать?»
И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал: «Разве нет у тебя Аарона, брата левитянина? Я знаю, что он может говорить, и вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения». И пошел Моисей и возвратился к Иофору, тестю своему, и сказал ему: «Пойду я и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею: «Иди с миром». И сказал Господь Моисею в земле Мадианской: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей». И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. И сказал Господь Моисею: «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение, а если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. Тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». И Господь сказал Аарону: «Пойди навстречу Моисею в пустыню». И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых, и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его.
И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят нам, делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Глава 6. И сказал Господь Моисею: «Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей». И говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь. Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их,
и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и веду вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие. Я Господь. Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. И сказал Господь Моисею, говоря: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей пред Господом, говоря: «Вот сыны Израилевы не слушают меня. Как же послушает меня фараон? Я не словесен». И говорил Господь Моисею и Аарону, и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской. Вот начальники поколений их. Сыны Рувима, первенца Израилева, Ханох и Фалу, Хецрон и Харми – это семейство Рувимовы. Сыны Симеона, и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иохин, и Цахар, и Саул, сын Хананиянки, это семейство Симеона. Вот имена сынов Левия по родам их: Герсон и Кааф, и Мерарий. А лет жизни Левия было 137. Сыны Герсона, Ливни и Шимеи, семействами их. Сыны Каафовы, Амрам и Ицгар, и Хеврон, и Узиил. А лет жизни Каафа было 133 года. Сыны Мерари, Махли и Муши. Это семейство Левия по родам их. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея. А лет жизни Амрама было 137. Сыны Ицгаровы, Корей и Нефаг и Зихри. Сыны Узииловы, Мисаил и Элцафан и Сифри. Аарон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона, и она родила ему Надава и Авиуда, Елиазара и Ифамара. Сыны Корея – Асир, Элкана и Авиасав. Это семейство Кореевы. Елиазар, сын Аарона, взял себе в жену одну из дочерей Футииловых, и она родила ему Финеса. Вот начальники поколений левитских по семействам их. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь: «Выведите сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Итак, в то время, когда Господь говорил Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря: «Я Господь. Скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом: «Вот я несловесен, как же послушает меня фараон?»

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Известно, что вся политическая и социальная структура Древнего Египта покоилась на теологической идее. Основателем династии фараонов считался бог Осирис. Его сын Хор, занимавший трон, согласно египетской мифологии, после смерти вернулся к отцу, богу мертвых. Поэтому с самого своего рождения египетский фараон почитался одновременно и как божество, и как верховный правитель. И хотя у каждого города, как и у каждого государства, были свои особо чтимые культы, фараон выступал единственным посредником между миром и богами Египта. Благодаря фараону молитвы и жертвоприношения египтян должны были достигать богов. При его посредничестве боги способствовали разливу Нила, который и сам, в свою очередь, почитался как божество. Фараон обеспечивал полноводность Нильского разлива, от которого зависели урожаи, то есть благосостояние Египта, так как Нил был главным источником оросительной системы страны. Фараон держал в руках власть над существованием своих подданных. Он гарантировал и регулировал их социальные отношения. Он возглавлял армию, авторитет его был непререкаем. И хотя в Египте существовало множество мелких богов и богинь, религия Египта в целом была едина. Фараон – бог земли, единственный представитель людей пред богами, он же – бог жизни и смерти, беспрерывно почитаемый по смерти и возрождающийся вновь и вновь. Смысл египетских пирамид заключался в том, что они – место собрания богов на земле, место диалога между землею и небом. Само слово «фараон» означает «сын солнца». Колоссальные статуи и сфинксы – это изображения фараонов, которым поклонялись, возле которых несли почетную сторожевую службу, охраняя их от злых духов и возможных грабителей фараоновых усыпальниц. Вот в таком религиозном окружении израильтяне жили в течение 400 лет. В нем жил 40 лет и Моисей, будучи приближенным ко двору фараона. И вот, наконец, Моисей оказался в доме священника Мадиамского, чей род происходил от Хитуры, жены Авраама по смерти Сары. В 25 главе книги «Бытие» говорится, что Авраам отослал потомков Мадиана в землю восточную, еще при жизни Исаака. Мадианитяне жили в юго-восточной части Синая и на северо-западе Аравийского полуострова по обе стороны Акабского залива. Здесь, в этой пустыне, значительно отличавшейся от земли Гесем в Египте, и предстояло Моисею встретиться с Богом. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход» и приступим к чтению третьей главы этой книги. Из второй главы мы узнали, что Бог уже готовился избавить детей Израилевых, и Моисей был готов стать их избавителем. Заметим, что Бог решил избавить израильтян не потому, что они были лучше египтян, и не потому, что они были верны и преданы Ему. Они-то как раз оказались очень неверны Ему. И поклонялись они не Ему, а идолам. Вспомним хотя бы, как под предводительством Моисея после своего ухода из Египта в пустыню израильтяне никак не могли дождаться момента, когда смогут сделать себе золотого тельца. Бог пожелал избавить их, потому что они оказались в тяжелейшем, безнадежном положении, в рабстве. Если бы Он не вмешался, они все, без сомнения, погибли бы. У Бога было два основания для избавления израильтян. Первое. Он услышал их стенание. Второе. Он вспомнил свой завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. Сердце Бога дрогнуло при виде отчаянных страданий израильского народа. Он вспомнил свое обещание вернуть через 400 лет семя Авраамова на родину и знал, как осуществить его. «А почему Бог искупил вас или меня?» Он спас нас по той же причине, что и Израиль. Бог не находит в человеке ничего, что было бы достойно спасения. И Он ясно дает понять, что спасает нас совсем не из-за каких-то наших достоинств. В 23 и 24 стихах 3 главы послания к римлянам апостол Павел пишет: «Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Даром здесь значит без каких-либо заслуг и оснований. Мы спасены от наказания за наши грехи без всякого на то основания. Просто Бог видит, что все мы безнадежно заблудились и не можем сами спасти себя. Любовь Бога дала нам Спасителя. Бог так возлюбил нас, что наказал вместо нас Своего Единородного Сына. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, глава 3, стих 16. Однако нас спасла не столько любовь Бога, сколько Его благодать. Мы спасены без всякого основания. Мы спасены Его благодатью через искупление, которое осуществилось благодаря жертве Иисуса Христа. Многим кажется, будто Бог нашел в нас что-то весьма достойное спасения. Людям кажется, что Бог спас нас как грешников, потому что увидел, какими чудесными людьми мы станем. Позвольте заметить, что эта мысль совершенно ошибочна. Мы никогда не станем чудесными людьми. В каждом из нас сидит ветхая природа, в которой нет ничего хорошего. В 18 стихе 7 главы послания к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». В нас никогда не было и никогда не будет ничего хорошего. Вот почему Бог дает нам новую духовную природу, когда спасает нас. И вот почему наша старая природа должна быть уничтожена. Бог не нашел в Израиле ничего хорошего, достойного спасения. Но Он услышал крик порабощенных израильтян и избавил их от рабства. Бог увидел и наше отчаянное положение и спас нас в Иисусе Христе. При этом Бог не спрашивал человечество, что оно думает о Его плане спасения. Бог не сказал нам: «Вот мой план вашего спасения. Если он вам нравится, то я приступлю к его исполнению». Нет и еще раз нет. Бог Отец не спрашивал совета у грешных людей. Он просто очень сильно возлюбил мир так, что послал Своего Сына Иисуса Христа умереть за грехи мира. Отец решил спасти каждого, кто поверит в спасение через Иисуса Христа. Бог говорит: «Вот спасение, которое я вам приготовил. Если хотите, спасайтесь». Бог хочет, чтобы мы спаслись, но выбор остается за нами. Вот что говорит Бог человечеству: «В детях Израилевых не было ничего привлекательного, но Он услышал их мольбы. В нас тоже нет ничего хорошего, что могло бы заставить Его спасти нас. Бог заключил завет с Авраамом, Исааком и Иаковом и обещал искупить Израиль. Он также согласился спасти любого, кто поверит в Иисуса Христа как Спасителя. Благодать – это любовь в действии. Бог спасает нас своей благодатью, и по Его великой любви мы получаем искупление». А сейчас мы с вами начинаем изучение 3 главы книги «Исход». В ней говорится о воззвании Бога к Моисею, о горящем терновом кусте, об откровении Бога, который сказал, что Он есть Сущий и Иегова, о божественном избавлении, о том, как колебался Моисей, не зная, чем ответить на призыв Бога. 40 лет, проведенные Моисеем в земле Мадиамской, подходят к концу. Как мы уже знаем, первые 40 лет его жизни, посвященные обучению в Египте, не смогли должным образом подготовить его к великой миссии избавления Израиля от рабства. Тогда Бог и послал Моисею еще 40 лет, которые тот провел в пустыне Мадиамской. Читаем 1 и 2 стихи 3 главы. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Одним из величайших доказательств точности Писания является существование израильского народа. Много лет назад немецкий император спросил одного своего священника: «Какое самое надежное доказательство того, что Библия действительно Слово Божье?» «Такое доказательство должно быть где-то в моем королевстве». Священник без всякого колебания тут же ответил: «Евреи, Ваше Величество, они и есть это самое доказательство». Народ Израиля и есть тот самый горящий куст, на который должен внимательно посмотреть сегодня каждый неверующий. Поразительно, как народ Израиля выжил на протяжении всех этих столетий со времен Моисея до наших дней. Другие народы появлялись и исчезали. Народ же Израиля всегда присутствовал на их похоронах, но сам оставался жить. И что интересно, Израиль непрерывно подвергался жестокому преследованию еще со времен рабства. Но, как и горящий терновый куст, он не сгорал. Когда вы в последний раз видели живого мадианитянина? Или, может быть, вы когда-нибудь видели флаг мадиамского государства? Что вы знаете о правительстве этого государства? Ни вы, ни я ничего о нем не знаем, потому что Мадиама больше нет, он исчез. А евреи остались и являют собой доказательство истинности слов Писания. Ангел Господень, который явился Моисею, это никто иной, как предвоплощенный Христос. Некоторые, конечно, начнут здесь со мной спорить, но это мое убеждение. И к нему я пришел после долгих лет изучения Слова Божия. Прочтем теперь стихи с 3 по 5. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Ошеломленный Моисей подошел посмотреть, как этот куст мог гореть, но не сгорать, и Богу пришлось поучить Моисея хорошим манерам. Он хоть и был воспитан при дворе фараона, но не знал, что в присутствии святого Бога надо снимать обувь. Боюсь, что сегодня многие люди слишком фамильярно обращаются с Богом. Бог дает Моисею урок примерного поведения, который нам отнюдь не помешает. Прочтем теперь стих 6. «И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Моисей не посмотрел на Бога. Если бы он был в состоянии взглянуть на Него, то он увидел бы божественное откровение. Он увидел бы Господа Иисуса Христа в человеческом образе. Так сказано в 18 стихе 1 главы Евангелия от Иоанна. «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Бога вы можете познать только через Господа Иисуса Христа». Прочтем теперь 7 и 8 стихи. «И сказал Господь, «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хиттеев, амореев, ферезеев, евеев и иевусеев». Когда Бог спасает, то спасает Он не только от чего-то. Он всегда спасает для чего-то. Мы спасены для святости и небесной жизни. Апостол Павел объясняет это в 5 и 6 стихах 2 главы своего послания к Ефесянам. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Бог воскресил нас и во Христе дал нам место на небесах. Если вы сегодня спасены, то вы спасены полностью. И через миллион лет вы будете также спасены, потому что вы теперь во Христе. Вы ушли от греха Адама и приведены теперь ко Христу. Вы избавлены от власти смерти. Христос отдал за вас свою жизнь. Вас забрали из тьмы и поместили в свет. Вас забрали из ада, если хотите, и привели в рай. Вот оно искупление. Вы выходите из старого и приходите в новое. Бог сказал: «Выведу детей Израилевых из рабства и приведу их в землю родную». Это спасение Божье, это искупление. Прочтем стихи с 9 по 11. «И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Вы видите, что произошло с Моисеем. 40 лет назад он был готов спасти Израиль. Он был самоуверен и самонадеян. Он тогда убил египтянина и спас одного из своих соотечественников, так как был уверен, что они поймут этот его поступок. Он был уверен, что сам спасет Израиль. Однако оказалось, что сделать это он не в состоянии. И Бог отправил его далеко в пустыню, обучил его и подготовил к этому тяжелому служению. Там Моисей понял, насколько он слаб. Он понял, что не может один без Бога избавить Израиль. И вот Моисей говорит Богу: «Кто я такой? Я не могу этого сделать». Друзья мои, как раз теперь Бог и может его использовать. Именно так Бог готовит всех своих служителей. Богу пришлось забрать на обучение Давида, который мог поразить великана Голиафа и отправить его жить в пещерах. На Давида охотились, как на дикого зверя, и он понял, насколько он слаб. Только после этого Бог сделал его царем. Пророк Илия был настолько бесстрашен, что вошел во дворец Ахава и Изавели и сказал им: «Сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Илия совсем не был таким смелым, каким казался. Бог отправил его в пустыню, в уединение, в котором он всегда готовит себе служителей. Илии пришлось брать воду из ручья, но случилась засуха, и ручей совсем высох. На глазах у Илии ручей становился все меньше и слабее, и Илия сказал себе: «Так и моя жизнь, совсем как этот ручей». И он был прав. А еще через некоторое время Илия оказался в зависимости от птиц, которые приносили ему еду. Тогда он окончательно понял, что он ничто, а Бог – все. И вот когда Илия понял это, Бог послал его к пророкам Ваала, а затем дал ему возможность низводить огонь с небес. Апостол Павел так пишет об этом парадоксе в 10 стихе 12 главы 2 послания к Коринфянам. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Это поистине парадокс, но именно этому Бог учил Моисея. И когда Моисей понял, что сам он ни за что не избавит Израиль, но через него это может сделать Бог, вот тогда Бог стал в состоянии использовать его. И сегодня Бог не использует многих из нас как раз потому, что мы чересчур сильны. Вы никогда об этом не задумывались? Наша сила оказывается нашей слабостью. Когда мы сильны, Бог не может нас использовать. Апостол Павел пишет в 27 стихе 1 главы 1 послания к Коринфянам: «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». И Моисей, и Павел поняли, что Бог только тогда смог полностью войти в их жизнь, когда они стали слабы. Посредством слабых людей Бог может творить поразительные вещи. Прочтем 12 и 13 стихи. «И сказал Бог: „Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе“. И сказал Моисей Богу: „Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?“ Вполне естественный вопрос. Уверен, каждый на его месте спросил бы то же самое. Моисей боялся, что дети Израилевы не примут его. Он не знал, как рассказать им о Боге. Он понятия не имел, как привести израильтян к этой Божьей горе. Как видим, перед Моисеем стояли серьезные проблемы. Посмотрим, как Бог ответил ему в 14 стихе. «Бог сказал Моисею: „Я есть сущий, и Иегова“, и сказал: „Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам“». Это имя «Я есть сущий» включает в себя гораздо больше, чем кто-либо когда-либо мог объяснить. Но я, тем не менее, хотел бы затронуть сейчас несколько важнейших моментов. Сущий – это перевод имени Иегова или Яхве. Как произносить это древнееврейское имя? Для детей Израиля оно стало священным до такой степени, что они попросту забыли, как его произносить. Чтобы случайно не осквернить имени великого Бога, они решили не употреблять его вообще. Так какое же имя правильно – Иегова или Яхве? Никто этого не знает. Однако то, что имя Бога «Я есмь», это точно. В книге «Бытие» Бог является Творцом, Он Элохим, всемогущий, самодостаточный Бог. Он вечно сущий. И этот Бог посылает Моисея избавить детей Израилевых от рабства. В 13 стихе 134-го псалма сказано: «Господи, имя Твое вовек! Господи, память о Тебе из рода в род!» В этом стихе слово «Господи» можно перевести «Я есмь сущий». И оно прямо свидетельствует о том, что Бог существует вечно. Бог есмь сущий, существующий вечно. С этой мыслью мы закончим сегодняшнее занятие и в следующий раз продолжим изучение третьей главы книги «Исход».
0: Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Сегодня мы говорили о том, как Моисей в пустыне встретился с Богом, говорившим ему из горящего куста. Впервые Моисей осознал реальность и святость единого Бога. Впервые услышал он обращенные лично к нему слова. Интересно, что Моисей спрашивает имя Бога. Вероятно, в представлении Моисея Бог был неким далеким властелином, не имеющим никаких личностных качеств. И вот Бог открывается ему. Моисей узнает, что вечный Бог неизменен, и что Он заботится об избранных Своих и любит их. Не так ли и в наше время, встречаясь с Богом, человек поражается тому, что Бог не просто Творец Вселенной, который не проявляет интереса к своему творению. Он — Бог, который неизменно любит нас, людей, заботится о каждом из нас и желает общения с нами.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.tv.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Вы слушаете передачу «С песней по жизни» на волне программы «Голос Ант». У микрофона Виталий Кливер и Виктория Фаст.
1: В прошлых передачах мы с вами говорили о Боге, о том, что Он един, Творец, сотворивший все видимое и невидимое. Бог всемогущий, повелитель, всеведущ, вездесущ, Бог верховный владыка вселенной, Он вечен, Бог не изменяется. В такого Бога мы верим, но это еще не все. Сегодня мы поговорим о праведности Бога. Господь праведен, любит правду. Псалом 10.

Христианской душе очень полезно почаще размышлять над глубокими и непостижимыми качествами Бога. Такие размышления благотворно воздействуют как на разум,

0: так и сердце, через влияние Святого Духа. Господь праведен. А что такое правда? Правда – это то, что соответствует действительности, истине. Праведный, то есть благочестивый, безгрешный, соответствующий религиозным правилам. Так объясняет нам словарь Ожогова.
1: Праведность Божья связана с Его святостью, но между ними есть различие. Святость имеет отношение к отделенности от греха, праведность – к справедливости. Бог верен, и нет неправды в Нем. Он праведен и истинен. Второзаконие, 32 глава.

Праведность относится к области нравственного закона и справедливого суда. Бог праведен сам в себе и по отношению к своему творению. Он не нарушает никакие свои законы. Иногда праведность Бога по отношению к самому себе называют абсолютной праведностью, а его праведность по отношению к творению – относительной праведностью. Абсолютная, то есть не зависящая ни от чего, совершенная, полная. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Псалом 144.

Бог не только сам праведен, но также праведны повеления Господа, Его заповеди, которые изложены на страницах Священного Писания Библии. Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Второзаконие, 32 глава. Но люди пытаются зачастую обвинить Бога в неправильных действиях. Все доброе от Бога они воспринимают как должное, а вот когда что-то случается в их жизни, тут они начинают возмущаться. Я думаю, вам тоже приходилось слышать такое. Псалмопевец Давид был справедлив к себе. Он сказал в 118-м псалме: «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня».

0: Как мы болезненно реагируем, когда с нами обходится плохо, несправедливо. Бог чудно устроил человека. Он хочет, чтобы с ним обходились правильно, искренно и справедливо, причем независимо от того, как сам он поступает с окружающими. Пророк Исаия пишет в 64 главе: «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Человек неправедный не может поступать праведно, так как сущность его не такова. Конечно, он пытается среди людей выглядеть как можно лучше, но это не всегда удается, так как то, что внутри, часто прорывается наружу. Христос сказал:
1: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Евангелие от Матфея, 23 глава.

Вы скажете, так что же нам делать? Бог свят, праведен, а мы грешны и не в силах исправить своего положения пред Богом. И если Он будет судить по справедливости, то все мы заслуживаем вечного наказания, так как возмездие за грех – смерть. Но в мир пришел Христос Спаситель для того, чтобы взять наши грехи. Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Мы, посланники от имени Христова, просим: примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Второе послание к Коринфянам, 5 глава.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «И стал свет». Глава первая. В жизни детей Божьих чудесным образом проявляются Божьи попечение, покровительство и милость. От колыбели и до того чудного мгновения, когда в душе раздается «Да будет свет». Так было и в моей жизни. Кто, если не я, может восхвалить Бога за Его заботливую милость? Родилась я в Старотуре в 1860 году и была второй дочерью пастора Евангелической церкви. С самого рождения меня окружала нежная любовь родителей и родственников. Я не в состоянии выразить всю благодарность Богу за мою судьбу, когда сравниваю ее с жизнью многих бедных и даже богатых детей. Ведь иметь такого отца, каким был мой, дороже знатности и богатства. Хотя отец уже 20 лет как скончался, он был и остается для меня воплощением всего самого благородного и возвышенного в жизни. В последующие годы мне не раз приходилось заглядывать в бездны человеческого страдания и падения. И потому я особенно благодарна Богу за то, что Он по милости Своей дал мне родителей, главной чертой которых была нравственная чистота. Моему отцу не исполнилось еще и 24 лет, когда он стал пастором в Старотуре. 11 лет он оставался холостым, заботясь о своей овдовевшей матери и младших братьях и сестрах. 5 лет он дружил со своей будущей женой, и они преданно любили друг друга. Но сыновний долг не позволял ему жениться. «Твой отец никогда не говорил мне о любви, но у меня даже мысли не было выйти замуж за другого». Как-то позднее поделилась со мной моя мать. Я ей охотно поверила, ибо второго такого спутника жизни она бы никогда не нашла. Отец был человеком прекрасным во всех отношениях. В нем все было гармонично. Светлые волосы обрамляли высокий благородный лоб. Во взгляде его красивых синих глаз чувствовался проницательный ум. За 24 года, прожитые с отцом, я из его уст никогда не слышала ни благородного или пошлого слова. Будучи пастором большой общины, насчитывающей 4000 душ, мой отец был перегружен служебными обязанностями. После 17 лет труда, в возрасте 41 года, он заболел астмой и страдал этой тяжелой болезнью до 63 лет. И все же он до конца жизни оставался самым прилежным и верным пастором, которого только можно себе представить. С тех пор, как отец заболел, ему понадобился верный помощник, называемый у нас в Венгрии капелланом. Первым помощником отца был его младший брат Павел. Отец в то время помогал ему в учебе. Дядя Павел проявлял ко мне необычайную нежность и буквально носил меня на руках. Он обладал прекрасным голосом и мог петь как басом, так и тенором. Когда дядя Павел пел во время литургии, его голос, как колокольный звон, разливался по всей церкви. Однако, к нашему изумлению, этим чудным голосом дядя мог и браниться. Мы, дети, его не очень боялись. Но однажды я так испугалась его громкой брани, что спрыгнула с высокой ограды, на которую забралась, чтобы нарвать тутовых ягод. Хорошо, что внизу оказалась кучка песку. Дядя Павел, как и отец, был видным мужчиной, высокого роста, стройный, темноволосый. Однако по характеру он был почти полной противоположностью отца. Они оба отличались вспыльчивостью. Но отец имел такое самообладание, какого я больше ни у кого не встречала. Все его слова и действия оказались спокойными и обдуманными. Дядя же, когда сердился, часто не мог сдержать гнев. Отец по возможности старался превозмогать свою болезнь и никогда не жаловался на недомогание. Он вообще не любил, чтобы говорили о его астме и пытались из-за духоты в переполненной церкви удержать его от проповеди. Дядя же был молод и здоров, но при этом был ипохондриком. Однако, несмотря на различия темпераментов, братья хорошо ладили между собой. Их любовь сглаживала многие неровности характеров. Семейство Рой отличались сильные родственные чувства. Центром, вокруг которого сплотилась наша большая семья, был отец. Мы делили друг с другом печали и радости. Милостивый Бог уже до моего рождения позаботился о том, чтобы подарить мне сестру, подругу детства, другую, сильнейшую половину моего существа. Трудно найти двух людей, более необходимых друг другу, чем я и моя любимая сестра Мария. Нашим девизом было «все делить поровну». Для иллюстрации расскажу две небольшие истории. Однажды Марии подарили гребешок. Я заплакала, обиженная тем, что меня обошли. Тогда она разломила свой гребешок пополам и отдала мне половину. В другой раз мне должны были удалить больной зуб, и я долго не могла решиться на это. Чтобы показать мне пример, Мария героически дала вырвать зуб себе. Он у нее хотя и требовал лечения, но еще не болел. К сожалению, эта жертва оказалась напрасной, так как я убежала, а доктор, не дождавшись меня, уехал. Характеры у нас были совершенно разные. Мария своей силой воли и выдержкой очень походила на отца. Она отличалась задумчивостью и с детства страстно увлекалась литературой. Еще ребенком сестра прочитала Библию от первой страницы до последней. Больше всего она любила исторические книги, особенно замечательные рассказы Горна. Немецкий писатель, известный своими историческими рассказами для детей и юношества, такими как «Георг Вашингтон», «Жизнь и подвиги знаменитого путешественника Джеймса Кука» и «Падение Константинополя». Я же книгами не интересовалась и была непоседлива, как стрекоза. Меня влекли природа и свобода. Не было дерева в нашем саду, на которое бы я не забралась. В школе в Старотуре был очень старый преподаватель, и поэтому нас туда не посылали, а учили дома. Нашими учителями были дядя Павел, дядя Иосиф, бывший графский чиновник, и один студент-богослов, которого отец материально поддерживал. Наше домашнее образование, конечно, имело существенные недостатки. От нерегулярного и неметодического обучения Мария, как ни странно, только выигрывала. Я же ничего не приобретала, так как мне недоставало желания и настойчивости. Учителя считали меня, наверное, довольно ограниченной и легкомысленной. Из-за недостатка времени они были ко мне не слишком требовательны. Изменения к лучшему наступили только с прибытием на место дяди Павла другого капеллана, принявшего церковный приход. Этот капеллан был высокообразован и умел заинтересовать своих учеников. Но, к сожалению, у него также для меня не хватало времени. Марию один из наших дядей увез в другой большой город. Там она в течение года посещала немецкую школу и потом еще год училась в Пресбурге, также в немецкой школе. Я не хочу больше задерживаться на этом отрезке моей жизни, потому что какая-то горечь овладевает мной, когда я думаю о несовершенстве моего воспитания и образования. То, что я могла бы быть неплохой ученицей, выяснилось, когда меня в 12-летнем возрасте привезли в Пресбург, и я стала посещать ту же немецкую школу, что и Мария. Оттуда, несмотря на плохое знание языка, через 11 месяцев я вернулась с более высокими оценками. Глава 2. Когда в Пресбурге начался новый этап моей жизни, по милости Божьей я попала в пансион к двум пожилым образованным дамам. они содержали небольшую школу рукоделия, где нас обучали вышиванию и шитью. Я стала учиться тому и другому, но больше всего мне нравились занятия в немецкой школе. С особым нетерпением я ждала вечеров, когда приходила овдовевшая сестра наших попечительниц с дочерью и сыном, и мы вместе читали романы. Я была небольшого роста и хрупкого телосложения. В 12 лет меня еще считали ребенком, и никто не подозревал, что эта словацкая малютка может интересоваться романами писательниц Марлетт и Вернер. Кто бы мог подумать, что этот ребенок, которого дома не удалось увлечь рассказами Шмидта и Горна, в этих книгах открывал новый чудесный мир фантазии. Сегодня я с уверенностью могу утверждать, как бы странно это ни звучало, что это всемогущий Бог, которому все должно служить. В этих новеллах открыл мне, не знавший Бога рационалистки, чудесный мир фантазии. Да, Бог воспитывал меня годами, чтобы однажды, когда в моей душе засияет свет, я могла писать во славу Его. Хвала Ему и честь. Я чувствовала себя, как ребенок в сказочном замке, когда он, очарованный, медленно приближается к залитым светом волшебным залам. Когда на одной из прогулок, незамеченная до этого маленькая слушательница вдруг слово в слово наизусть процитировала целые сцены из жизни героев романов, добрые дамы пришли в изумление. Мне и потом позволяли участвовать в чудесных вечерних чтениях, так как я прилежно училась в школе. Другой радостью были подаренные мне одной из добрых соседок толстые подшивки журнала «Гартен Лаубе», так что я могла читать и читать. Изумительный язык этих писательниц помог мне в относительно короткое время овладеть немецким. Когда мы вернулись домой на родину, для нас с Марией началась необычная жизнь. Сколько я себя помню, даже в раннем детстве, Мария сама сочиняла сказки и разные истории. Она всегда рассказывала о незнакомой стране, куда мы попали в конце нашего воображаемого путешествия. Страна эта располагалась за холмом Дубник или за горой, которая была видна из окна нашей комнаты. Я, конечно, верила всему, что говорила старшая сестра, и вера эта так глубоко укоренилась в моем сердце, что мне стало почти больно от разочарования, когда в 15 лет, впервые поднявшись на вершину Дубника, я не увидела за ним ни волшебных городов, ни озер, ни рек, ни райских садов, а обнаружила лишь самый обычный ландшафт с бедными хижинами. По возвращении из Пресбурга мы, сестры, снова начали увлекаться историями. В течение дня мы выполняли различные поручения, однако час после обеда и час после ужина принадлежал нам. Это чудесное время использовалось нами для прогулок, во время которых мы рассказывали друг другу всевозможные придуманные, прочитанные или услышанные истории и сказки. Возвратившись, нередко уже затемно, Мария садилась за пиано и исполняла песни и композиции собственного сочинения. С помощью музыки она продолжала рассказывать то, что не могла выразить словами. Иногда в комнату заходил отец, садился в угол широкого дивана и внимательно слушал. Сам он тоже играл, хотя и редко, но я никогда не слышала от него темпераментных словацких песен. Его мелодии звучали нежно, как тихое дыхание или как облаченная в музыку молитва. Глава третья. Годы нашего детства и юности проходили в очень серьезное и неспокойное время. Это было время борьбы за свободу и будущее Словакии. Бурные 1848-1849 годы с восстанием мадьяров против Австрии и династии Габсбургов закончились революцией, не принесшей словакам облегчения. Потому словаки остались верны королю и боролись за него. Австрия победила Венгрию и потом постепенно примирилась с бывшими врагами. А верные королю народы? С ними обошлись, как по выражению Шиллера. «Мавр сделал свое дело, мавр может уйти». Эти годы революции для семей моего отца и матери были полны драматических событий. В это время отец стал пастором в Старо-Туре. В городе свирепствовала революция. Католики почти все стали гвардейцами, так называли себя революционеры, и противниками верных королю евангелических верующих. Моего отца крестьяне решили спасти в горах. Они послали за ним повозку, сказав, что нужно причастить больного. По дороге на подводу напали, и молодой пастор был доставлен в лагерь борцов за короля, где он продолжительное время оставался в безопасности. Однако семье моего отца до окончания восстания пришлось еще многое пережить. Несколько позже умирает его отец, мой дедушка, также бывший пастор, оставив на попечение сына вдову с малыми детьми. Заботу сына бабушка приняла как помощь из рук Божьих. В день похорон дедушки русские вошли в Вак-Уэлы. Бургомистр был гвардейцем и потому преследовал вдову, верную королю. Чтобы досадить ей, он приказал разместить русских солдат и офицеров в ее доме. Бабушка, тяжело переживавшая потерю мужа, все же сумела повести себя в этой ситуации решительно и смело. Она спокойно встретила русских, провела их в комнату покойника и молча указала на него. От неожиданности шумная группа солдат остановилась и замолчала. Поняв горе хозяйки, они опустились на колени для тихой молитвы. Сразу после этого старший офицер дал команду покинуть дом, выразив вдове соболезнование. Больше русские к ней не приходили. Дедушке с бабушкой по материнской линии тоже не раз приходилось скрываться от гвардейцев. Их селение Любино было сожжено. Остались лишь дом пастора, церковь, школа и несколько хижин по соседству. Во время революции их постигло большое горе. Их старшего сына Карла, одаренного студента, в возрасте 21 года арестовали гвардейцы и без расследования казнили. Он был убит за то, что, последовав совету соседского пастора, обратился к народу, призывая к верности королю. Организаторы этого собрания бежали, а он поплатился жизнью. Когда потом в 1850-е годы побежденные враги вынуждены были дать другим народам свободу, сердце вождя словацкого народа ликовало. Были созданы школы и гимназии, библиотека, музей словацкой культуры и национальный дом Матица. Новая жизнь забила ключом, в народе пробудилось самосознание. Каждый словак, каждая маломальски образованная женщина стремились участвовать в национальном возрождении. Когда родилась я, лучи надежды на национальное возрождение Словакии начали медленно угасать. Моя умиравшая бабушка, тяжело страдавшая от астмы, сказала: «Я хочу умереть, так как сильно страдаю. Но я была бы готова жить и страдать еще больше, если бы знала, что увижу лучшую долю словаков». Бедная бабушка! Напрасно бы она страдала и ждала, ведь положение словацкого народа только ухудшились. Зачем я об этом вспоминаю? Зачем касаться истории страданий целой нации, если речь идет лишь об отдельных моментах жизни ребенка? Национальные, политические и церковные отношения оставляют в нашей жизни неизгладимый след. Под их влиянием формируются характеры. Так, по крайней мере, было у нас. Именно на 1860-1880 годы пришлось время самого напряженного труда и борьбы в области национальных интересов. Словацкий пастор в то время был для своей общины как отец. Тогда в домах пасторов еще отсутствовали специальные приемные, и крестьяне входили в грязные обуви прямо в жилые комнаты. Они советовались с пастором по всем вопросам, семейным и политическим. К моему отцу тоже приходили многие, нуждавшиеся в помощи и наставлении. Отец самоотверженно трудился в уверенной ему общине. Он посадил вокруг церкви самый лучший в округе фруктовый сад. Пытаясь поднять хозяйство, он распространял среди жителей Старо-Туры лучшие сорта плодовых деревьев, а также пшеницы и клевера. Кроме того, отец заботился о том, чтобы в нашем городке и в горах вокруг него строились школы и церкви, а люди приобщались к чтению книг. Бог благословлял этот труд, и поэтому община к концу 37-летнего служения моего отца не имела никаких долгов. Глава 4. В нашем доме всегда было много гостей. В то бурное время часто проводились праздники, церковные и политические собрания. Почти все руководители национального и церковного движения поддерживали дружеские отношения с моими родителями и охотно пользовались их гостеприимством. Железной дороги в то время еще не было, поэтому все путешествовали в повозках. Так как Старо-Тура находилась по пути в Санкт-Мартин, один из центров словацкого движения, многие по дороге туда останавливались в доме пастора переночевать или просто подкрепиться. Гостиниц в то время почти не было, и мало кто мог позволить себе в них остановиться. В кабинете отца часто проходили беседы и совещания. Сам он редко бывал на собраниях и народных праздниках из-за слабого здоровья и множества обязанностей. Сколько я помню, он не любил ни споров, ни увеселений. На церковных собраниях нередко шла речь о сохранении независимости Словацкой лютеранской церкви от венгерской. Венгерское государство хотело объединить эти две церкви, чтобы легче было подчинить словаков. Борьба идеалистов оказалась, в конце концов, не напрасной. Объединение, к которому стремилось венгерское государство, не состоялось. Однажды у нас ночевала группа студентов, и их прекрасные песни были слышны во всем доме. Такие песни служили тогда утешением для угнетенного словацкого народа. Как высоки были идеалы, объединявшие этих людей! Но времена становились все серьезнее. Правительство одно за другим отнимало права, которых с трудом добились словаки. В течение короткого времени Словакия лишилась своих школ, гимназий и многого другого. Студентов высылали из страны, и они суровой зимой, обмороженные, шли по Старо-Туре. Безработные профессора, преследуемые редакторы, поэты и писатели нередко находили в нашем доме кров и поддержку. Несмотря на лишения, все они боролись за свои идеалы, и это вызывало уважение. С другой стороны, их было жаль, так как они не знали, что такое живая вера в Спасителя. В то время в Венгрии господствовали, с одной стороны, Рим и рационализм, с другой – православие и конфессионализм. Угнетенное состояние усилило веру в милосердие Небесного Отца, который так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но принятие Святого Духа и веры в воплощение любви Божьей во Иисусе Христе, в очищающую и спасающую силу крови Агнца, у многих не было. Так эти люди боролись за свои идеалы, без внутренней жизни, без света и надежды. Глава 5. В таких условиях и таком окружении росла я и моя сестра Мария. Все тяготы поражения и победы словацкого народа мы переживали как свои собственные. Часто нам, детям, негде было заснуть, когда в доме собиралось по 10-14 человек. Однажды вечером, когда я была еще совсем маленькой, отец, вернувшись с народного праздника, привел с собой вместо 5 гостей 15. Но наша дорогая мама приняла всех. После дня полного трудов ей пришлось спать вместе с детьми. Среди гостей был умный и уважаемый католический священник Р. и два других священника. Была пятница, а у нас преобладала мясная пища, поэтому все трое воздержались от еды. Позже двое из них говорили, что если бы с ними не было священника Р, они стали бы есть мясо. То же самое говорил и священник Р. Никто не хотел искушать другого. Так влияла на всех дружелюбная атмосфера, царившая в нашем доме. Мы, дети, привыкли к тому, что в нашем доме было принято всем делиться с ближними и ограничиваться малым. И это нам в будущем помогло. У моего отца долгие годы был только один воскресный костюм и одна пара зимних сапог. Его одежда не ветшала, как у израильского народа в пустыне. Потребности отца были очень скромными, и все же он выглядел всегда прилично. К его фигуре и изящным манерам грязный или залатанный сюртук не подошел бы. Маму и нас отец, конечно, хотел бы одевать лучше, но мы знали, что такой возможности нет, и были довольны тем, что имели. Однажды бабушка дала нам немного денег на летние платья. Но мы предпочли починить старые, а на эти деньги выписали газету, единственную в своем роде, потому что она была на словацком языке. Наши дорогие родители, перегруженные серьезными общественными заботами, были не в состоянии дать нам необходимое духовное воспитание, иногда даже с трудом находили время, чтобы проявить к нам элементарное внимание. Нас никогда не спрашивали, о чем мы, представленные сами себе, думали или говорили в долгие часы вечерних сумерек. Наши мысли были совершенно свободны, и мы, фантазируя, могли создавать себе собственный волшебный мир. Мы выдумывали новые страны и народы, небывалые политические и духовные сражения. Наши герои и героини боролись за свободу и побеждали с триумфом. Добро всегда торжествовало над злом. Вскоре подросла наша сестра Людмила, родившаяся после меня, и мы стали позволять ей слушать наши рассказы. А потом и младшая Буэна, любимица всей семьи, присоединилась к нашим вечерним путешествиям. Когда пасмурными осенними вечерами густой туман скрывал небо и землю, на дворе становилось жутко и страшно. Жалобное завывание ветра и стоны в кронах мощных деревьев слышались со всех концов сада. С западной стороны сад граничил с холмистыми полями и католическим кладбищем. В середине сада стояла большая церковь, высокая колокольня которой призрачно возносилась в небо. Однако ни гулкие крики филина, ни шелест крыльев летучих мышей над головами нас не пугали. Наоборот, когда на дворе бушевала буря, мы, дрожа от холода, рисовали в воображении прелестнейшие весенние картины и согревали ими нашу нежную, обычно боязливую малышку, так что она, забыв все страхи, отправлялась с нами в мир фантазий. Теперь я не утверждаю, что такая жизнь была бы хороша для всех, но мы именно благодаря ей оставались чистыми и незапятнанными реальным миром, насколько вообще можно говорить о чистоте без Иисуса и Его крови.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня мы будем рассуждать с вами о духовной зрелости.
1: Наши радиослушатели из Сибири просят объяснить местописание из послания к евреям 6 главы 1 стих. Это из Библии.
0: Дело в том, чтобы легче понять высказывание этого стиха, нам будет полезно обратить внимание на предыдущие мысли. Это из 5 главы. Возьмем последних 3 стиха, а из 6 главы рассмотрим не только первый стих, о чем они спрашивают, но и последующие 2. Итак, из послания к евреям, 5 главы, с 12 стиха по 3 стих из главы 6. Послушаем. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Посему, оставивший начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит».

0: Как мы слышали, автор этого послания обращается к верующим и напоминает им, что они уже долгое время являются верующими, однако духовный рост у них хромает. По сути дела, они должны быть уже учителями, то есть наставлять менее опытных в христианских доктринах. Между тем, их снова приходилось учить началам Слова Божия.
1: По всей видимости, автор имел в виду их шатание, то есть тенденцию к благосклонному восприятию тех ошибочных взглядов, которые грозили увести их от веры. Если под воздействием сектантов или кого другого они склонны были усомниться в истинности своего христианского исповедания веры, то это значит, не тверды были в основных ее истинах. И, следовательно, для них нужно было молоко, а не твердая пища. Однако вскоре он предложит им поистине твердую пищу, посредством которой, очевидно, надеялся вновь решительно повернуть их в русло христианского опыта. Очень нехорошо оставаться младенцем в духовных вопросах, ибо духовный младенец не сведущ в слове правды или в учении о праведности. Слово «не сведущ» передано в греческом «апейрос», так она звучит по-гречески, которая скорее означает «неопытен». То есть автор послания к евреям хотел сказать, что духовный младенец не столько не имеет достаточно сведений, хотя поначалу это именно так, сколько не приучен плодотворно пользоваться словом правды или учением о праведности. Ему недостает того, что приходит со зрелостью и проявляет себя в способности совершать верный выбор. Упомянутая способность присуща совершенным, которые питаются твердой пищей, ибо благодаря постоянному употреблению ее они приучаются различать между добром и злом.
0: Далее прослушивается тревога автора относительно способности читателей отвергать лжеидеи, с которыми они сталкиваются. Будь они достаточно зрелы, они сумели бы понять, что в сопоставлении с теми истинами, которые они познали как добро, эти идеи таят в себе зло. Поэтому все его усилия направлены с этого момента на то, чтобы привить им эту способность, то есть отличать духовные истины от недуховных.

0: Мы продолжаем, дорогие друзья. Так каков же ключ к разрешению проблемы, то есть с духовно невозрастающими верующими? Как быть с их неспособностью отличать добро от зла?
1: И вот сейчас мы переходим к непосредственному вопросу, заданному нам верующими из Сибири, то есть объяснить высказывание 1 стиха 6 главы «Послание к евреям». Мы прослушаем его еще раз.
0: «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Если кто следил в Библии за только что прозвучавшими словами, тот заметил, что мы прослушали не первый стих, а первых три стиха, потому что это одна мысль. Они неразрывны. Мы часто забываем, что Библия в оригинале своем без разделения на стихи. Итак, переходим к изложению.
1: Все люди приходят в мир младенцами, и избежать этого невозможно. Другого пути появиться на свет просто не существует. Но трагедия заключается в том, что некоторые дети не взрослеют. Самым большим желанием родителей, как бы они ни любили нянчиться с детьми, является желание увидеть своих детей выросшими и наслаждающимися жизнью, уже взрослыми и зрелыми. Таково и желание Бога по отношению к Его детям. Поэтому Он и призывает нас поспешить к совершенству, как мы слышали, а это призыв к духовному прогрессу.

0: Несколько удивительно, что, несмотря на слабое духовное состояние его читателей, автор не выразил намерения возвращаться с ними к начаткам учения Христова. Вместо этого он побуждает их поспешить к совершенству, как мы слышали. Ибо в противном случае они остались бы на том же месте. Автор предпочитает прибегнуть к хирургическому приему и подтолкнуть их как можно решительнее вперед. В сущности, в этом и состоял залог решения проблемы. Если бы они пошли вперед, как должно, то избежали бы опасности снова полагать основание обращению, как написано.
1: Если мы хотим достигнуть прогресса, мы должны оставить позади детские забавы и идти вперед в духовном развитии. Стих 1 призывает нас оставить начатки учения Христова. В школе в первом классе учат азбуку для того, чтобы уметь читать слова, предложения, книги, любую литературу. Но нельзя все время изучать азбуку. Основы азбуки нужны для того, чтобы идти дальше. Поэтому фраза «поспешим» в первом стихе должна пониматься как «двигаться вперед». Бог помогает нам двигаться вперед, если мы послушны Ему, воспринимаем Его Слово и действуем в соответствии с Ним. Ребенок не растет сам по себе. Для роста ему нужно питание, сон и развитие всех функций организма. Сама природа, созданная Богом, изо дня в день руководит развитием ребенка, который постепенно становится взрослым. Христиане могут духовно расти, но могут и остановиться в росте.
0: Далее сказано: «И не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога». Обращению от мертвых дел – это буквальный перевод. Фраза может быть прочитана так: «Обращению от дел, ведущих к смерти». Словосочетание «мертвых дел» мы находим снова в 9 главе 14 стихе, где оно, по-видимому, употреблено в контексте левитского ритуала. И здесь оно, как представляется, употреблено в том же смысле. Ведь многие читатели послания к евреям обратились к христианству из иудаизма. Мертвые дела – это дела еврейской обрядности. Бесплодные дела закона и при более расширенном толковании – греховные дела вообще.
1: Из ритуалов, которые некогда совершали читатели послания, они не могли подчеркнуть ту живую истину, которую нашли во Христе. Автор подразумевал, что им не следовало возвращаться к мертвым делам, ни в какой их форме, так как в этом случае им опять пришлось бы обновляться покаянием в них, что было бы очень трудно. Таков, дорогие друзья, основной смысл 1 стиха 6 главы послания к евреям.

0: На этом, дорогие друзья, можно было бы и закончить объяснение первых трех стихов из шестой главы послания к евреям. Однако для более обширного обзора этого местописания обратим еще внимание на некоторые основные истины христианской жизни, содержащиеся в этих трех стихах.
1: Автор нашего послания к евреям перечисляет шесть основных истин христианской жизни. Все они в то же самое время являются истинами иудаизма. В конце концов, наша христианская вера основана на иудейской вере и представляет собой завершение ее. Спасение от евреев записано в Евангелии от Иоанна, 4 главе. Если бы те, кому было обращено послание, вернулись к иудаизму, чтобы избежать преследования, то они бы отказались от завершенного во имя незавершенного, отказались бы от зрелого во имя незрелого.
0: Первые две истины из шести основных истин христианской жизни – раскаяние и вера. Они являются богоохраняемыми и отмечают собой начало духовной жизни. Раскаяться – значит изменить свои убеждения. Раскаяние не сводится к чувству сожалению о совершенном грехе и угрызениям совести. Раскаяние изменяет отношение человека к греху и отвращает от него. Если грешник раскаялся, а это само по себе есть дар, полученный от Бога, то он уже в состоянии верить в Бога. Отсюда раскаяние и вера неотделимы друг от друга.

Далее следующие две истины, упомянутые в наших трех стихах. Крещение и возложение рук. Они относятся к взаимоотношениям между верующим и местным собранием верующих. Согласно Новому Завету, тот, кто раскаивается и верит в Христа, крестится и присоединяется к местному собранию верующих. Вода сама по себе не может очистить грех, но крещение есть символ духовного очищения и нашего отождествления с Христом в Его смерти, погребении и воскресении. Возложение же рук символизирует участие в благословении или священстве. И, наконец, последние две истины. Воскресение из мертвых и последний суд, о котором сказано в наших трех стихах. Эти относятся к будущему. Тут очень просто. И ортодоксальные евреи, и христиане верят в эти истины. Ветхий Завет учит о воскресении как спасенных, так и погибших.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесные взаимоотношения с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и боли? Но у твоей боли есть цель, и у твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Мы продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Готов ли ты выйти навстречу своим великанам? Великан надсмехается над тобой, используя счета, которые ты не в состоянии оплатить, людей, которым угодить невозможно, привычки, с которыми ты не справляешься. Он издевается над тобой, напоминая о прошлых поражениях и предрекая будущее, которого ты боишься. Но точно так же, как Давид, ты можешь выйти навстречу своему великану, хотя ты не самый сильный, не самый святой, не самый умный. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется.

Наша тема сегодня – твердыни. Симон сидит на улице, прислонившись головой к стене здания. Ему хочется биться головой о стену. Он снова все испортил. Все люди иногда говорят не то, что надо, но Симон делает это каждый день. Он выплевывает неправильные слова постоянно, повсюду демонстрируя свою импульсивность. Он постоянно причиняет кому-нибудь боль, а сегодня он обидел своего самого близкого друга. Ох, Симон, ох, твой несдержанный язык! И этот Иосиф со своими проблемами, бедняга, никак не может удержаться на работе. Его карьера напоминает очертания скалистых гор. То вниз, то вверх, то холодно, то жарко, то густо, то пусто. Он попытался пристроиться к семейному бизнесу, но и там его уволили. Он попробовал свои силы как менеджер, но его завистники бросили его в тюрьму. Теперь он вдали от дома, в полной изоляции, и его будущее весьма неопределенное. Его нельзя обвинить в том, что он чувствует неуверенность в завтрашнем дне. Он потерял все имевшиеся у него возможности. Как и она. Она тоже упустила все свои возможности, правда, не в работе, а в браке. Первый ее брак развалился, как и второй. Ко времени третьего развода она знала имена внуков всех судейских чиновников. И если четвертый развод еще не убедил ее, то пятый устранил все сомнения. Она была обречена на неудачи в семейной жизни. Люди и причины их неудач. Симон всегда сначала говорит и потом только думает. Иосиф всегда терпит неудачу там, где он мог бы преуспеть. И эта драгоценная женщина терпит провал в каждой попытке создать семью.

И ты? Может, и у тебя есть проблема, которая преследует тебя всю жизнь? Некоторые не могут отвыкнуть от привычки лгать. Другие постоянно сомневаются. Может, ты имеешь привычку беспокоиться? Конечно, все время от времени беспокоятся, но тебя в этом деле никто не превзойдет. Возможно, ты постоянно судишь и осуждаешь других людей. Конечно, все иногда поддаются этому соблазну, но с количеством твоих приговоров может конкурировать только федеральный судья. Что это за слабость, дурная привычка или отношение? Где сатана построил твердыню в твоем разуме и жизни? Да, это вполне подходящее слово – твердыня. Это действительно крепость, цитадель с толстыми стенами и высокими воротами. Создается такое впечатление, что сатана сделал ставку на одной слабости и построил вокруг нее крепостной вал. «Ты не можешь даже прикоснуться к этому недостатку», — говорит он небесам и твердо встает между Божьей помощью и твоим вспыльчивым характером, твоей низкой самооценкой, неукротимым аппетитом, недоверием к авторитетам. Время течет, но это лохнесское чудовище по-прежнему покоится в глубинах твоей души. Оно не собирается уходить от тебя. Эта твердыня достаточно тверда, чтобы крепко держать тебя в своих руках. Она защелкивается, как капкан на медведя, и чем больше ты дергаешься, тем тебе больнее. Твердыня древняя, как мир, трудная и удручающая проблема. Именно с ней столкнулся Давид, когда обратился к Иерусалиму. Когда мы с тобой думаем об этом городе, мы представляем его храмы и пророков. Мы представляем, как Иисус учил своих последователей там, где росла новозаветная церковь. Мы представляем цветущую столицу, центр всего мира. Когда Давид смотрел на Иерусалим в 1000 году до Рождества Христова, он видел нечто другое. Он увидел крепость, которая насчитывала 1000 лет. Это было унылое, приземистое поселение, вызывающе расположившееся на гребне горной гряды. Его защищали высокие стены, в нем жили и евусеи, и их никто не беспокоил. Филистимляне воевали с амаликитянами, амаликитяне воевали с израильтянами. А что с евусянами? Они были, как свернувшаяся змея в пустыне. Все оставили их в покое. То есть все, кроме Давида. Только что коронованный царь Израиля положил глаз на Иерусалим. Он унаследовал разделившееся царство. Людям нужен был не просто сильный лидер, но и хорошо укрепленный центральный оплот, штаб-квартира всей нации. Хеврон, в котором пока обитал Давид, находился слишком далеко к югу, и Давиду трудно было оттуда привлечь на всю страну северные племена. Но если с другой стороны он переберется на север, он изолирует себя от юга. Ему нужен был нейтральный город, располагавшийся ближе к центру. Давид решил захватить Иерусалим. Мы можем только догадываться, как часто он смотрел на его высокие стены. Он вырос в Вифлееме, всего в дне пути от этого города на юг. Он прятался в пещерах Энгади к югу от города. Конечно, он тогда и заметил Иерусалим. Когда-то он уже подумал о том, что это оптимальное место для будущей столицы. И не успела корона оказаться на его голове, как он уже стал смотреть на город так, словно это был новый Голиаф, с которым ему предстоит сразиться. И пошел царь и люди его на Иерусалим против евусеев, жителей той страны. Но они говорили Давиду: «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Но Давид взял крепость Сион. Это город Давидов, и сказал Давид в тот день:
Всякий, убивая иевусеев, пусть поражает копьем и хромых, и слепых, ненавидящих душу Давида. И поселился Давид в крепости и назвал ее городом Давидовым. Вторая книга царств, 5 глава. Это, к сожалению, короткая история рисует перед нами две стороны слов твердыня. Давид взял крепость Сион, и поселился Давид в крепости. Иерусалим вполне подходит под определение твердыни. Древняя, как мир, трудная и удручающая проблема. С башенок наверху крепостной стены воины иевусеев посылали бесчисленное количество стрел в тех, кто пытался взобраться на их стены. Но почему удручающее? Вы только послушайте, как защитники города дразнили Давида. «Ты не войдешь сюда, тебя отгонят слепые и хромые». Иевусеи изливали перед Давидом свое презрение точно так же, как сатана выливает на тебя ведра уничижения и насмешек. «Ты никогда не справишься со своими отвратительными привычками. Ты родился в помойке и помрешь в помойке». Ты надеешься освободиться от своей зависимости? Это вряд ли получится. Если ты слышал язвительные и издевательские речи, какие слышал Давид, значит, тебе нужно услышать слово, которое услышал Давид. Ты уже заметил это слово? Многие в спешке и суете проходят мимо него. Давай не будем торопиться. Возьми ручку и подчеркни этот шедевр из двух букв. Но. Но Давид взял крепость Сион. Конечно, город был древним, и его стены были крепкими, и голоса защитников были грозными и пугающими. Но Давид взял крепость Сион. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Сегодня наша тема – твердыни. Ты бы хотел, чтобы Бог вписал союз «но» в твою биографию? Ты родился в семье алкоголиков? Но ведешь трезвый образ жизни. Никогда не учился в вузе, но стал профессионалом в своем деле. Не читал Библию до пенсионного возраста, но пришел к твердой вере и посвящению. Нам всем нужен этот союз «но». У Бога есть много этих союзов в запасе. Для Него твердыни и крепости ничего не значат. Помнишь слова Павла? Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Второе послание Коринфянам, 10 глава. Мы с тобой сражаемся при помощи зубочисток, а Бог приходит с таранами, стенобитными орудиями и пушечными ядрами. То, что Он сделал для Давида, Он сделает и для нас. Вопрос в том, сделали ли мы то, что сделал Давид. Царь в данном случае представляет для нас прекрасный образец для подражания. Давид вообще не слушает язвительных слов. Насмешники свешиваются со стен города и говорят удручающие слова. Но Давид полностью их игнорирует. Он не слушает и делает свое дело. Неемия на тех же стенах использовал тот же метод. В его случае, однако, он стоял на камнях разрушенных стен, а насмешники стояли на основании. Через 500 лет после Давида город Иерусалим был разрушен, и многие из его жителей оказались в плену. Неемия начинает восстановление стен города. Его критики делают все, чтобы остановить его. Они планируют помешать его работе. Они перечисляют все причины, по которым камни не могут и не должны лечь в кладку. Но Неемия их не слушает. «Я занят большим делом. Не могу сойти.
Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Книга Неемии, 6 глава. Неемия знал, как заставить замолчать этих раскольников. Иисус тоже это знал. Он ответил на искушение сатаны тремя короткими предложениями и тремя библейскими стихами. Он не разговаривал с дьяволом. Когда Петр посоветовал Христу отказаться от креста, Иисус не стал долго размышлять по этому поводу и ответил: «Отойди от меня, сатана». Евангелие от Матфея, 16 глава. Толпа надсмехалась над его словами об умершей девочке, ибо он сказал: «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит», и смеялись над ним. Знаешь, что Иисус сделал с теми насмешниками? Он заставил их замолчать. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. Евангелие Матфея, 9 глава. Давид, Неемия и Иисус на практике использовали выборочное внимание. И мы можем делать то же самое. Нашим вниманием постоянно пытаются овладеть два типа мыслей. Одни нашептывают: «Да, ты сможешь». Другие утверждают: «Нет, у тебя ничего не получится». Одни говорят: «Бог поможет тебе». Другие лгут: «Бог тебя оставил». Одни говорят на языке небес, другие обманывают на диалекте евусеев. Одни провозглашают силу и власть Бога, другие перечисляют твои слабости и ошибки. Первые стремятся восстановить и укрепить тебя, а последние мечтают уничтожить тебя полностью. Но вот для тебя потрясающая новость. Именно ты выбираешь, к какому голосу прислушаться. Так зачем слушать насмешников? Зачем повиноваться их голосам? Зачем обращать внимание на тех, кто глумится над тобой, когда ты можешь прислушаться к тому, что говорит Бог? Сделай то, что сделал Давид. Перестань слушать надоевшие голоса. Перестань обращать на них внимание. Посмотри на проблему по-новому. Там, где все видели стены, Давид видел тоннель. Другие сосредоточили свое внимание на очевидном. Давид же искал необычное. Поскольку он сделал то, чего никто не ожидал, он достиг того, что никому в голову не приходило. Подойди творчески к разрешению своих проблем. Я знаю молодую пару, которая боролась с твердыней сексуальных соблазнов. Они хотели сохранить свою невинность до медового месяца, но не были уверены в своих силах. Тогда они сделали то, что сделал Давид. Они попробовали другой подход. Они использовали поддержку семейной пары, которая хорошо их понимала. Они записали номер телефона этой взрослой семейной пары и попросили разрешения звонить им в моменты необходимости, вне зависимости от времени, когда искушение становилось особенно навязчивым. Стены твердыни были высокими, но они увидели в этой стене тоннель. У меня есть друг, который сражался с твердыней алкоголя. Он попробовал новую тактику. Он дал мне и другим друзьям разрешение бить его каждый раз, когда мы видим его пьяным. Стена крепости была высокой, но и он увидел в ней тоннель. Одна женщина справляется с чувством тревоги и озабоченности тем, что наизусть запоминает большие отрывки из Писания. Представитель одной торговой компании, которая постоянно разъезжает по стране, просит в гостинице предоставить ему номер без телевизора, чтобы у него не возникало соблазнов смотреть фильмы для взрослых. Другой мужчина так устал от собственных предрассудков, что переехал в район для проживания национальных меньшинств, завел себе новых друзей и изменил свое отношение к окружению. Если стены действительно высокие, попробуйте прорыть тоннель. Давид нашел новую надежду в виде отверстия в стене Иерусалима. То же самое можешь сделать и ты. Недалеко от тоннеля Давида находится предполагаемая могила Христа. То, что тоннель сделал для Давида, может сделать для тебя могила Христа.
Безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах. Послание Ефесянам, 1 глава. Сделай то, что сделал Давид. Перестань слушать надоевшие голоса. Открой глаза на новые возможности. Кто знает, может быть, ты находишься всего в одном молитвенном шаге от прекрасного союза «но». Бог любит дарить этот союз своим верным чадам. Он дал этот союз Симону. Помните его? Симон сначала говорил и только потом думал. Но Бог разрушил сатанинскую твердыню в языке Симона. Если не верите, прочитайте его проповедь в день Пятидесятницы во второй книге «Деяния». Бог превратил импульсивного и несдержанного Симона в апостола Петра. А что можно сказать об Иосифе? Семья отказалась от него. Работодатель бросил его в тюрьму. Мог ли безработный Иосиф достичь чего-нибудь? Но Иосиф достиг. Он стал премьер-министром Египта. Книга Бытие, 37 глава. А что стало с той женщиной, что разводилась 5 раз? Эта женщина, от которой отказывались ее мужья, стала ученицей Иисуса. Когда мы слышим о ней в последний раз, мы узнаем, что она познакомила с Христом все свое поселение. Она стала первой миссионеркой Иисуса. Евангелие Иоанна, 4 глава. Это еще одно доказательство того, что оружие воинствования нашего сильное Богом на разрушение твердынь. Второе послание к Коринфянам, 10 глава. Петр был не сдержан на язык. Иосиф оказался в египетской тюрьме. Самарянка 5 раз была замужем. Иисус был погребен в могиле. Но потом Петр стал проповедником. Иосиф — великим правителем. Женщина стала делиться благой вестью. Иисус воскрес. А ты? Заполни место, отведенное для тебя. Твое «но» ждет тебя.

сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры и все наши уважаемые радиослушатели. У микрофона Виктор Серпецкий. Сегодня мы размышляем о жизни во Христе Иисусе, потому что в Нем мы имеем полноту жизни не только здесь, живя на земле, но и в небесах. Буду читать из 5 главы Евангелия от Иоанна. Начинаю читать с 24 стиха. Евангелие Иоанна, 5 глава, с 24 стиха читаю ниже. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе, и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Обращаю ваше внимание на 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Но перешел от смерти в жизнь. Заметьте, это сказано уже в прошедшем времени. Уже перешел. Не когда-то перейдет, но уже верующий и слушающий уже перешел в вечную жизнь после физической смерти. Один человек сказал так: «Верующие люди не умирают, как все. В свое время за ними приходят,

взять их от земли. И это правда. Лев Толстой когда-то сказал так: «Все в мире призрачно, одна смерть реальна». Екклесиаст в 3 главе говорит: «Всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать». Итак, первая мысль. Время жизни человека земли ограничено. И в 89-м псалме Моисея мы читаем: «Ты, Господь, Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие». По Писанию, смерть – это дочь греха и внучка похоти. Это легко можно видеть в 15 стихе 1 главы послания Якова, где написано: «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Смерть, дочь греха и внучка похоти, стала самым страшным, нежелательным гостем для каждого человека. О смерти предупреждал еще Бог, когда Он говорил слова Адаму. Во 2 главе Бытие мы читаем 17 стихом. Он предупреждал: «В день, в который ты вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь». В английском переводе: «В тот день ты обязательно умрешь». В английской Библии Кинг Джеймса мы читаем: «Ты непременно умираешь». В русском: «Смертью умрешь», а здесь: «Ты непременно умираешь уже сейчас, в настоящем времени». Когда ты делаешь грех, ты уже умираешь. Еврейская Библия говорит нам: «Ибо как только вкусишь от него, должен ты умереть». Бог говорит: «Прах ты, и в прах возвратишься». Евреям читаем: «Человеку положено однажды умереть, а потом суд». Положено. Смерть ложит предел времени. Это конец жизни для тела человека. Но Бог хочет спасти человека от смерти, более страшной, чем та, с которой мы хорошо знакомы. То есть физической смертью. Бог хочет спасти человека от более страшной, то есть духовной смерти. Иоанна мы читаем 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сын Божий принес жизнь вечную кому? Телу? Плоти? Нет. Душа. Вот что интересует Бога. Душа, как жемчужина, живая, ожидает будущего, потому что она бессмертна. У нее великая перспектива или, может быть, страшная перспектива, зависимо от того, где она будет проводить вечность. Писание говорит нам, что человек есть существо тройственное. Фессалоникийцам в 5 главе мы читаем: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело». Дух, душа и тело. То, о чем мы говорили несколько раньше. Тело – это прах, человеческое материальное начало. Дух – это то, что возвращается к Богу, который дал его, по Писанию, читаем Екклесиаста 12 главу. А душа – это величайшая драгоценность. Иисус Христос пришел спасти душу человеческую, чтобы она вечно жила с Ним в небе. Иисус Христос умер за душу человеческую. Рожденный женою, обыкновенный человек умрет. Если он неверующий, то он умрет дважды. И телом, и душою для Бога. Душа его не умрет вообще, но она будет в аду, без Бога. Рожденный от женщины, от жены, возрожденный человек духовно умрет только один раз. Умрет однажды. То есть умрет своим телом, но дух его, рожденный от Слова Божия и Духа Святого, никогда не умрет. Душа такого человека, верующего во Христе, имеет жизнь вечную.
Ведь мы прочитали с вами: «Слушающий Слово Мое, — говорит Христос, — и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, дорогие друзья, обратите внимание на вторую мысль. Верующий уже перешел. Перешел не тогда, когда он умер телесно. Нет, не тогда, когда остановилось его сердце и закрылись его глаза. Нет, верующий уже перешел, когда только возродился духовно. Из мертвых дел он вошел в живые дела. Для верующего человека смерть не страшна, потому что это переход из одного состояния в другой. Тело, как пиджак, наброшенный на голую душу, сказал один писатель. Оно временно. Но верующий в Меня, Христос говорит, если и умрет, оживет. Грешнику смерть страшна. Это понятно каждому. Я когда-то говорил об одной встрече с большим человеком, мужем медицины, академиком. Фамилия его Каплан. Он написал много книг. Я встретился с ним на кладбище. Он стоял, опустив голову, и смотрел на памятник своего младшего брата. Высокий человек, уже располневший, с бритой головой, стоял и думал, и качал головой, и, наверное, представлял себе будущее. Когда-то и он ляжет вскоре рядом с братом своим. Увидя меня, он сказал: «Да, все мы там будем». Я говорю: «Где будем?» «Ну, умрем все». Я говорю: «Да. В моей книге, которую я очень люблю, написано: «Человеком положено однажды умереть». Он говорит: «Конечно, правда. Я был врачом, во время войны встретился с многими-многими случаями, когда видел, как люди умирают, от ран. Человеком действительно положено однажды умереть». Я с этим согласен. И я добавил: «А там еще написано: потом суд». Он встрепетнулся и сказал: «Как это так? Какой суд? Человек умер и все, и больше ничего не нужно ему». Я спрашивал его: «Ну а те люди, которых вы оперировали во время войны, раненые люди, мучившиеся в болях своих, они хотели умереть?» «Да вы что?» «Нет, конечно. Каждый цеплялся за какую-то соломинку, лишь бы только остаться в живых. Каждый человек боится умирать». «А почему?» «В моей книге написано, что верующий, если и умрет, оживет». Мы долго беседовали с ним. И потом этот представительный мужчина, не обращая внимания на тех людей, которые сидели в машине рядом, не обращая внимания ни на кого вокруг, кто проходил, плакал, как ребенок. Его душа боялась смерти. Его душа знала, что ей предстоит еще суд у Белого престола. Но Христос говорит: «Верующий в Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но уже перешел от смерти в жизнь». Для неверующего человека смерть – очень страшная гостья. Жена миллионера Моргана умоляла продлить жизнь ей. И когда это было невозможно, врачи уже говорили о ее близком скором конце, она попросила принести ее любимое платье. Ей принесли платье. Она взяла в руку, и в этот момент смерть постигла ее. Она сжала этот кусок платья у себя в пальцах, и не могли врачи разжать уже после смерти ее, что пришлось взять ножницы и обрезать это платье, чтобы оставить кусок этого материала в ладони умершей миллионерки. Большими миллионами владела эта женщина, а унесла в могилу с собой только один лоскуток любимого платья. Но когда предстанет она перед великим судьей у Белого престола, у нее не будет даже и этого лоскута. Так умирают неверующие люди. Без Бога, без покаяния, без прощения. Но лучшей иллюстрацией жизни души человека после смерти тела
мы читаем в изложении Иисуса Христа истории о богаче и Лазаре. Христос рассказывает нам, мы хорошо знаем эту истину, что Лазарь был в блаженстве, как праведник в лоно Авраамова. А богач оказался в аду, имея страшные страдания. Оба умерли физически, но Христос говорит, что они оба живы, живы душами своими, один в раю, а другой в аду. Что же это за место ад? Ад – это место вечных мучений и страданий. Этот человек говорил, я мучаюсь в пламени сем. Ад – это место горестных переживаний, горестных воспоминаний. Авраам говорит богачу, чадо, вспомни, что ты уже получил свое. На что ты претендуешь еще? Ад – это место неуслышанных молитв и неосуществленных желаний. Человек просил, так прошу тебя, отче Аврааме, пошли Лазарь. Нет, невозможно это сделать. Ад – это место осознанной ответственности за свою позорную жизнь. Человек понимает, что он уже не может возвратиться в лучшее место. Он знает, что ад для него – это вечный дом страшных мучений. Там его прописка. Ад – это место вечного страшного общения с самого гнусного общества людей. Всех боязливых, всех неверных, всех скверных, всех убийц, всех любодеев, всех чародеев, идолослужителей и всех лжецов. И всех личных врагов твоих и преследователей твоих, дорогой друг, если ты еще не уверовал во Христа. Все твои враги, которых ты боялся на этой земле, они рядом будут с тобой и будут постоянно преследовать тебя там. Ад – это место пребывания бесов, пребывания лжепророка, антихриста и сатаны. Вот какое там общество ты встретишь, дорогой человек, если ты не примешь Иисуса Христа как личного спасителя. В одной книге написано, один ученый-атеист, генетик, хотел сделать так, чтобы человек жил вечно. Всю жизнь свою он искал ген жизни, но так и не нашел его. Разочаровавшись полностью, увидев свое положение, придя в полное фиаско перед самоубийством, сказал такие слова: «Я нашел, я открыл ген смерти». Я заглянул в ад, и, кажется, меня там уже ждут. А верующий христианин уже не боится смерти, не боится и ада. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа, говорит апостол Павел. Смерть есть продолжение жизни, только уже в другом измерении. Павел апостол говорит: для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Тело человека – это хижина разрушается. И когда она разрушится, он говорит, мы имеем дом нерукотворенный, вечный. Умереть – это не значит приобрести какое-то несчастье. Умереть для верующего человека – это разрешиться и быть со Христом. Так учит нас Святое Писание. Это переход в вечность из одного состояния в другое. Во 2 Коринфянам 12 главе мы читаем с 1 по 5 стих, когда Павел рассказывает о человеке, он говорит, конечно, о себе, но по скромности он не называет себя, но знает человека назад тому 14 лет, который был восхищен в рай и слышал неизреченные слова. А если бы он увидел Новый Иерусалим? Если бы он узрел лицо Бога Христа, что бы потом он говорил? Да, прав апостол Павел, когда выражает, не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Приготовил, уже приготовил. И мы ожидаем водворение в это новое приготовленное жилище.
Верующий человек однажды попал в аварию. Ему оторвало руку. Кровь текла ручьем. Возможности помочь ему было уже нельзя. И умирая, он увидел Христа. Лицо его просияло. Он в совершенной памяти обозрел вокруг, призвал друзей и сказал: «Посмотрите, Иисус идет за мной!» Время отшествия в руках самого Бога, Спасителя нашего. Это последняя заключительная мысль. Это кульминационный момент победы. Победа верующего человека, идущего к Господу. Христос когда-то сказал: «Из руки моей никто не похитит вас. Где я, — Он продолжает, — там и слуга мой будет». В Откровении мы читаем: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». И в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, мы имеем утешительное слово, что в нужный момент, в определенный момент для Господа, когда Он это установит Сам, Он придет за Своими. Мертвые во Христе воскреснут, а потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будем на облако. О, это будет великая встреча! Грешнику смерть страшна, но верующий человек уже перешел от смерти в жизнь. Дорогой друг, если смерть постигнет тебя сегодня, скажи, пожалуйста, честно положа руку на сердце, где ты будешь вечность проводить? С кем? Какое общество будет у тебя? Ты знаешь о том, что Господь хочет спасти тебя, твою вечную живую душу. Он не хочет ввергнуть тебя в ад. Он хочет перевести тебя в лоно Авраамова, как бы, можно сказать, промежуточное место ожидания вечной радости, вечного торжества. Хочешь ли ты быть вместе с этим Лазарем? Хочешь ли ты увидеть лицо Иисуса Христа? Хочешь ли увидеть всех своих родных и близких, которые уже ушли верными Богу? Хочешь ли? Если ты хочешь, ты должен сделать решение. Откажись от всего того, что предлагает тебе дьявол. Не умирай дважды, умри только однажды. И знай, эта смерть не будет тебе страшна, если ты примешь Иисуса Христа как своего Спасителя, Богу нашему, который отдал Сына Своего за нас, чтобы мы, верующие в Него, имели жизнь вечную, принесем честь, славу и поклонение. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня мы снова застаем семью Каратаевых на даче. То ли из-за плохой погоды, то ли еще по какой-то причине Сережа без энтузиазма неохотно берется за работу в саду. Поэтому, обеспокоенные его сегодняшним настроением, по обоюдному согласию, темой своей беседы Ирина и Павел избирают сегодня труд.
1: Смотрите, наш временный мостик за зиму сгнил и даже провалился.
2: Ну вот, мы на даче.
3: Ничего себе дача. Вон сколько мусора.
4: Да, неприглядно выглядит наша дача. Ой, посмотрите, краска совсем на заборе обрезана.
2: Да, и калитка не открывается.
3: Ничего себе дача.
5: А ты что, Сереж, представлял себе иначе, да? Те же вымытые окна, расчищенные тропинки, вскопанная земля, кем-то приготовленные грядки под овощи, да?
4: Гамак в тени деревьев, чтобы полежать. И чтоб клубничка сама в рот прыгала, да, Сережа?
2: Да, так не получится, мои дорогие. Чтобы здесь было красиво, надо ко всему приложить руки.
3: Ух, сколько работы! А все лето хватит. Ну, а еще сколько земли копать надо.
1: Да-да, а потом поливать, а потом полоть, а уже потом урожай собирать. Так что забот действительно много, ты прав.
2: Но зато, Сережа, когда появится первая клубничка, когда поспеет вишня, яблоки, груши, проглянет подрумяненная редиска, зеленые стрелочки, лука, морковка, вот тогда ты посмотришь на наш сад и признаешься, что лучше места не найти.
3: Ну, еще когда это будет.
5: Да-да, братец. А до этого и ботву надо убрать, и землю вскопать, грядки поделать, клубнику обработать.
3: А потом начнется полоть, поливать.
4: Да, Сереж, жука колоровского собирать. Ты, Сережа, забыл еще про цветы. Да, мы ведь тоже их будем рассаживать.
3: Во-во, ну искупаться никак, и не рыбачить, ну и не загорать.
5: Как это так? Все мы это будем делать. Вон река, лес, все под боком. Кончил дело, гуляй смело.
3: Ну да, времени-то не будет. Ночью, что ли, загорать?
4: Ну, Сереж, ну как это ночью? Пока морковку прополишь, вот и загоришь.
3: Ну, конечно.
4: Да. А если будешь рядиться, то и сгореть даже можешь.
3: Ладно, Вера, перестань смеяться.
4: А ты, Сереж, перестань наводить панику раньше времени.
2: 10 через месяц уже мы сможем поставить стол под деревьями. Вишни поспеют. Будем здесь, вот на этом месте, чай пить. Все здесь уберем, почистим. Тебя тогда, Сережа, отсюда не выгонишь.
5: Да.
4: А я даже очень поливать люблю. Шланг возьмешь в руки, а каждая травинка будто просит, дай напиться. И ягода тоже. А как здесь красиво. Смотрите, как зеленеет все. А раньше деревья были такие голые, унылые. А смотри, Сереж, сколько у нас кустов сирени. И какой аромат здесь.
3: Ну, как и в прошлом году.
5: А помните, как в прошлом году на праздник Преображения всю церковь букетами сирени уставили?
4: Помню.
5: А Сереж, помнишь, какие это тюльпаны сестре Вале на день рождения преподнес?
4: Точно.
2: Да, красивый был букет.
3: Да ничего я не помню. Когда тут такой непорядок?
2: Ничего, Сереж. Русская пословица говорит, глаза боятся, а руки все равно делают.
1: Так что переставай ворчать.
2: А посмотрите, из трубы нашего домика дым идет. Там кто-то есть.
1: Слушай, правда, не иначе как дедушка приехал к нам на помощь.
4: Конечно же, дедушка, кто же еще?
3: Ну, тогда работать будет веселее.
4: Дедушка обязательно что-нибудь интересное расскажет.
5: Побежали ребята к дому.
4: Давай!
3: Кто первый?
6: Что у вас там за совещание было? Я уж выглядывал в окно.
4: Да вы, дедушка, строили планы на будущее.
7: Верочка, планы. По нашим планам все равно не будет. Человек предполагает, а Бог располагает.
4: А мы перед работой попросим благословения у Господа. И Он нам во всем, дедушка, поможет.
7: Ах, ты моя умница.
8: Дедушка, вы и печку растопили.
2: Ух ты!
7: А как же?
2: Да, тепло.
7: И печку растопила, и дымоход прочистил, и воды принес. Вон уже на печке ведре греется.
2: Ой, как хорошо.
7: Вам ведь для уборки понадобится теплая вода.
4: Конечно, понадобится.
5: Да.
4: Спасибо, дедушка. А окна какие пыльные. Фух, ничего почти не видно. Ой, а кто-то там по дороге идет. Уж не наш ли это Петя?
8: Точно.
3: Ну-ка, Вер.
4: Вон там, около елки.
3: И правда, Петька.
8: Нашу Дашу ищет?
5: Пошли-ка встретим его.
4: Как это он нас нашел?
2: Если б знать, что он тоже захочет ехать, подождали бы его.
1: Так ведь надо было заранее пригласить его.
5: Да Сережка ему вчера предлагал с нами поехать, а он сказал, что не сможет. Матери надо было помочь по хозяйству.
3: Ну, бежим.
5: Пошли.
1: Как здоровье, Петр Иванович?
7: Да, слава Богу.
4: Мам, да я.
7: Готовлюсь к переходу на тот берег.
4: Ну, дедушка, вам еще рано думать о смерти. А чтобы вы еще лучше себя чувствовали, я в аптеке вам витаминов куплю.
7: Нет, Верочка, никакие витамины мне уже не помогут. Бог сказал, человеку положено однажды умереть. Ни биологические, ни химические средства не сохранят нас ни от старости, ни от смерти. А утешением мне, Верочка, служат слова Иисуса Христа. Слушающий слово мое и верующий, пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Это ли не путеводная звезда для каждого верующего?
2: Правильно, дедушка. И как печально бывают те люди, которые с наступлением старости теряют всякое присутствие радости, низко опускают голову и идут к концу своих дней, как животные на бойню, со страхом и нервные. Незавидная эта доля.
7: Да, такая доля незавидная, верно?
2: Да. А обетование Господне, как в первом псалме написано, что и в старости мы будем плодовитыми и сочными.
8: Вам, дедушка, еще долго оставаться с нами. Вы ведь не только управляете со своими делами, но и другим помогаете еще.
7: Спасибо, дорогая внученька. Но наше земное пребывание в руках Божьих. Ну а за то, что Он дает мне силы, слава Ему.
9: Здравствуйте, приветствую вас.
4: Привет.
2: Здравствуй, Петр, здравствуй.
7: Здравствуй, здравствуй, тезка.
9: Что, дорогие дачники, хотели без меня обойтись? Не выйдет.
5: Да, не выйдет.
2: Не вышло, как мы смотрим.
1: Проходи, проходи, Петя. Что ты, мы очень рады тебя видеть.
4: Правда, как ты нашел нас, Петь?
9: А я помолился, и Господь тут же послал мне помощь. Хельмия Ивановна мне сказала, что вы здесь.
2: Петя, и она приезжала к нам.
9: Не приезжала, а заезжала. В общем, ей надо было побывать у врача, вот и зашла к вам по пути. А я как раз стою у подъезда и голову ломаю. Как же вас найти? Ну, Хельмия Ивановна мне и растолковала. Она и сама сюда приедет, если время позволит.
2: Петь, а что с ней? Почему ей врач понадобился?
9: Говорит, зуб сломала.
2: Ой.
1: Ну, это дело не страшное. Так значит, в нашем полку прибыло? Ну, мама, как мы распределим рабочую силу?
2: Люда с Верой останутся в доме, помоют окна и полы. В общем, наведут здесь порядок. Сережа и Петя идут на огород. Вам, ребята, нужно собрать мусор и ботву. А то Сережа ведь больше всех мешает мусор. Соберите граблями ботву, просушим ее, сожжем. Хорошо, ребята?
9: Ладно.
1: А мы с Вадимом пойдем во двор, ну, забор подремонтируем, калитку надо поправить. Вадим, а где там молоток, гвозди, рубанок, ножовка? Ищи в кладовке.
7: И искать не надо, я все вам приготовил.
2: Ну, ну вот и хорошо.
7: Ящик с инструментами уже на крыльцо выставил. И грабли, Иринушка, там же стоят.
2: Дедушка все предусмотрел.
5: Вот здорово.
1: Ну вот и прекрасно. Ну а сейчас, прежде чем помолиться и попросить у Господа благословения на наш труд, давайте почитаем несколько мест из Библии. Какую же тему нам сегодня избрать?
5: Как какую? Конечно же, тему труда.
2: Вера,
4: а?
2: Давай-ка смахните слюдой пыль со стола, с табуреток, с лавки, чтобы можно было присесть, а то, видите, тут даже сесть негде.
4: Тут один стул. Присаживайтесь.
1: Да.
9: Ой. Знаете, что я придумал?
7: Что, Сережа, ты придумал?
9: Давайте Библии полистаем.
10: Я понял Сережку. И отыщем несколько мест, где Бог говорит о труде. Да, Сережка?
9: Верно, Петь.
1: Хорошая мысль. Только будет трудно обойтись без симфонии.
9: А я прихватил и с собой симфонию.
10: А что такое симфония?
5: А это такой словарь, по которому можно отыскать любое нужное место из Библии. Но только надо знать тему и приблизительно хоть одно слово из стиха, который ты хочешь найти.
10: А можно мне попробовать?
9: Конечно, можно. На, начинай.
5: Так, раскрывай на тему труд и убирай себе стих из Библии на эту тему.
10: Так. Так, нашел труд. Ну, например, вот это. Притчи, 6 глава, 10 стих.
9: Сейчас найдем.
2: Ага.
9: Вот. Немного поспишь, немного подремлешь.
10: Немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда, как разбойник.
9: Ну и хорошо сказано.
4: Прямо про тебя, Сереж.
9: Вот еще.
5: Это, Вера, еще неизвестно, кто сегодня лучше поработает. Вы с Людой или Сережа с дедом? Правда, дедушка?
7: Да, конечно, лениться мы не будем с Сережей. Тем более, что в Библии еще говорится о лени. По-моему, это притчи 19 глава. Леность погружает в сонливость. И нерадивая душа будет терпеть голод.
1: А вот еще одно высказывание. Неверующие атеисты превратили его в один из своих лозунгов, хотя даже не подозревают, что слова эти взяты из Библии и написаны в назидание людям много веков назад апостолом Павлом.
9: А разве может быть такое?
2: Может, может, Петр. Многие высказывания из Священного Писания стали крылатыми лозунгами тех, кто ни разу даже не держал в руках Библии.
9: Интересно, какое это выражение? И знаю ли я его?
1: Конечно, знаешь. Оно всем известно со школьной скамьи, хотя, наверное, только верующие знают, откуда оно взято. Ну вот, во втором послании к Фессалоникийцам апостол Павел в 3 главе говорит: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Знакомо тебе это?
9: Конечно. Это ведь каждый школьник знает. Только в чуть-чуть измененном виде. Кто не работает, тот не ест. Ха, надо же. А я думал, что эти слова написал кто-то из атеистов в 1917 году. Сегодня же отцу расскажу. Не поверят.
1: Внимательно исследуя Библию, мы видим, что почти в каждой главе, почти каждым пророком говорится о пользе человеческого труда. По представлению Библии, Господь, Создатель Вселенной, управляющий миром, не воздремлет, не утомится и не изнемогает. Об этом написано и в псалмах, и в книгах пророков. А вот раскройте первую главу Библии, Бытие. «Создав человека по образу и подобию своему, Господь поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». А после грехопадения Адам изгоняется из Едемского сада, и на него возлагается труд в поте лица возделывать землю. А вот из Псалма 128 мы видим, что глубокое уважение к работе настолько проникло в дух израильского народа, что, проходя полем, где люди трудились, израильтянин встречал трудящегося благословением. Книга притчи многократно предостерегает нас от лени, как матери бедности и нужды, поучая людей учиться трудолюбию у муравьев. Вот давайте-ка прочитаем это место.
11: А где это найти, пап?
2: Притча, Вадим, глава 6, стихи с 6 по 11.
11: Так. Вот нашел. А можно я прочитаю?
1: Читай, читай, Вадим.
12: Читай, будем слушать.
11: Подойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя. Но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Да коли ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь ото сна своего.
4: Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет бедность твоя и нужда твоя, как разбойник.
7: А помните, израильтянам дана была манна в пустыне. Для чего вы думаете? Чтобы израильтяне имели работу, собирая ее, а не только для еды. А что говорит сам Иисус Христос о труде? Откройте-ка Евангелие от Матфея, 10 главу, 10 стих. Вот слушайте. «Ибо трудящийся достоин пропитания, и потому Господь посылает нам благословение, чтобы мы трудились для прославления имени Его».
9: Дядя Павел, а можно я задам вам один вопрос?
1: Пожалуйста, Петр. Ты знаешь, мне даже нравится отвечать на твои вопросы. Чувствуется, что прежде чем задать какой-то вопрос, ты долго размышляешь над ним, пытаясь ответить на него сам.
9: Вообще-то это правда, а в данном случае я вот чего не понимаю. Вот вы говорили, что после грехопадения Адама Бог изгнал его из Едемского сада. Я как раз читаю книгу «Бытие», и мне все время кажется, что вина Адама не так уж была велика. Подумаешь, съел какое-то яблоко, и за эту мелочь надо было выгнать его из сада?
1: Видишь ли, Петр, падение Адама состоит не в том, что он просто съел плод, как ты говоришь. Оно состоит в непослушании Богу, через которое он, отвратясь от Бога к самому себе, пожелал похитить у Бога его славу. Он захотел сам стать Богом. Помнишь, что дьявол через змея сказал Еве: «И будете сами, как боги». Вот почему он съел этот плод. Падение произошло сперва в сердце человека. Он захотел съесть этот плод для того, чтобы сделаться равным Богу. А только потом, через кушение плода, падение обнаружилось и в его делах. Ведь Адам был сыном Божьим, прекраснейшим из всех его творений. В нем не было никакого порока или недостатка ни в теле, ни в душе. Он был также возлюбленным чадом Божьим. Но когда Адам перестал довольствоваться этой славой и восхотел сам быть равным Богом, он противопоставил себя Богу. И что могло быть гнуснее этого греха? Пагубные последствия этого были таковы. Во-первых, человек дал место в сердце своем сатане и сделался его орудием, способным на сатанинскую злобу. Из божественного, духовного, небесного образа человек сделался совершенно земным, совершенно плотским. Сатана, желая насадить в человеке свой дьявольский образ, своими лукавыми, ядовитыми, льстивыми фразами и обманом, посеял в человеке свое земное семя, честолюбие, самолюбие, своеволие и желание самому быть Богом. Из этого змеиного семени не может произрасти ничего, кроме того мерзкого плода, который называется образом сатаны. И если человек не обратится от своих злых качеств и не будет обновлен во Христе, то вечно останется в таком высокомерном, надменном, гордом сатанинском свойстве.
9: Так вот зачем человеку нужен Христос.
4: Вы так сейчас задумались, что, глядя на вас, я представила, что если бы я была художником, то нарисовала бы огромную картину. В центре я бы поместила Иисуса в белом одеянии, сидящим на камне. А вокруг много-много народа, сидящими и возлежащими у его ног. А среди народа разместила бы и вас. Вот с такими же задумчивыми лицами, как у вас сейчас.
3: Как здорово, Вера.
4: И знаете, как бы я назвала эту картину?
0: Как, Верочка?
4: У ног Иисуса.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о

0: обращает особое внимание на значение временных благословений, даров нашей жизни. Он пишет: «Господи, даруй мне Твое благословение, которое никогда не говорит больше, чем значит, и никогда не дает меньше, чем обещает». И если вы воспримете молитву Иовиса как противоположность всем человеческим благословениям, вы увидите в ней большую силу. Я рекомендую ее вам, дорогие братья и сестры, как пригодную для любого времени, молитву, с которой следует начинать жизнь христианина и оканчивать ее, молитву, которая никогда не окажется неуместной в ваших радостях или в ваших печалях. Но ее можно рассмотреть и в ином свете, сравнив благословение, которого жаждал Иовис, с благословениями временными и приходящими. Вы знаете, как богатство приделывает себе крылья и, подобно птице, которая сидела на дереве, улетает. Все это изобилие, шептавшее когда-то «покойся, душа!» в болезнях и в упадках духа становится плохим утешителем. В час же смерти оно еще больше обостряет боль расставания, так как много предстоит оставить и так много потерять. Скажем же, если мы богаты, Боже мой, не отделывайся от меня этой шелухой, не дай мне сотворить себе кумира из серебра и золота, из движимости и недвижимости, из имущества и капиталов, которые ты даровал мне по твоему промыслу. Умоляю тебя, благослови меня воистину. Другое приходящее благословение, которого так любовно жаждет наша бедная человеческая природа и за которым так страстно гонится, — это слава. В этом отношении нам хотелось бы быть знаменитее наших братьев и превзойти всех наших соперников. Все мы находимся естественным желанием создать себе имя и в любом случае обрести известность в нашем окружении. Причем нам хочется, чтобы это окружение было как можно шире. Но здесь, как и в случае с богатством, неоспорим тот факт, что самая большая слава не приносит с собой такого же большого удовлетворения. Добиваясь известности и почета, люди получают удовольствие, которое не всегда остается с ними, когда они, наконец, достигают того, к чему стремились. «Боже мой, благослови меня воистину! Ибо какая мне польза, если имя мое повторяют тысячи уст, а твои уста для него закрыты? Что мне в том, если оно высечено в мраморе, а не записано в книге жизни Ангца?» Еще одно временное благословение, которое желают мудрые и иногда с полным правом предпочитают его двум другим – благословение здоровьем. Мы вряд ли в состоянии оценить его должным образом. Относиться к такому благу несерьезно – это безумие из безумий. Самые высокие оценки и похвалы здоровью никогда не будут чрезмерными. И если у нас крепкое здоровье, скажем: «Боже мой, воистину благослови меня, даруй мне здоровую душу, исцели от духовных немощей». Желаю всем нашим радиослушателям Божьего благословения. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: У нас мало сведений о Иовисе. Мы знаем только, что он был знаменитее своих братьев и что мать дала ему имя Иовис, потому что родила его с болезнью. Великая скорбь иногда заканчивается великим блаженством, подобно тому, как неистовая буря уступает место чистому солнечному свету. Так и ночь, проведенная в рыданиях, предшествует утру, полному радости. Страдание – предвестник, радость – принц, появление которого предвещается. В большинстве случаев мы убеждаемся, что должны сеять со слезами, прежде чем сможем пожать с радостью. Многое из того,

0: что мы делаем во имя Христа, и для Его славы стоит нам слез. Трудности и неудачи причиняют нашей душе мучительную боль. И все же те наши начинания, которые были сопряжены со значительным страданием, часто оказываются самыми значительными из наших дел. В то время как наша скорбь назвала плод нашего желания Бенони, сын печали, наша вера смогла впоследствии дать ему имя услады, Вениамин, сын десницы. Мы можем надеяться на благословение, служа Богу, если нам довелось проявить настойчивость и упорство в неблагоприятных ситуациях. Корабль часто долго идет домой из-за того, что перегружен в пути, но груз станет благом, когда судно наконец достигнет порта. Знаменитее своих братьев был ребенок, которого мать родила с болезнью. Что же касается Иависа, чья цель была так ясно означена, чья слава так далеко известна, чье имя так прочно увековечено, то он был человеком молитвы. Слава, которой он пользовался, была бы незаслуженной, если бы она не была честно выиграна в трудном состязании. Его преданность Богу – вот что было ключом к его успеху. Лучшие почести те, что приходят от Бога, как награда благодати с признанием заслуг. Когда Иаков был назван Израилем, он получил свой княжеский титул после памятной ночи, проведенной в молитве. И без сомнения, это было намного почетнее для него, чем если бы его одарил им, как льстивым знаком отличия, какой-нибудь земной император. Наивысший почет тот, что человек обретает в единении со Всевышним. Иавис, как сказано, был знаменитее своих братьев, и там же сразу приведена его молитва, как указание на то, что он также был молитвеннее их. Мы знаем, из каких просьб состояла его молитва. Вся целиком она весьма многозначительна и поучительна. У нас же есть время для рассмотрения только одной его просьбы. Но воистину, о ней можно сказать, что она одна вмещает в себе все остальные. «О, если бы ты воистину благословил меня!» Я рекомендую ее вам, дорогие братья и сестры, как молитву, пригодную для любого времени. Молитву, с которой следует начинать жизнь христианина и оканчивать ее. Молитву, которая никогда не окажется неуместной в ваших радостях или в ваших печалях. «О, если бы ты, Бог Израиля, Бог Завета, воистину благословил меня!» Вся сущность этой молитвы кажется заключенной в одном слове – «воистину». Есть много видов благословения. Некоторые из них таковые только по названию. Они доставляют нам разовое удовольствие, но неизменно обманывают наши ожидания. Они очаровывают глаз, но пресыщают вкус. Другие благословения всего лишь приходящие и тают по мере их использования. И хотя некоторое время они услаждают чувства, все же не могут удовлетворить высшие притязания души. Но «О, если бы ты воистину благословил меня!» Получающий благословение от Бога воистину благословлен. То, что хорошо само по себе, есть дар, исходящий от доброй воли дарителя, и принесет с собой столько счастья, что его можно оценивать как благословение воистину, ибо ничто не может сравниться с ним. Пусть благодать Божия назначит его, выбор Божий определит его, щедрость Божия дарует его, и тогда дар этот сам будет чем-то воистину божественным, достойным уст, произносящих слова благословения, тем, чего страстно домогается каждый, кто ищет прочной и долговечной славы. «О, если бы ты воистину благословил меня!» Вдумайтесь, и вы увидите, как глубоко, многозначительна эта просьба. Божие благословение можно противопоставить всем человеческим. «О, если бы ты воистину благословил меня!» В высшей степени приятно получить благословение от наших родителей, от уважаемых нами друзей, слова которых исходят из самого сердца и которые непрестанно молятся за нас. Для многих бедняков единственное наследство, которое они могут оставить своим детям, это их благословение. Но оно становится подлинным сокровищем, если получено от честного, праведного, верующего отца. О потерянном родительском благословении можно сокрушаться всю жизнь, ведь мы так нуждаемся в нем. Благословение наших духовных родителей ободряет нас. Хотя мы не верим в особую силу священнослужителя, нам нравится жить в атмосфере любви тех, кто привел нас ко Христу, чьи уста говорили нам о Боге, наставляя нас в истине. А как драгоценно наставление бедняка! Я не удивляюсь, что для Иова оно было подлинной усладой. «Ухо, слышавшее меня, ублажало меня». Если вы доставили радость вдове или сироте, и они отблагодарили за это своим благословением, это неплохая награда. Но, дорогие друзья, все, что могут дать нам в благословении наши родители, родственники, святые и просто благодарящие нас, все это слишком мало по сравнению с тем, что мы хотели бы иметь. О Господи, нам нужны благословения, исходящие из человеческих уст, от их чистого сердца. Но, о, если бы Ты воистину благословил меня! Ибо Ты благословляешь со властью. Благословения от людей иногда оказываются только словами, но Твои всегда действенны. Люди часто желают нам того, что они сами не в состоянии для нас исполнить. Хотят подарить нам то, чего они не имеют и, следовательно, не могут дать. Но Твоя воля всемогуща. Одним только словом Ты сотворил целый мир, и если бы теперь все это могущество объявило мне о Твоем благословении. Все остальные приносят нам некое крошечное, скромное веселье, но в Твоем благословении, в Твоей благодати — жизнь. Все остальное — явное ничто в сравнении с Твоим благословением, ибо оно есть право на наследство нетленное и неприходящее, на царство, которому не будет конца. Хорошо поэтому молится Давид, говоря: «С Твоим благословением дом раба Твоего да благословится вовеки». Возможно, в этом смысле Иовис противопоставляет Божие благословение всем человеческим. Люди будут благословлять вас, когда вы преуспеваете. Хвала воздается всем, кто удачен в делах. Ничто так не превозносит, как успех. Ничто не вызывает такого всеобщего одобрения, как чье-то процветание. Но, увы, люди взвешивают наши дела не на весах святости, но на совершенно иных весах. Всегда найдутся такие, кто будет вас восхвалять, когда вы процветаете, или же осуждать, наподобие утешителей Иова, когда вы бедствуете. Может быть, многое в их словах будет приятным для вас, ибо вы чувствуете, что заслужили их. Вас превозносят за ваш патриотизм, а вы ведь патриот. Превозносят за вашу щедрость, а вы знаете, что вы великодушны и жертвенны. Но в конце концов, что вам их человеческий приговор? Ведь в суде ничего не значат ни слова присутствующего здесь полицейского, ни слова простого слушателя, сидящего в зале. Подсудимый знает, что единственно важным для него будет то, что скажут присяжные, и то, какой приговор вынесет судья. И что бы мы ни делали, нам мало помогут чьи-то похвалы или осуждения. Человеческие благословения не имеют большой ценности. Но, о, если бы Ты воистину благословил меня! Если бы сказал: «Хорошо, добрый и верный раб! Похвали же мое скромное служение, которое через Твою благодать содеяла моя душа, и это будет воистину благословением для меня». Благословения людей иногда полны самой отвратительной лести. Всегда находятся те, кто, подобно лисице из басни, надеются заполучить сыр, расхваливая ворону. Мол, они никогда не видели таких перьев и никогда не слышали такого ангельского голоса, как ваш. Все их помыслы обращены не на вас, но на то, что они могут выгадать от вас. Порода льстецов никогда не вымрет. хотя обольщаемые обычно льстят сами себе, говоря противоположное. Они признают, что лесть существует по отношению к другим, но что касается их самих, то все сказанное в их адрес видится им таким очевидным и ясным, что они принимают это с великим самодовольством, как нечто, быть может, слегка преувеличенное, но тем не менее чрезвычайно близкое к истине. Мы не слишком склонны не принимать в расчет большую часть словословий, которыми нас осыпают, хотя если бы мы были умны, то прижимали бы к своей груди осуждающих нас и всегда держались бы подальше от восхваляющих нас, ибо осуждающие нас в лицо вряд ли ищут в этом какую-то выгоду. Что же касается превозносящих нас с самого утра и в самых громкогласных выражениях, то можно подозревать, и это подозрение редко бывает несправедливым, что причина этих словословий отлична от той, которая лежит на поверхности. «Юноша, ты занимаешь такое положение, где Бог благоволит к тебе. Остерегайся льстецов. Или, быть может, ты разбогател, живешь в роскоши. Мухи всегда там, где мед. Остерегайся лести. Девушка, ты красива и привлекательна. Среди расхваляющих твою красоту отыщется тот, кто делает это с умыслом и, возможно, с плохим. Остерегайся льстецов. Сторонись тех, у кого на языке мед и под ним яд змеи. Подумай о предостережении Соломона. Кто широко раскрывает рот, с тем не сообщайся. Воззови Господу, избавь меня от всей этой пустой и тошнотворной лести. Взмолись с еще большим пылом, о, если бы ты воистину благословил меня. Даруй мне твое благословение, которое никогда не говорит больше, чем значит, и никогда не дает меньше, чем обещает. И если вы воспримете молитву Иависа как противоположность всем человеческим благословениям, вы увидите в ней большую силу. Молитву Иависа можно рассмотреть и в ином свете, сравнив благословение, которого жаждал Иавис, с благословениями временными и приходящими. Его стол уставлен деликатесами, но у него нет аппетита. Музыканты ждут его приказа, но его уши глухи к какой бы то ни было музыке. Он может отдыхать столько, сколько хочет, но отдых для него потерял всякую прелесть. Или же он юн и, получив состояние по наследству, делает удовольствие своим единственным занятием, пока развлечение не станет для него более утомительным, чем труд, а кутежи более невыносимыми, чем самая тяжелая и нудная работа. Вы знаете, как богатство приделывает себе крылья и, подобно птице, которая сидела на дереве, улетает. Все это изобилие, шептавшее когда-то «покойся, душа», в болезнях и упадках духа становится плохим утешителем. В час смерти же оно еще больше обостряет боль расставания, ибо так много предстоит оставить и так много потерять. Скажем же, если мы богаты, Боже мой, не отделывайся от меня этой шелухой. Не дай мне сотворить себе кумира из серебра и золота, из движимости и недвижимости, из имущества и капиталов, которые ты даровал мне по твоему промыслу. Умоляю тебя, благослови меня воистину. Что же касается этих мирских благ, то они будут моим несчастьем, пока я не получу вместе с ними твою благодать. А если у вас нет богатства, и, возможно, у большинства из вас оно никогда не будет, скажите: «Мой отец, ты отказал мне в этом внешнем и иллюзорном благе. Обогати же меня твоей любовью, одари меня золотом твоей милости, благослови твоим благословением, назначь другим то, что ты хочешь, мою же долю раздели на части». И да будет душа моя ожидать твоего ежедневного волеизъявления. Благослови же меня воистину, и я буду удовлетворен». Другое же приходящее благословение, которое так любовно жаждет наша бедная человеческая природа и за которым так страстно гонится, — это слава. В этом отношении нам хотелось бы быть знаменитее наших братьев и превзойти всех наших соперников. Все мы находим естественным желанием создать себе имя и в любом случае обрести известность в нашем окружении, причем нам хочется, чтобы это окружение было как можно шире. Но здесь, как и в случае с богатством, неоспорим тот факт, что самая большая слава не приносит с собой такого же большого удовлетворения. Добиваясь известности и почета, люди получают удовольствие, которое не всегда остается с ними, когда они, наконец, достигают того, к чему стремились. Некоторые из самых известных людей были также самыми несчастными из рода человеческого. Если у вас есть почет и слава, принимайте их, но да вознесется из уст ваших молитва: «Боже мой, благослови меня воистину, ибо какая мне польза, если имя мое повторяют тысячи уст, а твои уста для него закрыты? Что мне в том, если оно высечено в мраморе, а не записано в книге жизни Агнца? Ведь это только кажущиеся, пустые благословения, которые только дразнят меня. Дай же мне твое благословение, и тогда почет, сопутствующий ему, сделает меня воистину благословенным». Если же вам случилось прожить в неизвестности, и вы никогда не попадали в почетные списки среди ваших ближних, довольствуйтесь тем, что вы добросовестно идете по своему пути и честно выполняете свой долг. Отсутствие славы не есть самое мучительное из зол. Хуже, если она есть, но подобно снегу, что утром покрывает землю белым ковром, а днем исчезает под лучами солнца. Что пользы мертвецу, если люди говорят о нем? Обретите же истинное благословение. Еще одно временное благословение, которое желают мудрые и иногда с полным правом предпочитают его двум другим – благословение здоровьем. Мы вряд ли в состоянии оценить его должным образом. Относиться к такому благу несерьезно – это безумие из безумий. Самые высокие оценки и похвалы здоровью никогда не будут чрезмерны. Имеющий здоровое тело бесконечно более благословлен, чем тот, кто болезнен, каким бы состоянием он при этом ни располагал. И все же, если у меня хорошее здоровье, мои кости крепки, а мышцы упруги, если я едва знаю, что такое боль, но каждое утро поднимаюсь и бодрым шагом иду на работу, а ночью ложусь в постель и засыпаю сном счастливца, все же да не возгоржусь я в своей силой. В один миг она может оставить меня. Несколько недель могут превратить здоровяка в скелет. Туберкулез овладеет телом, а на побледневших щеках ляжет тень смерти. Нет, пусть силач не гордится своей силой. Господь не на силу коня смотрит, не к быстроте ног человеческих благоволит. Не будем же хвалиться этим. И если у нас крепкое здоровье, скажем: «Боже мой, воистину благослови меня, даруй мне здоровую душу, исцели от духовных немощей. Яхве да придет и очистит от проказы, которая в моем сердце от рождения. Соделай меня здоровым в небесном смысле, чтобы мне не быть среди нечистых, но чтобы мне было позволено пребывать в сонме твоих святых. Благослови мое телесное здоровье, чтобы я мог использовать его правильно, полагая силу, которую ты дал мне, для служения тебе и для прославления твоего». Иначе, даже имея здоровье, я все же не благословлен воистину. Некоторые из вас, дорогие друзья, не располагают этим великим сокровищем – здоровьем. Утомительные дни и ночи определены вам. Кости ваши стали вашим барометром, по которому вы узнаете о каждом изменении погоды. Многие из вас достойны сострадания. Но я молюсь, чтобы вы были благословенны воистину, и я знаю, что это такое. Я искренне сочувствую одной из сестер, которая сказала мне вчера: «Я была так близка к Богу, когда болела, так наполнена верой и переживала такую радость в Господе. К сожалению, сейчас все это ушло, что почти хотела бы заболеть снова, если при этом ко мне вернулось бы чувство единения с Богом». Я сам много раз с благодарностью оглядывал мою комнату, в которой я лежал больным, и я уверен, что никогда и нигде не возрос бы так в благодати, даже наполовину того, как это было со мной на ложе болезни. Так не должно бы быть. Нашим радостям следовало бы быть великими питателями нашего духа, но часто скорбь благотворнее их. Нож садовника для некоторых из вас есть лучшее средство. Но в конце концов, чем бы вы ни страдали, будь то слабость, недуг, боли, пусть все это сопровождается божественным присутствием, чтобы ваше скромное страдание произвело для вас намного превосходящее его вечное бремя славы, и тогда вы будете воистину благословлены.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве из его книги под названием «Стучите» на тему «Молитва и Ависа», на текст из первой книги Паралипоменон, 4 глава, 10 стих. «О, если бы ты воистину благословил меня!» В следующей нашей передаче вы услышите вторую часть этой проповеди. До свидания! До следующей встречи!

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

«Здравствуйте». Существует старая поговорка, в которой утверждается, что найти согласие с оскорбленным вами братом труднее, чем взять неприступную крепость. Когда герой нашего рассказа поссорился со своим братом, он осознал, что даже и не хотел вернуть былую дружбу. Вражда разрасталась, разрушая его здоровье, семью и все его существование. И этот конфликт не мог быть разрешен до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными –

0: Как ты мог позволить повысить себе зарплату, не поставив меня в известность?
1: Не вмешивайся, не свое дело.
0: Нет, это мое дело, запомни. Ты обманул меня.
1: Это наше дело. Мы с тобой партнеры.
0: Какая муха тебя укусила, в конце концов? Да ты стал просто невыносим.
1: Просто все эти годы ты бессовестно эксплуатировал меня. Вот и все. Мне это надоело.
0: Я эксплуатировал тебя? Но ведь это же я. Я и никто другой начал с нуля весь этот молочный бизнес. И сделал его таким, каков он сейчас.
1: Он настолько же твой, насколько и мой. И чтобы помочь тебе поднять это дело, я годы вкалывал на ферме, не беря за это ни цента.
0: Это я здесь и шачил. Я все организовал. Я вложил в бизнес большие деньги. И я понесу наибольшие убытки.
1: Ну а я тогда выхожу из игры.
0: Что ты этим хочешь сказать?
1: Я хочу разорвать наши партнерские отношения. Беру свою половину дела, и мы расходимся.
0: Твою половину? Да ты не вложил ни одного доллара, и работал ты меньше, чем я.
1: У меня на руках договор о партнерстве, и согласно ему, все обстоит иначе. Между нами все кончено, Бен. Ты понял? Нанимай себе адвоката.

Все братья иногда спорят, в чем-то не соглашаются. Но для героя нашего рассказа это было началом семейной вражды, которая превратилась в настоящий кошмар и привела к полному разрыву отношений. Сейчас вы услышите правдивую историю о Бенни Рэй Барнере и о том, как он был освобожден.

0: Я родился в 57 году в Мессилоне, Огайо. Я был четвертым из пяти детей в нашей семье. Мы жили на ферме в Устере. Папа работал на металлургическом заводе. Большую часть дня его не было дома, и поэтому фермой занимались в основном мама и мы, дети. Однако влияние отца в доме было очень сильно. Главной ценностью в нашей семье считалась работа. У каждого из нас были свои обязанности по хозяйству, и мы все дружно тянули свою лямку, вставая до восхода солнца и работая до заката. Если кто-то не дорабатывал, то страдать из-за этого приходилось всем.
1: Бланш, мальчики вычистили стойло?
2: Да, и еще у нас сегодня родился теленок. Сходи, взгляни на него после ужина.
3: Он такой забавный, папа. Ты бы видел, как его качало, когда он впервые в жизни поднялся на ноги.
1: Скот существует для откармливания, а не для развлечений.
3: Я позабочусь о нем, и осенью мы сможем продать его на ярмарке.
1: Кенни, ты отремонтировался на косилку?
2: Он поздно пришел из школы, Боб.
1: Это не оправдание. Сделаешь работу после ужина. Я хочу, чтобы каждый из вас честно выполнял порученное ему дело. Я не потерплю в своем доме бездельников.
0: Кенни был мне братом по матери. Он был самым старшим из нас. Его отец умер еще до рождения сына. Брат держался в семье скованно и отчужденно, а его отвращение к труду постоянно выводило папу из себя. Остальным тоже доставалось за детские шалости. Вот помню, как однажды отец послал нас на сеновал сбросить сено для скота.
4: Смотрите, смотрите!
5: Смотрите, смотрите, смотрите, здесь дыра!
4: Кто-то выбил сучки в стене. А, держу пари, что Кенни был здесь, когда прятался от папы. А теперь пойдет дождь и зальет сено.
5: Ой, ну и достанется же ему за это.
4: И нам тоже, если мы не сделаем то, что он нам сказал. Давайте сбрасывать сено.
5: Давай. Ой, папа идет, папа! Он снимает ремень.
4: Ой, ребята.
1: Я послал вас заниматься сюда делом, а не развлекаться. А ну-ка, слезай сейчас же.
0: Работа в нашей семье была идолом, которому все служили с превеликим усердием. И тем не менее, в старших классах я резко изменился к худшему. Я пристрастился к спиртному и сигаретам. Иногда мы с друзьями выезжали за город, жгли костры и напивались до потери пульса. Мы задирали каждого встречного и плевали на все приличия. И нисколько об этом не сожалели. Но, ведя такую разгульную жизнь, я не давал при этом себе никаких поблажек в работе. В просветах между пьянками и драками я закончил среднюю школу и 2 года работал на семейной ферме. Затем я пару лет работал шофером на молоковозе. За это время мне удалось накопить денег на собственную машину, и я занялся перевозкой грузов. И я был решительно настроен добиться успеха. И однажды поделился планами на будущее со своими близкими.
1: Ты считаешь, что уже созрел для того, чтобы начать свое собственное дело?
0: Ну, понимаешь, папа, я работал у Рича шофером достаточно долго и понял, что мне по душе молочный бизнес. И потом я успел основательно разобраться во всех его деталях.
2: А ты уверен, что позже не передумаешь и не захочешь снова сесть за руль?
0: Абсолютно, мама. Ты знаешь, 2 лет мне хватило, чтобы выяснить, что мне нужно. Но я не люблю уезжать из дому. И к тому же мне не по душе долгие часы за баранкой. Рич хочет продать свое дело, и мне кажется, что это как раз тот случай, когда стоило бы его купить.
1: Сколько он просит?
0: 135 тысяч.
1: Да, это немало.
0: Да.
1: В каком состоянии оборудование?
0: Оборудование оставляет желать лучшего. Машину нужно ремонтировать. Но я думаю, что если постараюсь, то смогу через какое-то время получить прибыль.
1: Но если ты считаешь, что дело стоящее, то мы сможем помочь тебе. Мы могли бы заложить ферму.
2: Если мы все постараемся, то выкупим это дело.
1: А когда ты выплатишь часть долга, Джо сможет войти к тебе в долю.
0: С самого раннего детства я уразумел, что основой всего семейного бизнеса была наша ферма. И каждый нес свою долю ответственности за нее.
3: Когда были необходимы какие-либо крупные траты, мы всегда могли рассчитывать, что будем в состоянии это осуществить с помощью нашей фермы. Вот и на этот раз с ее помощью мы смогли выкупить молочный бизнес у Рича. Как я был рад! Я трудился годами, не отдыхая дня, и все равно мне этого было мало. Но иногда я чувствовал, что в жизни существует еще что-то ценное помимо работы. И именно тогда я познакомился с Вэл.
6: Как зябко сегодня.
4: Ничего-ничего, Вэл. Вот когда мы доберемся до хижины, я разведу костер.
6: Твоя семья идет сегодня на пасхальную службу?
3: Нет. Ты знаешь, у нас по воскресеньям столько работы, что на церковь просто не остается времени. Но я помню, как однажды в детстве я был в христианском лагере.
6: Да?
3: И мы там изучали Библию, да. Да и вообще, Вэл, там было очень интересно. Ну, вот мы и пришли.
6: Это и есть та лачушка?
3: Да. Ну, давай, забирайся.
6: Давай
3: я тебе помогу.
6: Ага. Здесь так хорошо, Бенни. Я так рада, что ты смог наконец найти время, чтобы побыть со мной.
3: У меня всегда найдется для тебя время, Вэл. Ты свет моей жизни.
6: Я чувствую то же самое.
3: Ну, присядь, а я пока разведу огонь.
6: Хорошо, спасибо.
3: Вот так.
6: Ты такой галантный и внимательный. Те цветы, что ты мне прислал на работу, они такие красивые.
3: Вот так. Хорошо. Ты знаешь, Вэл, я хочу, чтобы моя любовь была для тебя надежной опорой. Надеюсь, что никогда тебя не обижу.
6: У тебя очень доброе сердце, Бенни. За это я тебя и люблю.
3: А я люблю тебя еще больше. Вэл, ты выйдешь за меня замуж?
6: Ты же знаешь, что да. Как чудесно нам будет вместе.
3: Но спустя совсем немного времени после медового месяца мы столкнулись с проблемами. Я снова, как и прежде, с головой ушел в работу. Из-за того, что люди, которых я нанимал, постоянно меня подводили, мне приходилось большую часть работы делать самому. Однажды мой шофер увез молоко по скользкой дороге и расплескал почти пол цистерны. Это меня просто разорило. И именно тогда я обратился к брату с предложением вступить в долю. Первые 2 года мы с ним прекрасно ладили. Но все изменилось после того, как он женился.
7: Бен!
4: Да?
7: Мне нужны деньги, так, чтобы купить кое-что для дома.
4: Ну ладно, это не проблема. Джо, мы же с тобой успешно расплачиваемся с долгами, и у нас на счету достаточно денег.
7: Да, действительно. Дела идут неплохо, как я погляжу, не так ли?
4: Да. Ты знаешь, Джо, мы даже можем позволить себе нанять механика для ремонта грузовиков, чтобы не заниматься этим самим.
7: Это было бы здорово.
4: Да. А то, знаешь, вот Вэл жалуется. Хочет, чтобы я больше времени проводил с ней дома.
7: Если этот парень будет справляться с ремонтом, мы иногда сможем брать выходные.
4: Ну, конечно. Вообще, думаю, мы на верном пути.
7: Послушай, я бы хотел закрепить наши отношения документально.
4: Да? Ну что ж, я не против.
7: Давай поедем в город и все оформим.
3: Поскольку в финансовом отношении наши дела шли благополучно, я особенно не вдавался в детали бухгалтерии. Но мой брат придавал этому большее значение. Он все считал, записывал и в конце концов пришел к выводу, что я его обделяю.
0: Он стал мрачным, раздражался по всякому поводу. Он обвинял меня в неправильном руководстве, спорил об оборудовании, выходных, оплате труда, а затем он нанес мне страшный удар. Он хотел разорвать контракт о партнерстве и забрать себе половину дела. Это означало войну.
8: Вэл! Вэл, да где ты, Вэл? Вэл!
9: Я иду, иду, иду!
8: Вэл!
9: Что случилось?
8: Джо хочет выйти из Долли! Он хочет забрать половину бизнеса!
9: Что?
8: Ты представляешь, половину! Господи, сколько лет я работал, чтобы поднять это дело!
9: А зачем он это делает?
8: Он считает, что все эти годы я ехал на его горбу, ты представляешь? Он говорит, что работал, не получая зарплаты, и этим обеспечил себе право на половину дела.
9: Да успокойся ты, я надеюсь, что ты справишься с этими трудностями.
8: Да я уже смотреть на него не могу.
9: Бенни, ты должен, ты должен.
8: Нет, Вэл, ну ты понимаешь, после того, как я подписал все документы, закон на его стороне. Но это несправедливо. Дни и ночи я работал, чтобы дело начало давать прибыль. Я мучился столько лет, чтобы он вот так вот взял и забрал все даром. Да я никогда ему этого не прощу.
0: По мере того, как мы обсуждали с братом все аспекты дела, я все больше и больше ожесточался против него. Доверие и любовь уступали место гневу и депрессии, которые с каждым днем становились все сильнее. При каждой мысли о брате мне становилось дурно. Что бы я ни делал, куда бы я ни шел, я все время продолжал думать о нем, как он украл мой бизнес и разрушил мою жизнь. Иногда я даже забывал, что Вэл беременна. Вместо спокойного режима, который предписал врач, ей приходилось постоянно выслушивать потоки гнева, которыми я захлебывался после каждой схватки с братом. Ей сделали кесарево сечение, и она родила сына. Я был счастлив. Но счастье было недолгим. Наша тяжба с братом разгоралась все сильнее. Родители глубоко страдали, глядя на нас. Но я и мой брат думали только о том, как выиграть спор. 3 месяца спустя мы крупно поругались прямо на глазах у отца и матери.
10: Я хочу, чтобы мы уже покончили с этой грязью! Я хочу свою долю!
8: Единственный способ выплатить тебе твою долю – это продать оборудование, а я на это не пойду!
10: Тогда я буду добиваться справедливости через суд!
2: Да послушайте, из-за вас я уже продала коров! Неужели вы лишите меня и фермы?
11: Не понимаю, к чему таскаться по судам! Зачем выносить ссор из избы?
8: Да он думает только о себе!
10: Я заслужил свою долю в этом деле!
8: Да, конечно! Ты брал деньги за работу, и ты лгал мне!
10: Ну и что? Если даже это и так, все равно я получал мизер, и все равно мне положено половина этого бизнеса!
8: Слушай, слушай, послушай меня. Я даю тебе 50 тысяч долларов и беру на себя все долги. Тогда нам не придется продавать ферму и позориться в суде.
10: Ладно, я посоветуюсь с женой.
0: Но жена Джо не согласилась с нашим предложением, и война продолжалась. Через 9 месяцев после рождения сына шериф вручил мне повестку в суд.
6: Что там?
0: Я не верю своим глазам. Я должен идти в суд. Должен перед всеми рассказывать о своей жизни. И никому не будет дела до моих чувств. Я ненавижу его за это.
6: Бенни.
0: А что мне еще остается? Делать вид, что все в порядке?
6: У меня нет больше сил это выносить. Ты хочешь, чтобы наш сын и дальше рос в этом скандале?
0: Нет.
6: Я тоже. Бенни, я была в церкви. Почему бы тебе не взять выходной и в воскресенье не сходить со мной на службу?
0: Я подумаю об этом.
6: Я знаю, что в вашей семье не было принято ходить в церковь, но для детей это очень важно.
0: Знаешь, Вэл, Однажды, когда я был еще маленьким, папа сказал: добрые люди когда-нибудь попадут в рай, а плохие в ад.
6: Бенни.
0: Ладно, ладно. Ладно, я пойду с тобой.
12: В Евангелии от Матфея, глава 7, стих 21, Иисус сказал: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Небесного». Исполняете ли вы волю Божью, или вы живете, повинуясь своим желаниям? Друзья, нет мира для того, кто живет по своей собственной воле. Если у вас нет личных отношений с Господом Иисусом Христом, то вы построили свой дом на песке. Позвольте мне прочитать вам то, что сказал Иисус в том же Евангелии: «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил свой дом на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Стройте свой дом на скале, имя которой Господь Иисус Христос. Он умер, умер, чтобы искупить наши грехи, дать нам праведность, смыть нашу вину силой своей крови и дать нам возможность воссоединиться с Богом. Он есть скала, основание, на котором вам следует строить свою жизнь».
0: Я впитывал эти слова как губка. Возникало ощущение, что пастор знал буквально все о моей жизни, о том стыде и страхе, которые отравляли мою душу. Моя жена испытывала то же самое. Она постоянно говорила о Господе, о том, как Он дал ей надежду на будущее. Однажды, когда я сидел за рулем и ехал куда-то по своим делам, она передала мне сообщение на пейджер, и я связался с ней по телефону.
13: Алло?
0: Тебе что-нибудь нужно, милая?
13: Бенни, сегодня утром я покаялась, и теперь точно знаю, что попаду на небеса. Я так счастлива. Я просто хотела, чтобы ты был первым, кто услышит об этом.
0: Я рад за тебя, Вэл.
13: Ты не можешь себе представить, как это хорошо чувствовать себя прощенной, Бенни. Не имеет значения, что ты сделал. Иисус любит тебя и простит. Правда, это невероятно.
0: Да, дорогая.
13: Я не дождусь того момента, когда смогу поделиться этой доброй вестью со своими близкими.
0: Не прошло и месяца, как я тоже пришел к сознанию своей греховности. И когда пастор пригласил желающих выйти вперед и вручить свои жизни Христу, я вышел. По пути к алтарю ко мне внезапно пришло чувство уверенности, что все будет хорошо. Даже радость от рождения сына не могла сравниться с чувством душевного покоя и блаженства, которое я приобрел в тот день. Мы с Вэл начали регулярно посещать церковь и изучать Библию. Мы нуждались в его руководстве в том испытании, которое ожидало нас в самом ближайшем будущем.
6: Кто это был? Твой брат?
0: Да. Кажется, мне придется нанять адвоката.
6: Успокойся, все будет хорошо, Бенни. Что бы ни случилось, сейчас у нас есть Христос.
0: Я знаю. Но почему Господь посылает мне это?
6: Да Бог тут ни при чем. Ты понимаешь? Это Джо. Это Джо все. Ты помнишь, что мы вчера прочитали в Библии? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Если ты будешь делать то, что праведно в глазах Господа, то Он позаботится о тебе.
0: Мне придется много молиться, чтобы перенести все это.
6: Быть может, на то воля Божья.
0: Ибо какая выгода человеку в том, если он обретет весь мир,
3: но погубит душу свою.
9: Именно так. Если даже все кончится тем, что брат отберет у тебя все имущество, то что из этого? Ты все равно будешь богаче, потому что у тебя есть Господь.
3: Я очень много молился до суда. Мне помогли слова из Библии. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Когда мы встретились, чтобы разорвать контракт о партнерстве, на душе у меня был мир. Я знал, что Бог исполнит свои обещания. Когда суд был окончен, я остался с таким же долгом, какой у меня был 10 лет назад, когда я начинал это дело. Мой брат пошел своим путем, а я своим. Несколько недель спустя мы с Вэл услышали проповедь, благотворно повлиявшую на всю нашу жизнь.
9: Бенни, эта проповедь попала точно в цель.
3: Знаю.
9: Я так сожалею о тех ужасных словах, которые были сказаны между братом, его женой и нами. Ты не помнишь, где этот стих из Якова?
3: Вот он.
9: Да. Ага. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божью.
3: Стоит ли нести свой дар к алтарю, затаив при этом на сердце обиду против брата?
9: А помнишь еще в Евангелии от Матфея?
3: Ага.
9: Вот, да. «Оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой».
3: О, Боже, как трудно следовать Христу.
9: Я хочу написать им письмо и попросить прощения за всю ту боль и мучение, которые мы им доставили.
3: Мы должны сделать это. Бог хочет, чтобы мы сделали первый шаг навстречу.
9: Пастор сказал, что мы должны попросить прощения, если кого-то обидели, Бенни. И мы дадим им знать, что материальные блага больше не являются для нас главным в жизни. Ведь теперь самое важное — это следовать Иисусу.
3: Да, да. То, что ты собираешься сделать, это правильно, Вэл. Бог простил нас, и Он ожидает, что мы будем прощать других. Вэл написала письмо, а Бог сделал все остальное. Постепенно он восстановил наши родственные отношения. Мне было нетрудно простить брата, когда я думал о том, сколько Бог простил мне. Через 4 года после того, как мы разделили бизнес, я смог рассчитаться с долгами. Я продал свою половину дела и устроился работать на маслобойне. Это дало мне возможность проводить больше времени с семьей. Родители мои по-прежнему живут на семейной ферме. Хотя мой брат и его жена не познали Господа, их дети ходят в церковь вместе с нами. И они приняли Христа.

Какое же это чудесное свидетельство силы воскресшего Господа, принца мира! Друзья, если вы боретесь с грехом, и вам трудно вырваться из плена тьмы, помните, нет ничего невозможного с Богом. Он умер за вас, и Он хочет жить в вас. Отвернитесь от ваших сомнений и страха и ищите Господа прямо сейчас. –

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Первая книга Моисеева, Бытие,
3: глава 46. «И отправился Израиль со всем, что у него было, и пришел в Вирсавию, и принес жертвы Богу отца своего Исаака. И сказал Бог Израилю в видении ночном: Иаков, Иаков. Он сказал: Вот я. Бог сказал: Я Бог, Бог отца твоего. Не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобою в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своею рукою

сыновья его, первенец Иакова Рувим, сыны Рувима, Ханох и Фаллу, Хитрон и Харми, сыны Симеона, и Емуил, и Иамин, и Агад, и Иахин, и Цахар, и Саул, сын Хананиянки, сыны Левия, Герсон, Кааф и Мирари, сыны Иуды, Ир, и Анан, и Шела, и Фарес, и Зара, но Ир и Анан умерли в земле ханаанской. Сыны Фареса были Эсрон и Хамул, сыны Иссахара Фола и Фува, и Ов и Шимрон, сыны Завулона Серед и Елон и Иахилиил. Это сыны Лии, которых она родила Иакову в Месопотамии, и Дину, дочь его. Всех душ сынов его и дочерей его 33. Сыны Гада, Цифион и Хагги, Шуни и Цбон, Эри и Ароди и Арели. Сыны Асира, Имна и Ишва, и Ишви и Брия, и Сирах, сестра их. Сыны Брии, Хивер и Малхию. Это сыны Зелфы, которую Лаван дал Лии, дочери своей. Она родила их Иакову 16 душ. Сыны Рахили, жены Иакова, Иосиф и Вениамин. И родились у Иосифа в земле египетской Манассия и Ефрем, которых родила ему Асенефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. Сыны Вениамина, Бела и Бехер и Ашбел, Гера и Нааман, Эхи и Рош, Муппим и Хуппим и Ард. Это сыны Рахили, которые родились у Иакова, всего 14 душ. Сыны Дана, Хушим, сыны Нефалима, и Ахцеил, и Гуни, и Иецер, и Шиллем. Это сыны Валы, которую дал Лаван дочери своей Рахили, она родила их Иакову всего 7 душ. Всех душ, пришедших с Иаковом в Египет, которые произошли из чресел его, кроме жен сынов Иаковлевых, всего 66 душ. Сынов Иосифа, которые родились у него в Египте, 2 души. Всех душ дома Иаковлева, перешедших в Египет, 70. Иуду послал он пред собою к Иосифу, чтобы он указал путь в Гесем, и пришел в землю Гесем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю, отцу своему в Гесем, и, увидев его, пал на шею его и долго плакал на шее его. И сказал Израиль Иосифу: «Умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив». И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего: «Я пойду извещу фараона и скажу ему: братья мои и дом отца моего, которые были в земле ханаанской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они, и мелкий и крупный скот свой, и все, что у них, привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите: мы рабы твои, скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы, и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец».

И пришел Иосиф и известил фараона и сказал: «Отец мой и братья мои, с мелким и крупным скотом своим и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем». И из братьев своих он взял 5 человек и представил их фараону. И сказал фараон братьям его: «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону: «Пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказали они фараону: «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пажити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод. Итак, позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». И сказал фараон Иосифу: «Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская пред тобою. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих. Пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону, и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову: «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И благословил фараона Иаков, и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом, по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараона. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили: «Дай нам хлеба! Зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло у нас?» Иосиф сказал: «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему: «Не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля». И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил,
ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу: «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали: «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земле египетской, даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет. И было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и сказал ему: «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал: «Сделаю по слову твоему». И сказал: «Клянись мне», и клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. Глава 48. После того Иосифу сказали: «Вот отец твой болен». И он взял с собою двух сынов своих, Манассию и Ефрема. Иакова известили и сказали: «Вот сын твой Иосиф идет к тебе». Израиль собрал силы свои и сел на постели. И сказал Иаков Иосифу: «Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Ханаанской, и благословил меня, и сказал мне: вот я расплажу тебя и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя, вечное владение. И ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле египетской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они, Ефрем и Манассия, как Рувим и Симеон будут мои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль в земле Ханаанской по дороге, не доходя до Ефрафы, и я похоронил ее там на дороге к Ефрафе, что ныне Вифлеем. И увидел Израиль сыновей Иосифа и сказал: «Кто это?» И сказал Иосиф отцу своему: «Это сыновья мои, которых Бог дал мне здесь». Иаков сказал: «Подведи их ко мне, и я благословлю их». Глаза же Израилевы притупились от старости, не мог он видеть ясно. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их и обнял их. И сказал Израиль Иосифу: «Не надеялся я видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». И отвел их Иосиф от колен его
и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих, Ефрема в правую свою руку против левой Израиля, а Манассию в левую против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньший, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. И благословил Иосифа и сказал: «Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих Авраама и Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это. И взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Манассии. И сказал Иосиф отцу своему: «Не так, отец мой, ибо это первенец. Положи на его голову правую руку твою». Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю. И от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». И поставил Ефрема выше Манассии. И сказал Израиль Иосифу: «Вот я умираю, и Бог будет с вами и возвратит вас в землю отцов ваших. Я даю тебе преимущественно пред братьями твоими один участок, который я взял из рук амореев мечом моим и луком моим». Глава 49. И призвал Иаков сыновей своих и сказал: «Соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Иакова, послушайте Израиля, отца вашего. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел. Симеон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их, совет их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается, преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его?
не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздей одеяние свое. Блестящие очи его от вина и белы зубы его от молока. Завулон при береге морском будет жить и у пристани корабельной, и предел его до Сидона. Иссахар — осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою надеюсь, Господи. Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит ее по пятам. Для Осира слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царские яства. Нефалим — серна стройная, он говорит прекрасные изречения. Иосиф — отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его, и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога и Аковлева. Оттуда пастырь и твердыня Израилева, от Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями отца твоего, которые превышают благословение гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Вениамин — хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израилевых, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. И заповедал он им, и сказал им: «Я прилагаюсь к народу моему. Похороните меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хиттиянина, в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хиттиянина в собственность для погребения. Там похоронили Авраама и Сару, жену его, там похоронили Исаака и Ревеку, жену его, и там похоронил я Лию. Это поле и пещера, которая на нем куплена у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим и положил ноги свои на постель и скончался, и приложился к народу своему». Глава 50.
Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ним и целовал его. И повелел Иосиф слугам своим врачам бальзамировать отца его. И врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование, и оплакивали его египтяне 70 дней. Когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря: «Если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так: отец мой заклял меня, сказав: вот я умираю в гробе моем, который я выкопал себе в земле Ханаанской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти и похоронить отца моего и возвратиться». И сказал фараон: «Пойди и похорони отца твоего, как он заклял тебя». И пошел Иосиф хоронить отца своего. И пошли с ним все слуги фараона, старейшины дома его и все старейшины земли египетской. И весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его. Только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесер. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен Гаатада при Иордане, и плакали там плачем великим и весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли той Хананеи плач в Гарен Гаатаде, и сказали: «Велик плач этот у египтян». Посему наречено имя месту тому «Плач египтян», что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Ханаанскую и похоронили его в пещере на поле Махпела, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона хитиянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет, сам и братья его, и все ходившие с ним хоронить отца его после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали: «Что, если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» И послали они сказать Иосифу: «Отец твой пред смертью своею завещал, говоря: так скажите Иосифу: прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья его и пали пред лицом его и сказали: «Вот мы рабы тебе». И сказал Иосиф: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их и говорил по сердцу их. И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода,
Также и сыновья Махира, сына Манассина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: «Бог посетит вас, и вынесете кости мои отсюда». И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте.

0: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Мы начинаем изучать книгу Иова. У микрофона пастор Геннадий Строков.
1: Первые 5 поэтических книг Библии обращены к сердцам Божьих людей, когда они проходят через страдания и испытания. Страдающие сердца – это то, о чем думает Бог, когда Он пишет эту книгу, которую мы называем книгой Иова. Многие люди считают, что книга Иова – это самая древняя книга в Библии, и она была написана еще до книги Бытие. Кажется, что ученые не уверены в том, когда была написана книга Иова и кто автор этой книги. Некоторые предполагают, что автором книги мог быть Моисей. Большинство ученых думают, что кто бы ни был автором этой книги, вероятно, он прошел через страдания, подобные тем, о которых рассказывается в книге Иова. Многие ученые доказывают, что эта книга была написана в период патриархов. Они основывают свои доводы на возрасте Иова. Автор говорит нам, что после того, как Иов пережил страдания, он прожил еще 140 лет и умер в старости, насыщенной днями. По-видимому, это относит Иова к периоду патриархов. В нашем введении к Библии мы узнали, что важность данной книги или любой другой книги Библии – это не автор или период написания книги. Когда вы читаете книгу Библии или главу или стих, помните о том, что вы должны искать истину. В 17 стихе 17 главы Евангелия от Иоанна написано, что Иисус, обращаясь к Отцу в молитве, говорит: «Слово Твое есть истина». И это означает, что когда вы читаете Писание, то независимо от того, какую часть Писания вы читаете, ищите истину. В 17 стихе 7 главы Евангелия от Иоанна записаны слова Иисуса. Здесь Иисус дает нам дальнейшее понимание того, как мы можем исполнять Писание. Он говорит, что если человек читает Писание с желанием выполнять Божью волю, тогда человек будет знать, что Писание – это не слово человека, но Писание – это слово Бога. Согласно Иисусу, вы можете доказать, что все Писание вдохновлено Богом, если вы относитесь к Писанию с готовностью применить в вашей собственной жизни ту истину, которую вы находите в Писании. Другими словами, действие приводит к знанию. Большинство людей говорят: «Когда я буду знать, тогда я буду делать». Но Иисус говорит, что Бог говорит в Его Слове: «Когда вы делаете, тогда вы узнаете». Именно так мы всегда должны подходить к Писанию. Когда вы читаете книгу Иова, задайте себе вопрос: какой истине учит эта книга? Как я могу принять эту истину? Как я могу применить эту истину в моей жизни? Книга Иова – это первая из 5 поэтических книг в Библии. Книга Иова – это одна из самых прекрасных поэм, которая была написана. Когда вы читаете книгу Иова, то ищите ответ на следующий вопрос: что должен сказать Бог страдающим сердцам в этой книге? В любой группе людей всегда есть много тех, кто страдает. Если ваше сердце принадлежит к этим страдающим сердцам, то возьмите книгу Иова и спросите: «Господь, что в этой книге Ты сказал страдающим сердцам? Я переживаю страдания, и мне необходимо это знать. Что Ты хочешь передать моему страдающему сердцу?» Можно сказать, что книга Иова – это одна большая иллюстрация небольшого стиха Нового Завета. В 5 главе Евангелия от Матфея начинается Нагорная проповедь Иисуса. В 4 стихе этой главы мы видим, что Иисус дал нам Его вторую заповедь блаженства. Он сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». В Новом Завете у нас есть учение, а в Ветхом Завете есть иллюстрация этого учения. Книга Иова – это иллюстрация этого небольшого стиха Нового Завета. Книга Иова показывает страдающим сердцам, как сделать 3 шага, которые приведут к благословению и утешению, которые обещал Иисус плачущим. Шаг номер 1. Если вы хотите ощутить и пережить благословение и утешение, которые Иисус обещал плачущим, пусть ваш плач и печаль приведут вас к тому месту, где вы начнете задавать правильные вопросы. Это может быть первый раз в вашей жизни, но это очень важно – задавать правильные вопросы. Когда вы страдаете, когда есть боль и печаль в вашем сердце, то есть правильные вопросы и есть неправильные вопросы. Бог хочет, чтобы страдающие сердца задавали правильные вопросы. Бог знает, что когда мы задаем правильные вопросы, мы начинаем находить благословение и утешение, которые мы можем пережить в период наших страданий и плача. Иов задает правильные вопросы, когда его сердце страдает. Понаблюдайте в книге Иова за тем, сколько вопросов задает Иов. Иов задает вопрос за вопросом и еще вопросы, и Иов задает правильные вопросы. Вопросы Иова – это такие вопросы, которые Бог хочет, чтобы задавали страдающие сердца. Мы обратим наше внимание на многие из вопросов, которые задавал Иов во время его страданий и горя. Книга Иова показывает второй шаг, который вы должны сделать, если вы хотите найти благословение и утешение, которые Бог обещал плачущим. Слушайте ответ Бога на правильные вопросы. Пусть ваша печаль и горе приведут вас на то место, где вы задаете правильные вопросы, и затем слушайте ответ Бога на ваши правильные вопросы. В Писании Бог отвечает на правильные вопросы. Бог отвечает на вопросы, которые задает Иов. Когда вы проводите обзор книги Иова, ищите вопросы Иова и ищите ответы Бога. Это поможет вам увидеть и раскрыть Божье послание страдающим сердцам. Когда вы позволяете, чтобы ваши страдания и скорбь привели вас на то место, где вы задаете правильные вопросы, и когда вы позволяете страданиям привести вас на то место, где вы слушаете Бога, то и следующий шаг является очевидным. Верьте Божьим ответам на правильные вопросы. Книга Иова вдохновляет нас сделать третий шаг для того, чтобы узнать благословение и утешение, которое Бог обещал плачущим. Когда вы верите ответам Бога на правильные вопросы, я верю, что вы ощутите и испытаете благословение и утешение, которые Бог обещал плачущим. Если вы хотите узнать и понять, о чем говорил Иисус, когда Он сказал «блаженны плачущие, ибо они утешатся», то спрашивайте, слушайте и верьте. В книге «Екклесиаст» в 7 главе есть стих, который очень похож на вторую заповедь блаженства. Во втором стихе 7 главы «Екклесиаста» написано «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира». Остаток этой главы подробно излагает это утверждение, и здесь рассказывается о том, почему лучше ходить в дом плача, чем ходить в дом пира. Рано или поздно вы умрете, и вам следует помнить об этом. Поэтому, по этой причине, лучше ходить в дом плача, чем в дом пира. Помните, что поэзия – это язык сердца, а сердце – это внутренний человек, согласно Писанию. Этот внутренний человек создан по образу и подобию Бога Вечного. На всем протяжении вашей жизни Бог формирует, растит и развивает вашего внутреннего человека, подготавливает вашего внутреннего человека к вечной жизни. Если вы оглянетесь и посмотрите на всю свою жизнь, то в какие моменты жизни ваш внутренний человек сообразовывался образу того, кто его создал? Какие события, произошедшие в вашей жизни, привели вас ближе к Богу в вашей системе ценностей и развивали вашего внутреннего человека, подготавливали вашего внутреннего человека к состоянию вечности? К тому, где ваш внутренний человек проведет всю вечность вместе с Богом. Это сделал для вас дом пира? Или, может быть, это была вечеринка с друзьями? Было ли это во время изобилия, когда все шло хорошо? Большинство из нас согласится с тем, что периоды нашей жизни, в которых наш внутренний человек возрастал, это такие периоды, когда мы проходим через испытания или когда нам говорят о том, что скоро мы умрем. Почему так происходит, что когда люди приходят на похороны, они становятся очень серьезными и рассудительными? На похоронах к нам приходит осознание того, что также в один день смерть придет и к нам. Никто не сомневается в том, что все мы умрем. Переменной величиной является когда, где, как и почему. Все мы когда-нибудь умрем, но мы не думаем об этом, и мы не живем так, как если бы мы думали о том факте, что мы умрем. Мы живем в постоянном состоянии отрицания смерти. Мы живем с мифом, что мы непобедимы и что мы будем жить вечно, или же что мы вернемся назад, но только уже в другой форме. Но наше внешнее тело не живет вечно. Бог хочет, чтобы мы осознавали, что наше физическое тело не будет жить вечно. Бог хочет, чтобы мы соответствовали Его ценностям. Бог хочет, чтобы наш внутренний человек возрастал и был подготовлен для вечной жизни. Вот почему Иисус сказал «блаженны плачущие», потому что когда вы плачете, то ваши ценности более легко приходят в соответствии с ценностями Бога. Ваша воля приходит в соответствии с Божьей волей, и ваш внутренний человек возрастает, чтобы быть больше похожим на Бога. Поэтому Бог говорит «блаженны плачущие». Давайте сравним систему ценностей Иисуса с нашими ценностями сегодня. Сколько из нас считает себя благословенными, когда мы плачем? Мы по-другому, не так, как Иисус, относимся к этому и ко многим другим вопросам. Но если у нас действительно ценности Иисуса и ценности Бога, мы поймем, почему Писание говорит о том, что мы благословенны, когда мы плачем. Это является темой книги Иова. Книга Иова – это история великого человека, благочестивого человека, духовного человека. Писание говорит, что Иов был непорочен, справедлив и богобоязнен. Бог допускает, чтобы этот великий, благочестивый, духовный человек страдал. В результате своих страданий этот великий, благочестивый, духовный человек становится лучшим человеком. Бог использует страдания как инструмент, чтобы сделать хорошего человека лучшим человеком. Это сущность послания книги Иова. Сегодня послание Иова необходимо нам, потому что сегодня есть теология, которая грубо попирает Библию. Это не библейская теология. Эта теология называется теологией процветания. Теология процветания говорит, Бог никогда не хочет, чтобы его люди болели. Бог никогда не хочет, чтобы его люди страдали. Бог никогда не хочет, чтобы его люди были бедными. Теология процветания говорит, что если вы живете и у вас есть хроническое заболевание, или вы постоянно живете в бедности, то вы не выполняете принципы Божьего Царства, вы не являетесь духовным человеком, если вы больной или бедный человек. Но это абсурд, это ложь. Если вы посетите те места, где живут искренние последователи Христа, и они бедны и болеют, то вы увидите, что в этой теологии нет истины. Если вы хоть что-то знаете об истории Божьего народа и об истории Церкви, или что-то о сегодняшнем положении Божьих людей по всему миру, то это просто смешно и нелепо говорить так. Много самых выдающихся Божьих людей страдают так, что невозможно описать. Они претерпевают страдания, потому что они верят в Бога. Если бы они не признавали открыто свою веру в Иисуса Христа, то они смогли бы повысить свой уровень жизни. Но потому что они отстаивают свою веру в Иисуса, они оказываются в бедности, в тюрьмах и претерпевают неописуемые страдания. Как это возможно сказать благочестивым людям: «Вы не духовные, потому что вы страдаете»? Нам нужна книга, подобная книге Иова, чтобы дать нам более реалистичную и библейскую перспективу того, чтобы, когда мы увидели, что Божьи люди страдают, мы не думали, что их страдания делают их недуховными людьми. Нам необходима книга Иова, чтобы показать нам, что, когда мы страдаем, Бог не оставляет нас из-за того, что мы страдаем. Нам необходима книга Иова, чтобы показать нам взгляд и отношение Бога к страданиям. Когда вы читаете книгу Иова, даже хотя книга Иова – это поэтическая книга, вы увидите, что так же, как и книга Есфирь, книга Иова может быть хорошей пьесой. Я бы хотел набросать план книги Иова, как если бы она была пьесой. Я называю первое действие «окружение». Окружение первого действия, первой сцены этой драмы – это земля Уц, где мы встречаем великого, благочестивого, духовного человека по имени Иов. Иов был непорочен, справедлив и богобоязнен. В первом действии мы видим такую сцену. Бог и сатана разговаривают об этом человеке. Это действие книги Иова является одним из тех мест в Библии, где мы можем посмотреть изнутри и что-то понять о происхождении зла. Откуда произошло зло? Почему сегодня существует зло? Проблема зла волнует Божьих людей на протяжении тысячелетий. Происхождение зла ставит в тупик и запутывает теологов и философов еще со времен мироздания. На этот вопрос очень тяжело ответить. Здесь, в первом действии драмы, в книге Иова, мы больше начинаем понимать сущность духовной битвы между добром и злом. Здесь рассказывается, что сатана олицетворяет зло, и что Бог и сатана разговаривают о благочестивом Иове. Бог говорит сатане: «Что ты думаешь о рабе моем Иове? На земле нет такого человека, как он. Иов боится меня, Иов верит в меня, и Иов удаляется от зла. Иов – это образец того, каким должен быть благочестивый человек. Думаешь ли ты, что Иов – это праведный человек?» Сатана ответил тем, что он поставил под сомнение причины богобоязненности Иова. Сатана говорит: «Кто не был бы богобоязненным и праведным? Ты оградил его и дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и его самого ты благословил и благословляешь. Конечно, он хороший и богобоязненный. Но кто не был бы хорошим, если бы он знал, что он приобретет то, что приобрел Иов?» И Бог произносит в этот момент что-то удивительное. Бог говорит сатане: «Хорошо, я покажу тебе, что он истинно является богобоязненным и хорошим человеком. Ты не можешь коснуться его, но все, что у него, в твоей власти». Это внушительная фраза. Мы читаем, что в этот момент Иов теряет все, что у него было. Он был очень и очень богатым человеком. В записях автор перечисляет все то, что было у Иова. У Иова есть жена, которая, как мы увидим это позже, не помогла Иову в период его страданий. У Иова есть 7 сынов и 3 дочери. У Иова есть 7000 овец, 3000 верблюдов, 1000 быков, 500 ослов и много-много слуг. Иов – самый богатый человек в той земле. Постарайтесь присоединиться ко мне на нашем следующем занятии, когда мы посмотрим на сцену ужасного бедствия Иова. Мы больше узнаем о добре и зле, о том, как Бог допускает, чтобы зло функционировало в тех пределах, которые Он устанавливает и за которыми зло уже не может действовать. Также мы поймем, почему Бог допускает, чтобы бедствия, которые пережил Иов, опустошили его жизнь. Не пропустите наше следующее занятие, потому что это занятие для всех тех, кто испытывает боль. Или знает тех, кто испытывает боль, или же для тех, кто будет испытывать боль. Не пропускайте наше следующее занятие по изучению Библии.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Дорога гордеца, рожденный свыше, знает Бога, как своего отца. Он выбросил из сердца ярость, с враждой порвал навек. Он победил недуги, старость, он новый человек. Когда душа не жаждет крови, взирая на Христа, в его поступках, в каждом слове смиренье, чистота. Он не сливается с толпою, с пороками ее, идет он узкою тропою в отечество свое.

Струны, струны сомнения, гордости, ропота, пусть замолчат навсегда, пусть все богатство духовного опыта будут заметны в плодах. Струны святой доброты и сердечности пусть никогда не молчат, пусть дорогие мелодии вечности об Иисусе звучат. Звуки глубокие, нежные, юные, льются из чистой души. Эти созвучья любви многострунные так во Христе хороши.

спеши на труд. Одни бегут быстрее челнока, отматывает жизни нить века, творцом прервется нить, настанет миг, перепропишут душу вечный мир. Над прахом отгремит оркестра медь, помыслит некто, как могуча смерть, ошибочна, подвластны ей тела, бессильно умертвить она дела. Пока твоя пред Богом дышит грудь, неси любовь Христа и не забудь, что тает время, как в апреле лед, прошедшее Спаситель возовет. Часы спешат, как горная река, пока твоя в движении рука, хоть с посохом, а ноги все ж идут, Господь зовет меня с тобой на труд.

Благовестнику. О, счастье, сладостное счастье, когда благая весть рекой, смывая грех и злые страсти, несет сердцам святой покой. О, радость, радость без границы, когда стопы борцов Христа, как вдаль стремящиеся птицы, идут, спешат во все места. Средь суеты, торжеств, веселья, во всем, что в этом мире есть, найдем ли, братья, что важнее, прекрасней, чем благая весть? И эту весть приносят люди, изъятые из тьмы сует. У них полны любовью груди, у них в устах Христов привет. Да, будут все к труду готовы, благая весть пусть не замрет. О, благовестники Христовы, идите с Господом вперед!

Художница. Отзвучало детство колокольчиком, а его серебристый перезвон. Я уверен, никогда не кончится, в памяти всплывая, будто сон. Прошлое не предано забвенью, хоть штрихи и стерты, как с письма. Нежной любви прикосновения выразил я первым слогом «ма». В слове «мама» неземное светится, в ней подобие радужной зари. С лучшим словом я еще не встретился, толстые читая словари. Все года она была художницей, на души огромном полотне, отражая мир лазурно-солнечный, оставляла добрый след во мне. И с любовью очень современно, когда юность вся была в цвету, открывала правды путь осмеянный, ведший через тернии к Христу. Я отдал себя всецело истине, не смущаясь предстоящих битв, помогала мне в буранах выстоять окрыленность маминых молитв. Время пробегает быстрым вестником и не лег на маминых висках. Как сложна задача и ответственна воспитать детей в любви Христа!

Семейное счастье! Вы постройте счастье семейное, как возводят добротный дом, что под натиском бури времени был уютным он очагом, чтоб фундамент не был расколотым и не тронули трещины стен. Есть совет, он ценнее золота, строить счастье на камне Христе, и тогда не придет сожаление, ах, тяжел этот брачный груз, будет вера и будет терпение, а ценнее всего Иисус. Даже в трудностях будет торжественно рядом тот, кто всему творец, и такое земное шествие будет счастьем для двух сердец. И осветит он путь наш радостью, и наполнит елеем рог со Христом, и отрадно, и сладостно стать в начале брачных дорог.

Вот, Сузы, после дней тревоги песнь избавления полилась. Недавно там, как зверь в берлоге, был укрощен жестокий князь. Потом был Пурим, у Есфири прибавилось сестер подруг, и стал у Мардохея шире единомышленников круг. Но лучшие друзья-подруги остались и на этот раз. В числе поддерживающих руки подвижникам в тяжелый час. Был Мардохей обрызган грязью, когда сидел у царских врат, а общники царю и князю сказали: «Вот наш лучший брат».

годовому съезду в день благодарения. Мы собрались у горя за спиной. Еще свободу Бог у нас не отнял, а где-то город есть, разделенный стеной, и где-то от снарядов бьются окна. Ведь где-то далеко идет война, и каждый день ребята гибнут наши. Америка — свободная страна, где пьется жизнь еще из полной чаши. Как долго знает Бог, мы будем здесь в тиши, хотя внутри страны идут свои сражения. Господь сказал пророку: «Запиши, что не навек мое долготерпенье. В стране Линкольна ныне умер Бог, и долларом его здесь заменяют. Но стал оскудевать наш изобилие рог, и всемогущий доллар мощь теряет. Нам хорошо, еще мы говорим, и стороной проходят все напасти. В день жатвы Бога возблагодарим за это хрупкое земное счастье. И не забудем, что мы мира соль, и как заметно потеряли силу. И потому во мне такая боль, тоска меня почти поработила. За милости Творца благодаря, хочу просить Его о пробуждении нас верных, сонаследников царя, и попросить о новом поколении, которое без цели впереди, ни в чем не хочет принимать участие. Господь, через нас к себе их приведи, открой им во Христе источник счастья. Уходит год, и собран урожай, мы ближе подошли к небесной жатве. Господь, благослови еще сей край, продли еще нам день благоприятный.

Между небом и землею. Между небом и землею в Доме Божьем я живу. Сердцем всем и всей душою, не во сне, а наяву. Через борьбу хаоса звуки сам живой Христос ведет. Его слово назиданья через страдания, ложь и муки впереди меня идет. И к блаженному свиданью в дом Отца меня влечет, где не будет уж страданья и напрасных горьких слез.

Эдельвайс. Загорелым лицом, смело поднятым ввысь, к небесам, где орлы лишь дерзают летать, человек подымался по склону горы, чтобы редкий цветок на вершине сорвать. Эдельвайс, благородный, пушистый цветок, что растет, где ручьи ледяные бегут. Путь к вершине горы крут, извилист, далек. Там цветок тот, красуясь, цветет на снегу. Серебристый, особенный, редкий цветок. «Я найду, я сорву», — повторял человек. Он своей красотой мою душу привлек. Эдельвайс на снегу, у источников рек. Если я поскользнусь, если я упойду, ночь настигнет меня. Отдохну, подымусь, и цветок на вершине горы я найду. И в долину домой без него не вернусь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

честь для человека отстать от ссоры, а всякий глупец задорен. Притча 23. Обида. Горечь снова, в осколки и прах разбивается сердце мое. Иисус, призываю в слезах, дай душе облегчение твое. Неизменно забота твоя, ощутимая слабою мной. Иисус, недостойна я твоей праведной жертвы земной. Вновь обида, очисти, отсей, ведь за всех на кресте пострадал.

нежно утешил меня. Хорошо, мой Спаситель, с тобой. Благодарна, великий Господь, за слова. Ты меня призови. Я твоя несозревшая гроздь. Наполняй вешним соком любви. Валентина Гербер. Бывает ли так у вас, милые сестрички? Не имея собраний на русском языке, прошу, помолитесь обо мне, об этой нужде, чтобы не всплывали обиды. Еще помолитесь о нас с мужем, Львом Андреевичем, и о семьях дочери и сына. Дочь живет в Калининградской области, а сын здесь. У него слабое здоровье, а работа тяжелая, особенно ночью, за 25 километров от дома. С надеждой и верой и любовью, ваша сестра в Господе, Валентина Гербер.

Как быстро летит время. 7 июля было ровно год, как меня нашел наш Спаситель. Зовут меня Эль.

Лиза, родилась в большой верующей семье. О Боге я слышала с детства, от любимой бабушки, мамы и отца. Но очень жаль, что бабушка умерла, когда мне было 7 лет. И очень жаль, что сложилась моя жизнь, как у большинства советских людей. В ней было много суеты, и не было места для Бога. Хотя я никогда не отрицала Бога, молилась детскими молитвами, выученными в детстве. Плыла в жизни по течению, хотя атеизм не принимала душой, но и сердце не было открыто для Бога. Жила молитвами моих родителей. Родителям по 82 года. С Богом они с юности. Покаялась я уже в 52 года, и очень жалею, что не раньше. Не столько было бы грехов и ошибок. Я не буду о себе много писать, там нет ничего, что заслуживает внимания. Живу в Германии со своей семьей с 1993 года. Работаю по сменам на маленьком заводе. У нас с мужем 2 женатых детей. В этом году родилась внучка, которую я очень люблю. Стихи раньше не писала. Это для меня так неожиданно. Целый год не решалась вам выслать, так как не поэт и не писатель. Сегодня я благодарю Бога за каждый прожитый день с Ним. Я очень рада, что Господь мне указал на ваши светлые издания. Я очень люблю стихи, свидетельства и рассказы. Делаю сегодня первые шаги по узкому тернистому пути. У меня много препятствий, но об этом не хочу писать. Стихи, как мой дневник, о моей длинной дороге к Господу. Об Иисусе я могла бы свидетельствовать каждый день. Это произошло со мной, когда я слушала кассету Лены Шнырёвой. Муж взорвал меня гранатой, которую мне дала сваха. Это свидетельство меня так тронуло, и в голове мысль — это ведь тема для стиха. И я очень спешила и хотела еще раз прослушать, чтобы составить маленький план, о чем будет стих. Поставила второй раз и не поверила. Кассета играла на обоих сторонах сразу. Говорила Лена, и заунывно тянулась песня. Совсем по-другому, чем в первый раз. Я много раз ставила сначала, но, увы. Тут я поняла, что дьявол не хочет, чтобы я еще раз прослушала кассету. Я спешила на работу. «Нет!» — кричала я дьяволу и ставила ее снова. Когда я последний раз поставила кассету, я сильно упала на угол стула, ушибла ногу. Был огромный синяк. Бежала на работу через парк. Это всего 15 минут. Счастливая, так как победила и прослушала все же кассету. Пока добежала до работы, у меня в голове прокручивались 3 куплета, остальные написала на работе. Я слезы вытерла свои. Лена. Здравствуй, Лена. Сегодня познакомилась с тобой. Не наяву, конечно, а через кассету. История твоя так тронула меня, такой хорошей темой стала для стиха. И, слушая трагедию твою, катились слезы, и сердце рвалось из груди. Мне показалось, что меня взорвали, и покалеченная я лежу в крови. Казалось мне, что это я в больнице. Такие боли у меня, и я боюсь рассудок потерять. И резали врачи меня 2 раза на живую, а потом еще гангрена, и под наркозом резали опять. Казалось мне, что хожу я на протезах, ведь дети у меня, и я должна вперед идти. И, стиснув зубы, я от боли стираю кожу до крови. Я так же, Лена, как и ты, искала Бога. Болезнями наказывал Господь меня. У каждого из нас своя дорога. Я очень рада, что ее к Христу нашла. Ну ладно, Лена, ты о Боге раньше не слыхала, а я ведь в верующей семье росла. И Бога никогда не отрицала. Отец и мать молились за меня. Душа твоя рвалась к свету и вырвалась из мрака ты. А главное, что мужа ты простила, убийцу своего простила ты. Такой мучительной ценою ты шла к распятому Христу. Да, Лена, я горжусь тобою, поэтому тебе пишу. Ты потеряла в этой жизни очень много, чуть не оборвалась жизнь твоя. Зато ты обрела живого Бога,
и ты живешь, и цель есть у тебя. Пишу тебе письмо в стихах я, ведь раньше не писала я стихи, и очень рада я за нас обоих, что к Господу дорогу мы нашли. Храни свой свет в душе, сестра-подруга, свидетельствуй и дальше не молчи. История твоя поможет многим, нам всем живого Бога обрести. И вдруг так отчетливо увидела Голгофу. Обливаясь слезами, я иду к моему Спасителю, уставшая от ноши греха. Покаяние. И ветер воет за окном, смеркается уже, но не могу никак уснуть, тревожно на душе. И вдруг я что-то поняла, что важно для меня, и, подскочив с кровати вмиг, я к выходу пошла. На улице так жутко и темно, холодный ветер, дождь мне бьет в лицо. Ступая босыми ногами по траве, меня знобит, и опоздать боюсь, спешу к тебе, распятый мой Иисус. Печальный образ вижу твой и муки на лице. Прости, Иисус, любимый мой, что поздно я к тебе. Сжимает голову кольцом терновый твой венец. Прости меня, Господь родной, решилась наконец. Как нужно было мир любить, чтобы идти на смерть. И сколько пережить пришлось и мук перетерпеть. Я тихо подошла к тебе, припав к святым ногам, и сердце рвется из груди при виде твоих ран. Я долго плакала тогда, прощения прося, а вот и ветер уж затих, и мне домой пора. Я слезы вытерла свои, и встала я с колен, а сердце радостно стучит от новых перемен. Эльза Шифер.

Экология души. Позволь ему приготовить почву. Из размяклой земли легче вырвать бурьян, из смиренной души легче вырвать плотское. Эти слова замечательной христианской песни имеют глубокий смысл. Я всегда вспоминаю их, читая раздел «Капкан в забытом алтаре», читая исповеди смиренных душ, из которых Бог вырвал плотское именно в местах лишения свободы. Что же должен сделать с нами Бог, чтобы мы смирились? Почему сами мы не можем смиряться добровольно, любя? Ведь если этого мы не делаем, Господь, не желая гибели нашей души, которая досталась Ему дорогой ценой, смиряет нас. А это бывает очень больно. И мы снова плачем, прося у Него милости, не понимая, что смиряет Он нас для нашего же блага. Так часто бывает с людьми. Как только беда в семье, в стране, то некогда опустевшие церкви наполняются. Но ненадолго. Что это? Страх, который гонит человеческую натуру, или грех людской? Как это Бог может такое допустить? Но почему-то страх живет в нас недолго. А ведь написано, должны мы ходить в страхе пред Господом. На вопрос одной знакомой неверующей женщины, почему я должна бояться Бога? Что я ему сделала? Я ответила, Бога надо бояться огорчить, то есть бояться надо греха. Почему многие считают за грех убийство человека? А как же с ненавистью, завистью, ложью, похотью очей, блудом, воровством? Часто говорят, какой же ваш Бог жестокий? Разве жестокий? Бог любит нас такими, какие мы есть, но Он ненавидит грех, потому что сам Бог свят и хочет, чтобы мы были святы, так как сотворил нас по образу и подобию своему. Почему Бог допускает войны, голод, смерть близких? Но ведь войны ведет не Бог, а люди воюют друг с другом. Кто виновен в голоде? Ведь на земле столько богатых. Кто виновен в смерти, когда мир губит себя наркотиками, алкоголем, блудом? Милосердный Бог в своей безграничной любви дал человеку свободу и право выбора. Но как мы пользуемся свободой и чем заполняем мы свой разум? Можно прочитать хорошую книгу и задуматься о смысле жизни. Можно читать грязный журнал, который воспаляет разум желанием все испробовать. И человек в своей свободе заходит так далеко, что запутывается, как в паутине, в дьявольских сетях, из которых сам не может выбраться. Это болото засасывает так глубоко, что человек погибает. Кто же протянет руку помощи, когда душа озлоблена, глуха и слепа? Как до нее достучаться, если люди, которые ничего не знают о Боге и, попав в жизненный тупик, начинают искать выход, задумываются о смысле жизни? Таких видит Бог, и Он протягивает им руку помощи. Он обязательно приведет к таким обстоятельствам, которые позже будут нам во благо. Но не всегда мы это понимаем. Когда почва души размягчена, из нее легче вырвать сорняк, грех. Моя мама пришла к Богу через псалом, кто поднимет свой взор на Христа на кресте. Она всем сердцем, взглянув на крест, поверила, и Христос вселился в ее сердце. Сердца моего брата коснулись слова псалма «Повелительно и нежно Господь призвал тебя на труд». Сорняки из почвы моей души вырвала смерть моей мамы. После ее смерти князь мира сего старался снова сеять бурьян, но слова мамы «Я буду ждать тебя на небе» томили мою душу еще 4 года, пока почва моей души была основательно подготовлена. Сегодня я радость спасения
радость встречи со Христом и моей мамой не хочу променять на все богатства мира. Мир – это все временное, проходящее, которое преподносится нам в яркой, красочной, привлекательной, заманчивой форме. Многих Господь укладывает на одр болезни, дав время для покаяния. Мудрые хватаются за соломинку, некоторые озлобляются, обидевшись на жребий судьбы, и до последнего вздоха отвергают любовь и милость. Дорогая душа, хочешь ли ты получить дар дорогой, мир и вечную радость? Так взглянишь на Христа, ты с надеждой живой. Позволь размягчиться почве души твоей, позволь вырвать бурьян. Склонись перед Ним, смиряясь, и скажи: «Вот я, сделай из меня, что тебе угодно». Он, великий Творец, сделает из тебя сосуд, который будет у Него в чести. Он любит тебя. Приняв Господа как своего личного Спасителя, исследуй Слово Божье, через которое нам надлежит спастись. Делай добро и не унывай. Помни, душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб — великий Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог. Перевожу деньги на благотворительную читательскую карточку номер 13750 на подписку для еще одной неизвестной мне души, на ваше усмотрение, в надежде, что она найдет из тысячи дорог эту единственную, ведущую в небо. Людмила Франц.

помолимся о несчастных. Я всегда думала, неужели надо ждать, чтобы что-то ужасное случилось? Ведь только тогда люди начинают взывать Богу. Некоторые начинают сетовать и бронить Его, но Бог поругаем не бывает. Если Он что-то в твоей жизни допустил, то это не зря. Это для того, чтобы каждый задумался, что все в Его руках, и только Ему все известно о нашем хождении по жизни и то, в какой вечности мы будем пребывать. Некоторые люди говорят, у меня, мол, нет таланта говорить людям о Боге, ссылаясь на то, что и без них хватает на земле проповедников, певцов и поэтов. Тогда, дорогие, просите Господа, чтобы Он вам дал эти дары и таланты. Ревнуйте о них, Библия об этом говорит. Для Него нет ничего невозможного. Он дает все, чего не попросите, с верою. Просите также о даровании Духа Святого, который будет жить в вас и сопровождать, чтобы каждый в мире видел, что вы – свет и соль земли. В письме к Ефесянам 4, с 22 по 24 стихи написано, что следует отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Сатана постоянно ходит за нами, как рыкающий лев, стараясь завести в заблуждение и навязывая различные искушения. Поэтому Писание говорит, «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Мне вспоминается то время, когда я жила без Бога. Я была тяжело психически больна. Если вы, дорогие читатели, не знаете, то я скажу вам, что в момент этой тяжкой болезни больным открывается потусторонний мир. То есть сатана навязывает им различные идеи, которые переходят в навязчивость и преследуют больного, делая его сумасшедшим. Или он открыто является к таким людям и говорит с ними. Очень многие не могут избавиться от голосов различных, и даже моя племянница от рождения, глухонемая, слышит эти голоса, которые ей постоянно что-то диктуют. Это страшно. Но есть тот, который может каждого, одержимого этим нечистым духом, освободить, так же, как он освободил меня. Слава ему за это! В заключение я хочу помолиться за психически больных, а также за одержимых и зависимых от наркотиков и алкоголя. Дорогой Господь! Ты имеешь глаголы вечной жизни. Тебе принадлежит все, и все в Твоих руках. Поэтому прошу Тебя за людей, которые больны и страдают тем же недугом, что был у меня, а также за наркозависимых и алкоголиков. Освободи их от этого греховного рабства. Разорви оковы, которыми они связаны. Запрети сатане издеваться над этими людьми. И помилуй их во имя Иисуса Христа. Аминь. Да пребудет с вами Бог. Анна Фризен.

Из глубины взываю, Боже, услышь в полночной тишине. Я заплутал на бездорожье и низко пал. Молюсь тебе, враги жестокие глумятся, кругом оковы, силы нет. Устал я в немощи сражаться, когда во тьме сокрыт твой свет. Я сяду в пыль, посыплюсь пеплом и буду громко вопиять. Я изнемог душой и телом, доколе мне еще страдать? Вокруг насмешники ликуют и тычут пальцем хорошо, а я во вретище тоскую вдали от дома моего. Пусть я умру, но буду верить, что есть Спаситель и Отец, в Его могуществе и силе моя отрада, мой венец. Пусть сокрушились мои кости, от тяжких яв стенает плоть. Ты не отверг меня, мой Боже, твой дух еще во мне живет. Услыши, Боже, голос скорбный, простри свой жезл в любви ко мне. Превозмоги мой страх позорный, мои враги в твоей руке. Я долго был беспутным сыном и дни в беспечности влачил, но ты меня под кров свой принял, омыл, очистил и простил. Пускай надменные ликуют, глумясь, насмешек не тая, тот, кто последним торжествует, тот счастлив, и доволен я, что, несмотря на униженья, с тобой я силен претерпеть нужду, разруху, скорбь, лишения. Ты исцелишь, и буду петь. Среди спасенных, аллилуйя, осана Богу моему, и даже если упаду я, с тобой я все превозмогу. Дойду в небесную отчизну, сложу пороков тяжкий груз. Я не оставлю, не покину, ты верен слову, Иисус. Татьяна Абакумова, Казахстан.

Рассказ и стихи Татьяны Жембровской. В больничной палате. Рассказ для детей. Больничная палата детского краевого отделения травматологии. 4 койки, на которых 4 мальчиков 12-13-летнего возраста. Все со сложными переломами. Руки, ноги, позвоночники, гипсовые повязки, корсеты, распорки, приспособления для вытяжения, медицинские халаты, процедуры, боль. Но мальчишки, они выносливы, быстро приспосабливаются к новым обстоятельствам. Только вот скучно, развлечений в больнице особых нет, поэтому свободное время занято разговорами. «Сёмка, а ты как сюда попал?» – спрашивает Саша. «Я на лыжах с горки катался, упал плашмя на грудь. Сначала ничего, а через 2 недели спина разболелась. Рентген сделали, оказалось, 2 позвонка сломаны. Теперь тут загораю. А ты как?» «А я дорогу переходил, машина сбила. Хорошо еще, что медленно ехала, я легко отделался». Надо сказать, что Сашу из села привезли, но он быстро освоился в больнице, со всеми перезнакомился. Выяснилось, что Андрей повздорил с ребятами из класса. В результате выяснения отношений – перелом руки. Давид просто сказал: «Меня тоже машина сбила». «Давид, ты что, еврей? Имя чудное какое-то». «Нет, отчего же? Просто был такой царь Давид. Его честь меня и назвали». «Ясно», – протянул Сёмка. Андрей добавил: «Что-то я такого царя не знаю. Сочиняешь, поди». «Есть такой царь, вернее, был давно-давно», — вступил в разговор Саша. «Об этом царе в Библии написано». «А ты что, Библию читаешь?» «Читал и читаю. Я верующий в Иисуса Христа». И Саша с жаром стал рассказывать, кто такой Иисус Христос, зачем он приходил на землю, как его казнили, как он воскрес. «Во дает, прямо проповедник!» — удивленно сказал Сёмка. «А что дает тебе твоя вера?» — задал вопрос Андрей. «Что дает?» — Саша задумался. «Многое. Но Господь простил мои грехи, спас меня для вечной жизни. Хранит от зла, помогает во всем», — перечислял мальчик. «Что же он не сохранил тебя от машины?» — усмехнулся Сёмка. «Мог бы изберечь, раз так любит тебя». «У Бога на все свой план», — ответил Саша. «Что-то мне такой план не по душе», — съехидничал Андрей. На этом проповедь закончилась. Ребята занялись своими разговорами, а через некоторое время к ним присоединился и Саша. Давид в этих разговорах не участвовал. Он вынул из тумбочки Библию и начал читать. Вскоре мальчики заметили, чем занимается Давид, смолкли и уставились на него. «Вот это да! Еще один верующий выискался!» — воскликнул неугомонный Сёмка. Перелом позвоночника не мешал ему активно двигать и вертеть головой. «Что ж вы тут валяетесь, 2 верующих?» Насмешливо продолжал он. «Если Бог есть, что же он вас не пожалел? И что это от его великой любви вам тут лежать, боль терпеть, когда все кругом гуляют? Даже в школу нельзя сходить, хотя я и не любитель учиться. Неправильно и несправедливо поступает ваш Бог». Саша замялся, думая, как лучше ответить на этот выпад. Но у Давида ответ уже был готов. «Вот смотри, если ты неправильно переходил дорогу и попал под машину, виноват ли в этом начальник ГАИ или те, кто эти правила составляли? Или виноват ты сам, нарушив правила, которые составлены были для твоей же безопасности? Почему же сразу обвинять и упрекать Бога в несправедливости, если ты страдаешь за свои проступки? Откуда ты знаешь, справедливы наши поступки или нет? Что ты нас обвиняешь?» — обиделся Сёмка.
Я никого не обвиняю, ребята. Я говорю в общем. Если я вас чем обидел, простите меня. Ну, в общем-то, я не утверждаю, что ни в чем не виноват, сказал Сёмка. Мне родители запрещали с этой горки кататься. Да и не гора это, а карьер. Я не послушался их. Хотел перед ребятами покрасоваться. Теперь тут красуешься, засмеялся Андрей. А ты, Андрей, в драке участвовал, да еще в школе. Вот и получил, вмешался Саша. А ты-то сам правильно дорогу переходил, верующий? Сердито процедил Андрей. Саша покраснел, но потом честно признался. Нет, неправильно. У самого носа машины перебегал и вздохнул. А ты правильный, Давид, как все-таки тут очутился? Не унимался Андрей. «Я?» – переспросил Давид и застеснялся. Он не знал, как рассказать, чтобы ребята не подумали, что он хвастается. Из затруднительного положения его неожиданно вывели посетители. В палату вошла молодая женщина, держа за руку мальчика лет 5. Увидев Давида, она тут же расплакалась и кинулась к нему. «Спасибо, спасибо тебе!» «Если бы не ты, я, возможно, лишилась бы единственного сыночка. Прости меня, что я виновата, заговорилась со знакомой, а мой Олежка и выскочил на проезжую часть». «А, Давид, что сделал?» — с любопытством спросил Семен. «Так тебя Давидом зовут?» «А я и не знала, только спросила в скорой, куда повезут». «Давид, ребята бросился за Олежкой и прямо из-под колес выбросил его на обочину, а сам был сбит машиной». Наступило напряженное молчание. Когда благодарная мама ушла, Семен спросил: «Так ты, выходит, за чужую вину страдаешь? А как же Бог? Но Христос ведь тоже за чужую вину страдал. И Отец Небесный допустил и казнь, и позор, потому что только таким путем можно было спасти людей». Ребята уважительно на него посмотрели. Вечером, когда палата погрузилась в сон, Саша тихо сказал Давиду: «Да, ты без всяких слов показал, что в тебе живет Христос. И я рад, что встретился с тобой. Значит, я не зря сюда попал. А то я говорить мастак, а в жизни не такой. Не отчаивайся. Кто стремится быть ближе к Богу, того Господь приблизит. Кто хочет исправиться, того Господь исправит. Мы с тобой только начинаем христианский путь. Какими мы будем, один Бог наш знает». Так говорит наш пресвитер Татьяна Жембровская.

Будь светильником горящим в мире зла, чтоб узрели настоящий свет добра. Все, кто скован сатаною много лет, те грехами насаждают себе бед. Сердцем всем и всей душою возлюби лишь того, кто над землею суд творит».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».